Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: в ладонь мою.
1: Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет.
0: Желтый лист, как птица, вчера сел.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Прощай. Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Мне милит.
2: Рекламирует.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Ложкой снег мешая, ночь идет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Вот ведь какая.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: мы встречи говорим.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: дождик, дождик, дождик, дождик, дождик.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

никогда не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода, без следа все смыло без следа, ложь не нужна, ей грош цена.

0: Москва. Семь утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
4: В Москве за долгие века

их едва ли москвичам поспеть со службы на «Динамо». Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло, в нем просторно и светло.

мы опоздаем непременно. Прощаю с нами поздний час, вы нам успеха пожелайте. И в поездах подземных мчась, вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло,

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

морозная ночь легла на море темное. Звезд огоньки волна качает сонная.

мне с высоты сияют звезды чистые, словно глаза, глаза твои лучистые.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Наш товарищ веселый король, лучше парня в мире право не найдет. Он красив, он вежлив и умен, всех друзей своей улыбкой покоряет он. Ай да парень, паренек, в этом парне виден прок, такого нет, чтоб сделать он не мог. Он дом построить может и обед состряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Себя покажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. Есть у нас и девушка одна, девушек всех больше и стройнее она. Повстречал ее наш паренек, только заглянул в очи, сразу за ним. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок. Хотел в любви признаться, но не смог, и рассказал, что дом построить может, спрятать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Он все не скажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. А когда настал тревожный час, получил наш парень боевой приказ. Нам страна родная дорога, и поднялись наши парни грудью на врага. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок. Такого нет, чтоб сделать он не мог. Он бить гранатой может, впрочем, и с Катюшей тоже. Ай да парень, паренек, он и запад, и восток. От банд очистил вражьих, что тут скажешь? Просто чудо, паренек.
0: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

мама. Бывает все, сынок, быть может, ты устанешь от дороги.

взгляд и первый плеск весла. Все было, только речка.

0: 15 лет, а мне 17 лет, а мне 17 лет.
1: Говорит Москва.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
3: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, absurdly!
2: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Внимание! «Говорит Москва».
5: 94,8.
1: Поющее сердце столицы.

0: родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Двадцатый век берет разбег, и человек на «ты» уже на «ты» с луной. Ведь не

это сон, но снится он не только по ночам, но даже часто днем. Снится мне, я на луне, как говорят, живу на небе на седьмом. Вижу снег.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
1: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач.
4: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не...

0: каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: песни.
1: Мне б только знать, что ты живешь на белом свете, в трамваях ездишь и под дождиком идешь. Берешь кино билет, на письма ждешь ответ, букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что ты глядишь на это небо, по шумным улицам проходишь среди дня. Порой друзьям звонишь, порой одна грустишь, остальное все зависит от меня. Пусть снега, пусть дожди, ты меня подожди, я тебя не подведу.

берешь в кино билет, на письма ждешь ответ, букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что я тебе не помешаю, когда по улицам проходишь среди дня, когда друзьям звонишь, когда одна грустишь, а остальное все зависит от меня. День пройдет или год, стихнет дождь, снег сойдет, я тебя не подведу.

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

А ну-ка, шашки подвысь, мы все в боях родились, нас крестила в походах шрапнель. Пеленала шинель, да шальная метель, колыбельные песни нам пела. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в полях родились, мы в полях родились.

зовет. Если пуля убьет, сын клинок подберет, и пощады не будет врагу. Наш командир удалой, мы все пойдем за тобой, все пойдем за тобой. А мы пришпорим коня, и до победного дня будем вместе в едином строю. И отчизну свою, и родную семью защитим мы в смертельном бою. А ну-ка, шашки подрысь, мы все в полях.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе. Не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

0: как искренно любили, как верили в себя.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Лесная дикая смуглянка, глаза, как черное стекло,

0: летела не то кошка, не летела не то кошка,
1: не то дьявол, не то кошка.
2: Родные песни.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.

никогда не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода, без следа все смыло без следа, ложь не нужна ей грош цена.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 7 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. При атаке БПЛА в Котовске пострадал один сотрудник логистического центра «Вальдберис». Он получил сотрясение мозга от взрывной волны, сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. По его словам, в результате ударов украинских дронов на объекте произошел пожар. Площадь возгорания 40 тысяч квадратных метров. После получения сигнала тревоги была оперативно проведена эвакуация всех работников, написал глава региона в своем канале на платформе «Макс». В пресс-службе компании заявили, что прием новых поставок товаров на атакованном объекте не осуществлялся. Сергей Собянин сообщил об уничтожении 10 летевших на Москву БПЛА. Они были нейтрализованы дежурными средствами ПВО. На местах падения обломков дронов работают экстренные службы, написал мэр в своем канале на платформе «Макс». Росавиация, прошедшей ночью, вводила ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Особый режим был необходим для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Иран нанес беспрецедентный ущерб объектам США на Ближнем Востоке. Речь идет о разведывательной инфраструктуре и средствах наблюдения в регионе. Урон превосходит по масштабу любые разрушения, с которыми когда-либо сталкивались американские спецслужбы, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники. На восстановление инфраструктуры на Ближнем Востоке у Вашингтона уйдут миллиарды долларов, добавили собеседники. Мира Андреева и Андрей Рублев вышли в полуфинал микста на US Open. В четвертьфинале теннисисты обыграли россиянку Диану Шнайдер и норвежца Каспера Руда. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут, передают РИА Новости. В следующем раунде открытого чемпионата США по теннису Андреевой и Рублеву предстоит встретиться с чешским дуэтом в составе Каролины Муховой и Якуба Меншика. Полуфиналы и финалы в миксте пройдут сегодня. В завершении выпуска о курсах валюты: юань 12 рублей 57 копеек, доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей и 52 копейки. И о погоде: сейчас в Москве плюс 14, пасмурно, ветер северо-западный более 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают 16-18, вечером до плюс 15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва» 94,8.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: А вы говорите, мили.
5: Я его что?
4: Тоже мне мили.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Время начинать движение.
6: Мотор!
7: Мотор!
3: Так говорит Москва.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 7:07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 26 августа на календаре. Ну, какой день, такой экватор. В смысле, какая неделя, какая часть лета, такой у нее экватор. А какая эта часть лета, как вы думаете? Если бы у лета были, у летушка были части телушка. Двадцать седьмое августа был бы какой из них? Да? Вопрос. Быстрый опрос. Где бензин? Сколько, как залили? Быстро советуйте, куда сейчас поехать? На остров.
9: Доброе утро, Роман.
8: Доброе.
9: С бензином ситуация сильно улучшилась. Ночью бензин был везде, очередей не было.
8: Голова закружилась прямо. Сильно улучшилась.
9: И сегодня утром даже в шарике я залился на Татнефти. Угу. Были все марки бензина, включая 95-й.
8: Обалдеть. Господи, что делать? Нужно покупать какие-то канистры, что? Машины заправлять?
9: Я думаю, что надо прийти на колонку, попросить длинный шланг и в ванну заливать.
8: Погреб, все это. Что делать? Хочется, помните, «Жажда жизни», как назывался этот у Джека Лондона, где он голодал, золотоискатель, полз голодный. Потом на корабле уже, где была еда, он все матрасы набивал сухарями, все, готовился снова. Я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
10: Доброе утро, Роман, Костя из Митина. Ну что-то я в шоке, я сейчас выехал из своего Митина, прям заехал на Роснефть, прям залился, и прям передо мной две машинки, как обычно.
8: Господи.
10: Теперь не понял, что происходит, где я конечно, чтобы теперь продавать.
8: Что я здесь сижу, что я здесь делаю? Спасибо большое. Когда я должен быть сейчас на заправке что-то заливать? Ну что? Все залито, все залито. Что заливать? Да, Павел Части, Краснознаменск, доброе утро, приветствую Ресориус. Ну вот и до Южного Урала докатилась вторая волна топливного кризиса. 92-й по 115, 95-й по 130, но 95-го просто нет. Неужели это мы? Неужели это москвичи отобрали у Южного Урала топливо? Смотри-ка, у нас все есть. Да, 26-27 августа — это пятка лета, думает Александр. Ну, возможно, что и пятка, а может, что повыше. Старлинки теперь над Ленинградской областью стали летать гуськом. Вчера штук 20 насчитал. Так устроена наша Земля, что она круглая. А так устроена группировка Starlink из 11 тысяч спутников, что они покрывают этот шар плотной сетью. И летают везде. Да, да. Везде можно увидеть. И даже по полярным орбитам они вроде бы какие-то летают. Смысл Starlink — именно всемирное покрытие. Поэтому и над Питером, да. Они и раньше летали над Питером, я вам скажу. Просто не обращали внимания, не замечали, как там облачность, это же такое, Питер. В Питере увидеть звезды — это дорого стоит. Сергей Иванович, доброе утро, Камчатка, приветствую. Алекс, на «Газпроме» нет очереди и есть бензин. Ущипните кто-нибудь его, он спит. Сегодня залил 60 литров в газонокосилку на «Газпроме». 60 литров в газонокосилку залил. Очереди ноль. Бензин хороший, вкус, пахнет. О, все есть. Ограничение 60 литров в руки. Ну, то есть, ну, полный бак. Андрей Скорпион, доброе. Евгений Пантелеев. Вот это, ну, ситуация с Южным Уралом. Мне показалось не очень. Помните этот фрагмент, как он назывался? Значит, фильм «Нефть». А как сказать? Дренирование. Я выпил вашу нефть. Вы не смотрели фильм «Нефть»? Это очень зря. Очень. Потому что... Ну, вообще, Дэниел Дэ-Льюис, который сыграл там главную роль... его нельзя назвать злодеем. Он просто нефтяник. Вот и все. Но он появляется редко в фильмах, но когда появляется, так он появляется. Вы не помните, да, кто такой Дэниел Дэ-Льюис? Будучи еще молодым начинающим актером, в одном из первых своих фильмов он сыграл и получил за него «Оскар». Называется фильм «Моя левая нога». Он сыграл там художника. Реальная история, это байопик, так называемый. Реальная история художника, который был весь парализован, у него... то ли ДЦП, то ли что такое. И он ногой рисовал. Он начал ногой писать, это все, доказывая злому, ну, суровому отцу, что он может учиться. Все. И он человек, что на него. Вот. И потом он стал известным художником. «Моя левая нога». Посмотрите, если что. Вы могли видеть его в кинофильме «Банды Нью-Йорка», где Ди Каприо был предводителем одной шайки, а он, Дэ-Льюис, был предводителем другой шайки. В котелке такой ходил. И так злодея сыграть, это, конечно, нужно прямо вообще кранты. То есть ролей не то чтобы много, но все роли. И вот, конечно же, «Нефть». Фильм «Нефть» — это прямо... Я не помню, кто там что за него получил. Вот, но... Вот. Это пришел этот Святоша, который доканывал его весь фильм.
7: Я лжепророк.
8: Вот, и он заставил его отвлекаться.
7: Я лжепророк, и вера в Господа — глупое суеверие.
11: Тот участок выработан.
8: То есть этот пришел Святоша, говорит: ну, теперь я хочу продать вам, когда вы богаты. А он уже богат, у него особняк, все. И он говорит: я хочу продать вам тот участок, который я ерепенился, весь фильм не продавал вам. Потому что все. Он говорит: ну окей, хорошо, тогда скажи, что ты лжепророк, а вера в Господа — глупое суеверие. Заставил много раз его это повторять. Вот, чтобы даже кричал уже, чтобы об этом все. И потом заявляет ему вот это.
12: Что?
11: Тот участок уже выработан.
12: Как выработан?
11: Выработан. Это называется дренирование. Земли вокруг него принадлежат мне, и я использую залежи под ним.
12: Но там нет буровых. Это же участок Бенди, вы понимаете?
11: Ну, а ты понимаешь, Элай? Это куда важнее, ты понимаешь? Я пью вашу воду. Я пью ее каждый день. Я пью кровь Агнца из земли Бенди.
8: Нефть имеется в виду.
11: можешь снова сесть.
8: Это у меня, не волнуйтесь, это я не отключил звук в Телеграме. Сейчас отключу. Это то, что, кажется, то, что мы делаем с Уралом, с Южным. Мы москвичи. Мы.
12: Дэниел.
11: Это так.
8: Что там? Ну, он, конечно.
12: Бог ни единым намеком не предупредил меня о нынешней встряске в экономике. Мне позарез нужно, Дэниел. Позарез. Мне это необходимо. Мои вложения были... Дэниел, я бы не просил вас, но если бы Господь протянул мне руку помощи, я... Но он поступает так все время. Он преподносит нам загадки, и мы все ждем. Ждем, когда он укажет нам путь.
11: Потому что это не ты, избранник, Илай.
8: Ну, короче, потом, смотри, длинный фрагмент, драматический. По-моему, он в оригинале называется «И будет кровь» или что-то такое, потому что имелось в виду кровь земли, конечно, кровь Агнец. Но очень сильное кино, очень. Первые сколько-то много минут там вообще ничего не происходит. Ну, в смысле, тишина, и что-то происходит, потом опять тишина, потом опять... Посмотрите. Кому-то непросто это смотреть. Жена моя сказала, я не могу. Ну, это невозможно смотреть. Но там нужно смотреть, конечно, на актерскую работу Льюиса. Все вообще просто. Так, возвращаемся к нашей кровинушке, к нашей нефтюшке, к нашему бензинушку. Выезд с Косыгина на Ленинский в центр наконец-то сделали с двух рядов. А, это не про бензин. А знак «Конец левой полосы» еще остался. Но это не самое страшное. Август — это как воскресенье, пишет Александр Владимирович, имея в виду расстановку нашего эмоционального состояния по дням недели. Ну да. Давайте еще про бензин. Где вы заправились сейчас? И коротенько, дайджест. Где? С адресами. Уже можно, видите? Ну, можно уже. Все, уже снова вторая волна. Говорят, москвичи подтверждают, что вторая волна тоже пошла на спад, как будто бы. Так вообще делают волны. Обычно они набегают, а потом идут на спад. Я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро.
13: Здравствуйте. Очень да. Приятно вас слышать.
8: Что там с бензином?
13: Кришина, Джулиони.
8: Да.
13: Вот, можно сейчас маленькую... Ну, это вы сами решите, делать зарубу или нет. Приятница.
8: Простите, Гриш, пожалуйста, я вас умоляю. Давайте истории чуть позже. Я же говорю конкретно, чисто конкретно по бензину. Да, вот доброе утро, слушаю, здравствуйте.
14: Роман, доброе утро. Из Лобни выехал, Дмитровское шоссе, Роснефть, что в Москву, что из Москвы. Бензин есть, пожалуйста, очередь небольшая. Вот, дальше пока не могу ничего прокомментировать.
8: А вчера было? Вчера, позавчера?
14: Вчера, ну, знаете, как, оно как-то, знаете, они же работают с Роснефти, аргументируют тем, что они закрываются на несколько часов, что у них насосы перегреваются, потому что очень много они заправляют, и у них вот эти вот регламентные вот эти по 2, по 3 часа, или по сколько они
8: там устанавливаются. Понял, спасибо большое. Смотрите, Роснефть, все, Дмитровка, и туда, и сюда, все работает, есть.
15: Доброе утро, Роман.
8: Доброе, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
15: Только что вот заправил. На Яузе Роснефть, вообще подъехал, второй был. Пульсар 95-й залил, без проблем.
8: Все понял, спасибо. Пульсар 95-й на Яузе, Яузе. Перед Садовым, правильно? Где-то там, ну вот, или после. Я слушаю, здравствуйте, радио тише, сделайте, пожалуйста, радио тише, говорите.
16: Романа, доброе утро.
8: Доброе. Да.
16: На заправке, на платке на Ленинградке между Пятницем и Ленинградским шоссе вообще не проблем, сколько хочешь лей, Газпрома, любой бензин, никакой очереди. И на въезд в город, по, ну, Солшагорск, по Ленинградке, Газпром, тоже очередь небольшая, ну, 2-3-4 машины, и все, свободно, пейте сколько хотите. Поэтому,
8: так что, закончилась вторая волна?
16: Ну, я думаю, да, я сегодня даже не знал, я съезжаю всегда на платку, чтобы заправиться. Была очередь в это время, там, ну, минут 30 я полшестого там стоял. А сегодня я даже удивился, я говорю, что на бензине, смотрю, вся колонна, и заливать их хоть тонну, пожалуйста, никаких проблем.
8: Понятно. Или подвезли Евро-2. Евро-2. Завтра нужно собирать урожай чеков. У кого чеки там же начали гореть где-то? Да, на Ленинградском проспекте, но на Ленинградском проспекте. На «Газпроме» люди продолжают зачем-то стоять в очереди. Потому что люди — это такие же млекопитающие, как и все остальные. Вот. И ничто млекопитающее людям не чуждо. К примеру, слонов воспитывают в цепях, маленьких слонов, приучают ходить по кругу, там, носить бревна в цепях. Потом эти цепи меняются на канаты какие-нибудь, чтобы ему попроще было. А потом просто на веревки, которые слон легким движением руки может оборвать. Но он этого не делает, потому что он уже понял, что это бесполезно, что это то, чем его связывают. Он же материаловедением не занимался, он не знает, насколько каждый из материалов податлив для его силы. Он просто знает, что он его вот повесили на него, ну, оно его держит, и все. И держит, и держит.

0: те кризисы, как лил свой дизель без очереди, так и лью. Интересно, сколько потом за ремонт топливную отвалю? Это очень хороший вопрос, Дмитрий Меринов. И даже не за ремонт, а вот вообще обслуживание и все вот это. Да, и потом, кому вы будете его продавать, ваш автомобиль? Потом, когда бензина у нас снова будет, хоть залейся, хоть вот в сапоги, вот это все. И вообще мы все на гибридах будем, на электричках. Кому же нужен будет дизель? Продавать дизель нужно сейчас. Ну, я имею в виду автомобиль дизельный. Вот вам совет. Продавайте. Продавайте. Потому что сейчас будут расхватывать. Потом никому не нужно будет. Я слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
1: Доброе утро, Роман. Всем доброе утро. Доброе. Можно маленькую лирическую нотку унесу?
0: Давайте.
1: А мне вот вспомнился фильм советский, старый, 36-го года, 13. Не смотрели или...
0: Не
1: наверное,
0: знаю.
1: Не смотрели. А о том, как в пустыне наших 13 бойцов басмачи зажали, а это... Они зажали их в этом, как его, где водички немного было, а вокруг не было воды. И вот наши там держались, вот 13 бойцов от целой армии басмачей.
0: Mm-hmm.
1: И вот чтобы показать свою стойкость, когда там басмачи пришли на переговоры,
0: uh-huh.
1: они там мылся как будто. То есть пить
0: типа воды зарить. много воды как
1: да,
0: будто.
1: Да, он моется, ему так сверху на плечи mm-hmm. водичку. Льют, угу. а там снизу подбирают котелками.
0: Ага.
1: И вот они 13 бойцов в пустыне держались от целой там армии басмачей. И пулеметы заливать надо было, и пить
0: ага.
1: надо было. И в итоге один только остался руками. Пулемет держится, все удержались. Удержались они в этой крепости.
0: Ага. Слушайте, но это надо мне посмотреть, потому что это Михаил Ром снял. 1936 год. Михаил Ром, а... Михаил Ром, это же еще 9 дней одного года. А 9 дней одного года, в свою очередь, это же мастер-класс, это энциклопедия того, как нужно снимать, ну, для операторов. Постановка планов, постановка композиции, там и вообще все. Это, не знаю, кто-то говорит, там, броненосец Потемкин. И вот это все Эйзенштейн. Наверное. Это все фундамент. Но если говорить о том, что можно смотреть уже исходя из нашего сознания, вот из нашего, то, конечно, вот такая энциклопедия — это 9 дней одного года. 13. Хэлл Ром. Драма написана. Сценарий Прут и Ром. Режиссер Ром. Михаил Ром. Так, вот они по пустыне.
2: Ваша фамилия? Ваша. Осип. Ваша. Акчурин. Петров. Левкоев.
3: Свириденко.
2: Журба. Паландин. Мурадов. Атакулеев.
0: Вот,
4: видите. Эй! Кидайте котелок! Течет тут немного.
0: А, вот колодец нашли. Течет немножко воды. Все набирают. Понял, хорошо, посмотрю. Видите, есть ремастеринг, так называемый. Восстановленное качество, хорошо не раскрашенное. Просто восстановленное. Но 36-й год, вы понимаете, 90 лет назад? 90 лет. Век назад. Век. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
5: Доброе утро, Роман и другие радиослушатели. Такой вот, может быть, немножко странный вопрос, но вот в связи с ежедневной темой, там, заправка, АЗС и прочее,
0: uh-huh.
5: вот на многих заправках, кроме дизеля, есть еще газ. А вот почему у нас не выпускаются заводами автомобили с газовыми двигателями?
0: Почему? Выпускаются. Лада, ну, Веста CNG, Ларгус CNG. CNG — это вот как раз сжиженный газ обозначение. Есть такие.
5: Есть такие.
0: Вот. И плюс к тому же, вы же можете, если вы считаете, что это ваш вариант, вы можете, к примеру, самостоятельно поставить себе ГБУ, газобаллонное оборудование. Лада. Сейчас я найду Ладу вам. Давайте я пока буду искать вам Лада CNG, посмотрю, сколько сейчас это все стоит. Вот мы с вами по

пробуем еще и проснуться. Правильно? Ну а что нам? А что? Американцы на основе фильма «13» сняли фильм «Сахара» с Белуши. Только там американцы и немцы. Американцы на основе всего сделали все свое. Естественно, конечно. На «Лукойле» только дизель. Вообще кажется, что вторая волна из-за отсутствия на «Лукойле» топлива происходит. Не знаю, я вчера вечером, на мероприятие ехали, у СТО вчера было большое мероприятие, большой запуск, вот, и я так прислеживал из окна за заправками. Вечером нигде ничего не было, так пустенько, но я немного проезжал, и это все-таки был центр в районе Третьего кольца, Мосфильмовская. А еще, может быть, потому что с утра подвозят топливо и везде утром есть, а к вечеру потом опять его нигде нет. Может тоже такое быть?

0: Это что еще такое? Так, стопэ, что это было? Почему что так переключилось? А, нет, это нормально, это так и должно было быть. Так, лада по выгодной цене, еще что-то такое. Я найду сейчас продажу CNG и посмотрим, насколько эти автомобили стоят. Ну, то есть, как бы, на газ можно любой-то, конечно, в принципе, почти что автомобиль перевести с ДВСом, но... Гораздо круче и гораздо правильнее, когда у тебя от производителя уже это оборудование правильное, и он битопливный. Да ну, тебе мне не нравится. Это что это за пилюля такая? Он постоянно вот выкаблучивается, что-то прекращается. Заканчиваем. Тем более, что у нас есть вещи куда более важные.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 7:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Кремле прокомментировали визит главы ЦРУ в Москву. Поездка Джона Рэдклиффа связана с контактами между спецслужбами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Такие данные он привел в комментарии газете «Вашингтон-Пост». В подробности пресс-секретарь не уточнял. Накануне около 10 утра во Внукове приземлился американский военно-транспортный самолет. До этого он был в Риге, куда прилетел с военной базы «Эндрюс». С нее отправляются воздушные суда высокопоставленных чиновников, в том числе американского президента Дональда Трампа. В Липецкой области после падения БПЛА на жилой дом погибли 2 человека. Один из них – 14-летний подросток. При атаке противника также пострадали 2 женщины. Они госпитализированы. Им оказывают всю необходимую помощь, сообщил губернатор Игорь Артамонов. В Липецком округе в результате падения беспилотника загорелся частный жилой дом, написал он в своем канале на платформе «Макс». На месте происшествия работают экстренные службы. Портал Axios сообщил об отсутствии у властей США планов нанесения новых ударов по Ирану. Вашингтон сосредоточится на других средствах давления на Тегеран, в том числе посредством санкций. По данным портала, госсекретарь Марко Рубио уведомил об этом глав внешнеполитических ведомств нескольких стран-союзников. Это служит свидетельством того, что президент Дональд Трамп устал от этого конфликта и хочет его завершения, говорится в статье. Как отметил один из источников, Белый дом намерен придерживаться этого подхода до промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 3 ноября. В Общественной палате сообщили о создании мошенниками поддельной образовательной платформы. Она появилась в преддверии нового учебного года. Злоумышленники призывают учителей регистрироваться на ней, чтобы вносить данные об успеваемости учеников, пояснил член комиссии Общественной палаты по контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. В комментарии РИА Новости он добавил, что неизвестные заявляют, что данная инициатива исходит от Минпросвещения и нацелена на улучшение качества образовательного процесса, а также сдачи ОГЭ и ЕГЭ. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, пасмурно, ветер северо-западный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают 16-18, вечером 14-15 градусов. Ночью переменная облачность плюс 12-13. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
3: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва. 94,8.
7: Моторы.
0: 7:37, говорит Москва, моторы. Доброе утро. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. У нас среда, 26 августа на календаре. Здравствуйте. Я вас внимательно слушаю. Да, говорите.
8: Доброе утро.
0: Доброе, доброе.
8: Немного ситуация с бензином на юге Московской области. Угу. Пока хвостики есть, вот, ну, вроде по ощущениям получше стало. Угу. А есть замечание, что Роснефть – это наше все. Потому что на «Газпром» нефти редко удается заправиться. Иногда на бойле. Угу. Но у меня про «Лукойл» какие-то загадочные сомнения. Вот смотрите, уже почти скоро 2 месяца, угу, как я на «Лукойле» вообще бензина не вижу, только дизель. Угу. Что, даже вот смотрите, на «Колхоз» каких-то заправках.
0: Угу. Вот видите, вот вам, пожалуйста. «Лукойл» другим занимается, он блокирует все эти.
8: И еще один.
0: Ага, ладно. Да. Не, видите, вы в области далеко не, не допробивается связь сюда, к сожалению, как-то читано. Ой, господи ты, что ты будешь делать? У меня тоже вот несколько рядом заправок, и те, что лукойловские, действительно, с самого-самого начала, вот самой первой волны кризиса, вот они как закрылись, вот они так и закрыты. С чем это связано? Не знаю. Почему «Лукойл»? Не знаю. Сложно сказать. И, честно говоря, а что нам даст ответ на этот вопрос? Не знаю. Что мы будем знать? В конечном итоге, когда люди становятся въедливыми, ну, такими по-настоящему въедливыми, начинают допытываться, там, пытаться какие-то нюансы выяснить, оказывается, что это им на самом деле вообще не нужно. Им нужно, чтобы какой-то один параметр изменился. Ну, там, вот, условно. Опять же, ну, перекладывая это на ситуацию с автомобилями. Вот не нравится китайцы делаются. Это означает для большинства из этих китаефобов, это означает, что просто у них нет денег на китайские автомобили. А если бы у них было больше денег, или если бы они стоили дешевле, то все было бы нормально. Ну, вот, все нормально. И так, вот, собственно говоря, с этим Лукойлом, вот, мы можем, конечно, пытаться выяснять, а что там, вот, из-за чего это все произошло, а почему именно на Лукойл, а почему у этого, у Роснефти есть, а что нам это даст? Нам нужно просто, чтобы у нас было топливо, правильно, на всех других заправках. Мы можем всю жизнь не заезжать вообще на Лукойл никогда. Всю свою жизнь. В остальных местах пусть будет только... задание. В новых ЖК на подземный паркинг с ГБО не пускают, Евгений сообщает. Это не самая главная проблема автомобилей с ГБО, уж во всяком случае тех автомобилей, которые от производителя с ГБО. Так называемые битопливные Весты, Лада Веста CNG битопливная. Мотор 1.6, 106 лошадиных сил, пятиступенчатая механика. Только 1.6, 106 лошадиных сил, пятиступенчатая механика. 1 881 000 базовая комплектация стартовая. 2 245 000 комплектация Текна. Кузове седан. Это все, это не СВ, не универсал, это просто обычный седан. 2 245 106 лошадиных сил, пятиступенчатая механика.

А зато можно выбрать синий капитан, темно-серый Борнео, серебристый платина, золотисто-коричневый кориандр, белый ледниковый и черный пантера. Белый и черный бесплатно, остальные за 20 тысяч.

Но если вы получите выгоду по прямой скидке, по программе Trade-in, по программе лизинга, по программе Лада Финанс и еще что-то, то тогда вы сможете купить на механике пятиступенчатую 106-сильную Весту битопливную за 1 885 000.

Я Ларгус посмотрю цены пока, ладно. Значит, Ларгус также, только на механике. 1.6, 106 лошадиных сил, 1 955 000. В комплектации классик и в версии драйв 2 152 000. 2 миллиона.

0: Интересно, есть автомобили в наличии? Ну, я таких не вижу. Вот. Видали как? Но есть зато гранты. По 616, чтобы вы там не говорили, что вам не достает, вы говорите, мне не достает бюджетных автомобилей. Вам не достает, пожалуйста, вы просто не знаете, где их брать, где покупать и как. Вот 616 тысяч рублей гранта. 1.6, механика, 90 лошадиных сил. Это вам чем не колеса? Стандарт плюс комплектация. Все. Чем вам не колеса? Что вам не нравится? 624. Версия стандарт тоже плюс. Так, я... Показывать по 30 автомобилей, давайте. Версия Classic 733 600 рублей. Механическая, 90 сил. Но там в комплектации, да, я так понимаю, разница в опциях. Давай показывай по 60 уже автомобилей. Давай побольше, побольше сейчас купим себе. Это самое. А почему только гранты в наличии? Видите, все остальные автомобили разобрали. Тоже говорите, что вам не хватает. Это самое, наоборот, что затарено все. Модель. Кросс, лифтбэк. Почему гранта только? Почему только гранты? Вот я хочу выбрать другую модель, наоборот, не гранту. А у меня только гранты здесь в наличии. А, нет, вот надо ниже промотать. Слушайте, так на сайте не очевидно у вас все вообще. Нива Тревел, Нива Легенд, Ларгус, Веста, Веста, СВ Кросс Универсал. Вот это моя любимая модель. СВ Кросс Универсал. Так. Это я нажимаю. Нажимаю, ставлю галочку такую. Искра вообще не отмечается. Веста. А что такое? А что случилось? Может, у меня сайт завис? А, это зависла эта фигулина. Все, она не работает. Сайт завис, не обновляется ничего. А почему? А, это он так долго думает. Все. Вот, видите? Вы говорите все время неправду. А я вам говорю все время правду. Vesta SV Cross 106, механика 1 462 000. Вы говорите все время, что она стоит 2,5. Зачем нам за 2,5? Нет никаких таких 2,5. О чем вы говорите? 1 462 000. Правда, это со скидкой, а без скидки 1 938 000 на механике. Механика мне не нужна. Нет, зачем мне механика? Что, я механизатор, что ли? Зачем же мне механика? Нет, вы мне дайте, пожалуйста, на автомате, которым вы называете вариатор. Вот. Вот это другое дело уже. Версия Drive. Мультимедиа Enjoy 10 с кальяном. А, нет, с онлайном. С сервисами Яндекс. Автоматическая написана трансмиссия. АвтоВАЗ продолжает называть вариатор автоматом. 1,8, 122 лошадиные силы, 2 175 000. Пожалуйста, забирайте вот в наличии серый цвет. Цвет называется Тольятти. Нет, Тольятти, это он в Тольятти находится. Есть еще такой светло-серый. За 2,113. За 2,118. А, 2,113 на механике. Угу, удивительно. А 2 118 000 это уже автоматическая коробка передач. Разница в 5000 рублей. Понимаете? Версия Drive, Drive. Вот, обе версии Drive. Обе с мотором 1,8, 122 лошадиные силы. Одна за 2 113 000 на механике, а другая за 2 118 000 на вариаторе. Любопытно, любопытно. Все это в Тольятти, в Тольятти, в Тольятти. Так, ну хорошо, хорошо. В добрый, как говорится, в добрый путь. Так АвтоВАЗ только 17 августа вышел из корпоративного отпуска. Наверное, за это время автомобили подразобрали. Наверное, наверное. Возвращаясь к вопросу про Азимут, мы вчера говорили, вот уже вы начали задавать. Мы вчера говорили с Сергеем Илинским, руководителем пресс-центра АвтоВАЗа, как раз про Азимут, все по плану. Вот сейчас его запускают в производство. Идут последние, распоследние приготовления. Ну, на самом деле, азимутов уже на АвтоВАЗе много. И мы сами видели, и трогали, и сидели в них, и рассматривали в разной степени готовности. И уже собранные полностью серийным образом, они предсерийные, как бы, но они собраны уже на конвейере, полностью все собрано. Так это было несколько месяцев назад. Поэтому сейчас уже просто полностью все запускается. Еще недавно велись работы по доналадке акустики, мультимедиа, так, чтобы все звучало хорошо, чтобы звучали и телефоны, когда музыку с телефона вы включаете, и когда радио слушаете. И, ну, в общем, такие последние доводки какие-то перед тем, когда автомобиль пойдет в серию. Ну, понятное дело, что так часто бывает, что даже после того, как он пошел в серию, все равно что-то нужно будет еще, может быть, доделывать. Но там идет все абсолютно по плану. Так, что касается голосования. Да, я запустил голосование сейчас, и оно идет не то чтобы мощно, но мне нужно его подстегнуть, и поэтому вот я его сейчас подстегиваю. Ща, давай голосование. Давайте выбирайте. Накануне состоялась большая премьера в стиле какого-то большого киномероприятия. Проходила она на Мосфильме в большом конференции кинозале. Все были красивые, женщины в платьях, как дискошары такие блестящие все в этих. Мужчины в смокингах, каких-то в костюмах, кто-то вообще нет. И все это в рамках большой премьеры, огромного, даже можно сказать, направления. Такого огромного направления под названием «Эстео». Я, к сожалению, не получил презентацию, хотя запросил ее, но настолько мощное и большое было мероприятие, что вот так вот сходу сразу, чтобы и в его рамках тут же мне все предоставить, наверное, не получилось. А я не снимал. Вот все то, что там на экране, на этом гигантском показывали, всю презентацию, все слайды, подробности. Не фотографировал, будучи уверенным, что обычно по запросу я могу все это получить и здесь с вами рассматривать. Но не получил, так и не получил. Значит, подробности пока я вам не расскажу, потому что мне хотелось бы понять самые какие-то ключевые моменты, ну вот прям совсем важные такие, как что, собственно говоря, Эстео это как что? Это как облако, в котором существуют разные направления, это как материнский космический корабль пришельцев, а у него внутри свои крейсеры, которые потом будут выживать, потому что представлено в нем всякое было. В нем было представлено в Эстео, в общем, то, что раньше было эксидом, бензиновым обычным, и оно представлено в виде модели. В нем представлено то, что раньше было Экслантиксом. Сначала Экслантикс, потом эксид Экслантикс, и ну, в результате это отдельная линейка гибридов. Представлено как Экслантикс, но Эстео. Но Экслантикс внутри серии Экслантикс. Вот. Но Эстео, но что Эстео? И представлена модель Эстео В-27. Такой внедорожник по образу, по своему, по внешности. По характеристикам тоже гибрид, поэтому чего уж тут говорить, все это гибриды. Кроме MXM, MX, как называется модель, теперь я уже и забыл. Как называется теперь то, что было эксидом TXL. Это любопытно. Вот это любопытно, потому что модели разные. Еще более любопытна стратегия развития, которая сейчас у них уже организована до 28-го года. И даже до завершения нынешнего года ожидается вывод, аккуратно ожидается вывод еще модели какой-то. Потом в следующем году то ли 4, то ли 5 премьер новых моделей. И уже что-то ультимативное задумано на 28-й год. Какой-то прямо вот ультиматум они собираются поставить нам. Что в этом любопытно лично для меня, почему я отношусь к этому с определенной долей серьезности, несмотря на то, что пока что это напоминает какую-то такую солянку сборную, где вот всякого там вот понабирали отсюда, оттуда, вот это еще. Подвезли новый внедорожник этот гибридный. Определенного оптимизма придает тот факт, что все это результат совместной работы хорошо известных нам образований с российской стороны. Это АГР холдинг, а с китайской стороны это Дифиту. Официальный дистрибьютор, государственная компания, которая занимается дистрибьюцией и развитием китайской автомобильной промышленности за границей, на других рынках, в частности, в России. Много раз прозвучало в рамках мероприятия, что Россия очень важный партнер, что Россия, что здесь друзья прям все, что уже даже и покупатели есть, и что планы очень большие, совместные, и все вот это. Кстати, да, у меня есть небольшое видео начала мероприятия, можно даже послушать, что это было. Как она? Сейчас, секундочку. Во, поехали. А звук не очень, да, такой. Эстео.
1: Свет. Камеры.
0: Мотор. Не, ну там хороший был звук в кинотеатре. Это, видите, так на телефон кранка получилась. Vantix, вот здесь всякие эти вот эти модели. И ET8. Вот это то, что совсем новое.
1: Три премьеры.
0: Три премьеры. Все, три премьеры, тут дальше пошли уже ведущие на сцену. Три премьеры, это как раз V27, ET8, Xlantix. Он как ET, который без цифры. Ну, Xlantix ET, мы знаем его кроссовер. Классный, на мой взгляд, входил в число лучших последовательных гибридов по сочетанию всего качества, отделки, качества материалов, качества движения, всего. И вот сейчас появился ET8. Это уже полноразмерный, большой, трехрядный, семиместный, пятиметровый, даже чуть больше 5 метров, кроссовер. Ближайшие аналоги, чтобы было понятно, что это как вот Ли-9, к примеру, да, или Линка 900, вот что-то такое. Ну, то есть вот в этом сегменте. Он должен стать флагманом для Esteo, в принципе, потому что он будет флагманом направления Xlantix. А Xlantix это во всем семействе Esteo, это будет такая линейка премиальных моделей, хотя все они высококачественные. Нам предстоит разбираться в этом во всем. Это, возможно, для кого-то это будет непросто, но однажды мы разберемся. Пока же я бы хотел, чтобы мы начали с простого. А именно, давайте просто возьмем и посмотрим на то направление в семействе Xlantix, в семействе Esteo, простите, за которое отвечает модель V27. А именно такие по форме брутальные внедорожники. Он своим образом, своим внешним видом сразу показывает, для чего этот автомобиль. Как я уже сказал, они все последовательно гибридные. Многие из них существуют в двух версиях, чисто электрической или гибридной. Чисто электрические для России тоже рассматриваются. Но гибриды, конечно, в приоритете. Поэтому V27 — это последовательный гибрид, где ДВС не связан с колесами. Мощность выдает какую-то там, ну, положенную под таким автомобилем, 456 лошадиных сил. У G318 Deepal, по-моему, 300 что-то такое лошадиных сил. Но это, я вас уверяю, это не имеет никакого значения. Потому что что 360, что 460, едут они примерно одинаково. Момента крутящего очень много, он весь электрический, приходит сразу. Ты сидишь в тяжеленном большущем автомобиле, и ускорение такое, что даже немножечко ощущение, что ты на аттракционе на каком-то. Так что тут лошади считать бессмысленно. Я предлагаю пока подумать об образе. Какой из образов этих брутальных, квадратных, необычных УАЗиков, моя жена называет их УАЗиками, вам ближе? Зайдите, Щукин и все, пожалуйста, и там в телеге идет голосование исключительно о внешнем виде. Я поэтому никаких параметров технических не приводил. Просто внешность оцените и выберите Дипал G318 или СТОВ-27.
2: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о ликвидации 426 дронов ВСУ, прошедшей ночью. Дежурные средства ПВО нейтрализовали БПЛА в период с 8 вечера вторника до 7 утра 26 августа. В ведомстве уточнили, что украинские беспилотники были сбиты над территориями 16 областей, в том числе над московским регионом. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что были перехвачены 10 дронов, летевших в столице. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Чехии предложили автоматически выдворять иностранцев за серьезные преступления. Речь идет о тех, кто получил по решению суда тюремные сроки от 3 лет. С инициативой выступила правительственная коалиция, сообщили местные СМИ со ссылкой на спикера Нижней палаты парламента Томио Окамуру. Согласно действующей в республике юридической практике, выдворение граждан других стран, совершивших преступления, происходит не автоматически, а по постановлению судов. Правительственная коалиция также договорилась о необходимости ужесточения наказаний за изнасилование для всех осужденных, включая иностранцев. CNN сообщил об отстранении от работы 3 сотрудников секретной службы США. Среди них руководитель пресс-службы Энтони Гульельми. Он не будет исполнять обязанности на время расследования возможных должностных нарушений, уточнили журналисты со ссылкой на источник. По его данным, все трое лишились допусков к секретной информации и к служебным устройствам. Секретная служба подтвердила телеканалу отстранение 3 сотрудников. Они отправлены в административный отпуск. Их имена не уточняли. В Национальном бюро кредитных историй указали на снижение темпов выдачи кредитов в 1,5-2 раза. Показатели сравнивали с первой половиной 2024 года. Директор по маркетингу бюро Алексей Волков пояснил, что если сравнивать объем оформленных СУТО с 2025 годом, то формально розничное кредитование в этом году растет. Однако это так называемый эффект низкой базы. Не будем забывать, что на вторую половину 2024-2025 годов пришелся обвал кредитования, когда выдача банками средств упала в 2-2,5 раза, отметил он в комментарии ТАСС. По словам Волкова, объем выданных потребительских кредитов в июле этого года составил 67% от аналогичного показателя 2024-го. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 57 копеек, доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей и 52 копейки. И о погоде: сейчас в Москве плюс 14, пасмурный, ветер северо-западный более 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 16-18 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
4: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Время начинать движение.
7: Мотор, мотор.
2: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 8.08 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 26 августа на календаре. Приветствую вас, доброе утро, здравствуйте. Очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин, у нас здесь программа. Программа... обо всем самом важном жизни, Вселенной и вообще. А чем Азимут отличается от Весты? Всем спасибо за содержательный вопрос. Сейчас в течение 4 дней я вам отвечу на вопрос, чем Азимут отличается от Весты. Ну, Александр. Ну что ж вы, Александры-то все такие прям вот. Ну, Александры, ну что вы в самом деле? Ну, серьезно. Ладно. Чем Александр отличается от Сергея? Вот рядом с вами Сергей сидит, Александр. Вот чем вы отличаетесь от Сергея? Скажите, пожалуйста. ДТП почти на всех въездах сейчас на юго-западе Москвы. В Одинцово авария какая-то своя внутригородская. Потом на Минке тоже на слиянии с Можайкой. Что-то там у вас тоже замес какой-то. Потом Боровское шоссе перед въездом в Солнцево из Рассказовки. Отсюда со стороны Внуково ДТП и серьезная пробка. У Картмазова дорожные работы, а у МКАД ДТП. Внутренний МКАД от Ленинского до этого самого, как его, Дорохова. Две аварии, внутренний МКАД, поэтому сам по себе стоит. Перед Бесединским шоссе, наоборот, после Бесединского. Ну, там внешний МКАД весь стоит почти до Волгоградки без причины. Я не вижу причину. Где-то местами причины в дорожных работах. Вот Лосиный остров, внутренняя сторона МКАД по пути к Щелчику. Там ДТП еще. На Яузе. Яузы мы упоминали сегодня. И все кинулись туда на заправку заправлять бензин, потому что было сказано, на Яузе можно. Там вот на Яузе где-то... Так, а где здесь заправочка? Так, одна с одной стороны, другая с другой стороны. И при этом ни одной из них я не вижу. Сейчас не могу пока найти быстро. Ну, в общем, там как будто бы есть бензин на Яузе, и рванули туда. И вот, пожалуйста, ДТП стали устраивать. Теперь набережная в сторону Садового стоит. Проспект Мира от ВДНХ, от Алексеевской до Третьего транспортного. Ну, а дальше, как всегда, вот где сами знаете, у вас обычно пробки, там везде эти пробочки и сегодня тоже присутствуют. Рейнджер, доброе утро. Уна Бабента здесь, Васек 76-й. По поводу Роснефти, это здесь в Москве и по соседним областям заправляют. На юге был, там только Газпром, Лукойл. Можно заправиться на Роснефти, там только по топливным картам. И табло постоянно горит, что нет бензина. Проблема именно на франшизных АЗС, Александр сообщает, в том числе Лукойла, свои прямые в первую очередь обеспечиваются топливом. Что бы это ни означало, вы знаете, что при заправке метаном все должны выходить из автомобиля и желательно отойти на 3 километра, на 10-15 метров. Просто задумались о приобретении Ларгуса заводским ГБО, а там именно метан, продолжаем и далее. Хорошо, спасибо, Уна Бабента. Нет, мы не задумывались о приобретении битопливных лад. Простите, пожалуйста, но это точно нет. Причем это нет было бы в любом случае, даже если бы мы не посмотрели на ценник. Но когда ты видишь на механике Весту за 2 с лишним миллиона рублей, только потому, что у нее там ГБО установлено, это сразу нет. Нет, можно я сразу нет? Вот может быть кто-то да, но я сразу нет. Казань, вылет задержан на 9.55, перенесен с 8. Я смотрю сейчас расписание по Шереметьево. По Шереметьево же я смотрю. Что-то я смотрю. Аэропорт Шереметьево, онлайн-табло вылета. Время вылета с 8 до 10. Вот на ближайшие 2 часа. Задержана Казань. Потом Санкт-Петербург с 8.55 на 10.10 перенесли. МАГАС с 9.05 на 10 перенесли. И дальше все по расписанию. И даже в Каир вы полетите по расписанию в 9.45. Не ходите, дети, в Африку гулять. Калининград в 10 тоже вылетает. В общем, в Шереметьево только 3 переноса, никаких отмен. И те переносы, что выглядят вот сейчас как переносы, я думаю, что это связано скорее с какими-то логистическими вопросами внутри авиакомпаний. Тараторка, доброе утро. Дмитрий Дизель сегодня с вами на новом автомобиле. Дмитрий Дизель, но топливо не изменил в своем имени. Обратите внимание, он так и остался Дмитрием Дизелем. А что за автомобиль, рассказывайте. Александр Мурат, Ренатулик, НПЗ Лукойла на ремонте, плановые восстановительные после прилетов, поэтому, может быть, не работает. Вы знаете, что в Капотне, несмотря на близость нефтезавода, нет ни одной заправки, пишет мне Рейнджер. Нет, признаюсь вам честно, насчет Капотни я был не в курсе. Спасибо большое. Теперь я знаю про Капотню, эту удивительную особенность. О чем это может говорить нам с вами? это может говорить о том, что так иногда бывает, что, ну, к примеру, чтобы водители не засыпали на длиннющих, ровных, проходящих по пустынным территориям южных штатов шоссе, специально делают повороты. Чтобы, ну, казалось бы, да, ну, вот прямое есть, и все, и пили. Но тогда люди расслабляются, начинают дремать, спать, все такое, улетают с трассы, убиваются насмерть. И специально делают повороты. Ты едешь, у тебя вдруг какие-то по пустыне какое-то виляние начинается дорожное. Вот, чтобы, ну, чтобы как-то вот вы немножечко мотивировать вас каким-то движением, какой-то активности. Возможно, скопоть не так, чтобы как бы, мотивировать вас тоже двигаться, что-то делать. Хотя, ну, что значит ни одной заправки? Вот вы, так, вы такие слова говорите, ни одной заправки. Я сейчас посмотрю, что там у вас ни одной заправки. Вот заправки, к примеру, правильно? Вот же у нас заправки. Где у нас капотня? Где капотня-то у нас? А? Кто знает? Видел кто-нибудь капотню? Значит, заправки. Вот на МКАД заправка, Газпром, 95-й дизель есть, нет очереди, кстати говоря. Лукойл, вот есть капотня, там нет очереди, потому что заправка не работает. Нефтьмагистраль вокруг вот этого нефтеперевода. Ну, неправильно вы сказали, что нет. Если вы имеете в виду сам квартал капотни, ну, возможно, это связано с тем, что там очень много жилых домов и как-то. Вот. На МКАД есть, Газпром нефть, пятый есть, дизель есть, средняя очередь. Лукойл, дизель, нет очереди, но это на противоположной стороне. Вам бы из капотни, конечно, мост, правильно, через Москва-реку. Потому что, чтобы переехать туда, в соседний район, вот в Братеево, вам нужно на МКАД выезжать. Или сильно долго объезжать, как бы, через другие районы, через Братиславскую, вот. А там есть заправочки. Татнефть, второй, пятый, дизель есть, средняя очередь. Потом Газпром, второй есть, другого ничего нет. Роснефть, средняя очередь, второй, пятый, дизель, но это в районе Печатников. Газпром, второй, пятый, дизель есть. Тибойл, дизель нет очереди. Роснефть, второй, дизель, про очередь ничего не сказано. Есть ощущение, что ситуация с топливом, она не вернулась, конечно, кризис не закончился, волна не схлынула, но как будто бы от дна немножечко уже оттолкнулись и немножечко выбираемся, потому что, судя по ситуации, вот я смотрю по карте, и судя по тому, что в рамках первого часа мы общались, быстро оперативная связь, у нас было оперативное селекторное совещание. Те, кто уже в дороге, те, кто уже за рулем, те, кто уже едет. И это селекторное совещание, оно показало, что общее настроение такое, с топливом как будто бы становится полегче. Так, на самом НПЗ в капотне есть заправка. Вот Тим сообщает Андрею Смирнову: смешно, что в капотне нет заправок, потому что много домов, а НПЗ... А НПЗ — это НПЗ, да. Ну, я не знаю. Ну, вы посмеетесь, если вам смешно. Ну, что же делать? Дело в том, что НПЗ — это одна история производственная. Заправки — это другая история. У них есть определенный регламент расположения от жилых домов. И это не тот же регламент, который описывает расположение НПЗ, нефтеперерабатывающего завода. Это другие вещи. Я предположил, а вы посмеетесь. В конечном итоге, как утверждают специалисты, смех, он продляет жизнь, но, как бы это сказать. Как мне Нива Бронтрозавр, мне хорошо, мне любая Нива хорошо. Не знаю, что это. Дашин, хорошая машина. Жаль, Андрей, что вы не услышали мое «нет» вчера. Отвечу вам и сегодня тоже. Но завтра уже не буду отвечать. Ладно, хватит двух раз, что я пройдусь по Дашингу. Нет, Дэшинг. И вот они настаивают, что нужно называть его Дэшинг. он не хорошая машина. В смысле, он нормальная машина. Сейчас отвратительных, отстойных вообще ведер не существует. Не существует. Промышленность их не делает. Никакая промышленность их не делает. Вы можете что угодно рассказывать там про Ниву, что вам что-то не нравится, что где-то что-то гудит там или еще что-то. Но, тем не менее, идет поступательное улучшение качества, улучшение технологичностей. И даже в том, что касается АвтоВАЗа. Может, что-то даже на УАЗе такое происходит. И там, где вы говорите, что вам автомобиль не нравится его качествами, характеристиками, еще чем-то, это, вероятнее всего, просто он не попадает в ваши потребности. Вы рассматриваете инструмент, специальный инструмент, в то время, когда вам нужен универсальный инструмент. Вот. А вы выбираете специальный инструмент. Вот очень много нареканий вызывают именно вот как можно, Нива, там же так неудобно, там же нет подстаканников, еще что-то. Но не потому, что Нива это не про комфорт. То же самое УАЗы, это вообще не про комфорт, не про эргономику, вообще не про это. Это автомобиль, специальный инструмент. Поэтому рассматривать их и сравнивать с другими конкурентами в категории обычного гражданского автомобиля на каждый день абсолютно неверно. Отсюда и все несовпадение ваших запросов и предполагаемого качества продукта. Быстро восстанавливают, сделали защиту, другим поучиться, ждем топлива. Александр Очеретин сообщает про НПЗ. Вообще, знаете, по поводу защиты, я так и не понял, почему, что за спор вообще вокруг вот этих сетей противодронных. Что, в чем конфликт? Вы поняли, в чем конфликт? В чем проблема с установкой противодронных сетей вокруг предприятий? Не, в чем фактическая проблема, ну, то есть физическая проблема, я могу понять. Ну, там, условно, нужны новые конструкции, именно новые конструкции для того, чтобы все это, тем более, когда речь идет о предприятии, когда речь идет не о защите какого-то небольшого объекта, а большого промышленного объекта. Но когда речь идет

растет число претензий к эффективности систем после продажного обслуживания. В ряде организаций, в том числе аэропортах, опасаются, что их обяжут отвечать за последствия атак, по мнению экспертов. У вас есть какие-то мысли? Давайте поделимся, обменяемся впечатлениями и мыслями по поводу защиты. Просто защиты. Потому что уже совершенно понятно, что киевский режим отчаялся, и совершенно верно он это сделал, добиться какого-то прогресса на поле боя, и сейчас идет война вовсе не в зоне боестолкновения фактического. Они переносят войну вглубь. Переносят войну туда, где это будет вызывать не столько даже фактические проблемы, сколько социальную напряженность. И в этой связи мы должны реагировать. Реагировать как? Мы должны нивелировать эту угрозу. Причем, главное, мы же видим точки, куда направлена эта угроза. Нефтеперерабатывающие производства, логистические центры. Но все гражданские объекты, конечно, не закроешь. Здесь уже речь о ПВО дальнего доступа, которое должно защищать, как бы там еще. И оно это делает, больше того, с учетом того, какие объемы беспилотников летят. Но если говорить о таких ключевых моментах, да, ведь, наверное, у каждого из вас есть какие-то свои мысли. Ну, к примеру, вот мы видим, как, начиная с 22 года, в первые пару лет происходили атаки, в том числе на базы стратегических нашей авиации, атаки на базы стратегические флотские наши. И каждый раз ты думаешь, ну, вот, а как бы защитить? Ну, просто фантазии на тему. Есть у вас такие фантазии? Помимо дядечек с ружьями, про противодроновые сетки мы тоже уже знаем, а еще какие-то истории? Потому что вполне может быть какими-то такими мозговыми штурмами можно набрасывать идеи, которые в перспективе могут оказаться вполне себе рабочими. Промышленные гражданские предприятия оснастили свои территории оборудованием для защиты от атак дронов. Наконец, 23-го показатель составил 25-30%. Это какое-то старое. Слушайте, это я как-то коммерсант при царе Горохе. Зачем мне выдача такая? Не очень понятно. Критическая инфраструктура под контролем. Сейчас посмотрим. Своевременным назвали эксперты указ президента, который позволяет властям передавать во внешнее управление объекты критической инфраструктуры, если владельцы не защитили их от атак беспилотников. У собственников было достаточно времени, чтобы усилить охрану своих объектов. Но многие так и не сделали этого, рассчитывая в том числе на страховые выплаты за ущерб, подчеркнули собеседники «Известий». Это уже в «Известиях», я читаю. Защитить все важные объекты от беспилотников вполне возможно. Это, в частности, показывает недавний опыт Объединенных Арабских Эмиратов. В Российской Федерации сегодня правом закупать системы ПВО или заключать контракт с вооруженными силами, несмотря на финансовые ресурсы, не обладают даже нефтяники и энергетики. А почему они не обладают ресурсами? Мне кажется, что как раз с ресурсами вопросов нет. После подписания указа власти также должны пояснить бизнесу, что понимается под недостаточной защищенностью объектов. Кто должен защищать бизнес от дронов? Вопрос не праздный. И это вопрос туда же. Вопрос в направлении той же дискуссии, которая возникала после разрешения так называемого... Помните тревожный звонок в эфире, когда мужчина говорит: «Все! Олигархам разрешили закупать зенитки. Прячьтесь». Теперь они... Дальше мы так и не смогли выяснить, что дальше должно произойти. Теперь они начнут нас отстреливать из зениток. Или теперь они начнут воевать друг с другом за рынки сбыта зенитками. Почему это должно стать тревожным сигналом, не очень было понятно. Закрыть объекты критической инфраструктуры от атак беспилотников – сложная, но решаемая задача. Атаки дронов на НПЗ, важные промышленные объекты, это серьезная угроза, время для обустройства защиты. Где суть-то, я не пойму. Кто должен защищать? Прозвучал вопрос.
Новый указ президента четко заявляет:

0: Нет, друзья, получили деньги, извольте максимально быстро восстановить то же самое промышленное производство. Указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры подписал 24 августа президент. Так, это вообще какой год? 25 августа 26 года. Окей, это значит свежее. И указ, значит, подписан свежий. Давайте тогда чуть внимательнее к этому отнесемся. Угу. Закрыть объекты. Где эта история? Получили деньги. 24 августа. Документ устанавливает, что те объекты критической инфраструктуры, владельцы которых не обеспечили их безопасность, могут передаваться во временное управление по решению правительства. Одной из ключевых причин для принятия таких мер это выявление неэффективности мероприятий по пресечению угроз нападения с использованием беспилотников. Слушайте, но вы же работаете на предприятиях. Вы работаете на предприятиях и в Москве тоже. У вас там как обеспечиваются эти безопасности? Ну, вы не рассказывайте подробности ни в коем случае. Никаких подробностей, никаких адресов, никаких геолокаций, ничего. Но что-то делается? Помнится, у нас был некий пересвет. Мне представляется, что он хорошо должен был бы помочь с беспилотниками. Михаил напоминает нам о лазерном оружии. Правильно? Пересвет — это же какая-то лазерная установка была. Хожу на работу мимо завода. Они уже третий раз меняют противодронную сетку. Последний вариант — это массивная конструкция метров на 5 от стен. Первый, это была первый вариант, просто сетка натянута от Вениамина. Не бизнес начал войну, тот, кто начал, тот и должен защищать. Мы, конечно, взыщем с них, Т. Безусловно, все эти расходы будут взысканы. Однажды репарации будут выплачены, и англичане, не знаю, Борис Джонсон ли лично, кто начал эту войну, и европейские политики, которые подначивали и уверяли украинских националистов, этих, устроивших переворот, что мы с вами до конца, давайте. Конечно, но это будет потом. Сейчас-то нам нужно сейчас защищать предприятие. Понимаете, какая история?
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В МИДе России заявили о невозможности диалога с Европой из-за ее позиции по Украине. Контакты неосуществимы, пока Брюссель продолжает поддержку Киева, пояснил посол по особым поручениям Александр Трофимов. Сегодня задача европейцев заключается не в чем ином, как в сохранении неонацистского режима на Украине в качестве инструмента постоянного военного давления на нашу страну, а также в выигрыше времени для наращивания собственного военно-промышленного потенциала, сказал он в интервью РИА Новости. Дипломат добавил, что у Москвы есть немало союзников и партнеров за пределами Западной Евразии. В Тамбовской области заявили об увеличении площади пожара в логистическом центре «Вальберис». Огонь охватил территорию свыше 100 тысяч квадратных метров, отметил губернатор Евгений Первышов. Ранее сообщалось, что после атаки дронов ВСУ загорелся склад маркетплейса в Котовске. Площадь возгорания составляла 40 тысяч квадратных метров. Пострадал один работник центра. Глава города Алексей Плохотников заявил, что жителям советуют не перемещаться по улицам в ближайшие два дня для предотвращения отравления угарным газом и продуктами горения. Китай может обойти США в технологической гонке. Это поставит под угрозу американское экономическое и военное первенство, заявил замглавы ведомства по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл. Технологическое лидерство в 21 веке будет определять влияние государств. Исход гонки в сфере искусственного интеллекта может повлиять на то, какая модель развития, американская или китайская, получит преимущество, сказал представитель Пентагона на мероприятии издания «Брейтбарт». сервиса 2GIS зафиксировал увеличение числа школ в 16 городах-миллионниках. За последние 5 лет образовательных учреждений стало больше на 15%. Общее число объектов превысило 4900, сообщили ТАСС в пресс-службе платформы. Отмечается, что наиболее заметный прирост зарегистрирован в Краснодаре, где школ стало больше почти на 70%. Сейчас в городе работают 124 учебных заведения. Москва входит в топ-5. Количество школ в столице увеличилось на 15,7% до 2000. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, пасмурно, ветер северо-западный, более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 747 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают 16-18, вечером 14-15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». 94,8. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
3: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
6: Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – политолог Юрий Баранчик. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
12: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
13: по четвергам после 8 вечера. Дело, дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Право знать. Говорит Москва.
15: Моторы.
0: 8.37, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, это очень хорошо, что вы здесь. У нас среда. Половина впереди. Но подсластителем этой половины должно быть то, что она все еще летняя, потому что половина следующей недели, причем любая половина, будет уже осенней. Доброе утро, прилетел в Мурманск. Круто. Игорь Захаров сообщает. А чего крутого-то? Я, там крутые подъемы, да. Но крутые спуски, тоже да. Природа. И хотелось бы, честно говоря, хоть раз попасть в Мурманск, ну вот, вот сейчас. Ну вот, когда можно ходить в чем-то, в какой-то такой одежде, отличной от утепленных брюк, зимних ботинок, курток, шапок, перчаток, всего остального. Потому что сколько раз мы были в Мурманске с рабочими нашими поездками, и всегда почему-то Мурманск считается территорией вызова. То есть это должно быть такое, что вот ты приезжаешь, и ты уже начинаешь тут же моментально сталкиваться с требованиями окружающей природы тебя уничтожить с желанием. И с твоим желанием выжить. И вот в этом противодействии вы проводите время. И это тоже круто в определенном смысле слова. Но иногда хотелось бы, может быть, просто действительно так посмотреть, а как оно вообще здесь без морозов, без вот этого всего. Интересно. Можно выпускать дроны-перехватчики, можно натягивать сетки или строить другие защитные сооружения. Но это борьба со следствием. Нужно устранять причины. То есть находить общий язык и договариваться с инициаторами этого конфликта, пишет Сергей. Находить общий язык. Напомните мне, если я не прав, что мы с этого начали. Здесь, ну, если речь о переговорном процессе, о как таковом переговорном процессе, то, конечно, да, вы абсолютно правы. Конечно, нужно. Конечно, конечно. Или нужно быть молодым, красивым, здоровым и богатым. Если говорить о том, что нужно, это тоже очень круто. Это гораздо круче, чем быть старым, больным, бедным и некрасивым. Уродом каким-нибудь. Да, но нужно и можно, исходя из реалий. Это не всегда одно и то же. К примеру, мы выходили на попытку общего языка, обнаружения этого самого общего языка. И на попытке договоров на уровне, который сложно превзойти. Его сложно превзойти. Я имею в виду прямые переговоры с президентом США в Анкоридже на Аляске. Какой уровень может быть выше? Если боженька спустит? Или как? Или какой уровень? Или когда все люди мира объединятся и договорятся, что вот этот человек представляет не какую-то страну, а вообще все. Или какой уровень? Вот президент США прилетел. Вроде бы поговорили. Поехали на одном автомобиле. Все знаки не только протокольного уважения и расположения такого дружеского даже в каком-то смысле, но и внепротокольные. Улыбки, рукопожатия, слова, подарки, письма женам, там еще что-то такое. Ну и все вот это. Дальше-то что? Вот кто не договорился по Анкоридже? Кто? По чьей вине эти договоренности превратились в пшик? По чьей вине потом эти договоренности стали переформатироваться в то, что это были вообще не договоренности, это были планы о планах, это были меморандумы о меморандумах, ничего ж подписано не было, никто никому ничего не обещал. Это с какой стороны вот такая позиция сейчас, мы видим эту позицию, с нашей или с американской? Вопрос. Глядя на действия американского президента в рамках других геополитических процессов, в частности, ближневосточных, с Ираном. 39 раз заключенный мир – это о чем говорит? Ну, об этом человеке. Это как-то свидетельствует о чем-то, о его договороспособности, о способности однажды, заключив какую-то сделку, придерживаться ее формата этой сделки, ну и так далее. Поэтому, когда вы говорите, надо находить общий язык, надо, конечно. Штука в том, что с той стороны, прежде чем находить любую позицию, им нужно победить Россию на поле боя. Это с той стороны позиция такая. Вы прекрасно понимаете, что мы не можем себе этого позволить. Вот вы в уличной сваре, которая сейчас началась, пытаетесь найти общий язык, и вам говорят, конечно, давайте решим наш спор мирно. Сначала мы выстрелим тебе в голову, давай так, начнем с этого. Мы сначала выстрелим тебе в голову, а потом уже, ну, после этого, мы порешаем все наши вопросы, это вообще не проблема. У нас столько точек соприкосновения, мы все сделаем. Но для начала нам надо бы выстрелить тебе в голову. Как вам такая позиция переговорная? Вот вы как участник, которому собираются стрелять в голову, готовы вступить в такой переговорный процесс? В таком переговорном процессе находить общий язык и точки согласия? Нет. Ну или да, не знаю, это в зависимости от вашего целеполагания, конечно. Но у нас целеполагание несколько иное. Поэтому, когда предлагаются в качестве отправной точки для переговоров позиции, которые, в свою очередь, и привели к началу специальной военной операции, они говорят, да, за это время вы продвинулись территории, все, Азовское море, внутреннее море, Крым, Новороссия, новые территории, Мариуполь, все вот это, да, все понятно. Но давайте теперь начнем вот с чего. Мы хотим, чтобы вы вернули все территории, и чтобы еще к тому же миротворческие силы, которые бы следили за порядком, страны НАТО прислали свои контингенты. Давайте сейчас еще британцы сюда зайдут, французы, немцы, может быть, тоже. На территорию здесь будут базы военные натовские. Давайте так. Вот переговорная позиция с той стороны. Давайте так. Понимаете? Это Трамп, открывающий Ормузский пролив. Вот. Главная задача наших действий – разблокировать Ормузский пролив, утверждает Трамп. Разблокировать то, что было разблокировано, и больше того, то пользование чем было абсолютно бесплатным для всех. Теперь этого уже никогда не будет в Ормузском проливе. Как бы, что бы ни происходило, у него может быть два пропускных режима в Ормузском проливе. Либо пропускной режим закрыто, либо пропускной режим за деньги. И, ну, я не знаю, что должно произойти, чтобы вернуться к тому положению, с которого, в общем-то, они начинали, эти американцы. Вот, примерно такая же история здесь. То есть, понимаете, нам предлагается начать вести переговоры с того, что давайте вы проиграете. Давайте. Вот это переговоры. Да, вы побеждаете на поле боя. Да, вы гораздо мощнее. Да, вы сильнее. Речь даже не об Украине в данном случае. Потому что сравнивать даже возможности России и Украины здесь это как бы бессмысленно. Речь о противостоянии блоку всему НАТО и европейцам в частности. Да, вы побеждаете, да, вы продвигаетесь вперед, да, уничтожаете, да, у вас полное преимущество в этом, да, вы наносите удары когда и куда хотите, по каким угодно объектам энергетики или объектам логистическим, или военным, или промышленным. Это все, да, безусловно. Но давайте так, прежде чем мы серьезно начнем переговариваться, вы проиграете. Давайте, вот вы сдадитесь сначала. Вы сначала сдадитесь, вот при всем при этом. Ну и мы начнем потом находить общие точки соприкосновения. Я пока вижу процесс вот таким. Если вы видите его как-то иначе, этот процесс, не знаю, поделитесь своими впечатлениями. Как вы как, в чем я ошибся вот сейчас здесь, вот, описывая препозиции наших сторон. Наша позиция, она была заявлена вообще-то не в 22-м году. Наша позиция была заявлена в 14-м году. В 14-м, когда это стало происходить, когда образовался первый, не первый Майдан, но тот Майдан, который привел к приходу к власти не националистов, который все еще такой гражданской формы, в гражданской форме национализм был, умеренный, а когда пришли воинствующие националисты, правый сектор, запрещен, на всякий случай, мне кажется, надо говорить, да, террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации, АЗОВ, террористическое образование, запрещенное на территории Российской Федерации, все остальное, когда во власть пришли эти, и когда Украина раскололась еще до того, как в Донецке, в Луганске, в Харькове появились вооруженные силы Украины, до того, как еще наносились удары авиации по гражданскому населению в Харькове. Вы, ну, посмотрите, 2014 год, просто эти видео. Эти люди, убитые на улицах украинских городов. Люди, убитые на улицах украинских городов, украинские граждане, убитые украинскими вооруженными силами, авиацией, которая бомбила центральную площадь, ну, расстреливала ракетами центральную площадь города Харьков. Это же видео. Ну, в смысле, это же архивные материалы. Они в доступе, в полном есть. Поэтому позицию свою мы заявили не в 22-м году, а раньше значительно. По итогам вот этого происходящего. Когда автобусами завозились правосекторцы организации, запрещенной на территории Российской Федерации, террористической, завозились в регионы, которые нужно было привести к подчинению. В Донбасс, в Крым поехали эти колонны автобусов. В Крым не пустили. А вообще-то да, Вячеслав. Вообще-то да. Вот Вячеслав абсолютно правильно замечает, что это было сделано в Мюнхене в 2007 году. Вообще-то да. Это было сделано президентом в Мюнхене в 2022 году. Речь Путина. И это тоже архивные данные. Здесь их тоже можно спокойно найти и послушать позиции.
16: Спасибо большое. Уважаемая госпожа федеральный канцлер, господин Тельчик, дамы и господа, весьма признателен за приглашение на столь представительную конференцию, собравшую политиков, военных, предпринимателей, экспертов из более чем 40 стран мира. История человечества, конечно, знает и периоды однополярного состояния, и стремления к мировому господству, чего только не было в истории человечества. Однако, что же такое однополярный мир?
0: Очень плохое качество видео, но там не Ющенко сидит с Ангелой Меркель рядом. Нет, я так не вижу. Этот, который отравился.
16: Украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри. И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией. Потому что демократия – это, как известно, власть большинства при учете интересов и мнений меньшинства. Кстати говоря, Россию нас постоянно учат демократии. Но те, кто нас учат, сами почему-то учиться не очень хотят. Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном, именно в современном мире не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но, что еще важнее, сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации.
0: Понимаете, в чем дело? Ведь это же ответ на что был ответ? Это же был ответ на потирание мокрых, потных, жадных ладошек западного мира, дескать, ну вот мы и расправились с Советским Союзом, который и представлял большую часть 20 века второй полюс. Силы, власти, мощи, политики, социальные альтернативы западному устройству. И расправились наконец-то с ним. Берлинская стена пала, тихонечко, спокойно, безапелляционно уходят. Все сдают, все сдают. Все, все базы, все сдают. Все в кармане у нас. Народ не видел всех процессов вот этих щупалец спрута западного, которые тогда пытались удушающими объятиями сжать Россию и расколоть ее. Обычные люди видели только отголоски этого. Ну, какие-то признаки там, какие-то... Кто-то более-менее включенный в политические процессы наблюдал это в примате западного законодательства даже над российской конституцией, что там какие-то нормы международные были важнее, чем нормы внутренние, что нонсенс вообще-то для государства, самодостаточного государства. Ну, как-то жили нормально уже, как бы лихие 90-е прошли, здесь как-то мы уже начали выбираться из этого всего, ну, нормально. А политические власти, Кремль и президент в частности, я так думаю, видел, что происходит. Видел, что происходит в попытках не перераздела этого пространства, которое когда-то было Восточным фронтом и социалистическим лагерем, а в попытках просто его полнейшего уничтожения и оккупации. Такой, в самом мерзком, в самом тернистическом смысле слова оккупации. Вот таком. И эта речь была ответом на эти попытки. Расширение НАТО, нарушение всех обещаний, опять же, которые были в виде обещаний. Понятно, никто ничего не подписывал, видите, обещания. Не просто расширение НАТО, а отказ в принятии России в НАТО. Потому что, может быть, вы пропустили те много раз, когда это звучало. И это звучало, в частности, от самого президента, когда он с Такером Карлсоном общался, что было несколько предложений от России вступить России в НАТО. Потому что это выглядело крайне логично. Североатлантический альянс, который занимается безопасностью в основном где? На нашем континенте. По большому счету, американцы, Атлантика тоже омывает их. Восточное побережье, да. Но что они обеспечивают себе там? Безопасность от Канады, с одной стороны, и от Мексики, с другой стороны. Поэтому этот альянс, это про безопасность, да, глобальную, но в первую очередь безопасность на континенте. На том же континенте, где находимся и мы. Поэтому эту безопасность мы, конечно, должны обеспечивать совместно. Правильно? Правильно. Когда тебе говорят, да, у нас блок, ну, вот мы такие все за безопасность, вот у нас группа, которая собирается следить за безопасностью, обеспечивать ее и поддерживать друг друга в вопросе безопасности. Ты говоришь, так я тоже здесь живу, в этом доме. Я на третьем этаже, у меня 15-я квартира. Да, у вас тут безопасность подъезда, группа, да, у вас группа. А я же в этом же подъезде, в этом же доме. Так что я вступаю, а все такие... Да нет, мы тебя не примем. О чем это говорит? Когда речь о безопасности, а ты находишься вне этой группы, ты находишься вне области, за безопасность которой отвечают они солидарно. Значит, ты опасность для них. Потому что здесь третьего не может быть. Ты же здесь же живешь. Поэтому, если они обеспечивают безопасность без тебя, причем прямо отказывая тебе, это означает, что ты и есть для них опасность. Это самое открытое признание вражеских намерений по отношению к тебе. Или как это еще трактовать? Причем дважды отказали. Причем дважды отказали без объяснений. Но какие-то там объяснения были, но наш президент человек корректный. Это вам не Трамп, который тут же вывалил бы и то, что было, и то, чего не было. Нет, да он предложил обратиться к тем людям, которые отказывали. В частности, к Клинтону. Он же жив еще, скажите, что там этот Маниколюб? Он жив? Нет? Вот. И его можно спросить, уточнить у него. А почему отказали? А что было? И эти люди говорят, ты наш враг. Да, железный занавес пал, да, Европа объединилась, да, ты отказался от своего кровавого, этого самого советского наследия, оккупационного, Европа возвращается к жизни, да, но ты наш враг, ты продолжаешь быть нашим врагом. Но поскольку мы тебя полюсом больше не считаем, мы же разбили тебя, Советского Союза нет, так что придется тебя, вероятно, также оккупировать, делать колонии западные, правильно? Правильно. «Неправильно», — сказал президент. Мюнхенская речь. Все последующие взаимоотношения с Западом, все последующие взаимоотношения с внутренними врагами в лице олигархов, которые здесь считали, что... Там на Западе политики военные считали, что все уже расправились. А здесь свои внутри считали, что все уже за бороду поймали всех вообще. И будут рулить политикой и страной так, как им хочется. И всем пришлось втолковывать, и Западу втолковывать, и своим внутренним втолковывать, что есть государство, и какое ваше место в этом государстве. И что есть Россия, и какое место России в мире, пришлось объяснять Западу. Вот. И поэтому, когда вы говорите, там вот с 22-го года, кто начал конфликт, тот и должен отвечать за дронозащитные сети, вы про что вообще говорите? Про Клинтона или про НАТО, который тогда еще, начиная с нулевых, объявил Россию врагом. Об этом вы говорите?
17: Моторы.
18: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
19: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Воронежской области при падении сбитого БПЛА пострадали 2 человека. С ранениями средней тяжести они госпитализированы, сообщил губернатор Александр Гусев. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что беспилотник был нейтрализован в пригороде Воронежа. В этом же районе повреждены окна и кровля 2 частных домов и грузовой автомобиль. Кроме того, еще в одном районе произошло возгорание 3 объектов во дворе. Пожар был оперативно потушен. Число погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе выросло до 7. Судьба 9 граждан Китая остается неизвестной. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 4 сотрудников подрядной организации, уточнили представители предприятия, передают РИА Новости. Они добавили, что всего за медицинской помощью обратились 152 человека. По результатам обследования 36 пострадавших госпитализированы. Руководство комплекса заявило, что очаги возгорания на строительной площадке ликвидированы. Превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ после пожара не выявлено. Дональд Трамп передал в Конгресс соглашение по ядерной энергетике Саудовской Аравии. Документ предусматривает экспорт американских технологий для гражданских ядерных объектов. Президент США не стал отменять условия о том, что королевство должно нормализовать отношения с Израилем. Договор о сотрудничестве в области гражданского атома вступит в силу только после вступления Эр-Рияда в соглашение Авраама,
2: пояснил представитель Белого дома в комментарии Wall Street Journal. Соглашение Авраама пакту о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами. В 2020-2021 годах такие договоры заключили Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Марокко и Судан. Минпросвещение утвердило приказ о запрете мобильных телефонов на уроках. Документ вступает в силу с 1 сентября, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В ведомстве в комментарии ТАСС добавили, что соответствующие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. Кравцов уточнил, что использование смартфонов на занятиях разрешается в случаях угрозы жизни или здоровью школьников и работников, а также в экстренных ситуациях. На переменах учащиеся могут брать гаджеты в руки в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. В завершении выпуска о курсах валют. Юань – 12 рублей 57 копеек, доллар – 84 рубля 46 копеек, евро – 98 рублей и 52 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, пасмурно, ветер северо-западный более 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают 16-18, вечером 14-15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
18: Москва.
17: 94,8 FM.
20: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
21: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
22: Вопросы нотариусу. В эфире член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе нотариус города Москвы Илья Радченко. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
23: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
25: Каждую среду после 8 вечера
24: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
23: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов.
25: Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
26: Гомес, Джорди Алба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
27: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
28: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
24: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва».
25: Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: «Говорит Москва». 94,8.
25: Время начинать движение.
29: Мотор! Мотор!
1: «Так говорит Москва».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели. 26 августа на календаре. Зовут меня Роман Щукин. Я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Классно. Здорово с вами быть в рамках одного форума. Форум этот называется «Эфир наш». И здесь, на этом форуме, мнения приветствуются. Разные мнения. Не бойтесь. Если ваше мнение будет слишком радикальным, если вы будете слишком вражески настроены и не будете попадать в наш унисон, я вас просто заблокирую. Шучу. Или нет? В общем, не стесняйтесь. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Это и в Телеграме, и в Максе. Вы уже освоили эту науку, вы знаете, как и где писать. 7373-948. 7373-948. Телефон прямого эфира. Я понимаю, что 26.08.26. Кстати говоря, только обратил внимание, как это красиво выглядит. 26.08.20.26. Еще одна формулировка. Значит, понимаю, что это может быть временем массового возвращения. Вы люди правильные, прошаренные, как говорит молодежь. И вы точно знаете, что для борьбы с синдромом отмены нужно дать себе несколько дней отдохнуть. Так как это принято... где этот стул стоит у кровати? В Черногории или где? У кровати стоит стул специальный, чтобы ты, когда проснулся, чтобы потом сесть на стул и отдохнуть немножечко. Вот когда ты проснулся после сна. Так нужно отдыхать, и после отпуска нужно. Ты возвращаешься, и, конечно, тебе нужно несколько дней, чтобы отдохнуть после отпуска. Немножечко осознать себя в этой новой реальности, в которой сразу заканчивается отпуск, и начинается новый учебный год. Это называется «Идеальный шторм». Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
4: Доброе утро, Роман. Доброе. Меня зовут Дмитрий. Да. Роман, скажите, пожалуйста, от чего вы взяли, что вот Россия захотела вступить в НАТО, и ее тут же должны принять? Очень многие хотят в НАТО, туда есть определенные условия, их надо соблюсти, чтобы тебя туда приняли. Хотения мало.
0: Ну да, нет, но понимаете, в чем дело? Например, кто очень многие хотели? Финляндия, допустим, да, очень хотела в НАТО.
4: Ну, Финляндия, она соответствует всем условиям. А вот Украина тоже хочет, но она не соответствует, ее не собирается.
0: Не-не-не, мы же говорим не об этом периоде. Хорошо, что вы вернули в это дело. Мы же говорим о периоде, когда мир превратился из конфронтационного двуполярного, и это была конфронтация двух блоков. НАТО и восточного этого договора нашего, да, вот, превратился из двух блоков, и угроза для НАТО прекратила существовать. И тогда, мне кажется, я вас послушал, давайте я скажу. Мне кажется, что тогда логично было бы два варианта развития событий. Либо НАТО распускается, потому что исчезла угроза и причина, по которой этот альянс создавался. Либо распускается. Ладно, три варианта. Либо НАТО распускается, либо в НАТО, как в блок, который следит за безопасностью, обеспечивает безопасность на всем континенте, входит сильнейшая страна этого континента, Россия, величайшая и сильнейшая. Если вы Россию будете сравнивать с Финляндией, это страна само по себе, по масштабам, по ресурсам и по значению геополитическому. Соответственно, либо она входит, либо это означает, что... противостояние не закончилось, и блок рассчитывал не на противостояние с Советским Союзом, а с любой страной, которая объявляет о своей суверенности на территории вот этой большой общей территории, которая была Советским Союзом, а потом стала Российской Федерацией. И все.
4: Нет, Роман, насколько я понимаю, НАТО создавалось для защиты от любых угроз, не только от Варшавского блока. От любых угроз.
0: А каких еще, например?
4: Это были угрозы, допустим, с мусульманского мира, с радикальных мусульман. Там тоже режим, будь здоров, еще похлеще, чем Советский Союз.
0: Какие мусульмане? О чем вы говорите? Это все французские, английские колонии, это все угроза от своих колоний? Нет, простите, я сейчас не готов включаться вот в это. Хорошая версия. Может быть, они еще и от астероидов тоже. НАТО создавалось не только от Советского Союза, но как угроза от астероидов. И даже, может быть, у них был отдел, который там ходили все люди в черном. У них были такие штуки, которые нажимаешь, она мигает, и люди все забывают. И они готовились отражать еще и инопланетные угрозы. Может быть. Я не спорю. И в пользу этой версии свидетельствуют те волны рассекречивания так называемых архивов УФО, логических, уфологических архивов, которые скрывались с 50-х, 40-х годов, и сейчас в Штатах рассекречиваются эти объекты, все это. Может быть, конечно, я допускаю. Но, знаете, это как говорить, а с чего вы взяли, что Гитлер воевал с Советским Союзом? Ведь он же еще и Чехию захватил, и Венгрию, правильно? И целый ряд стран. С чего вы взяли, что основная цель его была? Просто потому, что это и была основная цель. Просто потому, что вся эта война была задумана для того, чтобы расширить жизненное пространство немцев на восток и захватить всю территорию, ну или хотя бы отхватить себе половину этой территории для ресурсов, базы, устранения угрозы с той стороны. Потому что ведь что есть всегда война? Война — это либо... Война — это война, как говорил король, помните, этот или кто-то, герцог броневой. Война — это война. Это не покер. Ее нельзя объявлять, когда вздумается. Значит, что есть война? Это либо прямая агрессия, и агрессор ты, и тогда ты ведешь войну, как правило, это ресурсная база, правильно? То есть тебе нужно расширять свое жизненное пространство. У тебя такой образ развития, у тебя такой, что внутренне ты не можешь расти. Ты можешь расти только за счет внешней. Ну, к примеру, так вели себя, как правило, империи, вот Римская империя. Схлопнулась тогда, когда схлопнулись возможности расширения. Цезарь Галлию захватил, повоевал ее. Дальше очень сильные, суровые там парфяне, все остальные, которых особо не повоюешь. В Африку дальше идти некуда, там пустыня. За океан бы расширяться, вот тогда бы им и снабдить первые экспедиции, и рвануть за океан. И тогда бы с использованием ресурсов Северной и Южной Африки они бы до сих пор существовали. Там расширяйся, не хочу, куда можно расширяться. Но, к сожалению, закончились возможности жить и расширяться за счет внешних поступлений. Финансовых, человеческих ресурсов, ну, а именно рабов. И все схлопнулось. Все. Поэтому, говоря, возвращаясь к этой вашей идее о том, что они против нас, может быть не против нас. Может быть против каких-то других. Может. Конечно, может. Все время удивляюсь людям, которые не понимают, почему происходит все то, что происходит. Есть одна причина всему — ресурсы и точка. Да, с одной стороны. С другой стороны, еще есть один тип военного противостояния. Это когда одна страна пытается предотвратить войну. Понимаете, о чем речь? То есть, существуют вот войны какие? За ресурсы. Это расширение. Это постоянно тебе нужно... привлекать внешние ресурсы для внутреннего роста. Обеспечивать внешними ресурсами внутренний рост. Да. А есть еще такие войны, которые начинаются, чтобы не случилась война. Вот чтобы не было войны, надо начать войну. Они готовятся. Что они делают? Они подтаскивают пушку. Для чего? Они будут стрелять. Куда они будут стрелять из пушки? Они будут стрелять из пушки в нас. Надо шмальнуть в них из пушки, потому что они шмальнут в нас из пушки. То есть, есть еще войны, которые начинаются именно как попытка предотвратить войну. Я слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
5: Доброе утро, да. Роман. Сергей Алексеевич.
0: Сергей Алексеевич, слушаю вас. Очень.
5: Два слова буквально. Давайте. В отношении предложения России о вступлении в НАТО.
0: Угу.
5: Никаких серьезных намерений и ожиданий в предложениях России вступить в НАТО не было. Но... Это был чисто политический шаг, который продемонстрировал всему миру, что НАТО – это не оборонительная организация, и у нее совершенно другие планы.
0: Сергей Алексеевич, вы позволите с вами вступить в дискуссию? Но мы до конца не знаем, было или не было серьезных намерений. Потому что если бы с той стороны мы бы увидели согласие, так и вступили бы. Вступили бы?
5: Роман, ну, Путин сам об этом сказал, что вот были предложения, и он как бы так преподносил это, что это действительно было серьезное предложение. Неужели вы думаете, что Путин и его окружение ближайшее, там все, кто занимается безопасностью, не знали, какой будет ответ? Все знали наперед, зато чисто политически это абсолютно грамотные был шаг.
0: Ну, даже если спасибо. Так, да, спасибо. Ну, даже если так, я просто, ну, когда... я придерживаюсь такой позиции. Мы, когда вступаем на путь фантазирования или включаем воображение, то там может быть все, что угодно. Все, что угодно. Поэтому в данном случае я стараюсь все время придерживать скакунов воображения немножечко. Потому что они могут унести нас... Фу, я вас умоляю. Поэтому, а как их можно придержать проще всего? Слушать текст, догадываясь, что у этого есть какой-то контекст и подтекст, но все же доверять тексту. А в тексте было вот как. Мы предлагали им, Россия вступит в НАТО, безопасность общая, давайте общими силами ее обеспечивать. Нам отказали. Были ли намерения, конечно, там и стратегические, это и есть политика, безусловно. Политика — это не то, что у тебя на виду. Политика — это то, что ты держишь в кармане, во внутреннем кармане, и что ты держишь еще в чемодане в своем и все остальное. Безусловно, конечно, это не то, что всегда на виду. Но тем не менее. Не почувствовал ли я неприятный душок в вопросе якобы СССР недостойная? Странно, Алексей, это про то, что НАТО не только против нас организовывалось? Нет, это, ну, да, я же сам предложил приходить на форум, правильно? А форум это уж, ну, что такое? Это такое дело, где ты обсуждаешь, и не все, что ты здесь слышишь, не все тебе нравится, не все отвечает твоим идеалам о прекрасном или правильном. Правильно? Правильно. Поэтому, пожалуйста, это я, когда я призываю вас высказывать свои позиции по обсуждаемым темам, это означает, что я готов к тому, что не все из них будут совпадать с моим мнением. Другое дело, что есть другая позиция, а есть позиция вражеская. Это не одно и то же. Это как теплое с мягким перепутать. Оно может быть похоже в воображении, но это разное понятие. Поэтому другая позиция и вражеская позиция — это разные вещи. Все время удивляюсь людям, которые... Да, как будто про 11 сентября забыли. Удивляйтесь, какие угрозы от мусульман для стран НАТО, какие радикальные режимы. Да, нет, спасибо большое, Елена. Я против, в этом смысле против винегрета. Давайте вы не будете сваливать все в одну кучу. Мы сейчас говорим не про угрозу исламских радикалов и не про угрозу терроризма. Вы как будто забыли про ирландцев. Можно я вам скажу про ирландцев? ИРА, помните, такая была Ирландская освободительная армия? Вы забыли про ирландцев? Еще до того, как взрывать небоскребы стало мейнстримом, ирландцы взрывали в Дублине и везде, они воевали за независимость. И это были террористы. Это была целая террористическая армия. Чего вы взяли, что НАТО не против ирландцев создавалось в таком случае? Скажите мне, пожалуйста. Не надо в кучу сваливать все. Террористов, бомбистов, сумасшедших, радикалов ислама, которых, в свою очередь, радикалов исламских, создали спецслужбы, в том числе и НАТО, но в частности Америки, ЦРУ. Вам нужно рассказывать, как это происходило? Нужно вам рассказывать о связях Усамы бен Ладена, его семьи со спецслужбами США и бизнесом большим США? Нужно вам рассказывать о рукопожатиях Саддама Хусейна с представителем в том числе и Пентагона, и истеблишмента, большого истеблишмента американского. Или там, о Каддафи взаимоотношения. Ну и дальше восточных тираний каких-то и их связи. Может быть, вам рассказывать про колумбийцев или про Афганистан. Про Афганистан нужно говорить? И о том, насколько вырос поток героина, и наркоторговля насколько увеличилась в тот момент, когда, ну, за те 20 лет, что американцы были. Ну, довольно странно, когда вы связываете две вещи, образование НАТО и какую-то исламскую угрозу, как политическая и геополитическая угроза в момент образования НАТО. Я не специалист. И больше того, как сказали бы мне эти

континенты. Тебя же там не было. Меня там не было, когда образовывалась НАТО. Нет. Но мне так кажется, что исламской угрозы радикального ислама в тот момент, она была, как бы это сказать, примерно равна статистической погрешности. По сравнению с угрозами и столкновением двух систем, капиталистической и социалистической, и битвы одной системы против, ну, против коммунизма, этого красной угрозы, расползающейся по планете, и битвы другой системы с капитализмом, с хищным оскалом капитализма, который, пожирая человеческие жизни, души, превращая, разделяя людей на небожителей и те, кто обеспечивает жизнь этих кровопивцев-миллионеров. Все, так что, когда говорите еще что-то там против ислама какого-то, ну, наверное, не знаю. Возможно, вы там были, поэтому вы так уверены. Каталонские сепаратисты, конечно, Кирилл Виноградов, вот сообщает нам про каталонских сепаратистов. Бывали вы в Барселоне? Видали вы по Барселоне, когда ходишь, сколько флагов независимой Баски сюда же? Баски, конечно. Слушай, сколько флагов висит на зданиях, на жилых домах, везде на этих на стеклах, на балконах растянуты флаги. И они сами говорят, что мы не Испания. Они говорят, мы никакая не Испания. Так, что еще насчет испанской, испанских? Да, спасибо большое, да. И в конечном итоге, видите, благодаря всем вашим сообщениям и вашим воспоминаниям, мы понимаем, что внутри европейский сепаратизм имеет куда более фундаментальные корни и куда большую опасность для самих европейцев тогда, в 20 веке, представлял. И до сих пор, может быть, ну хотя нет, сегодня уже нет, чем какие-то эти волны мигрантов, замещение коренного населения населением приезжим, что, в общем-то, тоже выглядит логичным. Ведь если довериться системе исторической, которая утверждает о существовании цикличности исторических процессов, то мы видим просто огромную петлю, которая замыкается, когда север использовал юг для решения своих вопросов. И сейчас идет откат, и юг теперь будет использовать север для решения каких-то своих собственных задач. У нас тоже много стягов, если всем дать полную демократию. А, в смысле, что у нас может быть тоже много стягов, если всем дать полную демократию. Иван вот мне пишет. А что есть полная демократия? Напомните. Мне нужно еще перечитать «Политику» Платона. Еще раз нужно вернуться к ней. Что там он про полную демократию говорил, я не помню. Была еще фултонская речь Черчилля. Там четко были определены приоритеты. Павел Самойлов сообщает. Да, спасибо, Павел. Фултонская речь, которая и опустила тот самый железный занавес, который на полвека разделил планету на два полюса. И это тоже было не против Румынии, правильно? Там не Румыния участвовала, нет. Ни Венгрия, ни Чехословакия никакая. Там не было фултонской речи сказано об угрозе радикального исламизма. Ничего там такого не было, по-моему. Нет, фултонская речь. Там четко была определена главная угроза всей западной цивилизации в лице коммунизма. Какие новости не послушаешь, беспилотники видят только уже на полетах десятками, сотнями. До этого их вообще никто не видит. Подозреваю я, что их запускают из соседних посадок, иначе диссонанс. Так, я сейчас, секундочку, я сейчас открою. Где у нас мэр Москвы Сергей Собянин? Вот мэр Москвы Сергей Собянин. Зачем я пошел к мэру Москвы Сергею Собянину? Потому что мэр иногда публикует данные, сколько там за
определенное время.

0: У меня было... Во, нашел картинку. Сейчас я вам покажу картинку. Это даже не картинка. О, это инфографика, здесь все двигается. Атака на московский регион с 8.38 августа нынешнего года по 8.30 15 августа 26 года. Это за неделю, правильно? 1734 беспилотника летели в сторону московского региона. 123 нейтрализованы на подлете к Москве. Это означает, что, получается, 1600 перехватили сильно раньше. И вот смотрите, где они летели. Смотрите. А, здесь нет звука. Значит, видите? Их вот эти треки. Я не думаю, что это просто мультик для того, чтобы как-то иллюстрировать полет беспилотника. Потому что они направляются из разных точек, И вектор их движения, трекинг их, совершенно разный. Мы видим, как они летят, маневрируют, читают. Кто-то вот даже на круг, на какую-то петлю делает, заходит. Мы видим, где их сбивают. Вот. Я бы сказал так, что еще раз. Я показываю в трансляции, ведь мы же в трансляции. Можно смотреть радио. Странно, что вы этого не делаете. Все нормальные люди уже давно смотрят радио. И слушают телевизор, пока гладит бельишко. Это моя теща. Да, и смотрят радио. Так вот, пожалуйста, мы видим, откуда они летят. Конечно, есть треки, кстати говоря. А, нет, это он туда полетел, он там был сбит. Конечно, нельзя исключать и внутреннюю угрозу, и она гораздо, ну, на мой взгляд, она гораздо даже опаснее и острее, чем внешне. С внешней все понятно, а внутреннюю откуда ждать? Но, тем не менее... Нет, это просто создается такая иллюзия. А почему это происходит? Хотите, давайте обсудим, минутку выделим этому. После новостей.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Росгвардия сообщила об обнаружении более 6 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР. Такой объем был найден за прошедшие 2 месяца. Кроме того, были выявлены более 15 килограммов взрывчатых веществ, добавили в пресс-службе ведомства. В работах по разминированию участвовали более 3000 групп. Они проверили 154 маршрута и около 5200 объектов, передает ТАСС. В Росгвардии заявили, что инженерные подразделения ежедневно ведут поиски и обезвреживание опасных предметов. ВСУ часто сбрасывают взрывчатку с беспилотников, маскируя ее под бытовые предметы. В Миноборнауке заявили о переходе на новую модель высшего образования с 2027 года. Трансформация завершится в предстоящие 3 года. Поступившие ранее и в этом году в вузы на программы бакалавриата и магистратуры смогут по ним беспрепятственно доучиться, отметили в пресс-службе министерства. Дипломы с квалификацией бакалавра и магистр останутся в стране действующими документами о получении высшего образования. В ведомстве добавили, что 17 вузам, перешедшим на новую модель образования в этом учебном году, выделили более 41 тысячи бюджетных мест по 581 образовательной программе. СМИ сообщили о планах властей Варшавы приобрести систему защиты от БПЛА. Она позволит заранее выявлять потенциальные угрозы, ускорять реагирование служб и повышать эффективность предотвращения подобных инцидентов. В статье газеты «Выборчи» отмечается, что установка оборудования запланирована на этот год, его стоимость 270 тысяч долларов. 80% суммы будут профинансированы за счет программы защиты населения и гражданской обороны. Пресс-секретарь мэрии Моника Бойд пояснила, что до сих пор сообщения о дронах основывались преимущественно на показаниях очевидцев. США приостановили прием заявлений на иммиграционные визы по всему миру. В Госдепартаменте сообщили, что решение приняли для обучения консульских сотрудников по отсеиванию лиц, которые могли бы потребовать госпомощи. В статье Financial Times говорится, что заявителям, которым уже назначили собеседование, направили письма о переносе встреч. О новой дате и времени обещали уведомить позже. На прошлой неделе Федеральный суд Соединенных Штатов отменил запрет гражданам 75 стран на выдачу виз, предусматривающих длительное пребывание в стране. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, пасмурно, ветер северо-западный более 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают 16-18, вечером плюс 14-15 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
4: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
5: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
1: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: А вы говорите, милит.
8: Я его
7: тоже
8: что?
7: Мне милит.
8: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Говорит Москва.
1: Моторы.
0: 9:36:37, говорит Москва, моторы, среда, 26 августа. Доброе утро, я приветствую вас. Так, что-то здесь антагонические системы, капитализм, социализм. Спасибо большое, Сергей. Это правда. Прибывают на место, а дроны улетели. Главная проблема не в наличии оружия и даже не в подготовке личного состава. Главный вопрос в том, что мобильные огневые группы должны оказаться на пути следования этих дронов, говорит эксперт. Вот вопрос прозвучал, что... А как... Кстати, что за вопрос был? Как прозвучал вопрос? Я хочу перечитать его. Неприятный душок. В чем вопрос там был про эти дроны? Почему они долетают? Или есть ли у меня ощущение, что они не все летят с территории Украины? И почему мы тогда их так быстро не перехватываем? Я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе утро.
10: Да, доброе утро. Вот сняли, что называется, с языка. Угу. Как дроны дальностью там 500 километров, условно, долетают до Тюмени. При том, для меня...
0: Сделайте радио, пожалуйста, тише. Немножечко звук радио приглушите.
10: Ну, просто консалтом в свое время застал советскую систему ПВО, радиотехнического войска, два года. Для меня несекретные данные абсолютно, что дальность полетов приемных средств, она зависит от энергозаряда, скажем так, да? И когда 2000 километров и, подчеркиваю, не дрон, не фламинго, а дроны долетают до Сибири, понятно, что они летят, для меня, понятно, что они летят с территории какой-то сопредельной. Или вообще с территории России, правильно?
0: Ну, да.
10: Где-то, ну да, был случай, помните, на аэродроме была атака.
0: Они в грузовиках везли их, а потом они запускали прямо вот с территории непосредственно.
10: Да, это тип войны, он нам недоступен и пока не изучен. Но в любом случае, как вот вчера был указ президента, защищать свои предприятия сетками, там, рабицей и так далее, ну, что называется, призывали, да, иначе будет конфисковано временно.
0: Тоже не конфисковано, передано в управление, это разные вещи.
10: Под управление передано. Ну, а в принципе, если вы обладаете ресурсами, какими-то
0: финансами,
10: почему бы вам не сделать?
0: Да.
10: Почему бы не сделать? Да, но дроны это, конечно, вещь. Вот единственное, что вещь такая, ради которого борьба я именно в этой части служил, я знаю, что есть станции, которые можно, срочно достать из запасников, развернуть и включить вот это самое, что называется, глушилки. Вот это почему не делать, я не понимаю. Это помогло бы, существенно.
0: Я думаю, что, во-первых, делается. Во-вторых, это нужно, чтобы военные специалисты здесь рассказывали, но мне кажется, что часть дронов не поддается подавлению РЭБом, потому что у них инерциальная система навигации, и у него нет внешних каналов, то есть он не смотрит, куда он летит. Довольно часто эти дроны попадают в высотки ровно потому, что данные не свежие, картографирование и привязки к ориентирам каким-то на месте следования. И он летит к цели, которая находится там где-то за городом, какой-то НПЗ или еще какая-то цель, а на его пути выросла многоэтажка за те несколько лет, что данные не обновлялись. И он бьет многоэтажку не потому, что не всегда. Иногда, ну, я думаю, что иногда, конечно, цель и такая по гражданским объектам. Мы это видим часто. Но иногда бывает так, что просто дом становится помехой на пути дрона, который летит куда-то. И говорить о глушилках, там, что вот его можно подавить, не знаю. Но как минимум, общаясь со специалистами, я слышал такие рассказы о системах, которые нельзя обычными РЭБами подавить, потому что они не нуждаются в введении специальном. Ими не управляет, он сам собой управляет. Доброе утро. Да, я слушаю.
8: Доброе утро, Роман. Да. Кирилл.
0: Кирилл, доброе утро. Вот расскажите, да, вы-то точно знаете больше, чем
8: вот я
0: в этом вопросе.
8: По этому поводу.
0: Кирилл, это звоню. Пилот, боевой пилот боевой авиации. Да, Кирилл?
8: Вот, значит, ну, во-первых, дроны, которые долетают туда, у них там не дальность 500 километров, а эти там больше тысячи, значит, выбираются, то есть там полеты мало прохода, то есть не всегда, то есть там они летят напрямую через нашу территорию, иногда там пересекают территорию Казахстана, там на Каспий и дальше пошли. Там уже рядышком. А вот, это вполне хватает. Во-вторых, совершенно верно, не каждый дрон подавляется системой РЭБа. А, значит, вот эти самолетного типа, это действительно инерциальная система. По данным наших заклятых врагов, строится маршрут маленькими дронами, щупается окно, значит, окно не всегда, в это самое, не всегда можно оперативно закрыть. Ну, то есть здесь раз прилет пошел, то есть тут же начинает долбить в точку, закрывается. Вот. Потом вот эти, с помощью вот этих маленьких, вот то, что мы тогда говорили с вами, маленьких дрончиков, которые до 40 километров.
0: Угу.
8: Вот, то есть здесь это самое дело прощупали, там выбирается там момент, то есть там иногда, то есть, ну, перезарядки.
0: А прощупывают, Кирилл, а прощупывают их, получается, люди, которые находятся здесь, у нас, они живут,
8: да,
0: здесь.
8: Да, я еще не это самое, не договорил.
0: Угу.
8: Во-вторых, конечно же, есть ждуны, угу, так называемые, то есть которые, вот смотрите, с началом этого конфликта 5 миллионов жителей бывшей Украины приняли российское гражданство. Угу. А теперь у меня к вам вопрос. А сколько из них консервы?
0: Да. Ходят на работу, общаются с коллегами, да, отводят детей в детские, да, сады. У них что-то они там делают. А тихонечко собирают информацию, пересылают куда-то, фотографируют. Да. Запускают маленькие дрончики для проверки систем ПВО. Где они, как они расположены.
8: Да,
0: все,
8: да, вот да, да, да. И это, то есть, ну, во-первых, то есть это достаточно сложная агентурная работа, потому что я там, ну, с контрразведчиками, то есть, mm-hmm, там, с нашими там разговаривал, mm-hmm, это все, то есть, да, то есть они там вообще не спят по 28 часов, потому что нужно, то есть, ну, реагировать на все эти вещи, ну, то есть, ну, и запускать агентуры, это все, то есть, а это действительно такой процесс. Ну, вот самое худшее, вот у нас это самое, появились вот и на взлете, да, или на посадке, они, вот эти ждуны, значит, их там активно их вычисляют, ставят тоже дрон, маленький дрончик, значит, ждун, и, то есть, этот самый, он по... У него пассивный, то есть этот самый маячок, uh-huh, и когда ты идешь, то есть ты же, у тебя самолет обменивается курсом глиссадной системы, uh-huh, ну, с наземными службами, и у тебя есть, и он ловит вот этот сигнал и выскакивает этот самый, у тебя прямо на глиссаде. Я дважды уворачивался.
0: То есть просто оставляют такие закладки, условно говоря, из дронов?
8: Закладку, он без взрывчатки, uh-huh, без всего. То есть его задача, uh-huh, то есть там, ну, понимаете, то есть двигатель всосет же.
0: Uh-huh.
8: А это не птичка, это железная, uh-huh,
0: да,
8: пластиковая фигня.
0: Понял.
8: Вот так вот.
0: Спасибо, спасибо большое. Это Кирилл, видите, наш пилот о закладках. Да, поэтому, возвращаясь к теме защиты, и почему долетают, почему летят. Вообще, конечно, у людей, не погруженных в сферу, довольно часто возникает иллюзия простоты решения проблем. Ну, просто. Ну, там, у американцев... Ну, чего вы не разбомбите-то Иран этот вообще? Что у нас мало, у вас там авианосцы, все. Ну, разбомбили и все, к чертовой бабушке. Там Афганистан. Ну, что они там 20 лет делали? Ну, у нас что, бомб мало же? Ну, они же в горах все сидят. Да смелее эти горы к чертовой бабушке. Все, все, решили вопрос. Вьетнам. Да залить напалмом это все, решили. Возникает иллюзия какая-то такая. Ну, когда, тем более, когда у тебя, как тебе кажется, сильная армия, много вооружений, бюджета. Ну что, зря мы по триллиону долларов, что ли, ежегодно тратим на эти... военные нужды, там, или не ежегодно, сколько они там, на какой срок устанавливается бюджет военный. Вот. Но как только начинаешь погружаться в проблематику, становится понятно, что нюансов такое количество, и все очень-очень непросто решаются даже, на первый взгляд, простые задачи. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе.
11: Роман, здравствуйте. По поводу дронов хочу случай рассказать.
0: Да.
11: Вот, несколько дней назад жена поделилась. Ей, в свою очередь, на работе про него рассказывал коллега.
0: Угу.
11: У нее дача, ну, в одной из соседних московских областей. На дачу приезжает редко, ну, в силу там занятости своей. Заходит на дачу, во двор, открывает калитку, смотрит, ну, как-то вроде все так, но с другой стороны и не так. Угу. Вещи как-то неправильно лежат некоторые.
0: Угу.
11: Не поверите, открывает дверь в сам дом, заходит, смотрит, там два гроба стоит. Вот. Вызывает полицию.
0: Угу.
11: Ну, соответственно, ничего не дотрагивается. Скрывают гробы, там запасные части от беспилотников лежат. А вот.
0: Экзотически.
11: Вот. Случай такой.
0: Говорят, что это, что... послание какое-то было или что это? Гроб.
11: Не послание, видимо, завозят.
0: А, в смысле, быть, везли под видом, что, гробы как бы и не будут особо...
11: Гробы, конечно, скрывать. Их никто там, соответственно, осматривать не будет. Ну, представляете, едет машина с гроба. Да. Потом смотреть будет, что внутри гроба
0: находится. Да. Вот эта история, конечно. Надо снимать мораторий на высшую меру наказания за госизмену и предательство. Террант пишет. Вы знаете... как сказал один человек из среды, ну, он по эту сторону закона, по нашу, но контактировал по ходу своей жизни довольно часто с той средой, которая по ту сторону закона. Добра и зла. В чем отличие обычного человека, попадающего в критическую ситуацию, когда ему нужно предпринимать какие-то шаги или делать выбор, приступить закон, ну, там, не развернуться через двойную сплошную, приступить закон, а выстрелить в человека условно, там, да, ну, убить его, человека, приступить закон вот так. В чем отличие между уголовником и обычным человеком? Обычный человек будет долго сомневаться, не решаться, и в конце концов, скорее всего, и не решится. Ну, в зависимости от ситуации, конечно, многое зависит. А уголовник матерый, осознавая тяжесть последствий, осознавая все, не остановится, он не будет сомневаться. В этом разница. Это, казалось бы, ну, так понятно, но при этом мне так это поразило, это вот простота и ясность этой формулировки. Поэтому это видно в дорожных конфликтах, вообще на улицах конфликта, знаете, когда вот люди начинают там, а чё ты, ну давай разберемся. Такой какой-то вот такой вот боевая моська, но из обычных наших сограждан, думая, что вот таким напором, набрасываясь на какого-то агрессора, он таким образом запугает его. Поверьте, если с той стороны будет человек, который, для которого приступить закон уже стало нормой, и больше того, может, он уже там и за убийство сидел, за все остальное, он не будет сомневаться. И ваше приглашение, ну а что ты, давай, будет означать, что он просто достанет и в грудную клетку тебе свой кинжал всадит просто. Спокойно вообще. Просто спокойно, не сомневаясь вообще. Вот. Останавливает ли его высшая мера наказания перед этим? Потому что наказание за это тоже будет большим. Ну, не расстрел там, условно. Люди, которые идут на измену государственную или занимаются терроризмом, они же понимают, что за это светит. Во-первых. Во-вторых, все случаи, которые мы с вами видим, а сколько мы не видим, раскрытого. Иногда мы видим, там, как это публикуется, статистика по предотвращенным терактам. Но все, что мы видим, вы можете зайти там, ну, в любой какой-то, я не знаю, канал профильный и посмотреть. Сейчас я там какой-нибудь открою. Ночь, пострадавшая, Чернигов, сейчас, секундочку. И ты видишь задержание. Задержание, вот этот собирал информацию. В Ростовской области задержали мужчину, причастного к финансированию террористической организации. Я не знаю, запикано или нет, я буду просто... Прямо видеть сюжеты. Это видно, это же свободно. Вот он идет, уже в наручниках его выводят. Финансирование терроризма. В результате совместной работы задержан. Установлено, что мужчина в период с апреля 22 по март 24, ничего себе, 2 года. Денежные переводы, наушники и дальше. Артподготовка какая-то. Наверное, на всякий случай буду всегда говорить, запрещено на территории Российской Федерации организация террористическая, финансирование терроризма. Но за это же как минимум-то, ну, 10-15 будет ему. Ведь он же, прежде чем заниматься этим финансированием, он же посмотрел, сколько за это дают. Увидел. И продолжил финансировать. Понятно? Понятно. Поэтому, когда говорить, нужно вводить высшую меру. А что это изменит? Это изменит только то, что легко они будут отделываться, потому что на самом деле пожизненное в «Белом лебеде» — это куда, по уверению некоторых специалистов, это куда драматичнее для тебя, чем просто легкая там этот в затылок или инъекция, или на электрическом стуле. Ну, у нас расстреливали обычно. Я слушаю. Здравствуйте, доброе утро.
12: Да, приветствую. Добрый день, Налин. Спасибо за эфир.
0: Спасибо.
12: Смотрите, проблема как раз в том, вот вы говорите, что там они понимают, да, мы понимаем. Адекватные люди, допустим, да, понимают, может быть, что за это грозит, что за этим следует, это не до конца. Но у нас категорически мало, с моей точки зрения, работы, и СМИ в том числе, и вообще вот государственные как части. В каком плане? Потому что вот даже эксперта одного слышал, по-моему, у вас в «Умных парнях».
0: То есть не все понимают, что они себе на госизмену нарабатывают, вы имеете
12: Роман,
0: в виду?
12: Роман, даже не то, что... я сам столкнулся полгода назад, да, я звонил уже когда-то, рассказывал к Алексею, у меня в семье племянник, да, мой близкий родственник. Пытались его вербовать, вот это вот хохло-террористы, как говорится. Там все подробные переписки, он и в ФСБ ходил, и все, в общем, это, значит, фишка в чем, не завербовали в итоге, слава богу, но умный парень, но там настолько с тобой работают психологически, вот я эти переписки сам читал, что тебе за это ничего не будет, тебе за это будет, ну, максимум условка или максимум, ну, там, исправительные работы, тебя настолько в этом убеждают, а здесь-то разубедить, получается, некому, потому что я вот смотрю, я не вижу ни на федеральных каналах особо, ни где-то ежедневного потока массированного сообщений о том, что того-то осудили там на 20 лет, того-то осудили, в лучшем случае просто скажут, осужден за госизмену или подозревается в госизмене. А какая ответственность? Вот недоработка СМИ, абсолютно. Когда будут говорить из каждого утюга, что вот за госизмену грозит там, я не помню со санкцией, по-моему, от 12 до 20 или до 25, за терроризм, там, за попытки до пожизненного, когда это будет ежедневно проговариваться, как то, что на красный свет ходить нельзя и так далее, только тогда что-то мы сдвинем. Потому что сейчас я реально думаю, ну, вот, по моей оценке, да, вот, 6, но максимум 7 из 10 человек, если взять, не понимают вот этой ответственности и того, что может быть.
0: Да, и... спасибо большое. А я, в свою очередь, давно предлагал эту штуку. Правда, это было в рамках моторических моторов. Как раз вот в этом же ключе заниматься просвещением, в том смысле, что мы часто видим резонансные всевозможные ДТП, всевозможные, когда там то олигарх какой-то влетел, то какая-то благиня, то какое-то еще что-то, то сын чей-то там вылетел. И это подхватывается профильными телеграм-каналами, новостные сюжеты везде идут. То есть начало мы видим. Но мы практически никогда не видим их финала. И в результате никакой педагогики нет. Нет никакого научения всем, кто может пойти по этому же пути. А это как раз и есть ключевая проблема. Потому что ты, не, ну, ты видишь, вот они попали в ДТП, да, а дальше-то что для него? И поэтому, конечно, нужен какой-то ресурс, который бы занимался этим. Я предлагал себя в качестве модератора, администратора и создателя этого ресурса. Давайте мне информацию, а я все это буду публиковать с предысториями совсем. Нужно показывать ситуацию в развитии. Как с некоторыми громкими делами, которые все-таки мы увидели до конца, там, с Ефремовым. Убил человека в ДТП на Садовом, видели в развитии все это и видели, как это все заканчивалось. Там, с Евсюковым какой, вы еще помните Евсюкова? Вот что-то такое. А большинство историй заканчивается ничем. Они начинаются, но ничем не заканчиваются. И они, в них нет никакой науки. В них вообще ничего нет для тех, кто, для кого это было бы полезно. А дальше заносы в кабинеты и все на этом. Да нет, Павел. Дальше просто кажется, что неинтересно. Потому что наша кликбейтовая... так называемая журналистика и телеграмная журналистика, ей нужно урвать здесь и сейчас. Киркоров трахнул мышь! Все. То, что она компьютерная, что не компьютерная, еще это уже неинтересно никому. Даже если это на самом деле она была не компьютер, это уже неинтересно. Главное крикнуть, и чтобы все обернулись в этот момент. А дальше уже плевать вообще. Ну, просто плевать. Как плевать? Да слюной плевать вообще дальше. И все. ЦРУшник главный к нам прилетал. И все обвиняли Пескова, что как это он был не в курсе, он не знал, что он прилетал. Да ну, все знали, конечно, что прилетал. Но вы почему-то считаете, что отчеты в том, что должно быть в полнейшей тишине происходить, вам должны раньше всех докладывать об этом. Конечно, нет. И многие утверждают, что флаги спустили на посольстве американском, потому что, ну, как-то связан прилет. И все остальное. Но вообще-то по всей Америке сейчас их приспустили, потому что вот эта тетя умерла.

0: еще до того, как эта песня стала кинохитом, и Уитни Хьюстон ее присвоила себе. Долли Партон, мегазвезда кантри, что само по себе в Штатах. Корова, в стране коровопасов очень популярна. А она исполнила ее в 70-е какие-то. И поэтому они приспустили как будто флаги. Ну, а то, что прилетал, так и прилетал. И не надо нам это знать, зачем прилетал. Однажды будет результат его прилета. Может быть, уже сегодня мы его увидим, но мы так не узнаем, что это результат этого самого визита. И так вам будет спокойнее, уверяю вас. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь там уже и будьте здоровы!
1: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Губернатор Севастополя заявил об уничтожении 3 украинских ракет «Фламинго». Подразделения вооруженных сил России нейтрализовали их прошедшей ночью. Все 3 дальнобойные крылатые ракеты были своевременно обнаружены и ликвидированы над акваторией Черного моря на значительном удалении от береговой черты Севастополя, написал Михаил Развожаев в своем канале на платформе «Макс». Ранее он предупреждал жителей, что в городе объявлена воздушная тревога. Особый режим действовал около 30 минут. Минобороны упростило процесс получения данных из Центрального архива ведомства. За первое полугодие поступило более 27 тысяч обращений. В министерстве подчеркнули, что новый раздел запустили совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Сервис направлен на оптимизацию порядка обращения граждан за архивными сведениями и повышение эффективности обработки запросов через портал госуслуг, пояснили в ведомстве. Граждане могут в электронном виде направить заявки на получение архивных справок, выписок и копий документов для подтверждения прав на социальные льготы и компенсации, а также для сохранения и пополнения семейных архивов. Армянский регулятор рассказал о конструктивном диалоге с Россельхознадзором. Консультации направлены на обеспечение соблюдения ветеринарных и фитосанитарных норм Евразийского экономического союза. В республиканском ведомстве в комментарии РИА Новости подчеркнули, что в рамках контактов уточняются совместные шаги и алгоритм действий для устранения нарушений. Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. 2 невакцинированных пациента умерли от кори в штате Пенсильвания. Это первые случаи смерти зараженных в США в 2026 году и первые за 35 лет в этом штате. Журналисты CNN уточнили, что летальные исходы зафиксированы в округе Ланкастер. На этот регион приходится половина всех заболевших в штате. Региональный секретарь здравоохранения Дебра Богин сообщила, что всего в этом году в Пенсильвании подтвердили 393 случая кори. Среди них не было ни одного человека, который получил обе рекомендуемые дозы вакцины. Корь была объявлена ликвидированной в США в 2000 году, при этом за последние 1.5 года было зарегистрировано больше случаев заболевания, чем за прошедшие 25 лет. В завершение выпуска о курсах валют. Юань – 12 рублей 57 копеек, доллар – 84 рубля 46 копеек, евро – 98 рублей и 52 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, пасмурно, ветер северо-западный более 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают 16-18, вечером до плюс 15 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Добрый день. Программа «Револьвер», студия Ростислав Ищенко. Сегодня у нас 26 августа. В этот день, хотя по старому стилю, произошло Бородинское сражение. С ним до сих пор связана масса проблем. Ну, хотя бы потому, что федеральным законом, принятым где-то в 90-е годы, дата празднования или дата Бородинского сражения, дата празднования годовщины Бородинского сражения установлена 8 сентября. Хотя в 1812 году по новому стилю 26 августа соответствовало 7 сентября. Так что, в принципе, мы празднуем на следующий день после окончания битвы. Ну, возможно, в этом есть какая-то логика. 7 числа сражались, 8 праздновали. Хотя, в принципе, 8 никто не праздновал. Ни у французов, ни у русских никто не праздновал. И там думали, что дальше делать. А вот, опять-таки, возможно, кто-то думал, а кто-то, возможно, и знал, что он будет делать дальше. Потому что, несмотря на то, что трактовок того, насколько это сражение было спланировано, насколько оно было стихийным, это масса. Но, тем не менее, есть основания считать, что и весь предшествующий этап, и весь последующий, и сам ход сражения Кутузов полностью держал в своих руках. Опять-таки, мы это доказать не можем, потому что он не записывал свои планы перед битвой. Значит, никому не докладывался о своих стратегических соображениях. Значит, он проводил военные советы, принимал решения, отдавал приказы в ходе сражения. Но, повторяюсь, сравнить то, что было написано до, с тем, что получилось после, мы не можем. Можем только на основании неких доступных нам знаний сравнивать ситуацию с аналогичными действиями Кутузова в других ситуациях, сравнивать ситуацию с тем, что нам известно в целом в 1812 году, ну и приходить к определенным выводам. Так вот, есть мнение, значит, что изначально Кутузов занял неправильную позицию. В результате войска вынуждены были срочно укреплять в последний день перед битвой Флеши, срочно их строить. Вот. Ну, это, короче говоря, сражение оказалось для обоих полководцев достаточно, кстати, внезапным, и они исходя из уже сложившейся ситуации. Вот, опирается эта версия на то, что Кутузов вытянул, в принципе, укрепление в прямую линию, значит, начиная от северных редутов, с которыми практически не связано никаких историй во время Бородинского сражения, так как там боев не происходило, и заканчивая Шевардинским редутом. И центром позиции была батарея Раевского. Вот. Вроде бы, кстати, логика заключалась в том, что армия вытянута в линию вдоль реки Колоча, прикрыта ею. Наполеон, двигавшийся основными силами севернее села Бородино, вернее, подходивший с запада к селу Бородино, но севернее реки, значит, должен был оказаться под пушечными выстрелами, проводить развертывание под ними, значит, и сходу штурмовать редуты. Собственно, это и произошло. За двое суток до Бородинского сражения состоялся Шевардинский бой, в ходе которого французы взяли Шевардинский редут. После практически суток борьбы и перевели войска на южный берег Колоча, развернулись на пространстве в основном между батареей Раевского и багратионными флешами. Севернее, на северном берегу Колоча напротив села Бородино стоял только итальянский корпус Евгения Багарне. Единственные все основные силы французской армии оказались на другом берегу реки. Но уже сам факт суточного сражения за Шевардинский редут заставляет усомниться в версии внезапности происшедшего для Кутузова. Во-первых, он был, кстати, в курсе того, что его левый фланг практически зависает. Во-вторых, он был в курсе того, что южнее, по, насколько я помню, старой Смоленской дороге, движется корпус Понятовского, польский корпус, который выходил практически в тыл русским позициям. Некоторые, кстати, спрашивают, а чего, собственно, Кутузов не взял и не уничтожил корпус Понятовского, который двигался в стороне от основных сил. Но, очевидно, потому что у него уже был опыт в значительно лучших условиях во время войны 5-го года, 1805-го, когда русская армия еще только отступала к Аустерлицу. Наполеон перебросил один из своих из корпусов своей армии через Дунай для того, чтобы отрезать дорогу Кутузову. Кутузов сумел этот корпус практически окружить, попытался его уничтожить, но французы достаточно эффективно сопротивлялись. В результате, после ничего не решившего сражения, русские продолжили отступление, а Наполеон соединился со своими войсками. То есть некоторые неприятности были у французов, но проблем никаких особых не было. Данная ситуация была, ну, очевидно, не такой выгодной для русских войск, потому что Наполеон находился рядом, его не отделял от корпуса Понятовского широкий Дунай, всего лишь узкая речка, значит, и вряд ли русская армия могла вести два сражения одновременно в удаленных друг от друга точках, и при этом смогла бы создать достаточный перевес, чтобы уничтожить корпус Понятовского раньше, чем на другом фланге Наполеон сумел бы одержать решительную победу. Вот. То есть мне лично ближе точка зрения, которая рассматривает, традиционная точка зрения, которая рассматривает Шевардинский редут как пожертвованную пешку для того, чтобы заставить Наполеона развернуть свои силы именно на пространстве между батареей Раевской и Багратионовыми флешами. Пространство небольшое, не очень удобное для действий многочисленной французской кавалерии. Оно было, ну, сейчас покрыто лесами, а тогда было покрыто кустарником, значит, неровное, вот, с многочисленными ручьями ручьев, рек, мелких речушек, вернее, с несколькими удобными для обороны селами, с несколькими возвышенностями, на которых развертывалась русская армия. В общем, да, и кроме того, оно было относительно небольшим, то есть французы должны были наступать густыми массами, что удобно расстреливать многочисленной русской артиллерии. То есть фактически сражением за Шевардинский редут Кутузов вынуждал Наполеона развернуть силы на удобном для него направлении. Повторяю, мы это доказать никак не можем, потому что никаких сообщений по этому поводу не было, но банальная логика заставляет нас так предположить. Хотя бы потому, опять-таки, что Кутузов не пытался удержать всю свою позицию, не пытался удержать Шевардинский редут, в то время как против него действовало порядка уже двух французских корпусов, значит, что составляло примерно треть сил наполеоновской армии, значит, удерживала его, по сути дела, одна дивизия гренадерская Воронцова. И дополнительные силы для удержания редута не перебрасывались. То есть резервы туда подходили в ходе сражения небольшие. Значит, в основном для того, чтобы локализовывать прорывы местного значения. Вот, и просто удержать редут до ночи, дав возможность войскам в ночное время спокойно отступить. Но не наблюдается попытки, как, допустим, было во время сражения, когда на те же флеши перебрасывались войска с правого фланга, корпуса двигались один за другим, значит, и входили в сражение на протяжении всей битвы. И фактически вся битва и развернулась вокруг флеш и затем вокруг батареи Раевского. То есть корпуса, которые стояли севернее батареи, все практически сместились на юг, пехотные корпуса русской армии. Насколько я помню, там были 5-й корпус Остерман Толстого и 7-й Багаута. То есть такие действия Кутузов не предпринимает для защиты Шевардинского редута, хотя позиция вроде бы удобная, французы за рекой, и опять же 5-й корпус Понятовского отлезан от основных сил. Создавать проблемы может, но вроде бы как действовать вынужден самостоятельно. Ну и не такая гигантская мощь, значит, разбить-то его вряд ли получится, я уже сказал, но и он создать каких-то дополнительных проблем, создать дополнительные проблемы вряд ли мог бы серьезные русским войскам, если бы они взялись бы отстаивать Шевардинский редут. Но сражение не свелось к борьбе за редут. Его оставили, спокойно ушли на другую позицию. То есть, с моей точки зрения, это является достаточно убедительным свидетельством того, что Кутузов готовил именно ту позицию, которую мы видим на утро 26 августа. Но есть и еще нюансы. Значит, мы знаем, что отступление русской армии было предусмотрено Барклаем, то есть планом Барклая. И мы знаем, что Кутузов, несмотря на громкие заявления о том, что он пришел остановить Наполеона, дать ему сражение там и так далее, которые хотели услышать и общество, и армия, что он, в общем-то, этому плану продолжал следовать. И в этом плане мы можем увидеть кальку Бородинского сражения, которое произошло на год раньше, в 2011 году. Рущукское сражение в рамках Слободзейской операции. Тогда Кутузов командовал молдавской армией. Благодаря его победе в Слободзейской операции была завершена русско-турецкая война. Завершена за месяц до вторжения Наполеона в Россию. Что было очень важно, так как войска Третьей армии, которая находилась на турецком направлении, тут же двинулись к основному театру боевых действий. Что позволило, кстати, остановить движение на юг, на Украину, корпусов Ренье и Шварценберга и польской дивизии Домбровского. Это была достаточно крупная группировка, порядка 50 тысяч, даже с лишним человек, которая могла создать достаточно серьезные проблемы, если бы она пересекла бы Припять, вышла бы в слободские земли, создала бы угрозу с юга тем же Калуге и Туле. Значит, маневренность, или вернее, пространство для маневра русской армии бы серьезно бы сократилось в таком случае. Так вот, то, что армию Тормасова удалось моментально практически начать перебрасывать на главное направление, то, что она практически сразу же значит, после нескольких сражений заставила французскую южную группировку перейти к обороне, это заслуга, в общем-то, Кутузова, который выиграл Слободзейскую операцию. А одним из ее этапов было Рущукское сражение. Причем, если мы посмотрим на ситуацию, то в стратегическом плане это один в один ситуация Бородино и после Бородина. То есть Кутузов дает сражение под городом Рущук, под крепостью Рущук, турецкой армии. Армия турок превосходит его численно. Это сражение русские выигрывают, то есть турки не смогли разбить русскую армию, смогли взять крепость, но решительной победы нет. Вот турецкая армия стоит напротив, она все еще сильна, она получает подкрепление, и самое главное, что русским необходим мир. Но мир необходим победный, потому что война-то по большому счету выиграна, значит, и надо получить с этого хоть какие-то дивиденды. Турки, прекрасно понимая, что у русских назревает серьезная проблема на западном направлении, не очень торопятся этот мир заключать. Им надо помочь. Для этого надо разгромить вооруженные силы, то есть разгромить армию. Когда воевать нечем, политическое руководство становится значительно более сговорчивым. Кутузов после выигранного практически сражения оставляет крепость Рущук и уходит на другой берег Дуная. На левый берег. Турки радостно крепость занимают. Значит, приходят к выводу, что русская армия бежит. И начинают переправляться на другой берег, создавать там укрепленный лагерь для того, чтобы, перебросив силы, начать преследование. Силы они перебрасывают, им никто не мешает. Значит, сосредотачивают в укрепленном лагере не то 50, не то 60 тысяч человек, а вся их армия примерно 75 тысяч. То есть на другом берегу остается тысяч 10-15.

через некоторое время, после того, как они там посидели, да, Кутузов перебрасывает на другой берег отряд генерала Маркова, уничтожает турецкие отряды на правом берегу Дуная, и армия оказывается блокированной. Блокированной без подвоза, она очень быстро начинает голодать. Пару попыток вырваться не получаются, потому что, с одной стороны, река полноводная, Дунай, чай Николача. Вот. А с другой стороны, русская армия, занимающая очень неудобные для штурма позиции. В результате армия капитулирует. Османская порта подписывает так нужный России мир буквально в мае 1812 года. То есть всего за месяц-полтора до вторжения Наполеона. А сама Слободзейская операция проходила на протяжении всего 1811 года. Потом шли переговоры, понятное дело. Вот, завершались военные действия, шли переговоры. Да, а Кутузов как раз за это, за эту операцию получил титул графа. Потому что, ну, о том, что он светлейший князь Голенищев-Кутузов, да, знают практически все. Вот, а тем самым до начала 12-го года он был просто Голенищев-Кутузов. А уже в конце 12-го года он был светлейшим князем. Поэтому момент, когда он получил графский титул, был очень короткий, когда он им пользовался. Но вот как раз под Бородино русской армией командовал еще не светлейший князь, а граф Кутузов. Вот, который получил этого самого графа за Рущукское сражение, за Слободзейскую операцию, за Бухарестский мир с Османской портой. Если мы в стратегическом плане посмотрим на то, что, кстати, произошло, значит, мы увидим абсолютно аналогичную ситуацию. То есть Кутузов принимает командование за какую-то там неделю, по-моему, до Бородинского сражения, и тут же начинает искать место для сражения, при этом войска продолжают отступать к Москве. То одно место ему не нравится, то второе место ему не нравится. И когда вот Москва уже за спиной, ему вдруг место понравилось. Не то, чтобы оно было таким уж удобным, не то, чтобы оно так уж отличалось от всех остальных. Никто не говорит о бородинской позиции, как об особо выдающейся позиции. Но место почему-то Кутузову понравилось, он именно в этом районе решил дать сражение. Ход сражения примерно такой же, как под Рущуком, только вместо турок французы. Французы наступают, русские обороняются, значит, в результате стратегическая цель не достигнута, русская армия не разбита, значит, ну и французская не уничтожена. И у французов открытые коммуникации, они могут получать подкрепление. К ним, кстати, через пару дней после Бородинского сражения 5 или 6 тысяч подкрепления подходит. Вот. Ну, то есть, вполне, кстати, оптимистичный взгляд на дальнейшую проблему у Наполеона. И после этого Кутузов оставляет Москву. Значит, есть те самые свидетельства, что Кутузов якобы собирался дать бой, значит, на следующий день, что только узнав о огромном количестве погибших и раненых, он передумал и решил отступать. Но Кутузов вообще-то великий лицемер. Значит, и его собственные генералы никогда не знали, что он думает по какому поводу. Значит, начнем с того, что о огромных потерях Барклай докладывал ему еще в ходе сражения и настаивал на том, что необходимо отступать. То есть сражение еще не было закончено, Барклай докладывал, что потери огромные и что для спасения армии необходимо отступить. Вот поэтому новостью сообщения о потерях для Кутузова не стало. Ну и кроме того, любой командующий того времени, наблюдая за ходом сражения, примерно мог представить себе масштаб потерь, тем более, что, во-первых, постоянно поступали донесения, а во-вторых, по приказу Кутузова постоянно войска двигались

0: на направлении особо ожесточенной схватки. И он прекрасно знал, сколько дивизий и корпусов там уже перемолото. То есть он мог там ошибаться плюс-минус 5-10 тысяч в ту или в другую сторону, но общий уровень потерь ему был примерно понятен. Вот, так что решение об оставлении Москвы было, судя по всему, принято задолго до начала Бородинского сражения. И никак не зависело от его, кстати, исхода. В рамках этого сражения Кутузов не собирался побеждать Наполеона, потому что это было просто невозможно. Ему можно было нанести тактическое поражение, но при этом он отступал к своим резервам, постоянно укреплялся. Значит, это была, кстати, битва-ловушка. Такая же битва, как я уже сказал, как была под Рущуком. Сейчас у нас будут новости, а потом мы вернемся к этому занимательному сражению.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Кабмин утвердил меры поддержки бизнеса после атак БПЛА. Речь идет о селерах Вальдберрис. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба Кабинета министров. Принятое решение предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий, говорится в документе. Поддержку получат юридические лица и ИП, чей ущерб превысил 5% годового дохода. До конца 2026-го для них также приостанавливаются налоговые проверки и контроль правильности начисления и уплаты страховых взносов. Кассационный суд отклонил жалобу на изъятие имущества Тимура Иванова. Обращение было подано от имени бывшей супруги, экс-заместителя министра обороны Светланы Захаровой и ее компании. Речь идет об обращении в доход государства собственности объемом более 1,2 миллиарда рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Кроме того, кассация не стала рассматривать жалобу заявителя, который приобрел у Захаровой автомобиль. Иванов занимал пост замглавы Минобороны с 2016 года и курировал строительные объекты. Его задержали и отстранили от должности в апреле 2024 года. В 2025-м Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии по делам о растрате и легализации преступных доходов. NBC News сообщил о планах Даниэла Дрискола уйти с поста министра армии США. Он намерен покинуть должность уже в сентябре. В администрации президента США, напротив, хотят, чтобы Дрискол доработал до конца года. Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что Дрискол может покинуть пост до конца года на фоне разногласий с шефом Пентагона Питом Хекситом. Их отношения многие в ведомстве оценивали как напряженные, и со временем их взаимодействие переросло в открытый конфликт. Астрономы сообщили о возможности увидеть максимальное сближение Луны с Венерой. Они будут находиться на расстоянии нескольких угловых минут 14 сентября. Наблюдать явление можно с помощью любительских телескопов или биноклей, отметил научный сотрудник физико-астрономического отдела Государственного музея истории и космонавтики имени Циолковского Александр Алексеев. Максимальное сближение будет достигнуто днем между 13 и 14 часами, уточнил он в комментарии ТАСС. По словам Алексеева, сентябрь считается одним из лучших месяцев в году для астрономических наблюдений. Вечером в юго-западной части неба будут находиться созвездия Лебедя, Лиры и Орла, а на юго-востоке – Пегаса, Андромеды и Персеи. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, пасмурно, ветер северо-западный, более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 747 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 16-18, вечером 14-15 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
4: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
8: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
9: Вопросы нотариусу. В эфире член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе нотариус города Москвы Илья Радченко. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
0: Снова здравствуйте. Итак, возвращаемся... Возвращаемся на Бородино. Что знает Кутузов до сражения? Он знает, что план Барклая утвержден императором, согласован с ним, но что куча молодых генералов в армии очень им недовольны, что они возмущаются, если заставляют отступать, что не хотят одержать блестящую победу прямо завтра, там и так далее. Он знает, что недовольство аккумулируется на Барклае. Он знает, что возглавляет практически недовольных. Самый, наверное, популярный генерал на тот момент России – Багратион, Петр Багратион. Ученик Суворова, соратник Кутузова. Человек со сложным характером. Он понимает, что поддержка императора у него будет примерно такая же, как у Барклая. Значит, то есть я-то с тобой согласен, но прикрывать я не буду. Отвечаешь за отступление ты. Дальнейшее. То есть за реализацию этого самого плана. Он не может уходить за Москву без сражения. Армия просто перестанет подчиняться главнокомандующему. Это с одной стороны. С другой стороны, он понимает, что если он уйдет за Москву без сражения, то он насторожит и Наполеона. То есть, а с какой стати русские все бросают? Они что, действительно до Камчатки будут отступать? И тот может не пойти в ловушку. Наполеон опасный противник. Он располагает достаточно крупной армией на театре боевых действий. Она превосходит русскую численно. Пока еще превосходит. У него ближайший к нему резерв, корпус Виктора, стоит в Смоленске в нескольких переходах от армии. По всей дороге от границы и практически до Бородинского поля к нему идут резервы. Потому что границу перешло 420 тысяч войск из общей группировки за 600 тысяч, которая была создана в Великом Герцогстве Варшавском. А после этого постоянно к этой армии двигались маршевые колонны. с пополнениями, с резервами там, и так далее. И они продолжали движение и во время Бородинского сражения, и после него. Вот, только когда армия начала идти назад, они прекратили движение туда, вперед в этом направлении. Хотя до малоярославцы еще двигались, резервы еще подходили к армии наполеоновской. То есть в прямом столкновении с сильным противником русская армия имеет возможность одержать тактический успех. Даже заставить его, возможно, отступить. Без гарантии можно и проиграть. Но теоретически можно заставить его отступить. Он отступит к резервам, усилится, тут же перейдет в наступление опять. Это, русская армия будет нести серьезные потери, но при этом не получит никакого стратегического перевеса. При этом надо понимать, что от Риги до Смоленска и от Смоленска до, ну, почти до Припяти территория страны оккупирована уже Наполеоном. Это очень серьезный кусок. И если его не разгромить и не выбросить за территорию страны, причем именно разгромленного с уничтоженной армией, то вполне возможно, что на следующий год он не будет таким благодушным и начнет расширять Польшу, проводить ее новые границы. Опять-таки начнет освобождать крестьян, начнет внедрять кодекс Бонапарта на этих самых территориях, будет, начнет перекройку тех регионов России, которые ему удалось оккупировать. Выбивать его оттуда лобовыми атаками будет очень сложно. Ну вот Витгенштейн выбивал на петербургском направлении под Кастицами. Ему удалось разгромить, не разгромить, нанести поражение корпусу Удино. Потом он объединился с Сен-Сиром, и под Полоцком Витгенштейн уже оказался в ситуации, когда, ну, опять-таки, частично нерешенного сражения, но, в принципе, можно сказать, что французы его выиграли, потому что стратегическая задача, поставленная русским командованием, не была решена, не был взят Полоцк. И французские корпуса стояли напротив Витгенштейна, закрывая ему дорогу. И без наступления Кутузова неизвестно, как бы долго бы это удовольствие продолжалось. И чем бы еще закончилось. Точно так же и под Ригой корпуса Макдональда и Йорка Вартенбурга, прусский корпус Йорка Вартенбурга, никуда не собирались уходить и занимались осадой города. Ну, вялый такой, в общем-то, ну, на дальних подступах, но, тем не менее, в любой момент могли и активизироваться. То есть, понимаете, стратегическая обстановка была далеко не такой благоприятной для России, как может показаться, исходя из последующих событий. То есть Кутузову необходимо было заманить Наполеона в такую же ловушку, какую он заманил турок под Рощуком. И такой ловушкой должна была стать Москва. Другой такой ловушки не было. Не было такого места, в которое бы французы бы пошли и позволили бы себя, по сути дела, окружить. Наполеон исходил из того, что если он войдет в Москву, то, он нанесет серьезный удар психологический населению России и в результате получит мир на своих условиях. Собственно, Бородинское сражение для этого и было предназначено. Оно все свелось к встречному бою на расстоянии примерно 2-3 километров от батареи Раевского до Утицкого кургана и на глубину примерно в 2-3 километра от Багратионовых флешей до Семеновских высот, Семеновского ручья, Семеновских высот за ним. Вот на этом пространстве собралось 250 тысяч человек, примерно, ну, там, может быть, чуть меньше, потому что не все резервы вступили в бой. Значит, ну, 200 тысяч человек собралось на этом пространстве. Значит, с завидным упорством резали друг друга с утра до вечера, после чего разошлись на исходные позиции. Потому что сражение закончилось тем, что к ночи Наполеон отвел войска на исходные позиции, с которых они начинали штурм позиции русских. А Кутузов на следующий день, соответственно, отступил от Бородинского поля к Филям, а потом уже, кстати, оставил Москву и ушел. Хотя, опять-таки, не последние генералы в его армии, осматривая позицию под Москвой, находили ее вполне пригодной для обороны, считали даже чуть ли не лучше, чем Бородинская. Кутузов сказал, нет, позиция плохая, будем отступать. Заметьте, Кутузов после сражения присылает императору, буквально еще потери не посчитаны, как говорят наши ученые, которые считают, что Кутузов только оглушенный потерями решил отступать дальше. То есть еще пушки стреляют на поле боя, а Кутузов уже пишет императору сообщение о том, что он Наполеона разбил, на следующий день собирается преследовать. Наступать собирается на следующий день. После чего отступает и оставляет Москву. Его за это не наказывают. Ничего не происходит. Император воспринимает известие нормально. Ну, вот сдали Москву и сдали. И он, конечно, высказывает некоторое недовольство перед обществом, но без каких-то тяжких последствий для командующего армией. Ну, ведь это же прямое введение в заблуждение главы государства. Притом, надо понять, что Александр человек крайне подозрительный. Кутузова не любит еще с Аустерлица. Считает, что тот его на Аустерлицком поле подставил. Прямо говорит, что я был молод, горяч, значит, Кутузов должен был меня остановить. Тогда. То есть отношения у них не идеальные. И вроде бы как логика подсказывает, что после фактического обмана, когда приходит сообщение о победе, а после этого выясняется, что войска уходят и сдают столицу, должны были последовать оргвыводы жесткие. Они не последовали. Кутузов остался командовать армией. Вот хоть, допустим, когда Кутузов в Бунцлау умер, но его совершенно спокойно заменили Витгенштейном. Витгенштейн командовал армией. До этого армией командовал Барклай, который убыл уже из Тарутинского лагеря. Значит, тоже вполне мог заменить Кутузова. Был Бениксен, который первым в русской истории, значит, при Сишейлау формально, значит, как он считал, одержал победу над Наполеоном. Опять-таки, сражение нерешенное, но в русском обществе считали, что Бениксен одержал победу. Значит, нельзя сказать, чтобы свет клином сошелся на Михаила Илларионовича, который к началу боевых действий вообще находился в отставке, и, в общем-то, до назначения на должность главнокомандующего командовал всего лишь Санкт-Петербургским ополчением. Не бог весть, какая должность во время нападения на Россию страшного врага. То есть предполагалось, что можно обойтись и без Кутузова. И ведь самое главное, что к этому времени большая часть плана Барклая уже была выполнена. Значит, и Кутузов, конечно, талантливый генерал, но и другие были не бестолковые в русской армии. Там целое созвездие военачальников. Но, судя по тому, что никаких оргвыводов не последовало, император был, кстати, готов к подобного рода решению и прекрасно понимал, что Москва будет сдана. Знал это даже, не понимал, а знал. Потому что иначе его поведение сложно объяснить. И да, Москва сдана, и Наполеон через некоторое время понимает, что он попал в ловушку. Потому что он не сидит. Он начинает посылать своих эмиссаров с предложениями мира. Вначале к Кутузову, потом к Александру. непосредственно. То есть он осознает, что ему надо выбираться отсюда как можно быстрее. Если бы он бы считал, что у него все в порядке, он бы не посылал бы своих эмиссаров. Он бы ждал, когда ему предложат мир. Как это и было в самом начале. Он сидел в Москве и ждал, когда ему предложат мир. Но тут выяснилось, что вокруг Москвы стягивается кольцо. Что французам все труднее и труднее отправляться куда-то на фуражировку. Что корпус Мюрата наполовину отрезан от сообщения с главной квартирой. Что, в общем-то, через некоторое время 85 тысяч французов в Москве рискуют оказаться полностью блокированными, как в свое время турки. Только здесь нет Дуная, и отсюда можно выйти. И Наполеон выходит и пытается прорваться в южные губернии. Кстати, заметьте, опять-таки, это тоже говорит о том, что он понимает, что попал в ловушку. Если бы он считал, что он все еще побеждает, он бы прикрылся бы от Кутузова заслоном и двинулся бы на Санкт-Петербург окончательно побеждать императора Александра, пугать его, добивать. Напомню, под Ригой стоит два корпуса. Два корпуса стоит под Полоцком. Ну и у Наполеона с собой раз, два, три, четыре, пять, считая его, пять, нет, еще плюс гвардия, да. Значит, ну, эквивалент шести корпусов, плюс вся резервная кавалерия. Это, то есть, мощная сила. Он отправляется на юг, в южные губернии с целью уйти из России, значит, по этим самым, по дорогам, где приготовлены запасы. То есть, запасы для русской армии, но потреблять их может и французская. Он не намерен дальше наступать, он намерен только попытаться сохранить армию. Что ему, собственно, и не дает сделать Кутузу. И на протяжении всего остального отступления Наполеона Кутузов все время сдерживает своих генералов от попыток разгромить его. Он не видит необходимости тратить силы армии на убийство французов, которые границы должны вымереть сами. И, собственно, это и происходит. То есть французская армия не столько теряет в прямых столкновениях с русскими, сколько она теряет в результате разложения войск, которые бегут, бегут и бегут по голодной дороге, которые не смогли задержаться даже в Смоленске. И вот если рассматривать Бородинское сражение как часть общего плана, да, как часть намерения заманить Наполеона в ловушку в Москве, да, не как попытку, последнюю попытку остановить врага под Москвой, а наоборот, как способ заманить его в Москву. Вот тогда, в принципе, с моей точки зрения, все неясности становятся на свои места. Ну, кроме того, что мы празднуем 8 сентября. А так все остальные неясности становятся на свои места. Кутузову было, по большому счету, все равно, где дать это сражение, потому что он не собирался его ни выигрывать, ни проигрывать. Значит, он знал, что его армия достаточно хороша для того, чтобы устоять под ударами противника, который ее превосходит еще численно, но уже не в разы. Там примерно 135 тысяч французов против 120 русских. Да, у русских 20 тысяч это ополчение. Значит, ну, тем не менее, не катастрофа. Достаточно сопоставимые силы встречаются на поле боя. И его задача просто простоять с утра до вечера. Простоять, не дать противнику уничтожить армию, после чего отступить дальше. Что он, собственно, и сделал. И вся работа заключалась в том, опять-таки, чтобы изначально заманить Наполеона на пространство между батареей Раевского и Багратионовыми флешами, и после этого организовать туда переброску войск. И все, чем занимается Кутузов примерно с 9 часов утра, если не раньше, это отправляет резервы с правого фланга на левый. Они туда идут, идут, идут, идут, идут, идут, пока практически не заканчивается. К этому времени у Наполеона тоже заканчиваются резервы. У Наполеона остается не введенных в сражение порядка 12 тысяч старой гвардии, потому что молодая гвардия уже принимала участие в боях против корпусов Платова и Уварова на северном фланге за Колычем. У Кутузова остается часть резервов от 5-го гвардейского корпуса, не использованных в сражении. Возможно, не 12 тысяч, может быть, их там остается 6-7 тысяч. Но войска, еще не использованные в сражении, есть у обеих сторон, их мало. Все остальные смертельно устали, понесли серьезные потери, и французы, и русские. Им необходимо, кстати, прийти в себя, обеим армиям. Они не могут продолжать битву. Ну, вот и все, и Кутузов спокойно уходит, спокойно ищет нужное ему место. Он вначале становится в Красном, потом переходит в Тарутино. Наполеон даже теряет соприкосновение с ним. То есть на какое-то время Мюрат, который двигается за русскими, причем не преследует, а именно двигается за русскими. То есть это не попытка добить убегающую армию. Это наблюдение за противником, который достаточно силен для того, чтобы завтра же вступить с тобой в сражение. Так вот, Мюрат теряет контакт с русской армией, потом находит контакт с русской армией. Но дальше все опять-таки ограничивается наблюдением. Наполеон не пытается наступать на Кутузова в том же Тарутино. Хотя, казалось бы, ну, ты же знаешь, где находится Кутузов. Тарутинский же бой был, только русские наступали на французов. Кутузов наступал на корпус Мюрата. Причем, опять-таки, сражение, которого Кутузов не хотел, в принципе. Но которого надо было дать, потому что генералы, значит, очень хотели. Кстати, неплохие генералы. И даже собирались окружить и уничтожить Мюрат. Но, как всегда, что-то немножко не получилось по ходу дела. Вот, потому что, когда на поле боя встречаются примерно эквивалентные противники, то полностью уничтожить оппонирующую сторону крайне сложно. За счет этого Кутузов давал в неудобной позиции и в численном меньшинстве Бородинское сражение, будучи уверенным в его исходе. И самое главное, что вот в этом самом, в этой, ну, как сказать, Бородинской операции, да, или Бородинско-Малоярославской, включая Тарутинское сидение операции, она полностью контролировалась Кутузовым. То есть это, наверное, первый случай, когда штаб, Кутузов со своим штабом, главнокомандующий, разработал операцию до ее, кстати, реализации, полностью контролировал ее ход, включая сражения и бои в этой операции, включая всякие неожиданности. То есть для того, чтобы победить такого полководца, как Наполеон, обладавшего той армией, которая была у Наполеона, на тот момент лучшей в мире, необходимо было исключить любую случайность. Исключить вариант «Наполеон не зашел в Москву». Исключить вариант «Наполеон отступил к Смоленску» там, и так далее. Наполеон должен был действовать так, как ему было предписано Кутузову. И, повторяю, весь ход этой операции, в том числе и ход Бородинского сражения, его результат, действия Кутузова после Бородинского сражения, восприятие этого сражения императором, который на фоне бурления общества оказался на диво спокойным. Спокойным и совершенно уверенным. Это для Александра не характерно. Александр человек эмоциональный. Все это как раз свидетельствует о том, что это была хорошо подготовленная, согласованная на высшем политическом уровне, высшим военным руководством страны. Значит, операция, которая была проведена полностью под жестким контролем главнокомандующего на тот момент Михаила Илларионовича Кутузова. Вот. И, собственно, эта операция и решила ход войны. Больше отступление Барклая, значит, создало условия, создало предпосылки для разгрома Наполеона, а дальнейшее отступление Наполеона после Малоярославца, оно неизбежно вело к гибели Великой армии. То есть можно было более успешно воевать, можно было менее успешно воевать, значит, могло покинуть территорию России там 100 тысяч, значит, могло покинуть 30 тысяч. Но результат был один. Великая армия прекращала существовать как боеспособная сила. Вот. И решилось все это в промежутке между Бородином и Малоярославцем в течение буквально там пары месяцев. Вот. У нас на сегодня все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Спасибо всем за эфир. Сейчас новости. До свидания.
1: Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 11 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Адыгее задержан мужчина, готовивший теракт на объекте Минобороны. Он входил в запрещенную в России международную террористическую организацию, 11 участников которой также отправлены под стражу. Рейд сотрудники ведомства проводили совместно с МВД в Майкопе, сообщили в Центре общественных связей и Федеральной службы безопасности. У задержанного изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с боевиком украинской террористической организации, которая координировала его деятельность, пояснили в ведомстве. Там добавили, что возбуждены уголовные дела, фигуранты арестованы. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите ШОС. Он пройдет с 30 августа по 3 сентября в Бишкеке. Информацию привели в МИДе КНР. Там добавили, что китайский лидер также посетит с государственным визитом Египет. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент Владимир Путин намерен участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества. На борту самолета рейсом Анталья-Екатеринбург скончался пассажир. Лайнер произвел внеплановую посадку в Атырау в Казахстане. В пресс-службе департамента полиции на транспорте республики уточнили, что инцидент произошел 25 августа. Предварительная причина смерти пассажира – острая сердечная недостаточность, добавили правоохранители. Они подчеркнули, что подробная информация не подлежит разглашению в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Казахстана. Региональные СМИ сообщали, что скончался 41-летний россиянин, который возвращался на родину после отдыха в Турции. В РСТ оценили введение властями Мальдив налога для иностранного турбизнеса. Он не окажет влияния на российских путешественников. Даже при включении его в стоимость путевок значительного роста цен не будет, сообщил член правления организации Артур Мурадян. В комментарии РИА Новости он добавил, что в настоящее время не получали никакой информации от принимающих партнеров о новых сборах. По его словам, согласно новому закону, налог принесет экономике архипелага около 100 миллионов долларов в год. Ранее парламент Мальдив принял законопроект, который обяжет иностранных туроператоров и системы онлайн-бронирования регистрироваться в налоговой службе республики и платить налог с продажи услуг. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 57 копеек, доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей и 52 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, пасмурно, ветер северо-западный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают 16-18, вечером плюс 14-15 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8 FM. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
12: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
14: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
13: для пользы больного, будучи далек от всякого
15: намеренного, неправедного и пагубного.
12: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
12: Каждую субботу после 7 вечера.
16: «Личные обстоятельства».
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Имена. Поверх времен.
18: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников.
12: Каждую субботу после 15 часов.
18: Авторская программа Леонида Варебруса
17: «Имена. Поверх времен».
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
8: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
9: Вопросы нотариусу. В эфире член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе нотариус города Москвы Илья Радченко. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
18: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
20: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
21: А мы свободны для всех. И даже для министра.
22: Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
23: Мы с вами на одной волне.
24: Hello.
3: общежитие слушает.
21: И мы вас слушаем.
4: Галочка, ты сейчас умрешь.
21: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
6: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: 11 часов 8 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. Господи, кто тут сидел глухой такой, а? Я прям себя чуть не оглушил. Герман Бабаян.
24: И Макс Челноков.
23: Сегодня среда, 26 августа. Всем прекрасного дня, всем хорошего настроения, друзья. Проведите эти три часа вместе с радиостанцией «Говорит Москва», и все у вас будет замечательно.
24: Каждый
23: правда?
24: Раз, когда ты вот заходишь на эту фразу, да, что да. Вот и все у вас будет замечательно. Я вспоминаю рекламу одной воды, которая несколько лет назад крутилась у нас на телевидении, где рекламный ролик заканчивался фразой «И день будет светлый».
23: А, давай так и тоже будем говорить. День будет свежим. Давай свежим. Давай свежим. И день будет свежим. Так, не знаю, работают у вас телефоны или нет. У меня, например, не работает. Интернет я не могу включить, ничего не могу. Вот. Так, Максим, вы обещали рассказать историю про анализы, когда Марина не будет в студии. Анастасия, напомните, чьи анализы и как это. О чем рассказывать? Что за история? Я не помню контекста.
24: Мне очень нравится то, что нам His Shadow написал.
23: Чё-то вы без Марины совсем расслабились. Один здесь так поздно, только Георгию из Бабаянов можно начинать. Но вот не мы, это накидали анонсов.
24: Кстати, 11.10 вот только сейчас началось. Мы в 11.08 уже начали.
23: Вот именно, так что не наезжайте на нас. Так, что нас ждет в ближайшие три часа? В этом часе мы с вами поговорим о том, что, например, нашествие клопа-вонючки угрожает Москве.
24: Это кошмар.
23: Ты знаешь, кто клоп-вонючка такой есть? Клоп-вонючка пахнет, да, очень сильно пахнет. Поэтому, друзья, будьте бдительны. Столетнему пациенту вернули зрение. Значит, московские врачи успешно провели сложную операцию. Вот. Далее, рождаемость в мире впервые в истории упала ниже уровня, который нужен для воспроизводства населения. Когда я вчера прочитал эту информацию, то сразу подумал, как печально. На что моя коллега...
24: Договори. Мы вчера это даже в «Револьвере» обсуждали.
23: Да ты что?
24: Да, с Алексеем Николаевичем Зубцом.
23: По поводу, да, кстати, с этой недели вы можете, друзья, наблюдать за Германом Бабаяном еще и в эфире программы «Револьверы». А каждый день в 11... А, не каждый
24: 10,
23: день.
24: Вторник, четверг.
23: Со вторника по четверг в 10 утра. Не обращайте внимания на меня. У меня из носа торчит тампончик, да. У меня какой-то, не знаю, то ли от любви, то ли от погоды. Ну, такое какое-то...
24: Вернее всего, и то, и другое.
23: Да, кровообращение странное. Вы можете это все увидеть в нашем видеоэфире. А где сейчас расскажем. Да, мы еще сегодня обязательно в конце часа поговорим об опасных запасах.
24: Что ты знаешь, такое опасные запасы?
23: Люди стали...
24: Обогащенный уран у Ирана?
23: Нет. Люди стали запасаться, например, хранят со времен пандемии килограммы сахара, который уже прогорк, банки с тушенкой.
24: Сахар может прогоркнуть?
23: Ну, конечно, он может намокнуть.
24: Что такое прогорк?
23: Ну, он становится горьким, он становится, сбивается в камень и так далее. Да, всякие-всякие разные моменты с ним могут быть. Вот, так что, друзья, имейте в виду, мы поговорим о продуктах, сколько можно их хранить, где и как. Ну, и в следующем часе программы «Народный адвокат» к нам заглянет нотариус, будете задавать ему вопросы. А вот вместе с Екатериной Астаховой будем говорить о маркетинговых уловках. Вот такой чудесный день. Свежий, светлый, свежий. Да. Поехали.
25: Макс, Марина и Герман. Лето на радио. Говорит Москва.
23: Мне тут Гера... Рекомендует, комментирую, сейчас подтечет у тебя с твоего тампончика все.
24: Ну,
23: я еще засуну что-нибудь. Я тут стол весь умазал. Так, давай расскажем, какие у нас средства связи.
24: У нас есть смс-портал, куда вы можете писать. Мы будем читать ваши сообщения. Это +7 925 48 94 8. Также вы можете писать нам в наших ботов в Телеграме и в Максе, и там они называются «Говорит МСК Бот». Можете звонить нам в прямой эфир, обязательно возьмем трубку 8495-7373-94-8. У нас есть телеграм-канал, называется «Радио Говорит МСК». А у нас еще есть видеотрансляции, они ведутся на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», «Рутюб-канале Говорит Москва» и в нашей группе ВКонтакте, которая называется как? Правильно, «Говорит Москва». А, и еще у нас есть Дзен.
23: Отлично. Так, 26 августа. Что сегодня принес этот день? Во-первых, сегодня оказывается день привлечения удачи. Знал ли ты, Герман, об этом?
24: Нет.
23: Я не знаю, как можно привлекать удачу, но возможно, да.
24: Кроличью лапку на шее носить.
23: Кроличью лапку? Да. Ну, слишком как-то тяжеловато, и вылезать будет. Вот наш звукорежиссер Александр Казаков, а мы его забыли представить, да, Герману носить. Подарил какую-то мохнатку от занавеса в Большом театре.
24: Да, тут еще карта тройка есть.
23: А, так забирай. Я забрал, забирал. Уже, да. Все. Саша, goodbye, мой мальчик. Goodbye, мой миленький. Так, сегодня также еще день актера, оказывается. Поздравляем людей, сопряженных с этой профессией. День признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Еще сегодня, Гер, это, мне кажется, Маринка была бы счастлива, но увы, нету с нами нашей музы.
24: Ты говоришь, нашей... увы, как будто бы что-то случилось.
23: Ну что случилось? Отпуск случился. Ну, сегодня последний день, это... кстати. Ты понимаешь, последний день.
24: Да.
23: Завтра вернется наша обратно. Фурия. Ой, извините, какая фурия. Наша фея. Фея, конечно.
24: Что за день-то?
23: Наша медуза Горгона. Ой, какая медуза. Нет, нормально все. День музыкальной йоги.
24: Ух ты.
23: Маринка наверняка занималась.
24: Наверняка, да.
23: Как она занималась?
24: Может, даже преподавала.
23: Может быть, занималась же она это йогой с козами. Вот или с козлами, я уж не помню.
24: Занималась.
23: С козлами, наверное, да, с козлами. Ну, вот такая вот история. Так, в этом году, в этот день, в 1735 году был основан город Оренбург. Mm-hmm. Интересно, правда? Был запатентован пароход 235 лет назад. Вот, а также еще телеграф появился 168 лет назад. Ну, и, в принципе, вот такая вот, вот такой день, вот такие события, все интересно, очень классно. Вот, так что начинаем, пойдем дальше.

0: А как писать-то? У Макса телефон не работает. Игорь Владимирович, пишите в Макс другой, не мой. А в Макс, который наш, говорит МСК. Нет,
1: главное, что у нас в студии телефон
0: латиницей
1: работает.
0: Да. Так, давайте немножечко о медицине поболтаем.
1: Так.
0: Вот смотри, например, дедушке 100-летнему вернули московские врачи зрение. Они успешно провели операцию, очень сложную.
1: Мужчины выявили незрелую осложненную катаракту и подвывих хрусталика.
0: Извини, пожалуйста, а что такое подвывих хрусталика? Он как вот...
1: Ну, когда как вывихнул, но чуть-чуть совсем. Чуть-чуть.
0: А что надо делать глазом, чтобы вывихнуть хрусталик?
1: Ну, может, кто-то ударил его.
0: А, точно, или он упал, мог, да, травма, да. Ой, я не подумал, извините.
1: Такое сочетание требовало особой хирургической точности, рассказали в столичном депздраве.
0: Другое осложнение, да, это возраст, конечно же, пациента, но все прошло успешно. После операции ему стало хорошо, он поблагодарил врачей за возможность снова все хорошо видеть. Но это радостно же.
1: Ну, это
0: но
1: очень
0: радостно.
1: Круто. Это очень круто.
0: Я когда читаю новости о наших врачах, и когда вот говорят, вот, к ним не попасть, они, если и принимают, то все спустя рукава, мне так обидно. Вот ты знаешь, вот может быть, никого может не быть. Ни тебя с твоей, имеется в виду, профессии, ни меня с моей, ни Саша с его профессией. Не знаю, полуредакция, вся редакция. Вот половина людей, ну, если не окажется врачей, но человечество просто исчезнет. Просто мы все умрем именно от даже простейших каких-то болячек, которые... это как мы окажемся в 17-16 веке.
1: Ну,
0: с одной
1: стороны,
0: врачей.
1: Ты, безусловно, прав. Это великая профессия.
0: Это
1: безумно невелика, нужно.
0: Да, это потрясающая профессия.
1: Мы пережили какие-то.
0: Ну, как мы пережили? С какими? Представляешь, выжили только какие?
1: Ну,
0: на
1: да,
0: нас посмотри.
1: Выжили.
0: Выжили же, да, выжили. Но все равно это самая благородная профессия. И поэтому, господа, я обращаюсь к вам. Точно так же, как спасатели для меня в этой же череде и пожарные.
1: Это
0: вот это три профессии, которые просто вот для меня, да, это люди с большой буквы, перед которыми я всегда буду кланяться. Врачи, спасатели, пожарные. Вот. Да ты-то кто, господи? Кто мы?
2: Мы спасаем от скуки.
0: До свидания,
1: Александр
0: ничего мы не
1: Казаков
0: спасаем.
1: Александр говорит, что мы спасаем от скуки, поэтому
0: да.
1: Мы тоже важны. И достойно встать в один ряд.
0: Нет, мы можем исчезнуть, и никто не заметит, что нас нет.
1: Товарищи, напишите нам в чат, заметите вы, если мы исчезнем или нет.
0: Да, конечно, заметят. Это нормально. Вот Сергей Захаров пишет, йога с козлами звучит порнографично.
1: Ну, да.
0: Но как-то я не подумал, но я имел совершенно в виду другое. А потом, я еще, знаете, что хочу сказать? Мы вот часто обсуждаем в этой студии, в этой редакции тему лечения. Когда мы пренебрегаем посещением врача, основного, да, ну там терапевта.
1: Да.
0: Изначально ты сегодня куда идешь? Ты первым делом идешь к терапевту.
1: Да, потому что терапевт это менеджер среди врачей.
0: Да.
1: Знает, куда тебе дальше идти.
0: Он такой, знаешь, распределяющий. А
1: да,
0: дальше он
1: да.
0: Тебя в 30-й кабинет, в 25-й, в 17-й, в 146-й, к тому или иному врачу. И вы уже идете и там дальше вот все это решаете. Но! Большинство наших граждан и наших слушателей на это просто-напросто плюют. Они думают, ну что там закололо в боку, господи, да сейчас быстренько подышу, посижу,
1: пройдет,
0: полежу, да.
1: Да
0: и пройдет. А так оно ну, прошло, боли затихли, но ничего не прошло на самом деле. Оно как-то осложнилось или что-то произошло. Короче, самолечение... 91% людей на планете занимаются самолечением.
1: То, что ты сейчас описал, это не самолечение.
0: Это самопофигизм
1: да,
0: называется. Алло.
3: Алло.
1: Здравствуйте,
3: здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Меня зовут Игорь, Москва. Знаете, хотел... Во-первых, спасибо, что пригласили в эфир. Второй момент. Хотел сказать, очень серьезную тему вы затронули. И я хотел бы выразить огромное спасибо людям... В белых халатах. Это важнейшие люди. Вот. Меня на ноги поднимали. Казалось бы, простое то, что страдает, наверное, большое количество людей. Боли в спине. Ну вот, как бы, боль в спине. С возрастом, к сожалению, к 40 и дальше это проявляется чаще. И теряешь просто, ну, уровень жизни.
0: Смысл, да, да. Комфорт жизни.
3: жить с постоянной болью, это, ну, очень неприятно. И люди помогают, несколько процедур, и все. И, казалось бы, все, вопрос решен, понимаете? А ведь этому же нужно учиться. Это 10 лет люди отдают только для того, чтобы их просто допустили к работе с людьми, то есть доктора. Вот. И поэтому честь им и хвала, и, естественно, и спасателям.
0: Это
3: и
0: да, но мы сегодня не про врачей сколько про то, что вы вот когда что-то произошло, закололо, заболело, вот говорите, боли в спине, вы наверняка, как это заболело, вы не сразу понеслись туда.
3: Это совершенно верно, не сразу понесся, это было лет 5-7 назад. Сейчас, если что-то происходит, я все-таки, наверное, доверю свой остаток жизни профессионалу, потому что в каждом деле, если что-то делает, независимо это от того, машина, квартира, а уж тем более человек, это должен делать тот специалист, который умеет, обучался. Ну, это не бабка-повитуха из соседнего двора условно должна принимать у тебя роды. Мы, блин, в 21 веке живем сейчас.
0: Ой, батюшки, вы знаете, сколько народу, обожают рожать там ванну у себя дома, кухонным ножом отрезают пуповину своему ребенку и жене. И у меня лично есть знакомый, который уже четвертого так родил, да. Ванной дома.
3: Кто-то не и под верит. Мостом живет, как бы, и ему это нравится,
0: правда.
3: Но это же не есть правильно, понимаете. Тут как каждый человек хозяин своей судьбы, и, ну, если им нравится, ну, и такой экстрим у них, и считают, что, ну, корням, к истокам жизни человечества они таким образом как-то прикасаются, ну, дай честь им и хвала. Я все-таки хотел бы, если был бы девушкой, рожать бы, наверное, в хорошем месте, где за мной смотрели бы врачи, и как бы и ребенок был бы под присмотром.
0: Прекрасно, прекрасное решение.
3: Жизнь,
0: спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Хорошего дня, да. А, ну,

0: более 50% тела где-нибудь условно в Штатах Соединенных, то там это выйдет кратно дороже.
1: Ну, у нас кратно подешевле, дороже. Да, это правда.
0: Подешевле. У нас подешевле.
1: У нас подешевле даже вплоть до того, что у нас подешевле лежать.
0: У нас практически бесплатно.
1: В поликлинике, да, да,
0: какие
1: да.
0: цены у них там.
1: Да.
0: Это вот. При том, что там страховка-то не покрывает лечение полностью, и даже если у тебя самый расширенный пакет, тебе все равно придется
1: все равно зариться. Доплачивать, да. Вот Сергей Захаров пишет, попытаюсь зачитать очень изящно. Сходил к урологу, получил не очень приятные, значит, ощущения, и никакого тебе УЗИ или МРТ. И больше не упрашивайте. И это в Москве. Можно подумать, Сергей Захаров, что в Москве такие цацы все живут, что уролог к ним относится совершенно по-другому, нежели в Казани или в Уссурийске, а? Уролог, он и в Африке уролог, он везде сделает так, как ему его учили. И неважно, в Москве вы пришли или во Владивостоке.
0: Ты делал МРТ себе когда-нибудь?
1: МРТ? Да. Ни разу.
0: Я вот делал однажды, это такой прикольный опыт.
1: Что прикольного?
0: Во-первых, что совершенно было для меня неожиданно, аппарат МРТ ужасно громкая штука.
1: Это правда, это я знаю,
0: он
1: орёт,
0: слышу. Там такой прям технобит, рейв в стиле Продиджа. А во-вторых, ты когда ложишься, это же очень сильный магнит, который рисует как бы магнитную карту твоих внутренностей, твоих сосудов, твоих мышц и всего прочего. И он когда включается, ты чувствуешь, как твоя кровь приливает к магниту. Ты чувствуешь, как он притягивает железо внутри тебя. И это очень прикольно. Необычный.
1: Нет, нет, это, об этих свойствах я его знал, этого аппарата. Но, насколько я понимаю, во-первых, МРТ достаточно дорогая процедура в
0: клиниках
1: Москве.
0: Я вот недавно был.
1: Ну, в районе 40, насколько я знаю.
0: 7,5 спокойно.
1: 7?
0: Да, и это причем это позвоночник. Это самое, самое
1: если
0: дорогое
1: целиком абсолютно. Всего организма?
0: Ну, это, наверное, подороже будет. Но обычно тебе не нужно целиком всего организма исследования. Целиком всего
1: что,
0: организма...
1: Если я приеду, я хочу все целиком провериться.
0: Ну, только вот при каких-то чекапах или когда у тебя да, какая-то проблема, которую ты не знаешь где. Ты не знаешь, откуда
1: она берется.
0: Ну,
1: вот я как раз это и хочу,
0: при диагностике, да, наверное, нужно делать полностью. Но вообще МРТ обычно делают тогда, когда надо диагностировать то местоположение, чего ты уже знаешь.
1: 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Дорогие ведущие, знаете, хочется нашим дорогим врачам пожелать, чтобы они рано или поздно смогли работать все-таки на ставку, а не на полторы, как везде. Знаете, почему говорят, почему врачи работают на полторы ставки? Потому что на ставку нечего будет есть, а на две ставки некогда будет есть. Вот такая есть шутка.
1: Хорошая, ну, вот, да.
2: Да. О.
1: Алло. Ну, все, исчез наш гость. Но мы поняли, хорошие советы, пожелания. Врачи – это первая по степени важности профессия во всем мире. Достойное уважение. Когда профессия еще совпадает с призванием, то это вообще супер, пишет Игорь Владимирович.
0: Как насчет учителей?
1: Нет, учителя – уважаемая профессия. Я люблю учителей.
0: Если не будет учителей, не будет врачей.
1: Нет, не обязательно.
0: Да, не обязательно. Кто тебя научит тому, где находится сердце, если нет учителя?
1: Ну, ты знаешь, это ну, из истории, что первое, яйцо или курица.
0: Без учителей у нас была медицина,
1: что первое, яйцо или курица.
0: Смотря
1: но там не учителя, там педагоги, профессора тогда. Хорошо, пусть будет учителя тоже.
0: Если у нас нет учителей, то у нас будет медицина, наших, как в 16-17
1: веке. В пятерке наших с тобой профессий, ну, моих
0: ранжировать просто, наверное, не очень правильно.
1: Хорошо, да-да-да, ты прав. Просто по поводу того, что когда профессия еще совпадает с признанием, призванием, то это вообще супер. Просто у меня мама, она, все знают, врач.
0: Да.
1: И вот всю жизнь, где бы мы ни жили, так совпадало, что мы всегда жили на каком-то первом этаже обязательно или на втором. Ну, и мне, и родителям нравилось, и обязательно оккупировали палисадник возле дома, там какие-то
0: правильно.
1: Цветочки, сирень
0: правильно.
1: Там засаживали тут же.
0: Листва за окном.
1: Да-да-да, виноград это дикий. И весь дом... Вот сколько бы подъездов не было, все бегут к маме. Светлана Лисевна, Сережка коленку содрал, что делать? Мама такая, зеленкой намажь. Светлана Севна, а у Вики там в глаз попало, что делать? Она, промой водой. Вот так вот. Ну, ходила, конечно же, там давление мерила. Я не забуду никогда.

0: Когда, как однажды, она вставила челюсть кошке.
1: Кошке?
0: Кошка грызла куриную косточку и как-то неудачно это, ну, засунула ее себе в рот, и у нее бац, она хряк, и челюсть уехала к уху, вот сюда. Мама так зашла, а хозяйка, мама говорит, ну что я сделаю, я не ветеринар, я вообще кардиолог, причем здесь я и челюсть. Она такая, ну вот так вот. Ну, мама подошла, увидела, ну, взяла полотенце, голову кошки так замотала и так тихонечко кулачком так дыч, и у кошки такая новости, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Центр «Вальдберрис» в Котовске полностью уничтожен пожаром после атаки БПЛА. По уточненным данным, пострадали два человека. Им оказывается медицинская помощь, сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Он добавил, что большая часть атаковавших украинских беспилотников была уничтожена военными и мобильными огневыми группами «Барс-Тамбов». Однако три БПЛА успели нанести удар по складу. Ранее он заявлял, что огонь охватил свыше 100 тысяч квадратных метров логистического центра «Маркетплейса». Первоначально было известно об одном пострадавшем. Американский авианосец «Абрам Линкольн» посетит Таиланд для отдыха экипажа. В королевство также прибудут еще два корабля ударной группы. Они нанесут визит после 200-дневного похода на Ближний Восток, заявил официальный представитель таиландских военно-морских сил. Он подчеркнул, что это мероприятие проводится по линии военного сотрудничества двух стран вне рамок НАТО. У него нет военно-учебной или тактической составляющей. Корабли США встанут на якорную стоянку в районе восточного побережья Таиланда исключительно для отдыха и пополнения запасов, пояснил контр-адмирал. 7-летняя девочка получила удар током от холодильника с мороженым в ТЦ Подольска. Она госпитализирована, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области. В комментарии ТАСС в ведомстве отметили, что обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры. Нефть марки Brent подешевела до $86.71 за баррель. Котировки снижаются на биржах на фоне прогресса в вопросе открытия Ормузского пролива. Во вторник октябрьские фьючерсы на этот сорт нефти потеряли почти 4% в цене, которая установилась на отметке $88.58 за бочку. Ранее замглавы иранского МИДа Казем Гарибабади заявлял, что Исламская республика и Оман пришли к соглашению по поводу временного маршрута движения судов через Ормузский пролив. Он при этом предупредил, что согласование параметров не означает, что пролив уже сейчас полностью открывается. Восстановить движение по нему можно будет после завершения конфликта с США. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 747 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 16-18, вечером 14-15 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано.
1: Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе нотариус города Москвы Илья Радченко. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – политолог Юрий Баранчик. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
8: 11:37 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Герман Бабаян.
9: И Макс Челноков.
8: Среда, 26 августа. За окном плюс 16 градусов. Кстати, сегодня самый холодный день на этой неделе. По той простой причине, что пока на этой неделе ниже температура не упадет днем. Вот, 16 Логично. Градусов. Да. Многие уже, знаешь, так забавно, смотришь на этих зумеров. Хорошо. Но ты же не зумер, ты зеленял. Да. Смотришь на молодежь, а они в пуховиках, с меховой оторочкой и в шортах. Я так смотрю на них, думаю, батюшки.
9: Вверх
8: как-то
9: действительно мерзнет легче, чем вниз.
8: Но у меня вообще ничего никогда не мерзнет, как-то не странно. Мне чем-то это напомнило Кипр. Знаешь, я как-то первый раз в жизни приехал на Кипр. Это был январь, там, типа, 1 января или 2 января. И на улице плюс 20, 22, вода плюс там 12 в море. И все ходят в пуховиках и в сапогах. Но при этом в шортах. Я думаю, странные какие-то люди. Мы, конечно, купаться, конечно, загорать. Вот, но очень забавно все это выглядит. Так, ладно, давайте, что вы нам пишете? Все мерзнет с головы, можно быть в шапке, но в шортах, пишет Александр. Но я не понимаю вот этого. Ну, так что, концерт Kanye West отменен, Герман?
9: Да нет пока. Не было пока информации о том, что он отменен. И ровно точно так же, как и не было из какого-то прям достоверного официального источника информации о том,
8: подтвержден,
9: что он состоится.
8: Что он 100% подтвержден. Поэтому,
9: да,
8: друзья,
9: поэтому, да, черт его знает.
8: Надо подождать. Не волнуйтесь, тут осталось-то буквально полтора месяца.
9: Да.
8: Месяцочек и там 10-20 дней. Поэтому мы узнаем прямо с первых уст. Но самое интересное, билеты на Сапсан, на самолет Москва-Санкт-Петербург начали продаваться хуже. Вот, спрос упал. Ценник тоже как-то стабилизировался. Отели тут же поняли, как не едет. Кани нету. Нету Кани, а у нас отель номер стоил до 1500, а теперь 3. Как теперь жить-то? Тут же быстренько. Конечно. Тут же сразу стали взад возвращать, извините, вновь возвращать ту цену, которая была, полторы, там, 2000 или еще сколько-то, вот, и поэтому, как-то, может быть, это специально, сначала вот так задрать, все на уши встали, денежек заработали, а теперь раз, и так на попятную, типа, господа, хватит, давайте не зажираться, давайте вот спокойненько.
9: За такое обычно как-то, наверное, судятся.
8: Конечно. Там знаешь, сколько...
9: Что-то такое, по идее, должно быть.
8: Слушатели только, вот те, кто купили билеты, в общей своей массе, если пропадет концерт, а билеты невозвратные, будет потеря где-то в районе 300 миллиардов рублей. Понимаешь?
9: Ну да.
8: Или миллионов.
9: Наверное, миллион.
8: Миллионов.
9: Что тоже не маленькие деньги.
8: Это правда. В плюс 12 купаться, это не для слабых духом. Но,
9: ладно,
8: вы знаете,
9: плюс
8: 12
9: это одно, там какая температура воды была?
8: 12, вода была 12, вода, на улице плюс 20.
9: По-божески.
8: Я 12, при нуле купался, и нормально. Mm-hmm. Вот. Какой полторы? У меня скрин отеля, когда в один день номер 5000, а в другой 60. Константин, нет, я жил в отеле, где тоже номер 300 тысяч в сутки стоил. Это тоже как бы нормально. Вернее, это не нормально, но так у меня случалось. Но 5000 для Санкт-Петербурга, особенно если какой-нибудь сезон, сезонь, high season, высокий сезон, то это совершенно нормально. Согласись? Вот. Давай расскажем о том, что нашествие клопа-вонючки угрожает страшно. Подмосковью.
9: Это страшно, товарищи. Да. Насекомые полностью адаптировались к климату региона. Их численность выросла в разы по сравнению с началом 20-х годов, рассказал эколог. Другое название этого клопа – коричнево-мраморный клоп.
8: Ой, как красиво.
9: Он портит урожай, а осенью массово забирается в дома на зимов.
8: Параллельно специалисты фиксируют взрывной рост числа паутинных клещей и тли. Мне кажется, слово «тля» – это вообще это самое...
9: Да, забавное слово.
8: Да, забавное. Такое, если так сказать кому-нибудь, ну, «да ты тля». Вот это обидно, да. Жизнь тлеет, жизнь истлела. Как интересно, правда? Вот. Так, короче, клоп-вонючка. Имейте в виду, портит урожай, а осенью наестся, а потом пойдет в щелки, заберется к вам в дом, и так случайненько, бац, открываете шкафчик, а там клоп, и вы так его пальчиком, бац, а он как развоняется, он же вонючка. Ты в детстве ловил, ну, забавлялся с ними?
9: Нет.
8: Ты хоть знаком, ты знаешь, кто такой клоп-вонючка?
9: Ну, клоп, который воняет.
8: Ты видел, как он выглядит?
9: Да.
8: Как?
9: Некрасиво.
8: У него такое а-ля ромбовидное, что ли, похоже на драгоценный камень тельца. Вот такое вот раз, два, шестиугольное тельце. И вот таких много-много ножек, тоже шесть ножек. И он так бежит-бежит, на него надавишь, и все. И он как скунс. Его можно не давить, он уже сам начинает до как-то изначально это все делать.
9: Гадость, гадость.
8: Да, друзья, поэтому им проверяйте свои, значит, квартиры и как-то спасайте от клопа-вонючки. Но мы вас предупредили. Так, рождаемость в мире впервые в истории упала ниже уровня, который нужен для воспроизводства населения, говорится в очередном исследовании. Из 236 узнаваемых и изучаемых стран долгосрочную тенденцию к сокращению рождаемости выявили в 219 странах.
9: Для воспроизводства населения коэффициент рождаемости должен быть около 2,2. В России на данный момент он составляет 1,3. Такого так, да. Никогда прежде не происходило, ни во время войн, ни во время пандемии.
8: Что бы это нам... что говорил вчера...
9: Алексей Николаевич?
8: Да, Алексей Николаевич.
9: Он говорил, что ну, падает население, падает. Главное, чтобы темпы производства возрастали при этом.
8: Да?
9: Да, то есть если мы можем заменить отсутствие рабочих на фабрике роботами, угу. И ускорить темпы производства, то вместе с падением численности населения, в принципе, более чем возможен рост качества жизни.
8: А Алексей Николаевич не приверженец теории золотого миллиарда?
9: Хороший вопрос, не знаю.
8: Ты знаешь эту теорию?
9: Конечно, угу. Конечно.
8: Ну, нас и так типа много.
9: Один эфир у нас с ним пока был, пока не понял.
8: Понятно, на следующем выясни. Вообще, кто не знает, что такое золотой миллиард, что планета предназначена только для 1 миллиарда населения, а остальные все лишние. Это получается,
9: да, что этот 1 миллиард восьмой. В целом может существовать самостоятельно и жить вообще в...
8: Припеваючи.
9: Да,
8: да, прекрасно. У тебя, у каждого будет квартира там в 1000 квадратных метров.
9: Это
8: будет территория. Да, да, да, да, да. Все это вот это вот богатый мир из всего, вот эти всякие Соросы.
9: Да, мы в здании Европарламента выключим кондиционеры, но только на первых 10 этажах, где сидят.
8: Да, на 11-м, да. Чтобы Урсулочка там не за, как клоп-вонючка не стала, не превратилась, там оставим. Оставим кондиционер бедненькая. А она одна в этом здании будет сидеть. Каждый восьмой же исчезнет.
9: Да.
8: Вернее, каждый восьмой останется, а 8 исчезнут. Вот.
9: Да.
8: Поэтому вот Урсулочка, а 8 нет. Поэтому она вот одна там будет сидеть. Лучше бы она исчезла, ну что поделаешь. Я, конечно, когда прочитал эту новость, мне показалось, что это, если честно, это печально немножко. Ладно, на уровне одной страны падает рождаемость. Например, вот мы знаем все, да, что страны Азии, Дальневосточная Азия, это Япония, да, Корея,
9: да.
8: Они практически, ну это умирающие нации.
9: Вымирают.
8: Вымирают, да, да, да. Потому что ну, расскажет свою теорию. Я просто знаю эту теорию, не буду пересказывать. У тебя очень хорошо получается.
9: Как Какая теория?
8: Ну, что японцы вымирают, что они настолько вкалывают в работу, на работе, вкладывают.
9: Слишком чрезмерно трудолюбивый народ, да, который у них просто банально нету времени на построение личной жизни. Они, у них есть слово в языке, которое переводится как «умер на рабочем месте от переработки».
8: Да,
9: в таком народе, погиб. Конечно, в такой культуре, как будто бы нормальную здоровую семью создать довольно сложно будет. При этом в Японии очень сильно распространен феномен, такой феномен, как хикикомори, он, по-моему, называется. Или просто...
8: Ты ругаешься сейчас?
9: В простонародье хика. Это когда все свободное время человек тратит на то, что сидит в комнате, смотрит аниме и любуется фигурками аниме-персонажей, а на межличностное общение с какими-либо людьми у него нет ни сил, ни желания, ни возможности.
8: Он выгорел.
9: Это тут дело даже не в выгорании, такие люди обычно даже не пытались. То есть это, знаешь, какой-то сознательный выбор в сторону отказа от социальной жизни.
8: Как звучит термин по-японски «смерть от переработки» или «умер на работе»? Каросси.
9: Каросси.
8: Каросси. Вот если ты это что-то увидишь, какого-нибудь своего там приятеля, и он будет говорить, ты скажи ему, тебя ждет каросси, отдыхай больше. Ну и так далее. Да, поэтому, на мой взгляд, вообще эта вся история достаточно печальная. Но тут же меня охладили мои коллеги, наши с тобой коллеги. Да. Они сказали, Макс, ты что, с ума сошел? Так же лучше будет. Так ты выходишь утром в магазин, идешь до магазина, не встречаешь ни одного соседа. Угу. Вот, в магазине никого нету, потому что кассирши уже не нужны, там стоит аппарат. Берешь продукты, идешь обратно, гуляешь с собакой, не встречаешь никого, ни людей, ни собак других, потому что в округе, в километре никого не живет. Ты один живешь на этом своем квадратном километре. Ну, типа такие, эти, в метро я иду один.
9: Нет, знаешь,
8: на работу прихожу, а никого нету. Казакова нету.
9: Свято место пусто не бывает.
8: Здесь и всем правит.
9: Никогда не
8: получится. Да есть ты.
9: Никогда
8: есть
9: не получится так, что ты приходишь на работу, а Казакова нет.
8: Ты думаешь, никогда не получится?
9: Да, Казакова, пойди выживет.
8: Казаков так не выживешь.
9: Ты придешь на работу, а здесь сидит, не знаю, какой-нибудь индусский звукорежиссер.
8: Не казалось бы,
9: звукорежиссер мусульманин. Потому что в то время как общемировой тренд, конечно, идет на сокращение рождаемости, вне зависимости от благосостояния страны, то есть и бедные, и богатые страны одинаково, у них одинаково низкий коэффициент рождаемости. При этом все еще существуют культуры, которые вообще-то построены на том, что в одной семье, если меньше 5 человек, то это не семья, а просто какой-то...
8: Что?
9: Ну, неполноценная ячейка общества.
8: Да.
9: Если меньше 5 детей.
8: У меня вот 5 было. И... Ну, мы 5 практически очень редко, когда собирались. Ну, достаточно редко, когда собирались все пятеро. Вот, правда, 5 собираешься, а когда 5, то там все остальные еще припрутся. Ну, короче, человек 20 собирается. Так что тут много.
9: И такой процесс не первый раз же в истории происходит. Уже был момент в истории, когда в одном месте люди перестали нормально рожать. Uh-huh. И рождаться. А в другом месте нарождались настолько, что пришли и выдавили тех, которые перестали рождаться. Это называлось великое переселение народов. Но там, правда, все друг друга подвинули по кругу. А может такое произойти, что подвинут не по кругу, а просто придут и заменят.
8: Да, соглашусь с тобой. Друзья, одним словом, тема, конечно же, серьезная. Здесь много дебат может выйти, да, много всяких тем можно, ответвлений, говорить об этом, обсуждать это. Мы будем в течение этого месяца, еще и на следующие, как-то это все обсуждать, но сейчас идем дальше.

0: Так, смотри, старые банки, всякие закрутки, могут отправить в больницу. Раскачество советуют не из заготовки, которые хранились слишком долго. Овощи с уксусом и варенье рекомендуют хранить до года, квашеную капусту до 8 месяцев, грибные заготовки не более 12. Вздутые или проржавевшие крышки, мутный рассол и пузырьки газа – это повод сразу выбросить банку. После вскрытия консервацию нужно держать в холодильнике, но не больше 2-5 дней. Угу. Ты вообще быстро съедаешь консерву какую-нибудь, вот если открываешь?
1: Ты имеешь в виду что-то типа банки тушенки?
0: Ну и тушенки, фасоль, огурцы, фасоль. Помидор. У меня, кстати, ужас какой. У меня, наверное, банка с огурцами стоит с мая. Я открыл...
1: В холодильнике?
0: В холодильнике.
1: А что им будет?
0: Но у меня вот такая банка, сколько там, ну, 2 литра, да, и там такие хорошие корнишончики, такие огурчики, но я вот салат один сделал, потом другой, и как-то я беру, оно все не кончается. Что у нас есть? Гость на связи. Отлично. Друзья, давайте эту тему обсудим вместе с нашим экспертом. К нам на связь, с нами на связь выходит эксперт по безопасности товаров народного потребления, автор проекта «Эко-разнос» Инесса Генералова. Инесса, добрый день.
2: Добрый день, рада быть с вами.
0: Мы тоже. Герман Макс с вами на связи. Инесс, скажите, пожалуйста, вот многие думают, потому что, знаете, есть такое понятие, как НЗ в армии, да, и в него входят банки тушенки, которые могут храниться по 50-60 лет, но это же не на самом деле не так.
2: На самом деле это, да, действительно не так. И знаете, главный парадокс заключается в том, что люди запасают консервы, крупы впрок, чтобы чувствовать себя уверенно и безопасно. Но сами таким образом создают себе как раз, ну, далеко не благоприятную историю в холодильнике, в кладовке и так далее, да, в шкафу. И получается, что еда таким образом превращается у нас из источника энергии в источник токсинов. Но об этом мало кто думает. То есть нужно здесь запомнить главное, что просрочка — это не скидка, то есть не то, что мы с вами закупили один раз, да?
0: Да-да-да.
2: И потом храним годами и радуемся, что купили гречку по старой цене, да, как доллар когда-то. А сейчас нужно понимать, что это такая лотерея, где можно выиграть больничную койку. То есть это достаточно опасно для нашего здоровья.
0: Но
2: здесь, конечно, нужно соблюдать общие принципы хранения, да, продуктов и того, как они стареют.
0: Давайте расскажем, какие эти общие принципы. Насколько я понимаю, даже у продуктов сыпучих, та же самая гречка, макароны, срок годности он не вечен. Его там, вот я специально посмотрел, думая, что сегодня мы будем обсуждать эту тему, я посмотрел на продукты, которые хранятся у меня в шкафу. Вот, значит, у меня... 5 или 6 пачек различных макаронных изделий, там паста, папердели, пардели, и прочие, другие всякие. Вот. Самая старая, ей уже 11 месяцев. На ней указано, что срок хранения 6 месяцев. Но я так посмотрел, думаю, она целая, закрытая, герметичная, ничего с ней не будет, оставим.
2: Ну, тут зависит от состава макарон, то есть если в составе есть яйцо, то они действительно могут храниться 6 месяцев, то есть нам лучше ориентироваться на даты, которые пишут производители, они пишут их не просто так. Но макароны обычные, они хранятся до 3 лет, а те, которые с томатами, с яйцом, они, как правило, хранятся до года. Но вы должны понимать, что это до вскрытия упаковки. Вот еще очень важный момент. После того, как в продукт попадает кислород, ультрафиолет, то есть он соприкасается с окружающей средой, то есть нарушается вот эта вакуумная упаковка, уже начинается та или иная реакция, которая запускает процесс старения в продукте. И тогда мы с вами смотрим дату после вскрытия. А, как правило, и на косметике, и на продуктах, на бытовой химии все смотрят дату срока годности закрытой упаковки. Это очень большая ошибка. То есть до 3 лет можно хранить макароны до вскрытия. А после того, как мы вскрыли, их, скорее всего, нужно употребить в пищу там, в ближайшие несколько месяцев, потому что жучки, паучки, вот эти все мучные черви, они очень быстро заводятся в продуктах.
0: Что у нас с консервами имеется в виду? Там, например, рыбные, та же самая тушенка.
2: Также мы с вами обязательно смотрим на дату, которую указывает производитель. Тушенка хранится у нас до 5 лет. Но реальный безопасный пик, скажем так, да, то есть может она пролежать 5 лет, но лучше употребить в течение 3-4 лет. Угу. После этого жир начинает уже окисляться, то есть появляется такой металлический привкус. Ну, помимо того, что привкус появляется, да, мы должны с вами понимать, что белок начинает распадаться, выделять аммиак, то есть химия не дремлет. И самое страшное, конечно же, мы можем с вами получить ботулизм. Об этом нам со школы уже многим рассказывают, да, ну, я надеюсь, до сих пор детям об этом говорят. И, конечно же, вздутую банку мы с вами воспринимаем как смертельную угрозу и выбрасываем тут же, не вскрывая, не нюхая, сразу в мусор. Тоже, с рыбными консервами принцип тот же самый, то есть срок у нас хранения здесь меньше, он уже около 2 лет. Но всегда мы ориентируемся все равно на дату, которую указал производитель, но не больше 2 лет. И нужно понимать, что через пару месяцев просрочки внутри рыбной консервы уже образуются токсичные перекиси, то есть мясо рыбы становится таким ватным, пахнет старым лекарством. Ну, это съесть, как употребить отраву, то есть это уже становится опасно. Ну и также помним, что вздутая банка – это тикающая бомба, то есть мы ее кладем сразу в ведро.
0: Понятно.
2: Так, я хочу сказать, да, что даже у сахара и соли на самом деле есть.
0: Да, вот эти, да, такие продукты, которые, в принципе, вечные, мне кажется. В гробницах у египетских фараонов их находили. Мед, сахар, соль.
2: Ну, вот сахар, он так или иначе впитывает влагу, запахи и превращается горклый, такой, в твердый, да, леденец, да, в котором начинают жить дрожжевые грибки. То есть мы их не видим глазом, то есть нам кажется, что вроде сахар, что ему будет, да? Но этот грибок, он уже начинает жить в нашем сахаре, и поступая в организм, да, мы потом с вами будем лечить микробиоту уже кишечника, зачем нам это надо? Сахар хранится до 8 лет, соль до 10 лет. То есть, опять же, казалось бы, да, ее необходимо обрабатывать для того, чтобы она была все-таки заново безопасной.
0: Кто-то сейчас подумал, купил сахар, может, он меня переживет. Купил пакетик.
1: А вот что делать?
0: Не можно ли это делать?
1: Что делать? А вот бывает такое, что в магазине, там, например, приходишь в магазин, а там по скидке продается товар.
0: Просрочечка такая.
1: У которого, да, либо вот вчера там срок годности истек, но это, наверное, уже скорее как-то незаконно, либо вот условно завтра истечет. Насколько вообще можно доверять срокам годности, которые напечатаны на упаковках? И насколько,
2: если...
1: Ну и насколько вообще можно покупать все эти товары? И нужно ли, надо оно нам вообще или нет?
0: Зато там 50% скидка.
2: Это я люблю такие, кстати, сама товары покупать. Я считаю, что я спасаю таким образом экологию. Вот, лишнего пищевого мусора не создается. Но смотрите, если они уже со истекшим сроком годности, то это сразу нам необходимо сделать как потребителям ответственным звонок в Роспотребнадзор, сообщить, что нам продают просрочку, потому что продавать просрочку не имеет права. А продукты, которые истекут сегодня-завтра, имеют право продать. Как правило, да, производитель пишет 1-2 дня запаса, то есть вряд ли это будет пропавший продукт. И вполне, если вы употребите этот продукт сегодня или завтра, да, то есть до истечения срока годности, он вполне пригоден. То есть этого можно не бояться. А если уже все, то такой продукт не имеет права продавать. Это
0: да, вот Катя пишет: многие знакомые имеют желание подкормить меня закрутками. Не дошла до уровня сказать спасибо, не надо. Но дома я не употребляю эти продукты, да просят меня все в мусор. Люди, которые делают закрутки, не ставят ни даты, крышки ржавые. Такое очень часто бывает. Ну, кстати, да, господа, вот Катя, Инесс, наверное, это полезно написать на домашнем варенье дату закрутки и типа год, месяц и так далее. У нас 20 секунд прям.
2: Да, это хороший тон, как минимум хозяйки. Моя бабушка, моя мама так всегда делали. И помните, что такие консервы домашние больше года точно хранить не стоит, даже если они кажутся вам безопасными.
0: Кошмар, у меня любимые помидоры уже 2 года.
2: Еще хочу сказать, что специи не больше года мы с вами храним.
0: Как
2: и
0: это?
2: Чай, не больше 2.
0: У меня из Стамбула целый мешок этого цветного перца. Кошмар.
2: Они становятся уже опасными для здоровья.
0: Инесса Генералова, эксперт по безопасности товаров народного потребления, а также автор проекта «Экоразнос». Инесса, спасибо большое.
2: Спасибо вам.
0: Спасибо, до следующей встречи. Все, все, друзья, все в мусорку, все в мусорку. Новости наговорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В МИД России вызвана временная поверенная в делах Румынии. Визит Лилианы Бурды ожидается в четверг, сообщили в министерстве. Ранее румынское внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление о том, что Бухарест высылает российского дипломата после того, как ВВС республики в течение 3 дней сбили в национальном воздушном пространстве 3 дрона. По версии румынской стороны, БПЛА были российские. В Нижегородской области при атаке дронов ВСУ повреждены предприятия и несколько домов. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Глеб Никитин. Ночью силы Минобороны и отряда «Барс» Нижний Новгород отразили атаку более 40 БПЛА, написал он в своем телеграм-канале. По словам главы региона, на месте падения обломков беспилотников работают специалисты, идет ликвидация последствий. Всем гражданам, чье имущество пострадало, будет оказана помощь. Минтрансы сообщили об изменении правил грузоперевозок с 1 сентября. При наличии неоплаченных штрафов, долгов за проезд по платным дорогам, иностранному перевозчику могут отказать в выезде до полного погашения задолженности. Кроме того, для перевозок опасных грузов вводится новый порядок выдачи спецразрешений и содержания соответствующего реестра. Маршрут необходимо будет согласовывать с владельцами дорог с учетом временных ограничений и запретов на движение по отдельным участкам. Для российских перевозчиков процедура подачи заявок упрощается. Им больше не нужно предоставлять электронные образцы свидетельства о регистрации автомобиля. Оператор системы теперь проверяет данные автоматически. Минцифры указали на необходимость обучения журналистов работе с искусственным интеллектом. Им также нужно освоить алгоритм перепроверки данных, полученных с помощью нейросетей, заявила директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества ведомства Екатерина Ларина. Она отметила, что искусственный интеллект одновременно создает новые возможности и несет определенные риски. Ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщал, что намерены создать новый кодекс этики российского журналиста. В него внесут юридические и этические нормы при работе с ИИ. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 57 копеек, доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей и 52 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный более 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают 16-18, вечером 14-15 градусов. Ночью переменная облачность плюс 12-13. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва. 94,8. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 12 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, а вернее народный нотариус, член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе, нотариус города Москвы Илья Радченко. Илья Владимирович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Так, о чем мы будем сегодня говорить? Вкратце опишем.
5: Ну, как всегда, слушатели могут задать вопросы, касающиеся нотариальных действий, наследства, завещания, сделки, может быть, какие-то договоры с недвижимостью вас интересуют, или любые другие вопросы, которыми занимается нотариус.
4: Окей. Друзья, наши средства связи все работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм и Макс для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Звоните, пишите. Наш эфир можно, кстати, не только слушать, но еще и видеть. Мы вещаем в Ютьюбе, в Рутюбе, ВКонтакте и читайте нас в Дзене. Но долго ждать не пришлось, вот уже и первые вопросы. Здравствуйте. Вы в эфире, говорите, да.
6: Здравствуйте, да. Макс, здравствуйте, Илья. У меня такой вопрос. У меня есть накопление в... как это называется, обезличенный металлический счет, золото.
4: Так.
6: Не монеты, не слитки, а вот обезличенный металлический счет. У меня дочь, вот у меня интересует, как рассчитывается пошлина, вот так сказать, с этой суммы при вступлении в наследство по курсу там на дату смерти владельца или как?
5: Да, вопрос понятен. Да, государственная пошлина, она же тариф нотариуса, рассчитывается в виде доли от стоимости этого золота, серебра или какого-то иного драгоценного металла на обезличенном металлическом счете, который обычно мы берем на сайте Центрального банка России. То есть там есть определенная информация. Вот, и, соответственно, от этой стоимости, перемноженной, конечно, на вес в граммах, который указан на вашем обезличенном металлическом счете, мы рассчитываем тариф при выдаче свидетельства о праве наследства.
6: Рассчитывается на дату смерти,
5: да, или на дату смерти.
6: Дату наследства?
5: На дату смерти. На дату... Она же дата открытия наследства. Это одна и та же дата.
6: Угу. Ага, все понятно.
4: Пожалуйста, спасибо, спасибо. Живите долго и счастливо. Не надо чахнуть над золотом. Алло. Алло.
7: Здравствуйте.
4: Да.
7: Здравствуйте, это Ирина, Подмосковье. Вот скажите, пожалуйста, вот 11 лет назад на кабальных условиях был заключен договор купли-продажи земельного участка.
4: Ирин, там... вы можете минуточку выключите, пожалуйста, или компьютер, или радио, как вы нас слушали, все. Очень звук плохой идет.
7: Все выключило. Все.
4: Теперь говорите.
7: Вот, на кабальных условиях, да. Договор купли-продажи земельного участка. Там в 5, а может быть даже в 10 раз дешевле рыночной цены. 11 лет назад, можно ли спустя 11 лет или срок до давности уже исчез и забыть про это надо навсегда?
5: Вопрос, конечно, не к нотариусу, а именно адвокату, но примерно могу вам сказать. Скорее всего, у вас истек срок максимальной исковой давности по данной сделке. Потому что если даже объективные какие-то факторы вам мешали подать срок, иск в течение 3 лет с момента ее совершения, то даже в этом случае срок, насколько я помню, исковой давности не продлевается больше 10 лет. Ну, вообще к вам, к адвокату, а не к нотариусу.
4: Нет, но мы эти темы обсуждали. Сегодня суды берутся за дела и 12, и 15, даже 20 лет давности. Но для этого вы должны привести веские доказательства. Почему в момент, когда это все как бы обсуждалось первоначально, решение принималось, почему вы эту сделку не прервали? По какой причине? Вы должны будете доказать. Может быть, вы были психически невменяемой. Может быть, вы не знали всех последствий. Это надо доказать. А для того, чтобы доказать, это нужен, опять же, юрист хороший, адвокат хороший. Это достаточно дорого стоит, потому что пошлины сегодня в судах не дешевые, не маленькие. Имейте в виду, вот такой процесс. Ну да, срок давности это 3 года. И, как правильно сказал Илья Владимирович, больше 10 лет уже мало кто берется. Но некоторые судьи на это идут. Но вот такой ответ, хотя это, спасибо. Правда, вопрос к адвокату. Попробуйте на следующей неделе или завтра будет адвокат как-то еще раз позвонить и выяснить.
7: Спасибо
4: пожалуйста,
7: огромное.
4: Пожалуйста, здорово. Пожалуйста. Так, идем дальше. 7373-94-8, прямой эфир. Вы можете еще писать, друзья, СМС, Телеграм, Макс. Алло.
0: Да, здравствуйте. Такой вопрос. Вот мы с семьей планируем купить земельный участок с домом, ну, дачу. И вопрос следующий. Возможно ли провернуть такую как бы сделку, купить этот земельный участок, дачу в ипотеку и эту ипотеку закрыть материнским капиталом? И, ну, какой статус там дома должен,
5: да,
0: быть?
5: Да, обращаю внимание.
0: Если можно.
5: Понял вопрос. Обращаю внимание, что материнский капитал может использоваться только на жилое помещение. То есть, если у вас дом имеет статус жилого дома, именно жилое прямо указано, назначение жилое и жилой дом, тогда, скорее всего, получится. Но точнее вам скажут в Социальном фонде России, потому что он решает вопрос о выделении. Вы обратитесь туда за консультацией. Если скажут, что можно... по этому объекту, значит, тогда можно.
4: Нет, но и вы правы были, сделав оговорку, какого еще плана само здание? Если вы купите фанерный сарай на материнский капитал, это деньги предназначены вообще для ребенка, то вы, ну, как бы, вам могут и не разрешить. Понимаете, даже...
0: Я поэтому и спросил, ну, как бы, статус живого, статус жилого участка этого дома, но я думаю, фанера... не будет статусом жилого дома.
4: Нет,
0: там
4: почему
0: вода
4: нет?
0: Вода должна быть, получается, отопление, фундамент.
5: Знаете, у нас есть своеобразная ситуация, особенно по Московской области много я этого вижу, когда название объекта «жилой дом», но при этом назначение не жилое. Вы обратите, пожалуйста, внимание, что должно быть именно назначение жилое.
0: Да-да-да, я понял. Угу. Спасибо,
4: пожалуйста,
0: большое.
4: Пожалуйста, действуйте. А возможно ли через адвоката оплатить часть стоимости квартиры не деньгами, а с помощью драгоценных металлов? Не адвоката, наверное, с помощью нотариуса вы имели в виду. Катя пишет.
5: Я думаю, что расчеты напрямую с помощью металлов драгоценных запрещены. Насколько я понимаю, это валютные ценности. Надо, конечно, изучать
4: золото
5: законодательство.
4: Золото — это валютная ценность?
5: Да, золото и серебро, и иностранные валюты — это валютные ценности.
4: Да?
5: Да. То есть расчеты с их использованием производятся только в исключительных случаях, предусмотренных законодательством. Я думаю, что обычным гражданам нельзя использовать.
4: Короче, это надо продать, а потом эти деньги можно использовать.
5: Да.
4: Напрямую, вот я вам передаю и тем расплачиваю дом.
5: Я думаю, что нет, но... Однозначный ответ можно дать только после изучения внимательного законодательства о валютном регулировании, валютном контроле, да еще и в совокупности с судебной практикой.
4: Все понятно. А валютой можно сегодня расплачиваться? Потому что у нас же...
5: Обычным гражданам нет.
4: Нет, тоже. Я не могу вам отдать доллары, например, для того, чтобы расплатиться за покупку квартиры.
5: Не можете.
4: Все ясно. 7373948, эфир наш продолжается. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Хочу задать вопрос. Двоюродная сестра оставляет наследство московскую квартиру. Какой будет процент оплаты вот пошлины и нужно ли доказывать родство вот двоюродных?
4: Слушайте, или мы идем на общих основаниях? Как вас зовут?
1: Ольга.
4: Ольга, вот смотрите, вы звоните в эфир. Во-первых, процент, как вы думаете, от чего рассчитывается?
1: От стоимости.
4: А вот откуда мы в вашем вопросе знаем стоимость вашей квартиры?
1: Нет, оставляем... я не говорю, какой он будет. Я иду на каких-то общих основаниях или как родственница, двоюродная сестра, ведь как у детей.
5: Да, давайте я поясню. Да, да, ближайшие родственники только имеют сниженную ставку 0,3. Вы
4: не
5: к числу
4: ближайшие.
5: Близких родственников по налоговому кодексу не относитесь. Там только, если не ошибаюсь, братья самые дальние.
4: Да.
5: И сестры, да. А, соответственно, двоюродные точно нет. Это 0,6% будет у вас.
1: Все, спасибо большое.
4: Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Не, просто, Илья Владимирович, дело в том, что у нас слушатели очень любят не своими ногами сходить к ближайшему нотариусу и получить бесплатную консультацию, потому что первая консультация у нотариуса всегда бесплатная, правда же?
5: Ну, вообще все консультации бесплатные.
4: Нет, но если ты нотариус берет дело, то дальше уже то же самое. Вот я начинаю там процесс купли-продажи квартиры, да, и первую я с вами консультируюсь, а дальше я уже начинаю как бы пользоваться вашими услугами, и я оплачиваю работу вашу. Может быть, консультация, сама беседа, и может бесплатно, но работа-то платная будет.
5: Ну, это уже когда вы будете совершать сделку.
4: Ну да, но все равно за это деньги. А проще позвонить на радио и задать вопрос, скажите, а то не зная что, о чем непонятно, о ком, ну и так далее. Господа, надо как-то... Так, у меня было тут сообщение, но я его потерял, очень большое... А, сейчас, искать не буду, смысл следующий. Что сегодня может сказать нотариус, ну, мне кажется, это тоже к адвокату, но все-таки, с обманутыми дольщиками? Происходит процесс уже у нашей слушательницы 15-й год. Человек, который застройщик, сидит в тюрьме, здания недостроены, кризисный менеджер уже оценил все, присудил деньги, но деньги никто так и не выплачивает. Хотя была информация от правительства России, что эти несчастные люди получат свои деньги, которые они вложили на первоначальном этапе. Вы что-нибудь знаете?
5: Нет. По этому вопросу я не готов консультировать, потому что это не моя специальность. Угу. И специальной какой-то информации у меня нет.
4: Такое понятно. Это лучше к адвокату обратиться. Елена, поэтому звоните завтра или на следующей неделе. Будем это все выяснять с помощью адвоката. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как правильно оформить наследство с... Наверное, наследство с доживанием в квартире. Вы понимаете, о чем речь?
5: Могу предположить, что, может быть, завещание имеется в виду, а не наследство.
4: Да, наверное, завещание. Человек, он второе, два сообщения, значит, мужчина хочет отдать квартиру своей родственнице дальней, которая будет за ним ухаживать, но при этом он будет продолжать жить в этой квартире, после чего эта квартира достается этой родственнице. Угу.
5: Ситуация понятна, здесь два возможных варианта. Это через наследование идти или через договор пожизненного содержания или ренты пожизненной. Оба варианта возможны.
4: Но договор, только не дарите.
5: Договор пожизненной ренты, он более сильно защищает обе стороны, скажем так. Завещание больше защищает именно того собственника, который сейчас владеет квартирой, потому что завещание в любой момент можно отменить. И в этом случае, если человек просто держал завещателя все это время, да, он может оказаться у разбитого корыта. Есть еще наследственный договор, которым тоже можно решать схожие проблемы, но тоже он в большей степени защищает именно собственника, а в меньшей степени защищает наследника. Подробнее надо консультироваться у нотариуса. Это сложный вопрос. Какой вариант подходит именно больше для вас?
4: Нотариус говорит, подробнее надо консультироваться.
5: То есть на личном приеме. Это непростой вопрос, он не на 2 минуты, не на 5 даже.
4: Да, как говорят, простите, доктор, не к вам вопрос, да. Одним словом, лучше все-таки наследование или рента с пожизненным содержанием?
5: На мой взгляд, рента более отработанный механизм, но... Есть свои достоинства и у того, и у другого. Приходите на личную консультацию, и будем обсуждать этот вопрос.
4: Николай задает вопрос. У него была квартира, полученная по наследству. Несколько лет назад он ее переписал на жену. Может ли он вернуть квартиру обратно себе сейчас?
5: Переписал, наверное, это подарил, имеется в виду.
4: Наверное.
5: Я думаю, что без согласия жены, наверное, не сможет.
4: А может быть, он просто документы на нее переоформил, но это то же самое дарственное.
5: Дарение, скорее всего, да. Либо брачный договор, либо дарение. Как правило, эти два механизма используются.
4: И обратно он-то кроме ее согласия
5: без ее согласия никак, конечно.
4: Так, дед Зая пишет. Земельный участок в Подмосковье, боже мой, какое сообщение, куплен в браке. Собственник по ЕГРН муж с 99-го года. Брачного договора нет. После покупки через 3 года муж с женой развелись по суду, так как был несовершеннолетний сын. Раздела имущества не было. Решение суда о разводе не у мужа, ни у кого-то там еще в ЗАГС не относили. В 26-м году супруг умер, завещания не было. К нотариусу наступлением наследства обратился сын, указанный выше. Бывшая жена не вправе претендовать на наследство, но 1/2 участка имеет как совместное имущество, и ее нотариус предлагает, вывести из наследственной массы путем подписания бывшей женой, мамой и сыном мирового соглашения. А что делать с домом, баней и иным имуществом, построенным на этом участке после развода с мужем? Последует ли судьба этих строений судьбе земельного участка? То есть, если сын не против, имеет ли право нотариуса распределить доли в этих постройках на этом земельном участке между сыном и мамой? Ну, и, короче, и так далее. Судиться ей или надо будет заключить договор дарения по 1/2 в каждом строении от сына маме?
5: Да, вопрос, конечно, очень сложный, капитально сложный, потому что сейчас законодательство исходит из единства судьбы земельного участка и всего, что на нем построено, то есть, по идее, право собственности должно быть у тех же лиц, но, тем не менее, определенные исключения в некоторых случаях бывают. Вот. Относится ли этот случай к исключениям, я, честно говоря, не готов ответить прямо сейчас. Надо изучать внимательно, в каких случаях допускается, что объект на земельном участке принадлежит не тому же, кому сам земельный участок. Да? То есть такое бывает, но редко. В основном это старые объекты. Вот здесь сейчас земельный участок, очевидно, общий. Да? То есть он принадлежал на праве совместной собственности с супругом, и он им принадлежит по сей день. И нотариус в этом смысле прав. Но вот что касается объектов, возведенных на земельном участке, то при других обстоятельствах они бы стали личным имуществом, ну, того супруга, который был титульным владельцем. Но сейчас ситуация немножко иная, да, надо смотреть подробно, внимательно смотреть, какие исключения есть из правила единства судьбы земельного участка и строений.
4: Ну вот одна спрашивает, а если они с сыном заключат договор дарения по 1/2 в каждом строении от сына маме, зарегистрируют ли Росэнерго?

0: земельном участке уже бывший муж, да, которому принадлежала вторая половина. Вот вопрос в том, признает ли суд за ней право на половину того, что было построено.
1: Нет, говорит, что она строила.
0: Ну, тогда наоборот, значит, получается, да? Тогда наоборот, строила она, а признает ли суд за мужем право, потому что половина земли принадлежала ему. Угу. Большой вопрос, непростой.
1: Одним словом, надо, вы знаете что, дед Зая, вам проще всего взять документы все и правда сходить к нотариусу и вот с глазу на глаз обсудить, потому что вот так в эфире прямом с Ильей Владимировичем достаточно сложно из одного сообщения понять, как дальше
0: действовать. Ну, это вот уже второй очень сложный вопрос, на самом деле, который требует изучения судебной практики. И...
1: Понятно. Добрый день.
2: Здравствуйте. У меня вопрос вот к нотариусу. Не скажете такую ситуацию, когда заключается договор пожизненной ренты, ну, там, с проживанием или без проживания, вот, ну, такой вопрос немного непростой. У человека нет никаких ни родственников, ни знакомых, ну, кого вокруг. Где вот брать этого человека, с которым можно заключить такой договор? Как его идти? Куда надо идти?
1: Вы поняли, о чем речь?
0: Да, понятно. Ну, на самом деле этот вопрос из жилищно-бытовой сферы, да, где найти такого человека, который будет надежен.
1: Можете мне объяснить?
0: Ну, иными словами, если у меня нет ни родственников, ни знакомых, где бы мне найти человека, который меня будет нормально содержать и платить мне регулярно и при этом надежный, да? Вот, к сожалению,
1: как зовут?
0: Это очень...
2: Галина.
1: Галин, вы давайте так, по-честному, вы про себя рассказывали, верно?
2: Ну да, в данном случае про себя, ну и про свою вот, родственницу, про свою. Ну, про себя ни разницы нет.
1: Вот сейчас Илья Владимирович расскажет с точки зрения юриспруденции, как это может быть, а я с вами побеседую с точки зрения человечности и вообще психологии, на что можно рассчитывать, потому что эти вопросы раз за два в неделю нам точно в прямом эфире задают. Илья Владимирович, что делать? Есть ли какой-то... Не знаю, закон, который это управляет, чтобы найти доброго, хорошего человека.
0: Я могу вам сказать так. Закон не поможет вам найти этого человека. Вам просто надо знать, какие у вас есть возможности влияния и рычаги влияния на человека, с которым вы заключили договор. То есть, если вы дееспособны, если вы в состоянии, если что, сами сходить в суд и так далее, в принципе, закон вас хорошо защищает в рамках ренты. Ну да, в суд. То есть, если что, если вдруг он начинает не выполнять свои обязанности, грубо обращаться, там, не платить деньги, то ключевой момент – состояние или собственник сам еще подняться и пойти защищать свои права. Потому что если, например, мы говорим о лежачем больном, который беспомощен, то здесь риск очень большой, да, получается, плательщик ренты может держать его буквально на подножном корму, и получить в итоге квартиру за 5 копеек, да. А вот если человек еще в состоянии сам свои интересы защищать, тогда, в принципе, не так страшно, насколько надежный человек с той стороны, да. Ну, конечно, лучше, если это будет надежный человек. Но помочь вам найти надежного человека я не могу, и государственной системы такой тоже не существует.
1: У нас, понимаете, в нашей стране исчез был давным-давно, еще до революционные времена, институт таких, как не... Душеприказчиков, вот, душеприказчики такие, такое было слово, но сейчас такого нет. А единственное, ну, вот как, это сарафанное радио, понимаете, Галин? Алло.
2: Да, я понимаю, но его нет вот у меня конкретно.
0: Ну да, вот в этом вся проблема.
1: Сарафанное
2: потому
1: радио.
2: Потому я звоню вам. Ваш сарафанный радио.
1: Вы знаете, еще такой момент. Чтобы быть более-менее уверенной в хорошем подходе, в хорошем человеке, мне кажется, лучше всего обратиться... Ну вот у нас была история, у нас тоже дама искала человека, который бы ухаживал. И откликнулась партия. Целая политическая партия, которая сказала, мы берем эту женщину на поруки, будет приходить другая женщина, и пока мы существуем, мы будем вместе с ней. Давайте так, Галин, можно я оставлю ваш номер телефона себе? Если вдруг будет какая-то информация, я попробую с вами связаться.
2: Да, пожалуйста.
1: Держитесь и не падайте духом. Здоровья вам и долгих лет еще жизни.
2: Спасибо.
1: Илья Радченко сегодня наш народ.

0: Родный нотариус. Все вопросы после новостей.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии. Российский лидер и Ахмед аш-Шараа обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений, сообщает пресс-служба Кремля. Во время беседы стороны выразили готовность к углублению политического диалога, сотрудничеству в экономике, гуманитарной и иных областях. Также главы государств отметили важное значение подписанного меморандума по реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта в Тартусе. Кроме того, Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию России по поддержке единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии. Российские войска освободили 2 населенных пункта в зоне СВО. Под наш контроль перешли села Неженка в Запорожской области и Писаревка в Сумской. Как сообщили в Минобороны, за сутки на всех участках фронта Киев потерял 1405 военнослужащих. Средства ПВО сбили 12 авиабомб и 798 беспилотников. Кроме того, в министерстве рассказали, что нанесены удары по логистическим центрам, объектам инфраструктуры ВСУ, складам и цехам сборки БПЛА в 141 районе. Власти Севастополя сообщили об отражении воздушной атаки. Над акваторией сбиты 3 беспилотника ВСУ, написал в мессенджере Макс губернатор Михаил Развожаев. По его словам, дроны уничтожены в районе северной стороны и в Балаклавском районе. Утром Развожаев сообщал, что в акватории Черного моря были сбиты 3 дальнобойные крылатые ракеты «Фламинго». Яна Лантратова анонсировала крупный обмен военнопленными с Украиной. Уполномоченный по правам человека заявила, что в эти минуты в Беларуси Киев передает России 10 военнослужащих. «Это та постоянная работа, которой мы занимаемся с Министерством обороны и профильными спецслужбами. Сегодня 10 наших ребят будут возвращены домой», — сказала омбудсмен журналистам. Лантратова напомнила, что на прошлой неделе был обмен по формуле 103 на 103. Сегодня он проходит в формате 10 на 10. В Кабмине пообещали продолжать развитие льготной ипотеки в России. С таким заявлением выступил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что ипотека остается главным условием строительства жилья. Также зампред правительства сообщил, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект о предоставлении рассрочки по уплате цены договора участия в долевом строительстве после ввода объекта в эксплуатацию. Кроме того, Хуснуллин рассказал, что в Донбассе и Новороссии ежегодно строят и восстанавливают 3-4 тысячи объектов. Запланированные на год шаги по развитию региона будут выполнены, подчеркнул вице-премьер. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 57 копеек, доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. В Москве в эти минуты плюс 16, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 21 атмосферное давление будет выше нормы, 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». 94,8.
3: Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. каждую среду после 8 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы!
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
0: 12:37 в Москве. Друзья, здравствуйте. Наш эфир продолжается. В студии Макс Челноков. И наш народный адвокат, а вернее народный нотариус, член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе, нотариус города Москвы Илья Радченко. Илья Владимирович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Добрый день, как вас зовут?
8: Здравствуйте. Зовут меня Катерина. Я можно, вот, может быть, моя информация понадобится Галине. Дело в том, что вот тут была такая информация тоже и у меня, у моих знакомых, потому что я тоже одинокая и очень нездоровый человек. Можно договориться вот о том, о чем она хочет, о содержании вот с рентой и завещанием с РПЦ. Потому что батюшкам тоже иногда нет где жить. И церковь в данном случае берет на себя вот эти все обязанности, ну и все-таки мы же на нее надеемся, как на...
0: Ну, слушайте, вот, ну, как ей действовать? Вот она приходит в ближайший храм, да, подходит к батюшке, говорит, здравствуйте, да. Батюшка,
8: а можно позвонить в общую федеральную справочную? Я ее вам уже несколько раз телефон давала, 495-542-400. Это такая... Федеральная справочная церковной помощи.
0: Мы поняли, и что спрашивать?
8: И просто задавать вопрос. Я хочу так-то, у них очень много всяких помощей людям. Я так поняла, что даже не обязательно православным.
0: Но они у помогают... вас такой человек есть? Вы такой услугой воспользовались?
8: Ой, я, вы знаете, уже много лет пользуюсь помощью вот этой церковной помощи, милосердие она называется. Мне во многом помогали. Сначала сопровождали, пока я на своих ногах была, но я не зрячая. Меня сопровождали куда? Мне некому было сопроводить. Ни до зубного я не могла дойти. И мне помогали. Сейчас мне помогают, ну, у меня тяжелая ситуация с деньгами, мне помогают, как это называется, с продуктовыми наборами ежемесячно. Потом приходят добровольцы, но там частично это помощь добровольческая.
0: Ну, понятно. А в итоге...
8: Не вся. Естественно, если договор будет официально оформлен, то там не то, что добровольцы будут приходить, а другое будет обязанности.
0: Ну, понятно. А в итоге что, вы завещаете жилплощадь свою, да?
8: Пока нет. Пока я, так сказать, думаю, я просто пользуюсь... Не такой глобальный помощь, меня никто просто... не содержит,
0: а
8: не
0: они
8: помогает.
0: Такие добрые самаритяне, что они ходят просто
8: добрые
0: так?
8: Добрые самаритяне, да, ой, очень много помогали, ремонт делали. Мне подарили из этой вот помощи, моей подруге подарили, тоже слепая и одинокая, Ей подарили холодильник шикарный, бошевский. Мне сделали ремонт, подарили кухонную мебель. У меня вообще такая разруха была.
0: Вы такие истории рассказываете. У меня такое ощущение, что я живу вообще в каком-то параллельном мире, где
8: нет добра. Слава богу, если вы просто не сталкивались с таким уровнем страдания, когда вот живешь и просто некому обратиться. Я из дома-то не могла выйти вообще. Я вообще лежачая.
0: Да нет, почему?
8: Я лежачая и слепая, и... Родственники далеко, они помогают. Не могу сказать, что родственники меня прям совсем забросили, но мне нужна помощь каждодневно.
0: Я верю, понимаю, но степень,
8: поэтому, видите,
0: степень доверия должна быть. Степень доверия – это первое. А второе – все-таки человек, который что-то делает в этой жизни и ради другого человека, помогает выйти из дома, приносит, еду, лекарства, проводит каждый день время, он должен быть как-то вознагражден, на мой взгляд. Вот эта награда, Господь вознаградит, в рай попадешь, это как-то не катит.
8: Ну, у меня катит, я верующая.
0: Я ничего не говорю, я тоже верующий, верующий по-своему, но это не говорит о том, что я другой должен так вот просто ни за что столько времени.
8: Он не должен, это добровольцы.
0: Ну, понятно.
8: Вы слышали? Добровольцы.
0: Да. Вот. Мы вас тоже услышали.
8: А можно я еще одну фразу только скажу?
0: Дело Давайте.
8: В том, что у меня есть с моих вот инвалидных годов, у меня есть официальный соцработник от государства, бесплатный. Но там очень у нее много дел, она женщина совершенно святая, но там просто они, знаете, как прибегают-убегают. Она прибегает ко мне 3 раза в неделю, убегает. И просто ничего реально того, что мне нужно.
0: Ну, у нее-то, наверное, таких, как вы не одна.
8: 19
0: там
8: человек.
0: Ну, вот видите.
8: Не то, что... Да подождите, я ж не о том. Я просто еще не договорила. И если я...
0: Время не резиновое и не казенное.
8: Ну
0: давайте.
8: Ладно, хорошо, тогда все. Ага. Спасибо.
0: Да, спасибо вам, да, спасибо. Но, если честно, я в такие истории не верю, потому что, да, сегодня я жду такого человека из церкви, он придет, будет помогать, а завтра я решила, а что я буду ему отдавать, кто он такой мне? А у меня есть дальний родственник, он гораздо мне ближе, в нем кровь моя, на этот ко мне уже пару лет ходит, я родственнику все-таки отдам.
7: Ну, мне кажется, это зависит от того, есть ли какая-то институция за этим. То есть, если это системный механизм помощи церкви, действительно, системный, основанный на каких-то нормативных документах церковных, тогда можно было бы рассмотреть.
0: Могут быть документы?
7: Вы если что? Это частные лица, то это другая история.
0: Это получается, это это бизнес должен быть такой. Илья Владимирович, это практически бизнес, что это такой душеприказчик, который ведет все твои дела, приходит, сестра милосердия, ухаживает, а потом отдается квартира. Такое может быть. Нет, такие истории я знаю, я верю в то, что есть люди, у меня в семье так было, дальние родственники тоже, но не смогли ухаживать за своей одной из родственниц, с другой стороны, та сторона мне не родственники, не по крови никак, это другая сторона, и они не смогли, человек с раком умирал, рак был у нее, умирал, ей просто сказали, давай мы наймем кого-то, кто будет, она говорит, я чужого не потерплю. И пригласила свою дальнюю, давнюю школьную подругу, которая так вот помогала до конца жизни и сгорела буквально за полгода. И сестра, та подруга получила квартиру, а родственники остались ни с чем. Я говорю, а как-никак, вот напрячься нельзя было. С одной стороны, это и понятно, а с другой стороны, как-то странно. Можно как-то нотариально это оформить? Приходы, уходы вот этих вот
7: доверителей. Как я уже отвечал на один из предыдущих вопросов, здесь возможна конструкция ренты. Пожизненное содержание с иждивением в этом конкретном случае, наверное, лучше.
0: Она еще не поднимает квартиру.
7: Да, также возможны и наследственные конструкции, там наследственный договор, завещание, просто завещание, да, но... Каждый инструмент имеет свои преимущества. Вот мне кажется, я вот лично сторонник ренты, честно скажу. Мне кажется, она больше защищает интересы обеих сторон.
0: Марин, я не запомнил, какой телефон назвала наша слушательница. Это помощь, горячая линия РПЦ. Да, мы сейчас посмотрим в интернете, если найдем, мы вам скажем. Юлия Калиничева пишет, для евреев есть центр соцподдержки Шари Цедек. Друзья пользуются для своей пожилой мамы, очень довольны, все бесплатно и качественно, но без пожизненной ренты. Ну, прекрасно, Марина сообщает. Да, Максим, много таких людей. Да, Марин, я знаю, за 15, там, сколько лет уже идет такая программа наша. Мы сколько уже этого слышали. И вот даже моим коллегам предлагали квартиры, говорят, пожалуйста, ходите за мной, ухаживайте, я вам квартиру отдам в центре на Кутузовском проспекте. Я, правда, так и не знаю, отдала или не отдала. Вот, ну, была такая история. Так, Николай пишет... Это мы уже ответили. Вот, Вал, хочу приобрести квартиру, как обезопасить себя на протяжении 3 лет от банкротства продавца.
7: Mm-hmm. Ну, смотрите, на 100%, конечно, никто гарантировать не может. Но, с другой стороны, вы и не будете отвечать за то, о чем вы не знали и не должны были знать. Mm-hmm. То есть, здесь риск основной в том, что кредиторы... вашего продавца, потом будут говорить, что вы должны были знать о том, что у него будет банкротство. Поэтому, ну, по максимуму просто получите документы о том, что у него никаких долгов нет. Во-первых, есть единый федеральный реестр сведений о банкротстве, в нем посмотрите, что нет дела о банкротстве. Можете посмотреть на сайте арбитражных судов, там тоже есть поиск по фамилии, нет ли дела о банкротстве этого человека. И можете попросить у него кредитную историю. Это не обязательно, но если он вам ее предоставит, либо справку о том, что у него вообще нет кредитной истории, либо справку из бюро кредитных историй, что у него нет долгов, вот, ну тогда, значит, как бы вы со своей стороны все, что могли проверить, проверили, а дальше на его заверение полагаете, что у него никаких долгов нет, банкротом он не собирается становиться. Скорее всего, в такой ситуации ваша сделка устоит, даже если будет потом дело о банкротстве.
0: Угу. Так, Сермих пишет, когда я кормлю кошек во дворе, я получаю от этого огромное удовольствие, при этом совершенно не жду от них ничего, даже ловить мышей в подвале не обязательно. Свой бесценный кайф я уже поймал, тем более, когда помогаешь людям. Это он к тому, что можно помогать вот так вот бескорыстно, как вот он кормит кошек, так и людям.
7: Можно. Ну, волонтеры существуют, это определенный склад мышления.
0: Я с вами соглашусь.
7: Это определенный склад мышления, но дело в том, что если людям нужна системная помощь изо дня в день, а волонтерство это такая штука, ты сегодня помогаешь, завтра ты выгорел.
0: Это правда.
7: И все, и силы у тебя иссякли, больше не помогаешь. Да?
0: Сергей Зет, добрый день. Можно ли инвестиционный счет включить в наследство?
7: Да, конечно.
0: Почему нет-то?
7: Почему нет?
0: Это как...
7: Любой актив, если он, да, как-то специально законодательством не ограничен в наследовании, в принципе, можно наследовать и включать в завещание и так далее.
0: Угу. 7373948, код 495. Добрый день.
9: Здравствуйте. Я слышала... Сейчас я радио выключу. Почему-то никак не получается дозвониться. Сейчас.
0: Выключайте, мы вас слушаем.
9: Так, угу. Все, выключила. Я слышала, что есть такое понятие, как недобросовестные...
0: Наследники.
9: Наследники. Вот. У меня тоже аналогичная ситуация. Вот как предыдущие женщины звонили. Но дело в том, что у меня есть младшая сестра. Ну, вот не те отношения, чтобы... Она тоже пенсионерка. Вот, и, значит, дошло до меня сведения, что если я кому-то завещаю, ну, не родственникам, то половина наследства, вот в частности квартиры там стоимости, по закону будет принадлежать вот пенсионеру моему, моей родственнице пенсионерке.
7: Значит, я понял вопрос. Это называется обязательная доля в наследовании. Она есть только у ваших детей, у ваших родителей, вашего супруга и нетрудоспособных ваших иждивенцев, то есть тех, кого вы сами содержите и для кого это единственное средство к существованию, потому что они нездоровы. Так вот, значит, если это ваша сестра, то она в круг наследников не входит с обязательной долей.
0: А другие наследники есть?
9: Ну, дети ее дети.
7: Нет. Ваши дети.
9: Нет.
0: Но она, вот, получается,
7: единственная наследница. Обязательная доля есть только у мужа, детей и родителей. Сестра обязательной доли не имеет, поэтому ваше завещание будет исполнено в том объеме, в каком вы его напишете, без оглядки
0: она
7: на сестру.
0: Она вот эти, как вы говорите, 50% вашей квартиры иметь не будет, потому что она не в первой очереди, не в первой линии, да. Очереди.
9: Спасибо, я поняла. Но пенсионеры, в качестве пенсионера, если бы она могла бы, если бы не была вот наследницей второй линии, да?
7: А, нет, смотрите, еще раз повторю, да? Значит, у нас обязательные наследники это кто? Это, во-первых, критерий по кругу, очередь наследования, да, это
0: самый близкий.
7: Дети, родители, супруг. Вот. И они плюс еще должны быть нетрудоспособны. Либо по возрасту, это несовершеннолетние или пенсионеры, либо по состоянию здоровья, любая инвалидность. Вот. То есть мало быть просто инвалидом. Нужно обязательно быть либо родитель, дети, супруг. И сестра уже сюда не попадает. Сестра могла бы быть вашей обязательной наследницей только в одном случае. Если она мало того, что нетрудоспособна, вы ее еще и содержите. То есть вот вы ее полностью содержите, обеспечиваете ее всем. Если этого нет, все, нет, она не будет вашим обязательным наследником.
9: Все, спасибо. То есть я могу завещать полностью квартиру кому угодно?
7: Да.
9: Спасибо большое.
0: Да, но самое интересное, что даже если после ухода нашей слушательницы в мир иной что-то произойдет, и сестра подаст в суд оспаривать завещание, то какая разница уже, а? Ну, получит она свою часть. Что плохого? Ну, ладно, не наше дело, не будем лезть. Алло, добрый день.
10: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот большая ли пошлина берется с дарения ближайшему родственнику, сыну, например, Вячеславу?
7: Да, значит, если вы дарите ближайшему родственнику, то, во-первых, налоги государством с этого вообще не взимаются. А что касается тарифов нотариуса, то там идет, во-первых, со льготой, то есть там 50% льготы применяется к федеральному тарифу. Во-вторых, максимально возможная сумма – это 10 тысяч рублей федеральный тариф, значит, для вас, для близких родственников. Вот.
10: Да.
7: Эта максимальная сумма достигается при 4 миллионах стоимости имущества и более. То есть, если у вас имущество стоит 4 миллиона и более, то вы заплатите федеральный тариф 10 тысяч. Региональный тариф зависит от региона. В Москве, например, сейчас это 10 тысяч рублей. То есть, в вашем случае, по московским ценам, это 20 тысяч рублей ровно, да, если это 4 миллиона и более.
0: А вы чего волнуетесь-то?
10: Ну, обычно завещание, там потом проценты берутся.
0: Да не берутся
10: большие.
0: Там, с чего вы решили? С 2006 года никакие налоги и проценты не берутся с завещания.
7: Нет, ну,
0: это заблуждение. При наследовании тоже, но это оплата работы нотариуса и оплата госпошлины. А налоги,
10: я
0: какие-то
10: понял,
0: проценты.
10: Понял.
0: Вы что, понял. Народ как-то придумывает себе и так далее. А при если ваш ребенок, сын, получит от вас квартиру после вашей смерти, я думаю, сколько сыну лет?
10: Ну, 50.
0: Ну что, он в 50 лет не найдет 10 тысяч заплатить за целую квартиру в Москве?
10: А так больше не рассчитывают, что большие проценты какие-то...
0: Нет, не рассчитывайте.
7: Нет, там для ближайших родственников идет 0,3% и, может быть, льгот еще.
0: Но больше 10 тысяч он не заплатит, хорошо?
10: Все.
0: Благодарю. Не нервничайте.
10: Значит,
0: да.
10: Одно и то же, что дарение, что завещание.
7: По большому счету, да.
0: Ну, в принципе,
7: там бывают льготы, завещание. При завещании может быть льгота, а может быть не быть, да, при наследовании.
0: Просто если вы подарите квартиру сейчас, и у вас нарушится отношение с сыном, он просто возьмет и завтра скажет: папочка, да, а иди-ка ты на улицу, вот лавочка, и там живи. И все, потому что квартира станет его, как только вы подпишете эту, господи, как
7: договор дарения.
0: Договор дарения. А при завещании этого не произойдет. Он будет не иметь права на вашу квартиру до вашего ухода. Вы
10: все
0: слышали?
10: Понятно.
7: Да, в этом смысле.
0: Поэтому не делайте глупостей, ладно?
10: Благодарю.
0: Пожалуйста. Ой, господи, подождите, что-то я потерял сообщение. Так, вот тут вот было интересное сообщение, но все, я уже не найду. Тут много... Конь огонь, вы прям всю линию в Максе закидали. Так, смотрите, была квартира, получили, купили вместе в браке с женой. Сейчас жена при разводе квартиру оставила жене, но с условием, что после смерти у них еще есть два ребенка от разных браков. Ну, короче, у мужа от своего брака, у жены от другого брака. Короче, при разводе у них была договоренность, что часть квартиры, которую он оставил жене при разводе, отойдет при смерти мужа, отойдет его сыну от первого брака. Но беда в том, что сейчас жена вышла за второго мужчину, на втором браке, и умерла. А никаких документов не подписала по этому поводу. И сейчас вторая часть квартиры этот мужчина не отдает.
7: Ну,
0: ребенку от мужа от первого брака.
7: Ну, во-первых, надо сказать, что я практически уверен. Вы поняли
0: всю
7: да. цепочку? Ну, я более-менее понял. Я так понимаю, что договоренность была неформальная.
0: Конечно.
7: Потому что юридически закрепить такое обязательство, завещать свое имущество, нельзя. У нас, единственная,
0: имела право написать
7: у нас единственная форма закрепления обязательств это наследственный договор, но даже наследственный договор не отменяет право человека написать завещание по-другому. То есть всегда у нас есть принцип свободы завещания. Нельзя каким-то образом обязать человека завещать имущество определенному лицу. То есть никаким договором его принудить завещать свое имущество определенному лицу нельзя. И, соответственно, Никита, какие бы договоренности у вас при расторжении брака ни были, в части наследования они не будут иметь юридических сил.
0: Смерти, да. Никита, но одним словом, простите, но вот юридически вы не имеете права на долю в этой квартире, даже если она была куплена с вами. Надо было при разводе оформлять долевую долю. Друзья, на этом все. Член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе, нотариус города Москвы Илья Радченко был сегодня у нас в гостях. Илья Владимирович, спасибо большое. До встречи в следующий раз.
7: И вам спасибо. Спасибо, да, до встречи. Да.
0: Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радиостанцией «Говорит Москва». Хорошего дня.
11: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Скорее всего, вы слышали такие имена, как Рамзес Великий, Клеопатра, Хеопс, Тутанхамон. И это при том, что последний, по словам Говарда Картера, потратившего годы на поиски гробницы египетского фараона, прославился тем, что умер и был похоронен. Известным же при жизни был его отец, фараон-еретик Эхнатон, который запретил всех старых богов, перенес столицу в Ахетатон и вел культ солнца – Атона. Тутанхамон же, взошедший на трон в возрасте 8 или 9 лет, за которого правили советники, вошел в историю лишь тем, что вернул все обратно. Единственный заметный документ его правления – стела восстановления, где он обещал исправить ошибки отца. Не успел Тутанхамон ничего сделать и потому, что умер в 19 лет. Он был болезненным мальчиком с рождения – косолапость, расщепление неба, некроз костей стопы, из-за которого он хромал. Современные компьютерные томографии показали серьезный перелом ноги незадолго до смерти, а также тяжелую форму малярии. Смерть фараона, скорее всего, стала неожиданностью для всех, а ведь гробницы в долине царей строили годами, начиная с первого дня правления. Вероятно, для Тутанхамона срочно переоборудовали небольшую гробницу, предназначенную для частного лица. На это указывает странная планировка, наспех выполненные росписи на сырым стенам и небольшой размер, отличный от гробниц остальных фараонов. Но, возможно, именно это позволило гробнице стать единственным царским захоронением, дошедшим до нас почти нетронутым. Гробница была обнаружена в феврале 1923 года, почти случайно. Почти потому, что английский археолог Картер под покровительством лорда Карнарвона годами искали ее, и в тот год были готовы сдаться. Но все же первую ступень гробницы нашли не они, а 12-летний египтянин, который носил рабочим воду. Однажды он просто стал расчищать песок, чтобы поставить кувшин, и наткнулся на гробницу Тутанхамона. В ней археологи нашли тысячи предметов – мумия внутри трех вложенных друг в друга гроба, причем внутренний был из чистого золота весом 110 килограммов. Четыре позолоченных святилища, трон, колесницы, оружие, более сотни посохов, вино и вещи, необходимые для загробной жизни. Но главное – золотая погребальная маска Тутанхамона, ставшая одним из символов Древнего Египта. Маска Тутанхамона чуть выше полуметра. Она весит 10 килограммов и сделана из двух листов золота. Ее сперва выковали молотком, а после инкрустировали лазуритом, кварцем и стеклом. А на обратной стороне – голова из книги мертвых. Сама маска представляет собой фараона в полосатом шарфе Немесе, а на лбу – кобра и гриф, богини-покровительницы Нижнего и Верхнего Египта. У Тутанхамона проколоты уши для серег и заплетена ритуальная борода. К слову о ней, в 2014 году во время чистки маски борода отвалилась. И тогда сотрудники Каирского музея просто приклеили ее обратно на эпоксидный клей, поцарапав, за что позже были привлечены к ответственности за халатность. И только спустя 4 года немецкие реставраторы исправили это, использовав пчелиный воск. Именно тот материал, который применяли древние египетские мастера. Сейчас маска Тутанхамона хранится в Большом египетском музее в Гизе.
4: История предмета.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 13 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимира Путина проинформировали об итогах контактов с директором ЦРУ. Цитата. «Президенту докладывается обо всем незамедлительно», сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, контактов Москвы и Вашингтона по линии администрации глав государств пока не запланировано. На брифинге он уточнил, что Джон Рэдклифф не встречался с Владимиром Путиным. Его консультации проходили по линии спецслужб. Песков также не стал конкретизировать тему этих обсуждений. Накануне утром во Внуково приземлился американский военно-транспортный «Боинг». До этого он был в Риге, куда прилетел с военной базы «Эндрюс». С нее отправляются воздушные суда высокопоставленных чиновников, в том числе американского президента Дональда Трампа. Телеканал CBS передавал, что на борту был директор ЦРУ Джон Рэдклифф. В ЛНР один человек погиб в результате атаки ВСУ. В Рубежном под удар попал легковой автомобиль. На месте скончался 39-летний мужчина. Об этом в телеграм-канале сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, Луганск подвергся массированной атаке. На город за сутки были направлены более 30 беспилотников, которые ударили по домам, гражданским и промышленным объектам. Пострадавших нет. Россия объявила в международный розыск немецкого журналиста Михаэля Мартенса. Ему заочно предъявлено обвинение в разжигании ненависти или вражды. Об этом сообщил ТАСС, участник процесса. 15 августа в отношении репортера возбудили уголовное дело. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. 8 августа в Белграде на пресс-конференции президента Сербии Александра Вучича и Владимира Зеленского журналист Франкфуртер Альгемайне Цайтунг Михаэль Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы, цитата, «помочь убить больше русских». Конец цитаты. В Минпросвещении уточнили сообщение о запрете телефонов на уроках в школе. В ведомстве заявили, что мера начала действовать еще 1 сентября 2024 года. Новый приказ закрепляет требования. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Там уточнили, что распоряжение носит технический характер. Сегодня в СМИ появилась информация, что с 1 сентября этого года в школах ведут запрет на использование телефонов на уроках. Исключение составит случаи угрозы жизни или здоровью учеников и работников. При этом гаджеты можно использовать на переменах. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 57 копеек, доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. В Москве в эти минуты плюс 16, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 21 атмосферное давление будет выше нормы 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: Реклама.
14: Это когда нас с братом родители вместо уроков отвели в зоопарк.
15: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
16: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
17: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
18: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
19: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
20: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
21: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
22: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. эту среду гость в студии – политолог Юрий Баранчик. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
22: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Повтор лучшего.
23: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
24: А мы свободны для всех. И даже для министра.
25: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
26: Мы с вами на одной волне.
27: Hello! Общежитие слушает.
24: И мы вас слушаем.
28: Галочка, ты сейчас умрешь.
24: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
22: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
29: 12:07 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Мы вас услышали». У нас в гостях финансовый эксперт, консультант Екатерина Астахова. Екатерина, здравствуйте.
30: Здравствуйте.
29: В ближайший час будем говорить про маркетинговые уловки, про то, как нас обманывают рекламщики, почему они нас заставляют покупать то, чего мы не хотим, да, а почему мы получаем зарплату и сразу ее спускаем, да, зачем нам эти какие-то статусные дорогие вещи, зачем мы это все делаем вообще, можно ли этого избежать? Вот в ближайший час будем разбираться, что с этим делать, окей, это не окей. Друзья, если вдруг вы с этим сталкивались и тоже так делаете, ну, например, понимаете, что вам нужна какая-то дорогая вещь, или, не знаю, что-то хотите вот купить срочно и сейчас. Можете про это нам рассказать, можете задать вопрос. Екатерина с удовольствием на эти вопросы ответит. Что с этим делать вообще, да? СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно писать в Макс и смотреть нашу видеотрансляцию в телеграм-канале «Радио говорит Москва», в ютуб-канале «Говорит Москва». И еще можно смотреть на нас в Максе, да? Вот, Кать, такая история. Например, я иду... Или даже не иду, а делаю какой-то заказ в магазине. Не знаю, мне нужна там какая-нибудь вода, хлеб, яйца. Но все заканчивается тем, что я покупаю еще очень-очень много всего. Или даже там на маркетплейсах заказываю какую-то, ну, мелочь, которая мне нужна. Но потом почему-то в корзине оказывается еще что-то, то, что мне не нужно. Это почему так происходит? Это сила воли или что-то другое? Или все-таки кто-то здесь еще другой участвует?
0: Да, это все наш очень хитрый мозг с нами играет злую шутку. На самом деле, очень много исследований. Сейчас все продвинутые маркетологи, они получают образование в области нейробиологии и поведенческой науки, да, науки о поведении людей, потому что мы принимаем решения на эмоциях. На эмоциях, не на логике. А потом уже начинаем под эту логику придумывать себе оправдание, почему мы купили 101-ю сумку и почему нам это было нужно именно сейчас. Поэтому важно изучать себя, важно изучать свои реакции и пробовать ими управлять. И тогда, вы знаете, я когда первый раз это обнаружила, то вот то удовольствие, которое я получила от осознания того, что я устояла и сделала так, как все-таки мне нужно, а не как нужно кому-то, это двойное было удовольствие, когда ты понимаешь, что ты управляешь своими эмоциями, управляешь своими реакциями.
29: Ну, маркетологи, мне кажется, они не то чтобы читают наши мысли, они очень хорошо знают наши слабости, да? То есть на уровне биологии мозга, на уровне психологии, на уровне социального влияния, да?
0: Абсолютно, абсолютно. Поведенческая экономика – это сегодня целая наука, которая изучается отдельным курсом и на основании которой строятся целые стратегии, целые бизнесовые стратегии, да, например, принадлежность бренду, да, там, Ferrari, потом эти мотоциклы Harley Davidson, да, правильно
29: да,
0: говорю,
29: да? Да, да, да, есть такие.
0: Это же религия. Да, это же принадлежность бренду, это соответствие определенной стае, да, ну, если можно так сказать.
29: Но никто не покупает Harley Davidson ради там двигателя, да?
0: Конечно,
29: никто
0: или ради скорости.
29: Никто не покупает Rolex ради определения времени, да?
0: Да, никто не покупает тот же Apple, да, потому что он там работает лучше, чем Android.
29: Вот нам Виталий как раз пишет, очень хочу купить Apple Watch, но они мне не нужны.
0: Вот.
29: Человек понимает, видимо, Виталий, вы поэтому, да, не покупаете, потому что понимаете, что часы вам не нужны.
0: А Виталий, расскажите нам, почему, вы, почему вы хотите купить Apple Watch? Для каких целей?
29: Покупают ради статуса, самооценки, вот принадлежности к бренду, да, ощущение успеха, что вот я смог себе позволить такую статусную вещь.
0: Да, совершенно верно. Ну, это очень быстро проходит, эта эйфория. И за этим, если за этим ничего нет, то это очень быстро обрушится.
29: Есть,
0: то есть
29: да.
0: ты там можешь накопить, оставаясь там на сухом пайке на Феррари, но потом вопрос, а сможешь ли ты ее содержать?
29: Это правда. Вот Виталий отвечает, потому что это модно. Вот модно.
0: А почему это модно? Почему? Нет, например, есть ВУП, которые дешевле Apple, которые биохакеры и продвинутые ЗОЖники используются.
29: Кольцо, например,
0: да, кольцо,
29: да.
0: Аура, это тоже очень модно и как-то селектировано, да?
29: Да, да, то есть нишево, не побоюсь
0: нишево,
29: этого слова, да?
0: Да, да, да, поэтому тут вот каждый для себя выбирает.
29: Еще есть такая история, в 80-х годах Pepsi провела знаменитую такую кампанию, она называлась Pepsi Challenge, людям давали попробовать Pepsi, Coca-Cola вслепую, и часто, да, выигрывала Pepsi. Когда участники видели бренды после этого, да, им показывали потом баночку с Пепси, с колой, большинство выбирало Кока-Колу. Вот интересно, почему они это делали? У меня есть ответ на этот вопрос. Екатерина, если хотите, можете вы рассказать.
0: Ну, конечно, потому что Кока-Кола часто мелькала по телеку чаще, чем Пепси.
29: Потому что детство.
0: Да, не только по телеку, да, и спортивные события, и в детстве это называется, как это, мы видим и считываем, да, потому что...
29: Эмоцию,
0: конечно,
29: да, получаешь,
0: конечно, и влияние, да, то есть покрытие бренда.
29: Виталий пишет, так покупать мне часы или работать над собой?
0: А что вы хотите больше? Работать над собой?
29: Вот интересно, что за этой модой стоит? Вот за желанием купить, не знаю, последнюю модель кроссовок. Причем у меня же есть тоже такие знакомые, которые покупают технику, которая только-только вышла. Потому что им важно, чтобы у них была последняя модель. Это как будто привилегия.
0: Ну, вы знаете, для меня это жертвы маркетинга,
29: вот,
0: которые не могут справиться со своей такой вот, ну, немножко животной, да, такой вот инстинктивной штукой, потому что как там, кто я, тварь дрожащая, да, или право имеющая.
29: Да.
0: Вот это же про это вопрос. Вот оно тебе зачем? То есть, по сути, не знаю, там, стиральная машина выпуска 22-го года от стиральной машины выпуска 23-го года, ну, отличается только тюнингом и дизайном. То есть она не будет лучше и быстрее или бережнее стирать, да? То есть там вот такие прорывы большие в технике, они делаются там раз в 5 лет. И вопрос, зачем это делать, или там обязательно новую модель там Apple или Android, ну, для чего?
29: Что-то заполняешь, да, собой?
0: Да, то есть ту такой внутреннюю покупкой. Пустоту, которая у тебя есть. Ну вот надо об этом подумать. И в моей картине мира лучше потратить деньги на изучение этого. Да, сейчас куча всего подкастов. Нейробиологи, слава богу, стали известными. Книги Сапольский, Канеман, да. Очень интересное чтиво. Пожалуйста, изучайте.
29: Развивайтесь. Да. А вот нам еще пишут, что девушка подарила тоже вот мне вот эти часы, используя только на беговой дорожке.
0: Да, ну, вы знаете, у меня есть Apple, да, я их как бы там не ношу, я их ношу только утром, когда бегаю. Потому что там даже при заглушенных уведомлениях они тебя отвлекают. То есть есть обратная сторона.
29: Да.
0: Да, и там не держат батарейку, там, когда ты работаешь много, там больше 10-12 часов, да, там ты уже не можешь посмотреть на часы и так далее. Хотя в моменте, когда они только появились, конечно, я им отдала предпочтение, потому что было более удобно. Но сегодня... Только, да, только в беге.
29: Но реклама у них, правда, классная. Максим пишет, очень сильно хочу купить газовый гриль и поменять телефон, которому 6 лет. Подарок на день рождения. Себе еще не подарил. Дорогой специалист, что выбрать? Газовый гриль или телефон поменять?
0: Работаем с табличками.
29: Ставим карту, да?
0: Да, составляем табличку или матрицу 2х2. Как это? Хочу, да, и какая мне от этого польза? И вот, грубо говоря, там табличку на две части поделить и прописать, что мне нужнее, для чего мне газовый гриль, для чего мне новый телефон. Вот для каких покрытий? Газовый гриль для того, чтобы делать себя и свою семью, и своих там друзей счастливее, а новый телефон для чего? То есть у меня старый вышел из строя, действительно, там быстро садится батарейка.
29: Влияет на качество моей жизни.
0: Да, если это связано еще там с работой, или там фотографии стали хуже, или я просто хочу, потому что я устал, у меня эмоциональная усталость. Вот для чего?
29: Игорь Владимирович пишет, мы как производители мотоциклов широко используем для продвижения нашей продукции кинематограф. Это очень хорошо помогает поднять продажи. А вспомнила сериал «Сыны анархии». Мне кажется, Игорь Владимирович, вот вы имели отношение к этому сериалу, потому что там прям вот эта байкерская культура в культ какой-то возведена. Так, а еще Ренат пишет, а заполняют ли пустоту различные курсы и, ну, по самосовершенствованию и так далее, ну, какое-то саморазвитие? Это же тоже требует вложения. Как говорит одна моя подруга, я пойду учиться только туда, если я понимаю, что на этом я потом смогу заработать какие-то деньги. А если я просто поучилась и отложила диплом в сторону, ну, то есть получается, что я деньги потратила впустую. Но с другой стороны... Она же получила знания, возможно, они ей пригодятся. Кто прав?
0: Да, тут есть тоже ловушка. Так как мы много говорим про развитие, плюс есть такой нейромедиатор, который называется дофамин,
29: да.
0: который повышается у нас и от новых покупок, и от новых знаний. И в эту ловушку очень часто попадают люди, которые попадают, вот там, не знаю, инфо-цыганство, куча онлайн-курсов, каких-то обучений, развития, там, мужская энергия, женская энергия, бла-бла-бла. И часто люди тратят на это кучу денег. Притом это стоит иногда совершенно не экономически обоснованно. И тут вопрос. Вот я, когда обучаюсь, я что делаю? Если я получаю диплом, то это только профессиональное образование, да? Как можно измерить, что ты, например, стал лучше себя понимать, когда ты изучил, например, вот ту же поведенческую экономику, пошел на какие-то там курсы?
29: Да, да, да, да.
0: Или там ты пошел на какие-то философские слушания для того, чтобы проработать свое критическое мышление. Как ты это вот, ну, потрогаешь, да? Как ты это поймешь, ты стал больше зарабатывать, потому что ты там Excel-ку изучил, или потому что твое критическое мышление
29: по-другому
0: стало лучше работать, да?
29: Реагировать, воспринимать всё, да.
0: И здесь вот очень важно для себя приоритеты определять. То есть я учусь и все время бегу за этими развитиями. Для чего? Для того, чтобы заполнить внутреннюю пустоту, и на это трачу кучу денег. Или я действительно имею план. Вот я в этом случае, чтобы не попадать в эту историю, я планирую себе обучение на год. И делаю, потом режу в два раза.
29: Да, да, да.
0: И в итоге получается, что там, ну, два обучения максимум, плюс по всем HR-метрикам, по исследованиям лучших стратегических консультантов в мире, вот там бизнес-образование же тоже все обучают свои команды. Там, не больше двух дней в год, потому что нужно еще внедрить. все должно уложиться в голове, ты должен это переложить в практику.
29: Это, да.
0: Да, потом ты должен получить вот эту обратную связь, а это работает, не работает. Вот минимум полгода на это нужно, минимум.
29: А можно сказать, что обучение, например, было эффективным, если это только какая-то материальная составляющая по итогу получилась? Или даже если вот что-то эмоциональное мы получили, как-то по-другому стали смотреть на мир, это тоже окей?
0: Конечно, но, во-первых, там, не знаю, мы говорили или нет, вот я стараюсь по четырем энергиям, да, жить: физическое, интеллектуальное, эмоциональное и духовное. Вот мы когда обучаемся, да, мы приходим в какой-то нетворкинг, как это, в окружение людей, да, мы начинаем общаться, мы начинаем друг от друга тоже обучаться.
29: Да.
0: Это вот 100%. С кем-то сходимся ближе, находим новых друзей. Вот как оценить это? Что ты получил удовлетворение, ты получил, ты стал там лучше. Да, ты там начинаешь общаться, даже там доброе утро или какие-то чатики.
29: Качество
0: вот это
29: жизни
0: как это измерить, да, деньгами, вот этот невидимый клей энергетический, да? И вот тут очень сложно сказать, что только в материальную историю выпадает. Иногда... Там у меня бывали такие случаи, ну, там, с развитой интуицией, да, что я там вдруг иду на что учиться куда-то, думаю, ну, блин, я вот в моменте это не применяю. Через год меня заносит в какую-то историю, и вот именно эти знания мне вот были нужны. Вот просто вот как это работает?
29: А Виталий, который хотел купить часы, пишет, все-таки куплю. Желание выпендриться – это нормальное желание. Человек – существо биопсихосоциальное. А еще нам пишет Сергей. Видите? Вот это как бы...
0: Каждого своя игра.
29: Себя сложно обмануть. Я понимаю Виталий, потому что если я чего-то хочу... Я это хочу. И не нужно мне объяснять, почему я это хочу. Я просто хочу, и все.
0: Это первый шаг на пути к осознанному потреблению, честность с собой. Да, потому что с этого все начинается, потом ты приходишь к более осознанному потреблению, понимая, что там, ну, не принесут эти Apple Watch столько же удовлетворения, да, как, например, там в будущем какое-то там путешествие или там, да, на которое...
29: Отпуск.
0: Там, да,
29: можно, правда, например, куда-то съездить, отдохнуть, а не
0: да,
29: купаться
0: в
29: вечеринке.
0: Да, и вот здесь вот такая история. Да. Все время сравнивать нужно, да, и все время анализировать.
29: А Сергей нам еще пишет. Съездили с палатками на 3 дня, разрядились все гаджеты, телефоны и так далее. Теперь задумался о покупке портативной электростанции с большой емкостью аккумулятора и солнечными батареями. Стоит она 60 тысяч. Головой понимаю, что не нужно, но очень хочется. Вот бывают же такие навязчивые идеи, когда мы головой понимаем, да, ну не нужна нам эта портативная электростанция. Ну зачем она нам
0: нужна?
29: Сергей,
0: вы сделали великолепную вещь. Вы себе обнулили свой мозг от всех инфошумов. Вы просто прекрасно провели время, я уверена в этом, без гаджетов, когда ты освобождаешься от этого, да, мороки. Поэтому, ну, конечно, портативная станция. Это круто.
29: Да, подумайте, насколько она вообще нужна.
0: Да.
29: А, Катя, есть еще такое открытие Дэниела Канемана. Наш мозг ненавидит потери сильнее, чем любит выгоду. То есть потеря $100 эмоционально переживается примерно в 2 раза сильнее, чем радость от получения $100. И,
0: 100%.
29: Конечно, маркетологи это прекрасно знают, поэтому они пишут: осталось только 2 места, только сегодня, только сейчас, последний шанс, акция заканчивается через 3 часа. Вот мы головой понимаем, что места будут, это не последние 2 места, номера в гостинице еще есть, места на курс не закончатся, ну, какие-то еще там, не знаю, одежда еще останется в этом магазине. Но почему мы каждый раз реагируем на эти уловки?
0: Вот здесь нужно один раз попробовать провести с собой эксперимент. Когда вот там смотришь, Букинг, островок, там осталось 2 номера, и еще 150 человек просматривают сейчас одновременно.
29: Да.
0: Нужно сказать «стоп». Да? Меня в этом плане научила моя стилист, когда мы с ней на шопинг ходили. Я говорю, блин, вот эта блузка, все, ну вот... Не
29: моё.
0: Очень сидит, очень нравится, но вот сидит не ночь. Очень, да. Она говорит, оставляем. Я говорю, нет, Оля, давай. Она говорит, оставляем. Я тебя уверяю, мы находимся в огромном торговом центре, мы найдем похожую блузку, но которая будет сидеть на тебе идеально. И так случилось. И вот здесь вот то же самое, попробовать один раз не поддаться и не бежать покупать. Как это,
29: переспать, знаете, с этой мыслью, да?
0: Переспать с этой мыслью. Мне нравится, когда я занимаюсь шахматами, мой тренер говорит: нашли один хороший ход, найдем еще лучше. Вот это 100% работает. Вот 100% работает.
29: Нужно вот остыть в этот момент.
0: Да, вот прям вот выдержать, да.
29: Но есть же еще такое понятие, как FOMO. да, такая установка, да, когда мы боимся упустить какую-то возможность.
0: Все, не заскочили в последний трамвай.
29: Да, вот часто это используется как раз на сервисах покупки билетов, гостиниц, на маркетплейсах, на распродажах. Вот когда, например, ну, если более глобально мысли, даже когда мы покупаем какие-то квартиры там в новостройках, что осталась только одна квартира, ну и что, что на последнем этаже угловая, там, не знаю, с видом на кладбище. Но она же последняя, да?
0: Да, вот здесь я рекомендую думать в следующем ключе. Это меня один мой друг отучил от аэрофобии.
29: Ой, мне это очень актуально.
0: Вот это та же самая история, просто эффект масштаба. Мы летели в Бразилию, значит, он спит, а меня там тряхает, потому что
29: очень
0: над Атлантикой,
29: понимаю.
0: Да, и там очень сильная турбулентность. Мне там ни виски не помогает, ничего.
29: Понимаю.
0: И он говорит, хватит крутиться. Я говорю, ну ты понимаешь, там страшно. Он говорит, а смотри, там еще хуситы, вот мы там пролетаем.
29: Поддержал.
0: Да-да-да. Он говорит, слушай, вот смотри, давай откроем там сайт Flight Radar. Вот посмотри, сколько в моменте самолетов в небе. Их десятки тысяч, да, десятки тысяч.

0: производители, вот там подходишь к полке с красной рыбой, она вся одинаковая, но производителей там тысяча. И значит, что если вы не найдете товар вот такой вот здесь, то вы найдете у конкурента, может быть, даже лучше будет,
1: да,
0: и дешевле. Поэтому всегда нужно думать в том, что мы живем в огромном мире, где всегда есть какой-то товар-заменитель. Уникальных историй нет, уникальные только вы сами.
1: Ну и потом, как говорят классики, твое от тебя не уйдет.
0: 100%.
1: Да. А еще можно такой вопрос себе задать. Если бы этого товара было 1 000 000 штук, я бы все равно хотела его купить. Вот нужен он был мне тогда?
0: Да. Очень крутой вопрос. Да, очень крутой.
1: Если говорим нет, скорее всего, покупка не нужна нам,
0: эмоциональная.
1: Да?
0: Ну, нас к ней подводят, к ней подводят.
1: А еще самая дорогая кнопка в мире – это кнопка «Купить».
0: О, да.
1: Да? Маркетологи ее часто тестируют. Цвет, размер, расположение, формулировку, тесты всякие.
0: Мигающий, не мигающий, да.
1: Почему купить сегодня? Почему это только для вас? Завтра уже такого не будет. Почему?
0: Вот, знаете, у меня всегда есть такой совет – слушать про скорость. Вот как только вас начинают торопить, это
1: подгонять.
0: Вот, да, подгонять, торопить, склонять, напоминать, это сразу манипуляция. Это вот известная в НЛП практиках, в психологии известная штука. Как только вас торопят и ставят в дефицитную историю, это сразу, значит, вами манипулируют.
1: Я знаю, что еще такие люди любят делать, которые начинают манипулировать. Они говорят: так, нет, ну давай разберем. Ну, что тебя здесь останавливает? Понимаете, да? Ну что, дорого? Нет, ну смотри, ты сейчас потратишь, зато потом ты заработаешь. Ты сейчас сделаешь вот это, ну зато потом. То есть это как будто бы такая перспектива на то, что в дальнейшем у тебя будет какой-то классный результат. Ты сейчас вот в это вложишься, а потом, не знаю, ты будешь классно выглядеть. Да, и начинается вот такая вот работа.
0: Ну, это же манипуляция.
1: Да,
0: потому
1: мы не понимаем.
0: Потому что то, что он говорит, может не случиться.
1: Да.
0: Да, поэтому здесь всегда, ну, нужно опираться на себя. И там задавать себе правильные вопросы. Это основной навык, я всегда говорю, это основной навык топ-менеджера, задавать правильные вопросы.
1: А еще, знаете, Катя, вот такой момент, вот все-таки вот бывает какая-то навязчивая идея, я знаю, о чем говорю, вот хочу что-то себе купить. Я думаю об этом постоянно. И это на самом деле все-таки уловки рекламы, рекламщиков, да, или правда мое желание, эта вещь на самом деле нужна. Вот Виталий пишет похожую мысль. Подождите, я 2 года останавливаю себя периодически от покупки часов. Посмотрю, закрою, уйду, забуду. То есть мы постоянно об этом думаем. То есть вот вы рассказывали про блузку, если бы вы о ней на следующий день подумали бы, вы вернулись, может быть, ее и купили.
0: А может быть и нет.
1: А может быть нет. А если ты постоянно возвращаешься к этой мысли, ты думаешь об этой одежде, там, об этих часах, об этой квартире, ну, и ты хочешь, понимаешь, ты хочешь это купить. Это говорит ли это о том, что это правда вещь тебе нужна, или все равно это какая-то уловка?
0: Не всегда. Если вы найдете этому рациональное объяснение, рациональное. Ну, то есть,
1: я найду.
0: Я, например, купила себе Apple Watch, потому что мне было важно отслеживать, как я бегаю, какой километраж, с какой скоростью. Если я занимаюсь боксом, то какой пульс, да, если там перебои и так далее. То есть это был конкретная, ну, юзабилити вещь. Не, я, конечно, там посмотрела, что мне нужен там ремешок от Эрметра. Это уже были там штучки, потому что у меня на это был бюджет. Но основная была, посыл основной был для того, чтобы мне отслеживать физику, потому что я тогда очень сильно уходила, ну, в физическую подготовку. Вот это да, и то. У меня был на этот бюджет, да. Есть ли бюджет у вас на это сейчас? А может быть, можно посмотреть аналоги? Иногда, если вам действительно нужны физические показания, и там те, кто бегают триатлоны, марафоны, они покупают гармины, например, да, где там больше показателей, кто-то там еще ныряет, вот это трын-тын-тын. А если просто потому, что это модно, ну, и сегодня вы будете модный, завтра выйдет уже, я как сказала, да, уже Apple Watch не модно, уже Whoop модно, и пойдете Whoop покупать.
1: Друзья, пока вы об этом думаете, мы послушаем новости на «Говорит Москва», затем вернемся и продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число жертв пожара на Амурском газохимическом комплексе выросло до 8. Обнаружено тело одного из 9 пропавших. Оно находится в пока недоступной зоне. Местонахождение 8 человек остается неизвестным, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. Накануне

0: сегодня на Амурском газохимическом комплексе произошло возгорание на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Госпитализировано 37 человек, всего за медицинской помощью обратились 152. Возбуждено уголовное дело. На Кубани к тушению пожара под Анапой подключили авиацию, задействованные самолет-амфибия Б-200 и вертолет Ми-8. Как сообщил в соцсетях губернатор Вениамин Кондратьев, огонь прошел 70 гектаров в заповеднике Утриш. Сейчас локальные очаги занимают площадь 15 гектаров. Утром в районе пожара ввели режим чрезвычайной ситуации, развернут оперштаб. Возгорание в заповеднике под Анапой началось накануне вечером после падения беспилотника. В Кабмине заявили об обсуждении возможности бесплатной выдачи земли под ИЖС. Этот вопрос находится на рассмотрении, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Цитата. «Мы изучаем, хотим дать людям возможность бесплатно получать земельные участки в случае, если за 3 года они построят и зарегистрируют дом», сказал зампред правительства. Хуснуллин добавил, что в России планируется более активно развивать индивидуальное жилищное строительство, потому что 63% граждан хотят жить в частных домах. В гидрометцентре анонсировали туман предстоящей ночью в Московской области. В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Как сообщили ТАСС, в учреждении предупреждение будет действовать с 3 часов ночи до 8 утра четверга. В Москве желтый уровень пока не вводился. Согласно прогнозу, предстоящей ночью в столице будет от 9 до 11 градусов тепла, по области от плюс 6 до плюс 11. Далее о валюте и фактической погоде. В столице курс юаня на сегодня 12 рублей 57 копеек, доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. В Москве в эти минуты плюс 16, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 21 атмосферное давление будет выше нормы, 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва, 94,8.
4: Повтор лучшего.
1: Мы вас услышали.
5: 12:34 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Мы вас услышали». У нас в гостях Екатерина Астахова, финансовый эксперт и аналитик. Екатерина, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Говорим сегодня об уловках, которые у нас от наших рекламщиков, да, и у нас такой небольшой спойлер, буквально через 3 минуты к нам присоединится гость, вот такой секретный гость, поэтому не переключайтесь, друзья, будет интересно, а мы сейчас вот как раз вот дообсудим тему, почему маркетплейсы и вообще интернет-магазины там различные тестируют цвета кнопок постоянно, да, вот где-то они красные, где-то зеленые, где-то фиолетовые. Это правда на нас как-то очень сильно влияет?
6: Безусловно. Мы уже с вами затрагивали эту историю, да, что цвета, запахи, все влияет на нас. Есть прям тоже целый раздел в корпоративном маркетинге, арома-маркетинг или цвета-маркетинг. Все влияет. Почему одни банки красные, другие зеленые, третьи желтые? Это все несет свою силу цвета, поэтому это очень важно и реально на нас влияет.
5: А как фиолетовый цвет влияет? Желтый, красный. Это заставляет нас купить? Простите, нас гость чуть прорвался в эфир, но он держится, да.
6: Ну, смотрите, там, например, красный — это всегда аларм, это всегда тревога, срочность, да. Необходимость. То есть вот прямо здесь и сейчас нужно спасти эту историю, да. Зеленый, он снимает тревогу, это там цвет успокоения и так далее. Поэтому зеленые кнопки мы видим редко, да. Мы видим красные кнопки, мы видим оранжевые кнопки, которые вызывают у нас...
5: Стимул купить тоже, да?
6: Да, ощущение сочности, да, например, оранжевый — это что? Это солнце, это отпуск, это хорошие эмоции, это, например, апельсин, который вкусный, да, и поэтому оранжевые хорошо. Желтые то же самое, часто очень желтые используются как скидочный, да, цвет, потому что вот он хороший настрой несет против себя.
5: Друзья, как и говорила, у нас в гостях специальный гость, который как раз сейчас расскажет нам о том, почему он делает покупки на маркетплейсах, когда получает зарплату, почему он включает режим купец, когда он получает аванс.
7: Почему? Да почему? Даже когда не получают зарплату, я делаю покупки.
5: Это происходит. Друзья, встречайте Макс Челноков с нами.
7: Давно не слышались.
5: Макс, привет. Да, добрый день. Расскажи, да, свою историю.
7: Нет, тут истории никакой нет. Я об этом уже в эфире рассказывал не раз. У меня есть такой момент, когда я хочу отвлечься и получить такой дофаминовый сброс,
6: укол, да.
7: Я как раз лезу вот на все эти маркетплейсы. Известные, неизвестные. Но я для себя и начинаю выбирать то, что мне нравится, то, что мне там вкусно, то, что мне... Даже если это не одежда, а просто еда. Но я делаю сейчас таким образом. Я накладываю в корзину все это. Потом я выключаю этот маркетплейс. И потом только через день, через два опять захожу и смотрю, нужно мне это или нет. Почему я это делаю?
5: Такая прям осознанность появилась,
7: да? Я получаю от этого удовольствие. Просто хотя бы для того, чтобы посмотреть, выбирать и так далее. Начинать... Вот вчера, например, у меня утюг сломался. Я вчера часа полтора выбирал утюг на маркетплейсе и ищу разделочные доски.
5: Но даже, например, выбрать утюг на маркетплейсе — это на самом деле непростая история, потому что ты начинаешь с какой-то простой модели, потом думаешь, так, ну, возможно, мне нужен какой-нибудь утюг с суперфункциями, не знаю, что...
6: Пошли по спирали.
7: Нет, Марин, вообще не так. Я открываю утюги и начинаю читать отзывы.
5: Ну вот.
7: Вот если у утюга отзывы пятерки, я кладу его в корзинку.
6: Это тоже ловушка.
7: Да, это понятно. Потом из тех, что я выбрал, вот я 5 или 6 штук там выбрал, затем я смотрю уже по производителю, по функциям, а какую утюга функции могут быть? Там пар, чтобы было прыскать, и чтобы быстренько подогревался.
5: Какая-нибудь самоочистка, какое-нибудь отпаривание так далее.
7: Я поставил себе границу не более, там, предположим, я не знаю, там, 3000 рублей.
5: Слушайте, Екатерина, как будто Макс выглядит очень осознанным
6: покупателем. Да, поменялся прям.
5: Зашел
6: на самом деле...
7: А я думал, вы меня ловить сейчас будете.
6: На самом деле Максим классно делает. Он на пути. Ну, как можно на пути к осознанному потреблению? Первое, он поставил себе лимиты.
7: Да.
6: Это супер, что не более, чем история.
7: Такой-то суммы,
6: второе, да. Он расклеил у себя в мозгу: хочу обладать и хочу получить удовольствие от выбора. Потому что очень часто, действительно, нам просто хочется посмотреть, потрогать, поизучать. Это тоже дофамин, потому что это новое, это заставляет мозг анализировать. То есть я сравниваю между собой, выбираю, да, и уже там вот чувствую эту вот вкусность. Потом, через день, я думаю, в принципе, я вот тогда получил удовольствие, в принципе, может, и не надо этим обладать. Да, это тоже классная история. Третье, не заходить на маркетплейс, а идти ножками.
5: Магазины.
6: Пока дойдешь, тем более выбрать подальше магазин, Пока дойдешь, может быть, остынешь. И заодно сбросишь накопленный кортизол или там усталость.
7: Вот, и почему я не хожу в обычные магазины, в торговые центры и просто магазины, хотя иногда хочется, лишь по той простой причине, что я там перестаю получать удовольствие. Потому что это вот опять надо ехать, надо идти по этому комплексу.
5: Потому что дофамин будешь долго вырабатывать.
7: Да, он просто получать. Тут же улетучивается. Потом смотреть, выбирать вот эти вот вешалки, ну и включать. Получается ситуация с брезгливостью, трогать то, что уже, как мне кажется, кто-то надевал на себя. А в маркетплейсе я же не вижу вещь, вот так не могу потрогать. Я просто выбираю ее наугад, по своим параметрам. Я знаю свои размеры и так далее. И это гораздо быстрее и гораздо интереснее, мне кажется.
6: Да, но вот самое главное, что Максим поставил себе лимит и второе время дал себе остыть.
5: Макс,
6: да.
5: Ты молодец.
6: Да,
5: будьте
6: потому
5: как
6: что
5: Максим.
6: Самое главное, нас жарят на сковородке вот эти быстрыми эмоциями. Вот самое главное, не дать себя как пискаря на сковородку положить.
7: Ну, а с другой стороны, у меня всегда возникает ощущение, что люди скоро вообще перестанут ходить в магазины, потому что вот я буквально в выходные заходил рядом магазинчик, если я говорю, ну что, пустота, час дня, пусто
5: в магазине.
7: Я говорю, а где покупатели-то? Она говорит, а вы знаете, за последний год-полтора там со 100 человек теперь к нам заходит 50. Говорит, ровно в половину снизилось покупателей. Я говорю, а из-за чего? Денег нет? Она говорит, у кого денег нет? А кто стал заказы делать? У нас только от нашего магазина, она говорит, в день уезжает там пакетов 15-20.
6: Да,
7: ну, все,
5: спасибо,
7: вот Макс. Да,
5: Макс. Наш финансово грамотный Макс Челноков.
6: Спасибо.
5: Спасибо. Никс пишет, 4 года назад в Анталии не купил очки от Армани, которые мне очень шли. Подумал, что дорого и не нужны. До сих пор вспоминаю же жалею, что не взял. Аналогичных очков больше не смог найти. Теперь всегда следую правилу. Нравится — бери. Вот как от этого правила уйти? Вот ты понимаешь, что вот тебе классная в этой вещи, не знаю, там очки тебе эти
6: ну,
5: идут.
6: Ну, здесь тоже немножко такая обманка. Очень сомневаюсь я, что невозможно было найти очки от Армани, при том, что это такой middle, да, бренд, не супер там Пре-де-Порте, что прям селектированная была коллекция. Скорее, это как раз мозг, вот немножко эффект ФОМО, как мы сказали, да потери, что а все-таки вот надо было.
5: Что же ты сплоховал?
6: Да, и я уверена, что если разобрать эту ситуацию, то даже не было и попыток особых, таких вот прям именно настойчивых найти, если бы хотелось. А именно вот такая, мозг же наш любит пострадать.
5: А как вот отключить эту мысль, что вот ну надо было, ну что же я, ну не успел, и теперь думаю об этой вещи?
6: А у меня есть такое-то немножко на грани фола, совет.
5: Если в рамках эфира.
6: Да, подумайте, где сейчас моя пятая точка. Она же вот здесь и сейчас, вот я на ней сижу. Да, вот сейчас, да,
5: немножко,
6: мне
5: да?
6: в моменте, сейчас, вот что нужно, мне сейчас хорошо, зачем я буду думать о том, что уже прошло? Это прошлое, все, оно только высасывает силы. Вот здесь и сейчас, что у меня? Вот уйти в ощущение, что я здесь.
5: Сейчас мое внимание, да?
6: Да, да, да.
5: Есть такой еще маркетолог Мартин Линдстром, и у него такие были интересные идеи о том, что мы редко покупаем товар, мы покупаем версию себя. Ну, то есть, например, если мы идем в фитнес-клуб и покупаем туда абонемент, мы приобретаем не тренировки, мы покупаем образ стройного тела. А если, например, мы идем на какие-то курсы, на каком-нибудь финансовое консультирование. Мы покупаем не финансовую модель там, финансовой грамотности, а мы покупаем какую-то уверенность в том, что мы потом со своими финансами сможем справиться. В общем, какая-то предсказуемость, контроль как будто здесь, да, вот
6: абсолютно,
5: от маркетологов.
6: Абсолютно. То есть это же вот всегда история, как мы хотим и как мы есть сейчас.
5: Да.
6: И это тоже уловка, которой пользуются. Да, что мы купим фитнес-клуб, абонемент и прям точно будем ходить.
5: Да, конечно.
6: Там пройдем курсы, которые нам навязывают по инвестициям, и будем супер все богатыми, но как бы
5: вот
6: нет.
5: До этого не были, да, да. А то сейчас как научимся.
6: Да, то есть мы забываем про то, что люди обучаются годами, практикуются годами, да, и практика 10 тысяч часов никто не отменял. Вот здесь вот, кстати, чтобы да, не быть в иллюзии, очень поможет история про 10 тысяч часов. Знаете, да, такое, нет?
5: Ну, чтобы,
6: что,
5: да,
6: суперпрофессионал да. становится, когда он на одно дело делает 10 тысяч да. часов. Вот если вы 10 тысяч часов, ну, хотя бы 5 тысяч будете ходить в фитнес-зал,
5: Результат будет.
6: Результат будет.
5: Также с изучением языка, например, да. С освоением новой профессии.
6: Также с инвестированием, также со всем, вообще со всем. Но мы часто об этом забываем. Мы хотим здесь и сейчас. Но не накачивается, извините меня, ягодицы здесь и сейчас. Дерево. Вот всегда обратите внимание на деревья. Деревья растут медленно. Не вырастает дерево за год. Есть, конечно, спецсорта, но которые идут только там на дрова, да?
5: Чтобы
6: не может
5: результат.
6: Все быть быстро, да. Если там ребенку нужно 9 месяцев жить
5: чтобы
6: в животе у мамы,
5: да,
6: то когда это будет 5, это будет плохо.
5: Угу. А еще давайте вот немного поговорим про бренды, потому что, по мнению Мартина Линдстрема, эти бренды стали новой религией, да? Может быть, провокационно это звучит, но
6: безусловно.
5: У религии есть свои символы, ритуалы, последователи, общие ценности. Возвращаясь к тому же Apple, например, когда выходит новая модель телефона, люди начинают занимать очередь за сутки, смотрят презентации, да? А, причем, ну, часто, даже если говорить о какой-то другой марке, дело не в том, что они хотят купить новый, потому что там будут какие-то супер новые интересные функции, а просто потому что это новая модель. Просто вот хочу новое. С рациональной точки зрения, как мне кажется, это сложно объяснить. А как будто бы тут именно принадлежность к какому-то сообществу, что
6: безусловно,
5: ты такой
6: безусловно.
5: Специальный такой, да, необычный.
6: Это как раз бренды, действительно, это новая религия, они создают иллюзию, вот как мы сказали, да, Harley, Apple, Louis Vuitton и так далее. То есть, ну, мы же понимаем, что сумка не может отличаться в несколько раз, да? То есть сумка за, там, не знаю, 15 тысяч рублей и сумка за миллион, ну, не очень сильно отличаются, да, по себестоимости между собой. Но сверху накручивается история с брендами.
5: Нам
6: то
5: же
6: есть
5: продают.
6: Мы оплачиваем то, что как бы нам же и скармливают, да?
5: Да.
6: Немножко отсылка к матрице. Но
5: нам продают идею, способ обработки этой кожи, ощущение того, как мы себя будем чувствовать с этой сумкой, да? А когда мы там заходим в вагон метро с этой сумкой, что с нами будет происходить? Ну, потому что обычно с этой сумкой что-то в вагон метро заходит, не знаю.
6: Да.
5: И вот именно ощущение того, какими мы станем там, когда у нас будет эта вещь. Как будто мы станем ценнее, лучше, выше, сильнее, как будто бы достижение какое-то, да, мы получим от того, что у нас будет эта дорогая вещь.
6: Ну, на самом деле нет, потому что тоже есть много исследований на тему счастья и там ощущения себя, да, что и с уровнем дохода, да, что до определенного уровня дохода у людей возрастает уровень счастья, да, а потом все. Ну, то есть, там, деньги не приносят счастья, покупки не приносят счастья, того вот такого, да, удовлетворения. Поэтому об этом важно помнить и понимать.
5: Сегодня мы еще говорили слегка так про зеркальные нейроны, да, и вот именно они заставляют нас хотеть другую жизнь. Поэтому сейчас очень распространен инфлюенс-маркетинг, да, когда мы понимаем, что через блогеров каких-то, да,
6: отзывы, о которых говорил Максим.
5: Да, мы будем вот заходить как раз вот в этот продукт, потому что у нас есть лояльность к какому-то там не бренду, а к какому-то инфлюенсеру. Да. Мне нравится наблюдать за его жизнью, нравится, как он выглядит, я там подписан на него, слежу за ним, и поэтому мне интересно, что он покупает. Поэтому, скорее всего, я хочу просто, ну, жить его жизнью, получается.
6: Да, да, да, совершенно верно. Но мы забываем про то, что первое, инфлюенсер тоже создает красивую картинку.
5: Да.
6: Как мы понимаем, да, никто не может быть 100% в хорошем настроении и так далее. Мы вообще живем по синусоиде, я всегда говорю, да, наша жизнь, она не, как это, неравномерна, да, потому что... Просто потому, что наше сердце так бьется, да, неравномерно. И если возвращаться к зеркальным нейронам, то это можно использовать себе во благо, да. Что такое зеркальные нейроны? Это там недавнее открытие, да, что вот мы с кем общаемся, и начинаем вести себя похоже, начинаем обмениваться.
5: Ну, как подружки покупают вещи похожие, например, да.
6: Да, что дети учатся от нас через зеркальные нейроны быть на нас похожими. Так устроен наш мозг. И здесь как раз можно сработать на плюс себе, то есть выбирать то сообщество, да, которое будет меня больше развивать не просто на потребление, да, а еще, а какую еще ценность, вот даже можно про того же инфлюенсера подумать, а какую еще ценность, кроме как покупок, которые он мне рекомендует, я получаю?
5: На
6: эмоциональном плане, вот что он
5: мне
6: несет, да.
5: Угу.
6: Если вот откинуть, да, если откинуть покупки, да, вот мне будет интересно, вот что он еще мне даст интересного, кроме рекламы?
5: Еще очень интересен пример с кофе от Starbucks, да, ну или, ну, не знаю, от любой другой
6: кофейни. Тоже религия, Starbucks,
5: да,
6: тоже религия.
5: Да. Ну вот как, у нас же тоже много различных кофейн, которые там работают там, по всей Москве, там, не знаю, да. Не только в Москве, да, и мы туда приходим и получаем, ну, это как, не знаю, как массовая культура какая-то, то есть мы понимаем... как сделать заказ, что мы получим, какой будет вкус и какая наша реакция. То есть все предсказуемо. Также вот с кофе, например. Дома кофе дешевле и часто вкуснее, например, да? Тогда, получается, за что платят люди? За атмосферу, за музыку, за запах, за ощущение принадлежности к этому сообществу.
6: Да.
5: То, что вот они придут и там...
6: Встретят себе подобное.
5: Да, да. А как от этого можно уйти? И нужно ли уходить? Ну, то есть кофе сейчас в Москве стоит в среднем 300-400 рублей. Бывает и дороже.
6: Дороже бывает, да.
5: Да, если мы там начинаем идти прямо в какую-то кофейню, которая специализируется на кофе, там гораздо дороже. Мы понимаем, что дома, ну, правда, дешевле. Нужно ли лишать себя вот этой радости от принадлежности к какому-то сообществу, от ритуальности вот этой?
6: С этим сложно, потому что вот принадлежность к сообществу, это как раз играет на наших древнейших, даже не приобретенных, а врожденных инстинктах, которые называются инстинкт иерархии или принадлежности к сообществу, да. Это наши древнейшие, как эти... Не реликтовый, а этот... Забыла.
5: Реликтовый лист.
6: Мозг, да.
5: Наш рептильный
6: мозг. Да, раньше невозможно было выжить без сообщества, да. Если тебя выкидывают, с большой вероятностью кто-то сожрет, да, извините. И на этом играют, и на этом строится вся история. То есть этот наш вот такой вот иерархический инстинкт, его с ним сложно побороться. Опять же, здесь с какой стороны посмотреть? Если я хочу принадлежать к этому сообществу, вопрос, а что оно мне дает? Вот, да? Что оно мне дает? Удовлетворение чего? Ну, то есть я готов за это платить?
5: За эту эмоцию?
6: Да.
5: Получается.
6: За эту эмоцию, за вот это вот внутреннее ощущение свое.
5: Есть такое еще интересное открытие Дэниела Канемана и Амоса Тверски о том, что первое увиденное число становится якорем. Ну, например, мы приходим в ресторан и видим там две бутылки вина. Алкоголь чем вреден, мы никому не рекомендуем, но я напомню об этом. И вот, например, одна бутылка будет стоить 3000 рублей, а другая будет стоить 15000 рублей. И вот мы первые увидели бутылку за 3000 рублей, и, скорее всего, мы купим именно ее. Такой якорь у нас, да? Почему это происходит?
6: Тоже это влияние нашего мозга. И здесь еще работает другая история. Как раз бутылка, стоящая рядом за 15, это на языке маркетинга называется страшилка. Ну, там можно брать не бутылки, например, там одно пальто висит за 15 тысяч, другое рядом похожее висит за 200. И это тоже вопрос подтолкнуть нас к покупке. Цель у магазина — продать пальто за 15. Но, увидев вот эту страшилку за 200, мы скажем, блин, ну, в общем-то, и за 15 неплохо очень, куплю я лучше эту.
5: Хотя
6: историю.
5: Бы это, потому что, ну, правда, сэкономлю сейчас. Даже если мы планировали купить пальто не за 15, а за 5000 рублей.
6: Да, и очень важно понимать, что нас все якорит, да, наш якорит музыка, нас какое-то событие
5: запах,
6: якорит.
5: Свет.
6: Да, это все как бы над этим работает. И поэтому, прежде чем идти куда-то, да, сделайте для себя оценочный анализ. А какая средняя цена того, что вы хотите купить?
5: Сколько это стоит в магазине, на самом деле, да?
6: Да. Проведите. Тем более сегодня с помощью искусственных интеллектов различных сделать это очень легко.
5: Еще, знаете, такая популярная история вот с ресторанами, да, когда ты приходишь, например, сезонное меню там видишь, или самое популярное блюдо, или ты приходишь в книжный магазин, и там топ-10 книг.
6: Бестселлер.
5: И я обычно смотрю на эти книги и думаю, серьезно?
6: В смысле бестселлер?
5: Да, в смысле бестселлер?
6: Для кого?
5: Кто это читает? Вот, это же тоже уловки для
6: Конечно.
5: Того, чтобы мы
6: Но
5: заказали.
6: Вот Марина осознанно, она сразу думает, а кто это читает? Потому что у меня есть уже внутри, да, определенная планка. Меня уже не обмануть. То есть, если там, ну, вот книги, я вот этот книжный шопоголик, да, библиофил.
5: Да, понимаю вас, да.
6: То есть я начинаю смотреть и, да, эту книжку просматривать вообще, почему она стала бестселлером, да, а входит это в мой, как бы, в мой ментальный круг или нет. И вот во всем то же самое. То есть не верить не верить на слово. Это вообще, как это, наши сегодняшние бич и наши дети особенно будут этим подвержены, это фейк-мир. К сожалению, мы живем в фейк-мире, и вот критическое мышление и способность анализировать, размышлять и принимать правильные решения, это будет самый востребованный навык в моей картине мира, самый.
5: А еще такая история, когда два по цене одного, купи один, второй, получив подарок.
6: Ну, нужен мне этот подарок или нет? Это, не, конечно, есть поговорка, дареному да. коню в зубы не смотрят, но на самом деле смотрят. Да, нужен ли мне этот подарок сейчас, он мне зачем? Чтобы он захламил мое пространство, и я там не знала, куда его пристроить? Ну, вот для чего?
5: А, друзья, вот важно понимать, что маркетологи не заставляют нас покупать, они создают среду, в которой определенные решения становятся самым легким. То есть они вас подталкивают к тому, да? чтобы вы совершили эту покупку. И вот у нас остается буквально 3 минуты, и хочется перейти к каким-то практическим правилам финансовой самообороны. Там 1, 2, 3, 4, 5. А, что нужно делать, как себя останавливать, где видеть... Не знаю, какие-то такие вот истории, от которых себя нужно уберегать.
6: Да. Ну, смотрите, нам Максим рассказал, да, лайфхак.
5: Да.
6: Поставить лимит. Я не покупаю на маркетплейсе дороже, например, чтобы моя корзина была там дороже, не знаю, 5 или 10 тысяч рублей.
5: Да.
6: Все. Я себе этот поставил, стоп. Дальше берем себе период охлаждения. Да, даже вот у нас государство даже включило период охлаждения от мошенников, да, чтобы. Там же та же самая история работает. То есть нас быстро подталкивают на страхи каким-то там.
5: Да, да, да. Да, срочно переведите
6: да.
5: деньги.
6: Пожалуйста, остыньте. Но никуда от вас покупка не уйдет. Дайте себе возможность, ну, не поддаваться на провокации, не быть ведомым, а самостоятельно принять решение. Составляйте списки. Ну, как это не звучит, может быть, там очень просто, но действительно, это, во-первых, облегчает, ускоряет и от лишних трат вас да, оберегает. Считать стоимость владения, как мы сказали, да. Не всегда нужно купить Феррари, а потом умирать, заправляя его каждый день там по 200 литров.
5: Да, да, или чтобы у тебя в гараже просто стоял, потому что нет денег на бензин, да?
6: Да. Задавайте себе правильные вопросы. Я покупаю вещь, полезность или эмоцию? Или я покупаю себе удовольствие, как сказал Максим, да? Или... пытаюсь так снять свою усталость. Если это как бы непрактичная вещь, значит, нужно искать способы для себя, которые могут закрыть эту усталость. Иногда там просто лечь на диван и включить киношку, будет такой же эффект, но без излишнего влияния на бюджет.
5: Да, без финансовых вкладов каких-то, да.
6: Ну вот, мне кажется, вот это вот такое основное, да, что можно как бы...
5: Но еще мне кажется, здесь важно добавить, что желательно не делать покупки вечером, потому что вот мы приходим домой, мы там общаемся с семьей, ужинаем, расслабляемся, смотрим какое-то кино, и когда мы смотрим кино, а если оно еще не очень интересно, или сериал, который не требует вашей включенности, что мы делаем? Правильно, берем наш телефон, заходим на маркетплейс и начинаем проваливаться в эту дофаминовую яму, да?
6: А нужно встать... и пойти погулять, подышать воздухом 10 минут. И все пройдет.
5: А еще мне очень нравится история с тем, что нужно вот эти все свои покупки переводить в ваше время. То есть сколько времени у вас займет вот эта вот сумма, да, сколько вам нужно будет поработать часов, чтобы купить, например, эти брюки за 20 тысяч рублей.
6: Я всегда так думаю. Я всегда так думаю, сколько моих часов стоит эта вещь.
5: Это помогает, это останавливает?
6: Да, конечно. Это 100% останавливает, когда ты понимаешь, что тебе нужно полмесяца, например, оттарабанить за 5-минутное удовольствие. Ну, как бы ты задумался,
5: Попросики
6: наверное.
5: Есть. Да.
6: Да.
5: Еще от себя добавлю, что важно проверять свои подписки, да, такой аудит проводить. Потому что очень часто у нас есть подписки, о которых мы не подозреваем и забываем о том, что у нас каждый месяц списываются какие-то суммы. Пусть и небольшие, но если вы посчитаете, сколько денег у вас списывается в течение года, ну, вы как-то приятно или неприятно удивитесь.
6: Ловушка маленьких трат. Обязательно нужно проводить аудит, обязательно.
5: К сожалению, практика ориентироваться на отзывы приводит к тому, пишет нам Ленок, что идешь за толпой.
6: Конечно.
5: Да. От себя добавлю, что вот если решение принимается слишком быстро, слишком эмоционально и слишком легко, возможно, решение уже приняли за вас маркетологи. Да. Друзья, будьте, пожалуйста, внимательны. У нас в гостях была Екатерина Астахова, финансовый эксперт, финансовый консультант. Говорили сегодня об уловках новых рекламщиков. Кать, большое спасибо, было очень интересно.
6: Да, спасибо.
5: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
0: В Москве 2 часа дня. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Дело о теракте возбудили из-за атаки ВСУ на центр Wildberries в Тамбовской области. На месте происшествия работают следователи, устанавливаются тип и модель использованного вооружения. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, минувшей ночью ВСУ дронами атаковали логистический центр Wildberries в Котовске. Произошло возгорание. По данным властей региона, были уничтожены 16 беспилотников. Еще 3 попали по складу маркетплейса. Он полностью выгорел, пострадали 2 человека. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Минпромторга. Антон Алиханов доложил президенту о росте промышленного производства, инвестиций и объемов ввода новых мощностей. Он также рассказал главе государства о том, что производство поездов для высокоскоростной магистрали идет по графику. Поставка первых составов ожидается в 2028 году. Кроме этого, Алиханов заявил, что Минпромторг предлагает распространить национальный режим на работы и услуги в промышленности. Министр добавил, что в некоторых секторах промышленности наблюдается, цитата, «затухание спроса». СМИ узнали о планах Италии и Франции продать Украине системы ПВО. Речь идет о 4 батареях SAMP-TNG. По информации газеты «Република», правительство Италии тайно согласовало новый крупный пакет военной помощи Киеву. Он также предусматривает поставку ракет-перехватчиков «Астер-30». При этом в материале отмечается, что характеристики систем ПВО сопоставимы с комплексами «Патриот». Издание также уточняет, что в июле премьер Италии Джорджо Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон согласовали закупку 4 батарей, которые могут сбивать баллистические ракеты. На 6% уменьшился средний чек на подготовку ребенка к школе. Средняя сумма расходов в этом году составила 49 200 рублей. Это почти на 3 000 рублей меньше, чем в 2025-м. В исследовании аналитического центра ВЦИОМ говорится, что больше всего сократились траты на форму, одежду и обувь до 28 000 рублей. Это на 1300 рублей меньше прошлогоднего уровня. Кроме того, на 21% уменьшились расходы на цветы и подарки учителям, на 13% на учебный материал. Материалы на 8 на канцтовары. Единственная статья, в которой средние расходы за год выросли – школьные рюкзаки. Подорожание составило 300 рублей. Исследование также показало, что самый высокий средний чек на сборы учащегося зафиксирован на Дальнем Востоке – более 63 тысяч рублей. Самый низкий – на Урале – около 41 тысячи. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 57 копеек, доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. В Москве в эти минуты плюс 16, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 21. Атмосферное давление будет выше нормы, 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: Именно поверх времен.
9: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
8: «Имена. Поверх времен».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
9: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
11: новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: 14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток», а значит, в течение этого часа самые последние новости и обсудим. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. В движении. Давайте посмотрим, что нам сейчас рисует Яндекс. Яндекс пока грузится, но предполагаю, что небольшие пробки в Москве, если они и есть. Да, действительно, 3 балла. На МКАДе будьте внимательны. Внутренняя сторона. Это от пробка от Щелковского шоссе. Даже от Горьковского шоссе эта пробка тянется до Носовихинского. И внутренние, внешние стороны в промежутке между Каширским шоссе и Новой Рязанкой. Там есть пробка. Третье транспортное кольцо. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля. Внешняя сторона район Южного порта. Внешние и внутренние Хамовнический вал, Лужницкая эстакада. Садовая кольцо едет нормально, но в районе Красных Ворот и переулков прилегающих тут придется чуть-чуть постоять.
13: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
11: Поток. Новости этого дня.
12: Начнем про цель визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Далее женщины реже готовы снижать свои зарплатные ожидания. В рейтингах лучших школ по версии РАЭКС сменились лидеры. И в Миноборнауке заявили о переходе на новую модель высшего образования с 2027 года. В «Умных парнях» политолог Юрий Баранчик.
11: Поток. Успеем сказать главное.
12: Итак, цель визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву заключалась в контактах между спецслужбами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков изданию «Вашингтон-Пост». Позднее в беседе с ТАССом Песков заявил об отсутствии планов на контакты между Рэдклиффом и Владимиром Путиным. Контакты с Путиным не планировались, говорит он. О визите Рэдклиффа в столицу России накануне сообщали репортеры CBS, в частности, Дженнифер Джейкобс и корреспондент Axios Барак Равид. Ну, а еще раньше, естественно, по флайт-радару заметили, что во Внуково приземлился военно-транспортный американский самолет, который вылетал с базы «Эндрюс». Александр Степанов с нами, военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХИКС. Александр Юрьевич, здравствуйте.
14: Да, добрый день, приветствую уважаемую аудиторию.
12: Скажите, пожалуйста, что обычно означает формулировка «контакты между спецслужбами»? О каком уровне и характере переговоров может идти речь?
14: Ну, обычно это означает, что все публичные спикеры будут потом гадать на кофейной гуще, а для чего же все это происходит.
12: Как мы с вами делаем, правда?
14: Да, потому что это закрытый формат переговорный, он свойственен, и он особо значим на таких довольно опасных этапах исторического развития, когда мы видим определенные силы, которые ведут нас на эскалационный трек устойчиво. И тут для анализа нам, конечно, нужно посмотреть контекст. А что же было до этой поездки, что происходило во время и что грядет в ближайшем будущем. Ну, а контекст тут очевиден. Недавно произошла сходка так называемых желающих, на самом деле, да, притягивающих нашу планету к Третьей мировой активнейшим образом в Киеве. И де-факто мы видим, что консолидация усилий Запада с акцентом на Европу уже находится на завершающем этапе. И де-факто нам объявлена пока военно-техническая война со всеми вытекающими, с подключением оборонных возможностей, прежде всего, стран Европы. Ну, я бы тут США не выделял как миротворцев, они, конечно, ключевые бенефициары, но они пытаются деафилироваться от прямого столкновения и всячески подбадривают своих европейских, в основном, прокси и сателлитов, которые активнейшим образом включились в этот эскалационный забег с неочевидным, непредсказуемым и, вероятно, летальным для них исходом. Поэтому таким языком я пытаюсь донести, что США сейчас, как мне кажется, озабочены определенными чем? Рисками, связанными с этой эскалацией. Ну,
12: а например, зачем в Москву-то своими... тогда летать? Тем более, что все-таки для контактов лично прилетает сам директор ЦРУ, а после того, как сюда летали Вытков и Кушнер, кажется, что это, ну, как бы уровень сильно выше, и как будто бы значимость этих контактов повышается, разве нет? Потому что если что-то было не сильно значимое, но могло даже не пройти в прессе, например, созвонились там глава ЦРУ и глава там спецслужбы Российской Федерации.
14: Ну, знаете, если не созвонились, то нужно было лично обсудить. И даже закрытые каналы для этого не подошли, поэтому повестка довольно проблемная и актуальная. И, как я сказал, как мне кажется, это, опять же, теоретизация, но США вполне могут быть обеспокоены своими, допустим, европейскими активами, которые в случае нагнетания эскалации также подвергаются определенному риску. Мы понимаем, что многие американские фонды владеют серьезными бизнес-проектами в Европе, промышленными площадками, логистическими центрами. И, конечно же, в случае прямого конфликта, к чему сейчас Европа активно подтягивает нашу страну, ну и в целом создает все условия для определенной жесткой реакции, я имею в виду военно-техническое сопровождение террористических ударов будет российской территории в ежедневном формате. Мы теряем мирное население, в том числе детей, при активнейшем содействии европейцев. Но опять же, американцы обеспечивают всю разведаналитику, ключевую роль в этом играет Палантир, поэтому в стране они не остаются, но они пытаются быть над ситуацией, выступать в качестве так называемого третейского судьи и затем иметь бенефиции, в том числе, возможно, от восстановления разрушенной Европы, если будет что восстанавливать в случае действительно прямого конфликта, чего, конечно, бы никому в здравом уме и памяти не хотелось бы.
12: Но с учетом того, что заранее этот визит вообще никак не оговаривался, не анонсировался, точнее, и сначала американцы выдали, что он прилетел, сначала кто-то на флайт-радаре заметил, умышленно, неумышленно, потом CBS написала, и потом в Кремле подтвердили. Это же тоже, ну, определенный такой символизм, определенный ритуал, как обставлять подобного рода визиты. Или как это? Не хотели европейцев вставить в известность? Хотелось эффекта неожиданности?
14: Не хотели европейцев вставить в известность. Видимо, нужно было принять какие-то динамичные решения оперативно. И тут же на фоне в этот же день, мы знаем, проходили консультации с представителями Ватикана, с тем же Галлахером. А это параллельно представитель Британии, вполне возможно, идет такая параллельная проработка двух повесток, которые могут и противоречить друг другу. И как мы понимаем, что США же решают сейчас не только, может быть, не столько вопрос, связанный с украинским сюжетом, но они сейчас находятся в очень сложной, я бы сказал, стратегическом тупике в ситуации с Ираном. Поэтому вполне возможно, тут все эти вещи параллельные.
12: Но когда мы говорим, что какие-то переговоры находятся, например, у американцев что-то находится в тупике, мы, наверное, подспудно пытаемся как бы поставить себе в позицию, что о чем-то американцы вдруг нам они что-то подарят в обмен на что-то, но ведь не является ли визит Рэдклиффа, по сути, свидетельством того, что политический диалог между Вашингтоном и Москвой буксует, застопорился, а спецслужбы становятся, по сути, главным каналом коммуникации, нет?
14: Ну, смотрите, спецслужбы тут решают, с одной стороны, свои специфические задачи, с другой стороны, Рэдклифф довольно близок к Трампу непосредственно, он во многом является его и политическим соратником, и, конечно же, может выступать в качестве значимого переговорщика, как вы отметили, потому что, ну, по моим оценкам, вот эта парочка Уитков, Кушнер вполне уже отыгранные вольты в этой колоде и не вполне пользуются высоким уровнем доверия, особенно после иранского сюжета, когда во время переговорного процесса с ними было де-факто ликвидировано все военно-политическое руководство. Так себе гаранты переговорного процесса. Поэтому Рэдклифф, видимо, фигура более серьезная. Опять же, я не знаю, что он мог с собой привести, но очевидно, что в интересах США не самая активная фаза эскалации, а постепенное затягивание этого эскалационного процесса, обеспечение интересов, в том числе американского ВПК, и сохранение такой оттягивающейся линии эскалационной, чтобы она не перешла в ту жесткую фазу, когда они начнут тоже терять свои активы.
12: Но получается, для американцев американцев, в принципе, для американцев, в принципе, выгодно варить, чтобы мы варились, украинцы конечно, варились, и, соответственно, европейцы варились в молоке.
14: Чтобы варились, да, и чтобы рынок для китайцев закрывался, и чтобы торговые международные коммуникации пролизовывались, и китайские товары, а также обратно углеводороды наши, в том числе, пробуксовывали с точки формирования глобальных торгово-экономических связей. Поэтому тут много бенефиций, и параллельно они формируют такие региональные прокси-альянсы. Понятно, что НАТО – это подконтрольная США структура, и европейское командование НАТО возглавляется всегда четырехзвездным генералом из США. И понятно, что все стратегические планы, связанные в том числе с операциями на российском направлении, в том числе с терактами и диверсиями, координируются по линии силовых структур и разведсообщества США. Тут у меня никаких даже нету сомнений в этом плане. Но на каком этапе и кто как готов сбавить обороты, либо координировать усилия по снижению этой эскалации, либо наоборот создавать какие-то ловушки стратегические, которые с первого взгляда могут показаться довольно привлекательным исходом из этого кризиса, но в итоге могут сыграть совершенно по-другому, в какой-то отдаленной перспективе, даже в краткосрочной. Тут много сценариев возникает. Но дело все в том, что я хочу сказать, что в любом случае диалог важен. Важно, что даже проблемная повестка имеет возможности сверки часов, понимание, какие предложения присутствуют, какие у сторон есть аргументы и какие потенциальные выходы, в том числе учитывающие взаимные интересы, возможно, из любой ситуации, есть всегда выход. Ведь задача дипломатов как раз-таки обеспечивать молчание пушек. И в этом смысле
12: не получается
14: разведка,
12: пока.
14: Разведка может выступать таким инструментом. Не получается, конечно, потому что, как я сказал, есть стратегические интересы, есть инструменты влияния, есть прокси-структуры, в частности, в данном случае, европейские страны. И есть конкретные бенефициары от всего этого процесса, и национальные фонды с активами. И ключевая задача завоевать рынки и обеспечить контроль ресурсной базы. Спасибо. Мы одна из самых богатых стран в мире, поэтому будут формироваться те условия, чтобы перехватить контроль над этими
12: спасибо
14: ресурсами
12: большое. Александр Евгеньевич, благодарю вас. Александр Степанов, военный эксперт Института права и национальной безопасности РАН ХИКС. Ну и понятно, что есть, конечно, вопрос, если Рэдклифф прилетел именно для контактов между спецслужбами, что такого сейчас, например, происходит между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, что, в принципе, потребовало аж личного визита директора ЦРУ в Москву. Ну и самое главное, какие вопросы просто, например, нельзя или не хотят обсуждать по дипломатическим каналам. А визит был, еще раз скажу, не анонсированный, что тоже, в общем, добавляет штрихов к текущей ситуации. Ну и самое главное, какого результата достигли и увидим ли мы в каких-то событиях признаки того, что это, например, результат переговоров, который происходил.
3: Москва.
8: 94,8 FM.
11: Поток. Успеем сказать главное.
12: Женщины реже готовы снижать свои зарплатные ожидания. Как показали данные опроса Superjob, если соискатели в среднем согласны уступить работодателю 11%, то соискательницы только 9,9%. Также среди женщин выше доли тех, кто совсем не готов пойти на уступки. 39% против 32% среди мужчин. Различия в поведении мужчин и женщин могут быть обусловлены средним размером запрашиваемых ими заработных плат. Женщины обычно претендуют на менее оплачиваемые должности. Кроме того, отмечают они, многие соискательницы – это разведенные женщины с детьми, которые не могут рассчитывать на существенную материальную поддержку от бывших мужей, что также влияет на их готовность к зарплатным компромиссам. Но вот это тоже какая взаимосвязь. Если нет поддержки от бывшего мужа, почему тогда нужно идти на какие-то зарплатные компромиссы, соглашаться на зарплату меньше, если, например, женщина, по сути, является единственным кормильцем в семье. Зулия Лойкова с нами, клинический психолог, HR-специалист. Зулия, здравствуйте.
15: Да, здравствуйте.
12: Есть ли разница между мужчинами и женщинами в том, как они ведут переговоры о зарплате после получения оффера, после получения предложения?
15: Да, конечно, как? Есть. На самом деле, если мы сравним, опять же, манеру переговорную женщин и мужчин, она очень сильно различается. Женщины более гибкие, они могут подстраиваться, и, как правило, если в целом смотреть срез рынка, они претендуют на менее оплачиваемые должности, что ограничивает как раз-таки их возможности для маневра в заработной плате. Но если мы берем женщин топов, middle management, то здесь женщины порой добиваются лучших результатов в переговорах по зарплате.
12: Но, значит, речь идет о способностях вести такие переговоры или же о чем-то другом?
15: Способности и умение находить ту аргументацию и умение это делать мягко, ненавязчиво, путем таких партнерских переговоров, она приводит к успеху. Мужчины более так вот, знаете, как бы жестко иногда действуют, безапелляционно. Вот такая цифра и никак иначе. Что может тоже, знаете, не давать вот компромиссного такого решения.
12: А почему, в принципе, тогда получается, что мужчина с жесткой подачи бескомпромиссной очень часто получает желаемое, а женщине как будто бы надо еще свои желания обставить в какой-то ритуал, и тогда, может быть, она это получит, при том, что как будто бы жестче она не может поступать, иначе она вообще ничего не получит.
15: Но здесь, опять же, я бы говорила о том, что в первую очередь, да, обратите внимание, что мужчины чаще претендуют у нас на более высокооплачиваемые должности. Более, ну, это немного другой, да, подход. Здесь вот на этом я бы заострила внимание. А у женщин вообще в целом манера вести переговоры, она несколько иная, она отличается. Опять же, женщина женщине рознь, бывают и жесткие какие-то переговорные моменты и у женщин. Но, как правило, вот они стараются дипломатично подойти к обсуждению вопроса, и, как правило, дипломатия дает им хороший плюс.
12: А вопрос еще в другом. Когда одно дело, когда мы говорим вообще о разных позициях, а другое дело, когда мы начинаем сравнивать заработок, и уже есть такие исследования, что при предложении одной и той же должности, одной и той же позиции у женщин заработная плата, вероятно, будет ниже, чем у мужчины. Это все-таки предрассудки какие-то или чем-то еще это обусловлено? И как бы она ни вела переговоры?
15: Давайте вот, какой? Наверное, исторический факт. Исторически так сложилось, что женщины вообще на рынок труда пришли у нас чуть более, может, 100 лет назад. Да? То есть исторически женщине вообще дольше нужно достигать каких-то результатов. У нас существует такой разрыв в оплате труда на одних и тех же позициях, просто потому что существуют стереотипы, что женщина, она будет больше внимания уделять семье, воспитанию, детям, может уйти в декретный отпуск, в отпуск по, например, больничный и так далее, да. Поэтому здесь работодатели, вот есть у нас такой налог, так называемый в HR, мы его так называем в кавычках налог на материнство, который негласно приходится женщинам платить, в том числе и меньше заработной платы, соглашаться на нее, потому что таковы устои.
12: Но если она все равно работает установленное время, точно так же можно сказать, что мужчина может уйти в запой и не вернуться или умереть вообще.
15: Я с вами абсолютно согласна, но приходится преодолевать вот такие стереотипы. Иногда приходится объяснять, аргументировать, в том числе и руководителям, почему вы ставите женщину меньше. Да? Давайте рассмотрим какие-то одинаковые возможности, потому что в данном случае мы смотрим на профессионалов. Но, тем не менее, вот стереотипы и отрасли некоторые, они дают о себе знать. Но хочу еще подсветить такую тенденцию. Во время как раз-таки мобилизации очень многие такие отрасли, которые исторически брали, к примеру, строительство, development, технические позиции, ТР, брали мужчин, они обратили внимание на соискательниц женщин и даже выиграли во многом. Почему? Потому что женщины не пьют на работе, не ругаются, не культурно не выражаются, они как-то дисциплинируют, наоборот, атмосферу в коллективе, особенно на строительных площадках, к примеру, и при этом четко выполняют возложенную ответственность, берут на себя, и им не грозит мобилизация. Собственно говоря, многие это отметили. То есть и тогда, только вот в этот момент взгляд как-то уже стал шире смотреть и на рабочие специальности.
12: Тогда А может быть, тогда проблема еще в другом, Зуля, что вот это историческое, ну, получается, ну, по сути, можно назвать это рабочая дискриминация, обусловленная каким-то историческим действительно наследием, она вскрывает такую историю. То есть, когда равное количество мужчин и женщин, претендующих на рынке труда на определенные позиции, включается какая-то действительно сознательная дискриминация, а когда, например, мужчин становится меньше, то, по сути, рынок труда начинает страдать и говорит: а, ну да, окей, тогда мы вам все-таки эти 30% компенсируем, потому что нам просто нужны рабочие руки.
15: Совершенно верно. Есть еще такой тренд, обратите уже внимание, что с каждым годом становится все больше профессий, доступных женщин, которые ранее были недоступны. Например, да, это могут быть управление какими-то сложными техническими агрегатами, либо производственными, таким вот прям серьезные производственные позиции, где, казалось бы, раньше было невозможно для женщин, просто в силу того, что много уже автоматизируется, ну и нам не хватает реально рабочих рук.
12: Понятно. Спасибо большое, Зуля. Вас благодарю. Зуля Лойкова была с нами, клинический психолог и HR-специалист. Мне кажется, самое главное, что прозвучало, что действительно и среди HR-ов, видите, ну, кадровых служб, скажем так, существует вот это негласное согласие на так называемый налог на детность, что само очень противоречит себе, потому что получается, что мало того, что

0: но при этом всегда умела чувствовать настроение работника, всегда с гордостью вспоминаю, как работать под ее руководством. Или а кто вообще сказал? То есть, понимаете, все есть ощущение, что все находятся во власти каких-то стереотипов, которые намеренно были придуманы для того, чтобы умело, например, в том числе регулировать поведение работников на рынке труда. Объявить, что как будто бы женщина более эмоциональна. А что такого? Хорошо, а мужчины менее эмоциональные, но куда они девают свою эмоциональность? В алкоголь, в игроманию, в деструктивное поведение в семье или еще во что-то. Но зато он не проявляет эмоций, как будто бы, но они же никуда не деваются. Кто придумал, что мужчины более исполнительные, чем женщины? Хотя сейчас очень многие говорят, что женщины, оставшиеся с, ну, как бы, вот, например, женщины с детьми, даже не оставшие, просто женщины с детьми, это очень исполнительные, ответственные люди, потому что они четко понимают, что расслабляться нельзя, и, соответственно, потому что если не они, то кто будет этих детей содержать? Вот. Капитан Очевидность говорит, у меня с утра жена с ума сошла. Интересное заявление. У нее есть все. Новый Субарик, домик с бассейном, детей вырастили, учатся в медицине. Накричала, что я нищий, что она выйдет на площадь, и ее заберут сразу же замуж, что она мечта, а я ее не ценю. И, в общем, вот так. Я как доктор ее не понимаю. Попробуйте понять ее как не доктор, а мужчина, например, муж, близкий. Выслушайте, что у человека, а то сразу клеймо на нее вешаете, что она с ума сошла. Вот. Просто так никакие не рождаются, как это сказать, просто так никакие мысли у человека не рождаются. И просто так они не возникают. Они возникают на почве чего-то. Не просто же так возникла ситуация, что женщины получают на 30% меньше. Не просто же так возникло, что вдруг почему-то учительница женщина, это нормально, что она мало получает, а вот мужчин нету в этой системе, и поэтому им надо давать большую заработную плату. Но есть же такие высказывания, правда? Но только почему, если посмотреть на статистику, что действительно женщины там и на две ставки готовы работать, и дети, и, соответственно, и мужей нету, и дополнительного заработка, откуда-то дополнительного дохода тоже нету, но при этом почему-то вот она должна, а здесь надо привлекать деньгами. Не очень понятно. Это тоже предрассудки, Николай, это тоже все предрассудки, это способы объяснить свое собственное непонимание и, соответственно, дать какие-то клише. Потому что, исходя из ваших тезисов, я даже не буду их вслух говорить, но я вижу, что вы написали, что объяснить странное поведение человека можно чем угодно, кроме того, что он реагирует, например, на ваше странное поведение. Александр тоже самое говорит. Пойди пойми, что в голове. Ну, вы попробуйте понять, попробуйте, а не объясняйте это простыми какими-то биологическими штуками и так далее. Видите, как проблема возникла у HR-ов, что, ну, просто вот дети у нее есть, поэтому ей платить меньше надо. И самое главное, почему-то женщины в это поверили, что дети — это налог какой-то, точнее, на не более низкая заработная плата, это как будто бы обусловлено налогом на материнство. Но мы давайте определимся, что для нашей страны надо. Для нашей страны надо, чтобы у нас больше людей рождалось, для того, чтобы люди, в общем, ноль от бублика не получали, для того, чтобы, соответственно, у людей были закрыты все базовые потребности, они нормально выращивали детей, они в стрессе, соответственно, потому что денег нету и непонятно, как собрать ребенка в школу. Ну, давайте.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число погибших от атаки ВСУ на Краснодар подростков выросло до 4. Скончалась 14-летняя девочка, сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. 6 детей остаются в больницах. В ночь на 24 августа обломки беспилотников ВСУ упали на жилые дома и частный детский центр в Краснодаре. Погибли 3 подростков 13, 15 и 16 лет. Несколько взрослых пострадали. В Непале из-за наводнения пропали почти 300 иностранных туристов. Власти королевства не могут выйти на связь с большой группой путешественников. Об этом сообщил Совет по туризму республики. По его данным, в предварительный список включены 291 иностранец и 93 непальца. Среди пропавших 105 граждан Индии. На этом фоне в Российском союзе туриндустрии заявили, что отечественные операторы не получали обращений от туристов

0: находящихся в Непале. Наводнение началось сегодня утром в северных районах королевства. Сообщалось о разрушенных домах и объектах инфраструктуры. 8 человек погибли, десятки пропали без вести. В «АвтоВАЗе» подтвердили планы начать производство «Лады Азимут» в этом году. Выпуск серийного кроссовера стартует в сентябре, сообщает компания. До конца 2026-го с конвейера сойдут несколько тысяч автомобилей. В 2027-м планируется выпустить несколько десятков тысяч. «Лада Азимут» – кроссовер, созданный на платформе «Весты». Он будет оснащаться модернизированными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра, мощностью 120 и 132 лошадиные силы. В Коломне археологи нашли клад времен внука Дмитрия Донского. При раскопках были обнаружены 2600 серебряных монет, отчеканенных при Василии I. Это первая крупная находка такого рода. Она позволяет воссоздать структуру денежного обращения одного из региональных рынков Московского княжества, сообщила пресс-служба Института археологии РАН. Там уточнили, что найден кувшин, заполненный монетами. Он был закопан в неглубокую яму в первой трети 15 века. Деньги были спрятаны во время эпидемии чумы. Совокупно в сосуде было около 13 рублей, по оценке экспертов. На эти деньги в то время можно было купить два дома или табун лошадей. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 57 копеек, доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. В Москве в эти минуты плюс 16, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 21. Атмосферное давление будет выше нормы, 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
3: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – политолог Юрий Баранчик. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
9: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
11: 14.36 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Еще много ваших сообщений. Парадоксально, кстати, новость. Мы начали обсуждать, что женщины реже готовы снижать свои зарплатные ожидания. Ни одна женщина не написала. В основном пишут мужчины, которые раскладывают, почему это нормально. И более того, вывелось все даже не в денежный вопрос, а в какой-то еще эмоциональный вопрос. Ну ладно, разве что Валерий написал, мало платят тем, кто соглашается на это, независимо от пола. Статистика говорит о том, что женщина на рынке получает меньше. Это большая проблема. И еще более большая проблема, понимаете, как выглядит? Мужчина пришел на переговоры, и в качестве, например, аргумента того, что ему надо много платить, или даже когда на рынке образования говорят, что учителям, мужчинам надо платить больше, потому что, внимание, они кормильцы, у них дети. А что касается, например, женщин-учителей или вообще женщин на рынке труда, говорят, ну, спрашиваем, почему женщины меньше получают на одной и той же позиции? И говорят, ну, у нее же дети. Ну, то есть, как это работает? Как это в одной голове укладывается этот диссонанс? Скажите, пожалуйста, как это? Женщины в это время делом заняты, в отличие от современных мужчин, говорит Руслан Николаевич. Я предлагаю сохранить все как есть. Что вы хотите сохранить как есть? Чтобы вы получали больше, а рядом с вами работает человек, женщина, и получает меньше просто потому, что она женщина? Но, понимаете, это вспоминается политика, например, Соединенных Штатов Америки, когда афроамериканцам в определенный период нельзя было ходить в одни и те же туалеты, куда ходят белые, потому что считалось, что вот черные, они почему-то вот не должны ходить в этот же туалет, что и белые. Но, понимаете, можно придумать огромное количество стереотипов и нагрузить такие концепции, и самое главное, почему-то в это поверить. Но это вообще, и более того, вообще почему работодателя должно интересовать, сколько детей, сколько ей лет, когда она выйдет замуж и так далее. И на этом фоне строить концепцию зарплатных ожиданий или концепцию вот зарплатной вилки. Человек пришел работать, там, не знаю, с 10 до 5 или там с 10 до 6 он пришел работать. Куда он пойдет потом? Почему работодатель не интересует, что, например, после работы сотрудник мужчина пойдет в бар, наклюкается там, потом пойдет, все деньги спустят в казино или еще на каких-нибудь портовых девок условно, и придет на работу с похмелья, и все. И первые 3 часа рабочего времени будет страдать, остальные 3 часа будет ждать, когда рабочий день окончится. Ну, как бы, вы же понимаете, да, что аргументов может быть много, но просто они не используются, потому что это тогда базар вокзал. Но в целом, даже такие исследования заставляют обратить внимание, что а все ли нормально в принципе на рынке, если мы на полном серьезе с вами обсуждаем и соглашаемся с тезисом, что ну это нормально, что у женщины есть стеклянный потолок в заработной плате, у нее же дети.
1: Поток. Успеем сказать главное.
11: Так, давайте про школы теперь поговорим. Тоже интересная история. В рейтингах лучших школ по версии РАЭК сменились лидеры. Наиболее конкурентоспособным назвали Челябинский лицей, а по числу поступивших в ведущие вузы впереди школа Центра педагогического мастерства в Москве. Доля частных школ в рейтинге продолжает расти, отмечают аналитики. В первой двадцатке рейтинга по конкурентоспособности столичные школы заняли половину мест. Среди 20 лучших по поступившим выпускникам 16 московских школ. Елена Авакимян сейчас должна быть с нами на связи. Она эксперт в области школьного образования. Елена Вячеславовна, здравствуйте. Алло.
12: Алло.
11: Да, здравствуйте, Елена Вячеславовна. Скажите, да, пожалуйста, что позволяет все-таки отдельным регионам, региональным, прошу прощения, школам пробиваться в лидеры? Это сильные учителя, отбор учеников, финансирование, особая какая-то образовательная модель? Что там?
12: Ну, вы знаете, мне кажется, побеждает не отдельный выдающийся педагог, а вот именно собранная образовательная экосистема. Поэтому я бы отвечала так, что это не учителя или не отбор, а именно комбинация вот этих разных условий.
11: Угу. Вопрос заключается еще, смотрите, в каким образом все-таки понять, ну, насколько точно рейтинги отражают ситуацию вообще в образовании? Потому что одно дело судить, например, по поступившим выпускникам, тогда речь идет о том, что школа начинает работать именно на этот рейтинг и занимается каким-то отбором детей для того, чтобы, то есть не средний уровень, например, показать какой-то очень высокий, а показать конкретный результат уже по поступившим в вузы.
12: Ну, вот здесь я с вами соглашусь, потому что если мы говорим конкретно о рейтинге, который сегодня был опубликован, рейтинг РАЭК, он фактически отвечает не на вопрос, где лучше образование вообще, а вот на такой более узкий вопрос, насколько успешно выпускники конкретной школы поступают в ведущие вузы. Поэтому здесь многое зависит от того, как именно составлен рейтинг, и что конкретно он отражает. И всегда рейтинг может быть посчитан таким образом, что будет в фокусе находиться те или иные аспекты образовательной деятельности.
11: Но можно ли вообще по таким рейтингам действительно определить качество образования в школе, или все-таки оно скорее показывает способность подготовить детей действительно к поступлению в топовые вузы?
12: Ну, вы знаете, часть таких, когда у нас идет отбор детей, так называемая селекция детей при поступлении в школу, то нужно, ну, четко отдавать себе отчет, что часть таких детей, независимо от того, в какой школе бы они учились, точно бы поступали в самые лучшие вузы и дальше успешно продвигались. Как, ну, про таких детей обычно говорят, их не надо учить, они сами научатся, не надо им ничего мешать. Но есть, но многие дети достигают высоких результатов именно потому, что попадают в определенную среду. Угу. Вот где как раз все складывается, как я в самом начале сказала. И соответствующие учителя, и соответствующие одноклассники, которые поддерживают друг друга и мотивируют, может быть, где-то соревновательный момент лучше учиться. Где управленческая команда во главе с директором создают такие условия, где дети могут развиваться, пробовать и показывать свои лучшие результаты. Поэтому здесь очень важно, наверное, говорить именно о совокупности каких-то моментов, которые создают условия для того, чтобы дети могли достигать этих успехов. Но если мы говорим, допустим, о школах, которые работают с разными детьми, о школах, которые находятся в сложных социальных условиях, работают в условиях отсутствия отбора, и там помогают детям тоже выбираться из сложных жизненных ситуаций, то это тоже хорошие школы, то это тоже успешные школы. Но вот успешные, они уже немножко в другом. Здесь очень, как я говорю, уже очень важно смотреть, на какой фокус направлен конкретный рейтинг.
11: Но, Елена Вячеславовна, не является ли тогда вообще система рейтингования рисковой и в какой-то степени вредной? Потому что если особенно под это, например, подгружаются цели получения какого-то дополнительного финансирования, привлечения средств и так далее, то в итоге получается, ну, такая система, что не школа для детей, а дети для школы.
12: Да, есть такая мысль интересная, что рейтинг – это скорее инструмент диагностики, чем объяснение причин успеха. Да, движение школы вверх отражает то, вот какая система и культура уже сложилась внутри. Но вот как бы сама таблица рейтинга не рассказывает, как именно они возникли. Поэтому здесь, конечно, очень легко измерить успех школы по количеству олимпиадников, по количеству выпускников, которые получили высокие баллы на ЕГЭ. Это быстрый результат, это вот то, что мы видим здесь и сейчас, что легко померить, измерить, упаковать в какую-то таблицу.
11: Ну, потому что действительно непонятно же, что, а если этот ребенок, да, он ходит в школу, ну, потому что она около дома, но при этом у него миллион репетиторов и свой еще дополнительный какой-то образовательный трек, и в итоге вот эти вот плюшки, что называется, получает сама школа, которая, ну, например, довольно формальна. Ей просто повезло с таким ребенком.
12: Да, да. Поэтому, конечно, нет, нельзя отказываться от рейтингов, так или иначе, они все равно дают какие-то сигналы, и мы должны понимать. Но очень важно всегда относиться внимательно к тому, как этот рейтинг выстроен и что он показывает, и подбирать, допустим, если мы говорим относительно там родителей, как они школы выбирают, что внутри школы происходит, какая школа подходит именно твоему ребенку. По поводу финансирования, вот тоже здесь спорный, да, вопрос. Мы знаем яркие примеры московских рейтингов, где меняются условия каждый год практически, где входят в формирование рейтинга не только количество выпускников, которые получили высокие баллы, ну, допустим, количество выпускников, которые продолжают обучение в школе после того, как закончили начальную школу, и так далее, и так далее. Там много условий. Конечно, все стремятся сделать более объективные рейтинги, но все равно не всегда они, конечно, отражают реальную ситуацию.
11: То, что в рейтинге появились частные школы, их становится все больше. Это говорит о том, что частные школы, ну, как бы это положительная такая тенденция или признак того, что качественное образование все больше становится услугой для, по сути, обеспеченных семей?
12: Ну, если смотреть внимательно, где находится частная школа, которая, ну, входит в рейтинг, да, и мы видим, что это вот в основном Москва, Санкт-Петербург, и, конечно, можно так сказать, что здесь более такая платежеспособная аудитория собирается, которая готова вкладываться в образование детей, и ища какие-то отдельные условия для своих детей. Поэтому, наверное, я бы такой вот общий вывод не делала о том, что частные школы лучше. Они комфортнее, но, конечно, многие школы также делают упор на поступление в университеты, на то, чтобы дети достигали определенных успехов и вкладываются в работу со старшими классами. Потому что, ну, есть, наверное, такая тенденция, что много частных школ, гораздо больше их, да, которые работают именно с маленькими детьми, начальная школа, основная школа. Все-таки на уровне старшей школы есть такая тенденция, что
11: ходят
12: в государственные школы. Ну, это уже меняется. Вот было такое наблюдение интересное. Но уже меняется, вкладывается тоже больше.
11: Спасибо большое, Елена Вячеславовна. Вас благодарю. Елена Авакимян была с нами, эксперт в области школьного образования. Еще из ваших сообщений. У меня дочку хотели на второй год в 9 классе оставить, в итоге школа ее выплюнула. Медколледж, который она закончила на отлично, теперь на бюджете в мединституте, на бюджете за успеваемость, говорит капитан. Ну вот видите как, оно по-разному и бывает. Поэтому вопрос доверия все-таки к рейтингам и, самое главное, ориентир, как выбирать школу. Потому что, например, есть позиция Ольги Владимировны Ярославской, уполномоченной по правам ребенка в Москве, которая она неоднократно в этом эфире транслировала в «Умных парнях», что школу лучше всего выбирать по принципу просто близости к дому. Потому что, когда ребенок с первого класса начинает, его начинает таскать на другой конец города, просто потому что родители решили, что вот этот его образовательный трек, это того, тогда приведут его к успешному успеху, лишая возможности, например, нормально досыпать, лишая возможности регулярно общаться с друзьями, потому что просто расстояние разделяют, то это может сыграть, в общем, злую шутку. Вот. Кто-то говорит, что система рейтингов тоже на нее ориентироваться сложно, потому что, ну, вопрос как бы прозрачности. Кто-то говорит, что повелись на рейтинги как будто бы на сильного учителя, который искали, а сильный учитель в итоге оказался, да, сильным, но сатрапом, по сути, который, в общем, подбирает себе удобных для себя детей, а со всеми остальными работать не хочет. Езжу каждый день мимо школы Павловской гимназии, говорит Павел, 500 тысяч в месяц. Я не знаю, сколько стоит, но уездите, да, и что? Ездите, может быть, заедете, посмотрите. Или вы хотите поступить туда, поучиться. Что имеется в виду? Успешный успех – это да, говорит Ник. Ну, это к вопросу о целеполагании. То есть для чего? Что мы хотим добиться, когда мы идем по рейтингу? 30 лет назад никто ни про какие рейтинги не думал, потому что, ну, вот рядом она школа есть, по прописке пошел в школу, и все, и дальше. А потом уже в классе 7, 8, 9 определяешься действительно, как и что может быть. Ну, поэтому по-разному. Не всем по карману, говорит Павел. Ну, не всем, но благо выбор есть. Можно пойти в частную школу, но очень часто говорят, что в частную школу все-таки в большей степени за связями ходят, как и в качественные институты, нежели за... То есть образование там имеет, естественно, значение, но еще имеет значение тусовка. Вот. Это тоже, это не хорошо, не плохо, это нормально, это тоже цель. Самое главное просто, когда мы выбираем школу детям, вопрос целей, которые мы ставим. Что мы хотим в какой-то момент получить.
1: Внимание! Говорит Москва!
13: 94.8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
11: И так получается, что у нас продолжается образовательная тема. То есть, допустим, вы окончили школу, вот, ваши дети окончили школу, а теперь надо думать про вузы. И вот вузы, это к вопросу образовательного трека. Когда 5 лет назад вы думали про один образовательный трек, то сейчас, вот, например, Минобрнауки с 27-го года заявляет о переходе на новую модель высшего образования. А 5 лет назад все было устаканено, все было по-другому. Трансформация завершится в предстоящие 3 года. Поступившие ранее в этом году вузы на программу бакалавриата и магистратуры смогут по ним беспрепятственно доучиться, а дипломы с квалификацией бакалавр-магистр останутся в стране действующими документами о получении высшего образования. В ведомстве добавили, что 17 вузам, перешедшим на новую модель образования в этом учебном году, выделили 40 тысяч бюджетных мест по 581 образовательной программе. Тарас Пащенко с нами, главный эксперт Института образования Высшей школы экономики. Тарас Валерьевич, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
11: Почему вообще возникла необходимость отказываться от нынешней модели высшего образования? Она какие-то проблемы не решила?
13: Необходимость возникла с тем, что Россия после 2022 года вышла, ну или выходит из Болонского процесса, который предполагает как раз разделение высшего образования на бакалавриат и магистратуру для того, чтобы студенты, получив бакалаврскую степень в одном университете, могли поступить на магистерскую в другой, в том числе на другую специальность, в том числе на, в рамках другой страны. Вот. Так как это признается, видимо, тем, что не соответствует интересам, текущим интересам России, вот, для того, чтобы это убрать, и пытаются сделать новую систему высшего образования.
11: Но смотрите, а новую какую? Вот есть понимание, ну хорошо, вот эта новая модель высшего образования. Все будут в специалитете, все будут как в Советском Союзе, что-то будет иначе. И не получается ли, что российская система тогда, по сути, замыкается сама в себе по политическим причинам, и это рождает, ну, определенные трудности, например, для дальнейшей реализации тех людей, которые оканчивают вуз?
13: Ну, смотрите, с точки зрения эффектов, которые это окажет на молодых выпускников, именно так, у них будет меньше возможностей продолжения образования, причем как с точки зрения специальности, потому что в новой системе предполагается, что человек, который, например, закончил бакалавриат там, по направлению дизайн, не сможет поступить на магистратуру по направлению там, инженерной науки, да, или что-то такое. То есть, чтобы вот эти траектории были как бы менее вариативными. Вот. Так и, конечно, с точки зрения зарубежной межстрановой мобильности, потому что с дипломом вот, новым, который будет, когда эта система заработает, я думаю, что будет проблематично попасть в какой-то другой университет за пределами России.
11: Но нам-то это что даст? Ну вот выйдем мы из Болонской системы окончательно и что-то свое вот это вот внедрим. И что нам это даст?
13: Ну, пока очень сложно сказать, будут ли какие-то как бы положительные эффекты. Пока это выглядит действительно как такой откат к скорее замкнутой системе, чем к открытой. Вот, и да, но при этом самое любопытное, что вот эти уровни образования, бакалавриат и магистратура, они так или иначе сохранятся, просто получат новые названия, но все равно вот эта ступенчатость остается. То есть фактически, глядя, ну, там, со стороны на это, кажется, что это просто смена вывесок, вот, и ограничение некоторой вариативности, вот, поэтому сложно говорить о каких-то прям вот позитивных эффектах прямо сейчас, честно говоря.
11: Но смотрите, объективно, если исключать политические истории и политическую мотивацию того, почему Россия решила выйти из Болонского процесса, в целом та система, которая была, она все-таки какие-то проблемы не решила, она была не до конца реализована и поэтому требуются изменения, или в принципе она работала хорошо?
13: Я думаю, что с теми задачами, которые стоят перед Болонским процессом, оно действительно, ну, как бы справлялось. Многие абитуриенты, заканчивавшие, например, бакалавриат в России, могли ехать и ехали в магистратуру. Понятно, что это не там половина и даже не треть, наверное, не 10% всех выпускников, но, тем не менее, такая возможность была. Ну и плюс, из-за того, что эта ориентация сохранялась, образовательные программы в университетах должны были, ну, как бы постоянно повышать свои стандарты и преподавания, и содержание образования и так далее, чтобы дипломы были действительно сопоставимы с зарубежными, да, в том числе, чтобы, например, зарубежные студенты могли к нам приезжать в магистратуру. Вот, сейчас вот стимулов для этого остается все меньше и меньше.
11: Что делать нынешнему школьнику, который выбирает профессию сейчас? Ориентироваться на существующую систему или учитывать изменения 2027 года? Потому что есть ощущение, что даже и школьный, и образовательный трек выстраивался очень долго с целью как бы поступления в вуз по конкретной программе, по конкретным лекалам.
13: Да, именно так. И сейчас всем приходится адаптироваться и подстраиваться. Но самое неприятное в этой ситуации, что совершенно непонятно, под что нужно подстраиваться, чему адаптироваться. Да, потому что вы, ну, наверняка вы и слушатели знают, что проект по новой системе начался еще в 2023 году. Да, он сначала происходил там в нескольких вузах, список которых расширили до 17 вот весной этого года. Вот, но 17 из, да, в России больше 800 вузов, да, на секундочку. Да. Вот. И пока это все существует в очень пилотном формате, и на самом деле каждый год возникают сообщения в новостях и от министерства, и от других источников, что вот со следующего года мы точно перейдем на новую систему высшего образования, но вот я за этим уже слежу года три, наверное, вот пока вот мы все говорим о том, что вот в следующем году точно, но пока ничего не происходит. Поэтому, к сожалению, контуры этой системы, они еще очень не определены, и совершенно непонятно, как эта новая система будет выглядеть.
11: То есть получается, вот, что в новой модели получит ли студент более качественное образование или просто другой набор названий и квалификаций, вообще непонятно.
13: Я думаю, что есть какие-то разные варианты, может быть, у разных университетов, которые сейчас в пилоте участвуют, но никакой официальной информации по поводу того, как будет выглядеть новая система высшего образования, у нас нет. И мне кажется, если уж говорить о том, что вот там, чем, ну, не то чтобы как бы стоит, на что стоит направлять усилия, это на повышение качества преподавания в университетах, потому что с этим, конечно, большие трудности есть. Вот если мы смотрим не на самые топовые университеты, а на университеты как бы попроще, да, региональные университеты, мы видим, что там, конечно, уровень обучения, он довольно, к сожалению, невысок. Вот. А вот это изменение как бы вывесок, названий, да, раньше это было бакалавриат, а сейчас это будет общее высшее образование или там что-то еще, вот, вряд ли что-то принципиальным образом изменит.
11: Если дипломы бакалавра и магистра сохранят свою силу, а уже обучающиеся смогут спокойно окончить учебу по старым правилам, то что именно меняется для будущих студентов? И какую проблему российское образование пытается решить переходом на эту новую модель?
13: Ну, про проблемы мы уже сказали, да, проблемы здесь сугубо политические, надо как-то отмежеваться от европейских связей, да, надо сделать так, чтобы талантливые студенты не уезжали из России, оставались здесь, и, к сожалению, вот вместо того, чтобы создавать какие-то стимулы, создаются запретительные меры, которые сильно усложняют и нынешним студентам, и будущим выбор той профессиональной образовательной траектории, которая соответствует их амбициям. Вот это, конечно, большая печаль.
11: Насколько рынок труда российский все-таки соответствует, даже не рынок труда, нет, образование высшее соответствует потребностям рынка труда? Потому что про школьное образование очень часто говорят, что оно то как бы вещь в себе. И про потом, ну, то есть, условно, сдал хорошо ЕГЭ, но был отчислен после первой сессии, потому что, оказывается, не тянешь. И с рынком труда извечный тезис работодателя: забудьте то, о чем вас учили в ВУЗе, потому что все совсем не так. И желательно прямо со второго курса идти практиковаться, если действительно вы хотите состояться в профессии.
13: Ну, соотношение образования рынка труда — это отдельный, на самом деле, большой и сложный разговор. Я боюсь, что мы сейчас вряд ли его сможем в этом комментарии осветить. Тезисно. Вот. Но если совсем тезисно, значит, ну вот работодатели, с одной стороны, видят, что действительно там компетенции выпускников им не всегда хватает, но система как бы профессионального обучения уже в организациях, она довольно неплохо развита, и действительно хороших студентов, выпускников дотягивают до нужных квалификации, да, уже как бы на рабочем месте, это нормальная, совершенно устоявшаяся практика. С другой стороны, сейчас мы видим, что вузы довольно сильно взаимодействуют с ведущими работодателями регионов и федеральными, вот, для того, чтобы, ну, стараться как бы как-то выравнивать, согласовывать свои образовательные программы с требованиями рынка. Понятно, что всегда будут запросы какие-то особенные, понятно, что будут разрывы, это нормально, нельзя взять и как бы все сделать согласованным совершенно точно, тем более, что человек не всегда знает, где он будет работать после получения высшего образования. Вот. Но хорошее движение в этом направлении есть, уже довольно долго существует и идет, но и совершенно точно это никак не связано с бакалавриатом и магистратурой.
11: Спасибо, Тарас Валерьевич. Благодарю вас. Тарас Пащенко, главный эксперт Института образования Высшей школы экономики.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 15 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Геленджика приостановил работу, он не принимает и не выпускает самолеты, сообщила Росавиация. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. В Курской области в результате атаки ВСУ пострадала женщина. 55-летняя местная жительница госпитализирована с сотрясением головного мозга, травмой плеча и руки. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в Рыльском районе украинский беспилотник атаковал автомобиль. Число погибших при атаке в ВСУ на Краснодар подростков выросло до 5. При разборе завалов детского центра реабилитации найдено тело ребенка. Об этом в телеграм-канале написал глава города Евгений Наумов. Сегодня уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщала, что скончалась 14-летняя пострадавшая девочка. В ночь на 24 августа обломки беспилотников ВСУ упали на жилые дома и частный детский центр в Краснодаре. Погибли трое подростков 13, 15 и 16 лет. Несколько взрослых пострадали. В Москве завершили подготовку теплосетей к осенне-зимнему периоду. Они обеспечивают более 74 тысяч зданий, в том числе 34 тысячи домов. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, главная задача при подготовке к зиме – выявить потенциально ненадежные участки и быстро их восстановить. Бирюков добавил, что в этом году гидравлические испытания разделили на 600 10-дневных этапов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 57 копеек, доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. В Москве в эти минуты плюс 17, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 21 атмосферное давление будет выше нормы 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
14: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио Говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
1: Говорит Москва.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
7: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: Умные парни.
11: 15.06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Юрий Баранчик к нам пришел, политолог. Юрий Владимирович, здравствуйте.
15: Добрый день.
11: Говорить мы сегодня будем, естественно, о ситуации на Украине, вокруг Украины и, соответственно, России, санкциях и так далее. Присоединяйтесь, пожалуйста, координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений, говорит МСК-бот. Смотреть можно в Телеграм-канале, в Ютуб-канале и в Рутюбе еще. Можно смотреть и в ВК, да, в Телеграм-канале. Или нет трансляции. Интересно, Грушко сказал, замглавы МИДа, говорит, увязка визитов в Москву директора ЦРУ Джона Рэдклиффа и главы дипслужбы Ватикана Пола Ричарда Галлахера в один день, говорит о качестве экспертов. Эксперты поменялись, переговорщики стали статуснее, или это какой-то параллельный трек?
15: Ну, я думаю, что предыдущий трек, если вы имели в виду Кушнера и Уитков, он закончен, потому что, собственно говоря, год их переговоров ничего не принесли, но я думаю, что это даже не от них зависело, они-то скорее всего просто были, знаете, такие посыльные на побегушках, вот, реально все зависело, естественно, от Трампа, вот, и Трамп этот год, можно сказать, для Украины выиграл, не добившись, так сказать, никаких договоренностей, которые бы мы могли заключить с американцами на бумаге. Вот, в результате украинцы достаточно серьезно нарастили свои дроновые ракетные возможности для атак по нам. Вот, но визит главы американского ЦРУ говорит о том, что, собственно говоря, ситуация несколько изменилась, и вот так как мы больше не нуждаемся в этом таком тихом и мирном переговорном треке, ситуация на поле боя изменилась, и мы готовы уже приступить к штурму Славянско-Краматорской агломерации. Он говорит о том, что американцы серьезно обеспокоены происходящим на украинском фронте, они, естественно, привезли ряд своих предложений, но я думаю, не только там ряд своих предложений, но и, скажем так, угроз неких, которые должны побудить Россию пойти на те договоренности, которые предлагают американцы.
11: То есть получается, что американцы выжидали определенный период, потому что у нас же, ну, вот это лето было обусловлено как раз вот этими атаками интенсивными на НПЗ, на склады, на логистику, вот эти атаки беспилотников, которые постоянно разрастаются. И если смотреть год назад, американцы прям Украину, ну, так, по рукам дали, помните, когда первые были вот эти налеты, то сейчас, получается, тактика поменялась. Они, видимо, выжидали, смотрели, как это будет адаптация, что будет с фронтом. Увидели, что, в общем, видимо, заявка явленных целей с их стороны не достигнуто, и поэтому они какие-то новые угрозы и плюс сделки предлагают, или что?
15: Я думаю, что ситуация изменилась после того, как мы начали тоже системно бить по российским, по украинским тылам. Мы ведь, скажем так, не били по западным заводам, которые находятся на Украине, в том числе по американским. Достаточно долго там функционировали два основных сталеобрабатывающих предприятия, которые принадлежат, одно, значит, индийскому капиталисту, да, ArcelorMittal, то есть тоже индийское, как бы не хотели трогать предприятие. Мы не били по Одессе и по вот зерновым вывозам, то есть экспорт у Украины был стабильно хороший. Но вот сейчас вот те удары, которые мы начали наносить где-то с середины июня, они привели к тому, что экспорт украинский серьезно обвалился, и у них пошли потери валютной выручки в доходах государства. А, соответственно, Запад должен будет кормить их. Еще больше вкладывает ресурсов.
11: А зачем?
15: Ну, что значит зачем? Он будет их кормить, потому что он использует Украину как прокси-силу против России, понимаете? Вот. И им это выгодно, чтобы война шла как можно дольше. Вот когда к вам сегодня ехал на эфир, прочитал заявление одной из последних Келлога, который был недавно в Киеве, встречался с Зеленским. Это бывший спецпосланник США по Украине.
11: Да, да.
15: Он сказал, что длинная война выгодна Украине. То есть никто и не думает там прекращать там
11: говорит
15: поддержку.
11: Говорит ли он правда про Украину? Вот в чем вопрос.
15: Да, боевые действия. Им эта ситуация выгодна, потому что Европа в это время продолжает готовиться к войне, наращивает возможности своего военно-промышленного комплекса, проводит, так сказать, информационную, психологическую мобилизацию населения. Вот поэтому здесь ситуация сложная, надо сказать.
11: Но не складывается ли тогда ситуация, и вообще, если складывается, то почему, когда Вашингтон вроде бы пытается одновременно договориться с Москвой и при этом продолжает усиливать Украину? Так выходит?
15: Да, все верно. Это такая, знаете, игра с двух рук. То есть Вашингтону-то выгодно продолжение конфликта, потому что он сейчас, если он раньше, так сказать, поставлял технику Украине за бесплатно, что называется, да, то сейчас он поставляет, ну, уже достаточно давно, он поставляет за дешевые деньги, оплачивает это все Евросоюз. То есть ему продолжение войны выгодно. Это рост доходов военно-промышленного комплекса, это совершенствование военных технологий. Они отрабатывают на Украине новые, так сказать, формы войны, да, и сейчас вот я делал пару публикаций на своем телеграм-канале по поводу того, какие они изменения вносят в свои военные документы, угу, как на уровне концепций стратегических, так и на уровне полевых уставов. То есть, угу, Америке война выгодна. И если мы будем, так сказать, продолжать воевать и вступим в конфликт с европейскими странами, мне это будет еще более выгодно, потому что Европа, соответственно, нарастит закупки вооружения и техники у США еще больше.
11: То есть американцы как это тасуют по прежнюю колоду, как это сначала план Моргентау, потом план Маршалл, в зависимости от того, что понадобится.
15: Да, естественно. Но понимаете, ведь тоже вот ситуация достаточно странная. В дипломатической практике никогда такого не было, чтобы война, страна, участвующая в конфликте, была одновременно и стороной переговоров. Да, вот все же там переговоры, да, шли в Швейцарии там, и так далее. Вот США сейчас заняли очень удобную, позицию. То есть они как бы и поставляют вооружение. И не только вооружение, и самое главное, это поставки разведывательной информации в Украине и Starlink тот же.
11: Но там же хитрая история есть, насколько я понимаю, потому что американцы говорят, что это не они поставляют, а это частный бизнес поставляет, а мы не можем влиять на частный бизнес. По-моему, даже Трамп не подписал этот закон, согласно которому правительство берет на себя обязательства по контролю за деятельностью бигтека.
15: Ну, вы знаете, ведь мы все прекрасно все понимаем, это все отговорки такие. И вот, допустим, сейчас ситуация с Маском, например, да, они там немножко напортачили Федоров там Зеленским по поводу Маска, того, что он дал добро на применение Старлинков на связь на территории России, да, этого как бы Трамп опроверг. Но ведь ничего не помешает им это запустить там с завтрашнего дня под любым удобным предлогом. Вот.
11: Ну, их тактика, допустим, да, понятно, что они там хотят делать, но если дипломатический трек, он не приносит результата, что должно стать, по сути, следующим шагом, например, России? Усиление военного давления, изменение переговорной стратегии, что-то третье?
15: Ну, вы знаете, вот я бы сказал, таким образом ответил на ваш вопрос. Дело в том, что надо работать по всем направлениям, да, и на уровне дипломатии, на уровне переговоров, и Россия это, на мой взгляд, успешно делает, и на уровне, так сказать, боевых действий, что мы тоже успешно делаем. Мы продвигаемся медленно, но мы как бы бережем жизни наших парней. Вот, то, что касается нашей стратегии, то, еще раз говорю, мы системно работаем на всех направлениях. И если бы не было этой работы, визита бы главы ЦРУ к нам не было. То есть эти подвижки есть. Другое дело, что так вот вы видите, что визит прошел в достаточно таком закрытом, секретном режиме, то есть вообще никаких утечек нету. С кем он встречался, о чем говорили. Вот, что-то будет дальше или не будет, то предложения, я думаю, достаточно серьезные. Вот, с чем вызваны американские серьезные предложения? Дело в том, что они видят серьезное изменение ситуации на поле боя, я думаю, прежде всего. И они понимают, что режим Зеленского находится, ну, в неком предкризисном состоянии, после чего им надо будет предпринимать какие-то серьезные усилия. Я думаю, американцы сейчас снова пытаются заговорить, заболтать.
11: С нами.
15: Да, или снова некими вот угрозами по поводу включения, например, Старлинков на территории России, на как бы вот создать выгодные переговорные позиции для себя.
11: То есть они приехали, Рэдклифф приехал шантажировать Москву.
15: Да, я не думаю, что он приехал предлагать какие-то взаимовыгодные соглашения. Дело в том, что, посмотрите, американцы всегда идут по схеме еще вот там советских времен, как бы пообещать, но ничего не сделать, да, вот договорились как бы не продвигать НАТО на восток, да, но бумажки не подписали и как бы... А обещания к делу, так сказать, не пришьешь. И сейчас вот все, что они делали, вот, допустим, тот же Анкоридж, ведь это абсолютное повторение обещания НАТО не продвигаться на восток. То есть они якобы что-то сказали, мы поверили, они отказались от выполнения.
11: Это проблема, вот то, в какой точке мы сейчас оказались. Это как бы следствие, например, политики Дональда Трампа, который хозяин своего слова захотел, слово дал, захотел, слово забрал. Это отсутствие, например, с нашей стороны какой-то доказательной явной базы того, что, в общем, тактика американцев, европейцев по поддержке Украины больше не срабатывает, и чем дальше, тем для них позиция переговорная будет хуже, о чем, кстати, Путин говорил. Или здесь что-то еще есть? То есть, условно, с ними просто невозможно договориться? И тогда вообще все контакты надо прекращать. Вот. Или они пока не видят какой-то доказательной базы с нашей стороны?
15: Ну, это есть, несомненно, потому что если бы уже был Киев за нами, весь Днепр был за нами, Одесса была за нами, естественно, переговоры шли бы совсем иначе. Но линия фронта фактически стоит. Все последние 3 года там есть у нас, конечно, приобретение, но вот особенно последние полгода линия фронта фактически встала. Это раз. Второе, дело в том, что... Я немножко сбился, вот в начало вашего вопроса.
11: Если я к тому веду, что проблема, например, того, что с Трампом невозможно договариваться с американцами, потому что они не держат свое слово, или что-то еще?
15: Да, дело в том, что если мы посмотрим на историю отношений западной дипломатии и с британской, прежде всего, потому что дипломатия США – это, прежде всего, англосаксонская дипломатия, мы видим, что они понимают только силу. Вот Советский Союз был силен, они убедились в нашей мощи после... так сказать, побед в Сталинграде, там, под Москвой и так далее, и так далее. Поэтому они вынуждены были принять те условия мира в Потсдаме, там, в Ялте, которые предлагал Сталин. Если бы этого не было, естественно, бы они нас давили и объединились бы с той же Германией. План немыслимый, когда британцы уже перевооружили немецкие дивизии, которые находились в их зоне контроля, говорит об этом со всей ясностью, очевидностью. То есть я уверен, что... они бы больше прислушивались к нашим аргументам, если бы у нас была более силовая позиция. Пока мы их не начнем давить конкретно, когда они начнут нести потери финансовые, экономические, людские, только тогда они начнут пытаться с нами договориться.
11: Но сам конфликт даже сам по себе довольно, ну, сравнивать ли вообще имеет смысл с Великой Отечественной войной, потому что во время Великой Отечественной войны там торговля через линию фронта условно не шла. Никакая. Вот. И здесь тоже вопрос. Тут как бы торгуем, тут вроде бы что-то там, тут рыбу заворачиваем, тут воюем, ну, и так далее. И не отказываемся, самое главное, от переговоров, что совершенно справедливо.
15: Да, вы знаете, как бы есть, конечно, нюансы в соответствии с современным, так сказать, информационным миром, там, торговыми процессами и так далее, и так далее. Но
11: особенность этого конфликта, и как бы можно ли вообще рассуждать или разрабатывать, скажем так, тактику достижения целей, имея в активе, например, предыдущий опыт предков? Потому что сама война по формату была другой. А мы постоянно делаем отсылку к Великой Отечественной войне. Насколько это как бы не сужает, например, наше понимание того, как достичь своих целей?
15: Была очень важная мысль, я просто сейчас ее немножко потерял.
11: Давайте так, США сегодня готовы обсуждать с Россией, но что-то не готовы, например, публично озвучивать или что?
15: Ну, я думаю, это и происходит, потому что визит Рэдклифф, он как бы об этом и говорит, что есть некие переговорные треки, которые пока находятся в таком подвешенном состоянии, стороны не хотели бы о них просто говорить в прямом эфире, но... это говорит о том, что они носят достаточно чувствительный характер.
11: Когда вообще звучит формулировка «контакты между спецслужбами», о каком уровне и характере переговоров может идти речь? То есть, условно, так как канал Уиткофа и Кушнера, ну, видимо, там, не знаю, закончился, то, соответственно, вот эта часть убирается, и теперь включается другая.
15: Но это переговоры на более серьезном уровне. Потому что, конечно, потому что Уиткоф, как бы, Кушнера не представляли... во многом личные интересы Трампа и его подходы, представления о том, как должна делаться международная политика. Вот визит главы ЦРУ говорит о том, что вот это глубинное государство, о котором мы говорим по отношению к США, да, оно вот берет, так сказать, ситуацию под свой контроль и отодвинуло Трампа в этом вопросе. Вот, и их предложение будет, естественно, более серьезным, потому что если мы о чем-то договоримся, эти решения будут претворены в жизнь. Вот посмотрите, в чем нюанс. Мы как бы ситуация, мы как бы пытаемся договориться с США, а Зеленский находится под плотным контролем Британии. И, допустим, даже если Трамп там хочет идти к деэскалации ситуации все время, то Британия, напротив, наускивает Зеленского на эскалацию конфликта.
11: Вопрос, почему, в принципе, Зеленский до сих пор на Банковой или где он там находится?
15: Ну, вот,
11: понимаете, здесь тоже тогда, если действительно вопрос. проблема в том, как бы, всегда, как это, чтобы начать лечить, надо поставить диагноз. Если проблема в конкретном человеке, то нужно работать с конкретным человеком. Ну,
15: вот, там же, понимаете, дело не только в Зеленском. О, его, если, допустим, не будет, будет там тоже Залужный или Федоров, там масса
11: других
15: лиц.
11: Ничего не поменяется.
15: Да, поэтому надо подходить к этому вопросу системно, и надо, так сказать, составить там, условно говоря, список топ-100 украинской верхушки, которые там должны быть ликвидированы.
11: Потому и тогда что,
15: по сути дела, они отдают те приказы, из-за которых там не только убивают наших парней на линии боевого соприкосновения, но и гражданских. Притом потери гражданских лиц, они с каждым месяцем у нас растут. Вот, поэтому, ну, Израиль же может себе позволить США, допустим, уничтожать там лидеров каких-то там стран или целые там, вот, в отношении Ирана, да, как было сделано, да. А в чем проблема? Никто же их за это не осудил.
11: Но, с другой стороны, иранская история показывает, что тактика американцев как раз провалилась, потому что они считали, что если срезали верхушку, значит, все рассыпалось. А в Иране вообще сетевая структура управления, и поэтому там КСИР все взял в свои руки, и там какого не ликвидируют, там появится следующий.
15: Да, но ведь ситуация на Украине принципиально отличается от иранской. Ведь Иран да. это такой очень... религиозное государство, очень идеологизированное, да, то есть там для того, чтобы подняться наверх, надо пройти очень серьезные ступеньки, как у нас там в Советском Союзе КПСС было, да, просто так наверх никто не поднимался. И когда США срезали верхушку, угу. так сказать, наверх поднялись более молодые, более радикальные люди, которые привержены идеям исламской революции. Поэтому они только сплотили иранское, так сказать, иранскую элиту. На Украине ситуация принципиально иная, так как там все воры, и они все зарабатывают на войне, понимаете, то когда бы мы начали уничтожать верхушку топ, они бы начали думать о спасении там своих животов, а не о том, как продолжать войну.
11: У них и так есть какие-то очевидно совершенно там гарантии со стороны британцев или европейцев.
15: Вот надо этих гарантий ликвидировать. Почему у них есть гарантии? Ведь у наших людей простых, там у детей, которые погибают, у них никаких гарантий нет. Почему эти гарантии есть у украинского руководства? У них тоже не должно быть никаких гарантий.
11: А реалистично ли в ближайшие месяцы вообще ожидать какого-то соглашения по Украине, как вы думаете?
15: Вы знаете, ситуация на самом деле очень динамичная, очень динамичная. Здесь вот, когда читаешь вот новостной поток каждый день, кто-то говорит, что там боевые действия осенью закончатся, да, кто-то вот недавно, по-моему, депутат Госдумы, не помню только кто, Картополов, Гурулев или там Соболев, сказал, что война закончится там в 30-м году. То есть разброс мнений, он очень широкий, вот, и, соответственно, события...
11: Гадание на кофейные гущи.
15: Да, да, поэтому вот я не хочу этим заниматься, потому что в любой момент, условно говоря, если мы проведем какую-то успешную военную операцию на украинском фронте, возьмем Славянск, там, Краматорск, ситуация мгновенно изменится. Запад может начать оказывать на Зеленского больше давления, да, например, а могут, наоборот, организовать удары по нашей территории еще более серьезные.
11: Но есть, да, и есть другая история. То есть, условно, когда мы постоянно говорили, что мы продвигаемся, но при этом мы открыты переговорам, и когда мы трактуем, например, интенсификацию ударов по нашим НПЗ, по тылам, по логистическим центрам, трактуем это как Зеленскому надо что-то Западу показать, чтобы, получается, мы находимся условно в позиции гладиаторов, а они сидят в амфитеатре и смотрят, чья возьмет.
15: Да.
11: И тогда будем смотреть.
15: Да.
11: И в итоге мы как будто бы себя тоже немножечко в фазу объекта ставим, в позицию объекта.
15: Да, все верно. Я вот когда запнулся, я просто... Был у вас очень хороший вопрос, а я забыл вот эту метафору. Вот я еще вспомнил. Дело в том, что, понимаете, ситуация какая, что Украина – это прокси-сила в руках Запада, да, и вот получается, что мы вот уже 4 года, вот у нас, условно говоря, драка с каким-то человеком, да, он нас бьет палкой, а мы бьем не по человеку, а бьем по палке. Вот Украина – это прокси-сила, это палка, которой нас пытаются бить, а мы бьем не по человеку, который держит в руках, в данном случае это США, Британия, там, Германия, Франция, а только по Украине. Вот сейчас, вот, например, у них пойдет мобилизация женщин, да.
11: Келлок сказал, да, что, говорит, моя дочь служила, поэтому, в общем, да. Украинки пусть идут тоже служить.
15: Да, да, то есть они наращивают мобилизационный потенциал, то есть женщины пойдут на тыловые должности, а там, где служат мужчины в тылах, где-то их перебросят на линию фронта. Вот, соответственно, что нам делать в этих условиях? Но я к чему, что, несомненно, как бы вопрос во многом заключается в нашей стратегии. И я уже давно говорил, что если вот и пошли поставки вооружений и техники со стороны стран НАТО, то надо бить по тылам, потому что они бьют по нашему глубокому тылу, да, НПЗ, логистические склады, заводы, которые производят важные компоненты для наших ракет. А мы не бьем по там, заводам в Чехии, сейчас вот в Дании начнут дроны производить, в Финляндии начнут дроны производить.
11: Мы, потому что мы считаем, что они прикрылись 5-й статьей, и мы оттягиваем то, к чему они стремятся?
15: Вы знаете, чем вот практика вот этих 4 лет, СВО, на мой взгляд, показало со всей очевидностью, что чем более мы тягиваем какие-то решения, тем Запад более наглеет. Ведь, посмотрите, началось все с поставок там сапог, да, там бывших употреблений бронежилетов, там, каких-то там автоматов и пуль.
11: Тестирование было.
15: Да, да, они все время как бы посмотрели, ага, мы пропустили как бы этот уровень эскалации, идем на следующий, мы пропустили, идем на следующий. И дошло до ударов дальнобойными ракетами, при том западного производства, о чем мы говорили когда-то, угу. что это красная линия, по нашей территории. А сейчас они собираются якобы разместить это производство на Украине. Но ведь понятно, что двигатели, там, программная начинка, да, вот микроэлектроника, это все будет запада.
11: Это понятно, что какие бы удары по Украине не наносились, и вопрос еще, кстати, тоже территориальных как бы приобретений со стороны России, насколько это чувствительно для того же самого Запада является сигналом к тому, что надо становиться за стол переговоров, потому что индифферентным, сколько заводов, сколько энергоустановок будет уничтожено, сколько еще что-то. То есть, но если европейцы и американцы, которые как будто бы в стране ведут себя настолько дерзко, обратная сторона дерзости – это все-таки страх. Возникает вопрос, где их уязвимость?
15: Их уязвимость – это только когда они начнут нести прямые финансовые и людские потери, инфраструктурные, вот, когда у них будет НПЗ взрываться, когда будет, вот, допустим, нет же проблем, есть, допустим, газовые хранилища в Европе, их несколько. Вот уничтожить эти хранилища, они останутся без газа на зиму.

0: на сайте Госдепа, то есть все делается официально, вознаграждение в районе там, 10 миллионов долларов за информацию о лидерах КСИР. И они это регулярно делают. О лидерах других каких-то там вооруженных формирований и так далее. То есть они ищут людей, спокойно дают деньги за это. Но почему бы нашему МИДу не запустить аналогичную практику? В законодательстве вести необходимые нормы.
1: В отношении кого? Ну,
0: у нас полно людей. Вот, допустим, тот же немецкий журналист, который говорил о том, что надо убивать русских.
1: Ну, слушайте, это, сказал, да, у него, как это, по памяти о дедушке жива. Ну, а что нам это даст?
0: Ну, почему? Вы знаете, когда люди начинают бояться за свою жизнь, у них гораздо меньше времени на то, чтобы планировать по нам атаки. У нас
1: Зеленский даже не в целях, не в списках террористов.
0: Ну, вот, значит, надо ночевать, надо начинать с него, из верхушки, там, с Федорова, там, Ермак там был, да.
1: То есть вы считаете, что они не чувствуют себя в опасности?
0: Конечно, а Запад тем более. Они наглеют. Но, вы знаете, у советских спортивных комментаторов, которые комментировали хоккей, была такая очень хорошая фраза. Я сейчас спорт не смотрю, поэтому не знаю, говорят там или нет. Противник всегда играет так, как ты ему позволяешь.
1: То есть мы им позволяем.
0: Мы позволяем. Мы им позволяем наглеть. Вот они наглеют.
1: А, вопрос был, знаете, еще я вспоминаю стратегию непрямых действий Лидлгард, который сказал, что задача затупить меч противника, а его же щит. И тогда вот если брать этот тезис, как это можно применить в отношении, например, Запада и там, Европы?
0: Ну, вы знаете, в Советском Союзе была масса таких методов, я вот не буду о них говорить в открытом эфире, как бы специалисты о них знают, там и трения наши с Китаем, там вопросы в Латинской Америке, как мы решали. Вот это были действительно операции стратегического уровня, именно информационные, которые мог осуществить один человек, приехав там на территорию западной страны, его могли там даже... взять, там, закатать в тюрьму, в кутузку, да, но при этом он говорил пару фраз, и с ним выходили на переговоры. После этого вопрос начинал решаться. Вот, вот уровень, так сказать, тех вот непрямых стратегических операций, о которых вы говорите. Но почему он это мог сделать, да, потому что вот такие вот действия очень тонкие, ну, я даже не назвал, что дипломатические, да, они подкрепляли всей мощью армии Советского Союза. Ведь даже Громыко сказал в свое время такую фразу, что любые подписанные... Там бумаги не стоят там ничего, если они не подкреплены мощью дивизии, которая за ними стоит.
1: Да, но наш противник все равно хитер, потому что даже вся мощь Советского Союза и прекрасно организованные операции, которые давали понять, что, в общем, мы на равных, заставляли садиться за стол переговоров и вот эту вот архитектуру безопасности, которая сейчас разрушается уже, все-таки формировать на какое-то время, они потом зашли через другое.
0: Вы знаете, архитектура безопасности начала разрушаться еще при Советском Союзе, начиная с Хельсинкских соглашений, когда мы проспали очень важный пункт, касающийся прав человека. Вот я детально на своем телеграм-канале разбирал эту ситуацию, там очень много пунктов, что мы конкретно проиграли тогда. И мы тогда стали, знаете, придерживаться такой очень интересной тактики, лишь бы не было войны. И мы начали постепенно сдавать свои позиции, а потом это просто как снежный ком.
1: Как это, безопасное.
0: Ну, понимаете, мы пытались договориться, они продолжали с нами воевать.
1: Давайте после новостей продолжим. Юрий Баранчик с нами, политолог.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Сочи приостановил работу, он не выпускает и не принимает самолеты, сообщил Росавиация. Меры приняты для безопасности полетов. Ранее ограничения ввели в аэропорту Геленджика. Россия и Украина провели обмен военнопленными. Он прошел по формуле 10-10, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Ранее она говорила, что мероприятие проходит на территории Белоруссии. На прошлой неделе в республике прошел обмен по формуле 103-103. Венгрия назвала Россию угрозой. Такая позиция обозначена в документе для делегации страны на Генассамблее ООН. Цитата. «Поведение России представляет угрозу Венгрии, Европе и мировому порядку», сказано в материале. Отмечается, что Будапешт выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и поддержал усилия по предоставлению Киеву долгосрочных гарантий безопасности. Прежнее правительство Венгрии во главе с премьером Виктором Орбаном выступало против российских санкций и поддерживало экономические связи с Москвой. В Кабмине заявили об обсуждении возможности бесплатной выдачи земли под ИЖС. Этот вопрос находится на рассмотрении, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Цитата. «Мы изучаем, хотим дать людям возможность бесплатно получать земельные участки в случае, если за три года они построят и зарегистрируют дом», сказал зам.

0: Предправительства. Хуснуллин добавил, что в России планируется более активно развивать индивидуальное жилищное строительство, потому что 63% граждан хотят жить в частных домах. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 57 копеек, доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. В Москве в эти минуты плюс 17, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 21. Атмосферное давление будет выше нормы 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси!
3: О, мой бог!
2: Лионель Месси делает это снова, он суперхуман!
3: Брокен для Фабрегас, теперь это Иньеста, это это! Это гол!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
1: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
8: 15:35, микрофон Евгения Волгина, программа «Умные парни», Юрий Баранчик с нами, политолог, продолжаем говорить по поводу все-таки, да, уязвимостей и с той стороны. Вот, вы говорите все-таки про то, что удары, например, по заводам внутри Евросоюза, которые снабжают Украину, могут поспособствовать тому, что они будут отползать назад, с учетом того, какая истерика там происходит, когда какие-то обломки нашли неопознанные, какие-то еще что-то. Мне кажется, что это целиком полностью сконструированная какая-то, какой-то сконструированный информационный повод для того, чтобы подогревать страх и собирать доказательную базу, посмотреть, какая Россия страшная, тем более мы должны снабжать Украину, потому что Украина последний оплот сопротивления, например. Но если европейская экономика начинает слабеть, станет ли Европа более осторожны, например, в поддержке Украины в какой-то момент?
9: Ну, вы знаете, да, у них, если и происходят какие-то теракты, то это не теракты, а имитация. Вот недавно такой яркий показательный случай был в Германии, когда на стоянке рядом с украинским большим самолетом обнаружили целый стоящий дрон. Потом где-то еще рядом обнаружили, а потом в лесу якобы обнаружили обломки дрона, который там якобы то ли взорвался, то ли что. То есть вот как бы первоначальная версия не сработала, и нашли третий, который якобы уже летел на цель, но сбился с пути. То есть вот они имитируют, как бы это подают в информационное пространство, знаете, такими мелкими порциями, дозированными очень, да, но вот совершенно же другое дело будет, когда вот живут там люди где-нибудь там в Ганновере, например, да, или там в каком-нибудь там датском городе или в немецком, и у них рядом вот за окном, вот как здесь, значит, взрывается завод, конкретно вот как мы видим по прилетам на Украине, у населения будет совсем другая реакция, если рейтинги-то у мерца, у всех западных лидеров, они находятся на достаточно низком
8: уровне. А вы думаете, что люди настолько там будут влиять на, потому что, ну, условно, в какой-то момент, опять же, по поводу нашей стратегии, не получается ли, что мы очень много верили в руки, получается, своих же соперников, ожидая, что, условно, население Европы, которое привыкло там к демократическим процедурам, влиянию на власть и так далее, повлияют на эту власть, но... и выберут какую-то более адекватную.
9: Вы знаете, там же ситуация какая, что там прошли выборы, и сейчас выборы будут не скоро. Вот, по-моему, в Германии, там, по-моему, в 28-м году они
8: будут. Франции или в следующем году будут.
9: Да, во Франции будет в следующем году, в Британии, там, в 29-м году. Вот, то есть люди-то могут повлиять на что-то только во время выборов, но изменить общую ситуацию для того, чтобы, условно говоря, в Германии за ЭДГ сейчас, вот, по-моему, 28 у них процентов, да, голосов, чтобы у них стало 45, вот наши удары, если у них там три завода взорвется, и люди это увидят за окном, это придет к такому изменению очень быстро. И мерца может скинут еще до выборов, а, естественно, следующий придет, который канцлер, у него не будет уже такой информационной, публичной поддержки, не будет времени для накачки своего рейтинга перед выборами. И люди начнут спрашивать, а что вы говорили? Вы говорили, что Россия как бы утрется, умоется и не будет нас атаковать, а ведь она еще не пришла к ударам ядерным оружием.
8: Ну, возможно, они что-то ожидают. Но, опять же, даже ядерное оружие, даже тактическое ядерное оружие, если это территория Украины, это все равно подогревание концепции, как это, генеральной линии партии Европейского Союза, которая собирает доказательную базу для того, чтобы готовиться к войне с Россией.
9: Вы знаете, они будут с нами по-любому воевать, они все равно нас будут во всем обвинять, как бы мы себя ни вели. Ведь, понимаете, недавно услышал очень такую хорошую фразу, что может быть хуже войны, ведь у нас сейчас, вы знаете, многие элиты живут вот в этом страхе, что вот, лишь бы не было войны, да, но она, во-первых, уже идет пока только с Украиной, да, а вот представим себе, что вот как бы есть вещи, о которых мы просто не хотим думать и говорить, потому что мы хорошо, уютно живем, особенно вот в Москве, там, в Петербурге. У нас все есть отпуска, выходные дни, там, люди, в принципе, ну, стали зарабатывать по сравнению с 90-ми годами. Но ведь можно же предположить, что если мы будем терпеть, то НАТО начнет с нами войну по всей линии соприкосновения, от Турции до Финляндии. Что мы вот в этом случае будем делать? Что мы будем делать в случае, если они зайдут на нашу территорию согласно новой концепции войны с Россией? Они, можно я скажу, да?
8: Да,
9: они,
8: конечно,
9: планируют переносить сразу действия на нашу территорию. То есть это будет как Великая Отечество. То есть мы ждали-ждали, немцы напали, мы как бы получили моральное право говорить, что не мы начали войну, да, но в этом случае нас просто сметут. С нами никто больше не будет договариваться, никто Потсдама второго не допустит, и Ялты, и выселение там, ну, тогда Советского Союза не допустили, не ожидали, то, что мы поднимемся с колен за 10 лет. А здесь мы в другой совершенно ситуации находимся. Вот мы не хотим об этом думать, что вот Финляндии нападет НАТО через Финляндию, у нас там будут наши деревни, города находиться под оккупацией, а люди в концентрационных лагерях снова. Вот как мы к этому относимся? Не хочется об этом думать. О ядерных ударах по Европе тоже не хочется думать. Так вот, что может быть хуже войны? Хуже войны может быть только бойня. Это бойня, когда народ остается без армии и государства. Когда людей просто сгоняют в какой-нибудь дом и сжигают. Вот об этом мы будем думать или нет?
8: А где признаки того, что, ну, например, мы действительно не думаем о каких-то серьезных историях? Ну, то есть, когда особенно мне резануло, когда вы говорите, ну, вот мы уютно живем в Москве и Питере... Ну, да, а как надо, вот, чтобы как правильно? И с учетом того, что если та страна поставила себе целью всячески, значит, невротизировать население с целью того, чтобы здесь там произошли какие-то пертурбации политические.
9: Знаете, вот сейчас недавно был Новороссийск, а Новороссийск — это сейчас прифронтовый город. Я вот за время отпуска там несколько раз видел, как сбивают дроны, прямо на моих глазах видел там, как калибры стартуют ночью. И много других вещей видел. Но я что хочу сказать, что вот люди в прифронтовом городе, то есть Новороссийск, вот все там годы СВО, он был достаточно праздничный такой, ну, спокойный город. Война там не ощущалась. Сейчас в этом году, да, там ощущается. Вот, и люди ходят достаточно тревожные, уставшие, особенно те, которые живут в тех домах, которые выходят окнами на залив, потому что это очень хорошее мишени. Так вот, люди, как бы, понимаете, у нас никто не боится продолжения войны, да, и люди, наоборот, выступают за ее радикализацию. Они просто видят некий разрыв между их уровнем жизни и уровнем тревог, и уровнем тревог и жизни элиты. Понимаете, в советские годы дети наших военачальников были на фронте, да, у Сталина сын попал в плен, у Хрущева сын попал в плен. Понимаете, сейчас дети нашей элиты, они учатся на Западе, прекрасно себя чувствуют, там, в Берлине, в Лондоне. Люди это видят, прекрасно все. И у них возникает вопрос, а почему там мой сын на фронте, а этот там чей сын, он находится там в Кембридже. Вот в чем проблема. Никто не боится воевать и погибать, понимаете, у нас народ достаточно смелый. Нет никаких с этим проблем, с моральным духом. Моральный дух разлагает, так сказать, противоречия вот эти внутренние, идеологические.
8: Ну, какие, например, условно, какие инструменты есть у России для того, чтобы интенсивно достигать своих целей? То есть вопрос, не знаю, большего числа военнослужащих, вопрос радикализации боевых действий в плане ударов по территории, и опять же, вот эта пятая статья, является ли она действительно препятствием?
9: Пятая статья – это все ерунда, понимаете?
8: Да?
9: Я разбирал на своем канале неоднократно вот, как бы, стадии эскалации. Допустим, ну вот есть очень простая история. Будут ли французы, британцы вписываться ядерным оружием, да, за наши удары по Германии, например, Бельгии, по любым неядерным странам? Угу. Да не будут. Почему? Потому что тогда не будет ни Франции, ни Британии. У нас Россия огромная, у нас огромная территория. Мы переедем за Урал, условно говоря, и там отстроим новую страну. Нет проблем с этим. Но если мы нанесем удары по Британии и Франции, будет ли США вписываться за них? Нет, конечно. Потому что мы тогда нанесем удары стратегическими ядерными силами нашими по территории Америки.
8: То есть вы считаете, что Запад сейчас чувствует себя вольготно, потому что считает, что можно продолжать войну конвенциональным оружием?
9: Конечно, у них в этом преимущество. Они даже, Европа еще на 10% не включилась вот в это противостояние экономически. Понимаете, и мы давно, не только я, многие эксперты, как бы анализируя варианты, так сказать, исхода ситуации, если будем конвенциональным только оружием воевать, то у нас шансы очень низкие на самом деле. Наш упор даже у Советского Союза был на применение ядерного оружия. То есть концепция же была очень простая. Мы бьем ядерным оружием по портам, с тем, чтобы американские корабли не могли прийти там с десантом и с техникой. Ну, там десант можно высадить на песчаном пляже, вопросов нет. Но танки, там артиллерию ты на песчаном пляже не высадишь. Для этого нужны краны. И после этого наши вооруженные силы, которые находились, танковые колонны в ГДР, Чехии, они должны были за 5 дней до Парижа за 3 дня дойти. Все, Европа оккупирована, американцам некуда ехать. Вы хотите обмен ядерными ударами с США? Вот такая была концепция. США бы никогда не вписались в обмен ядерными ударами. Но мы применяли ядерное оружие сразу.
8: Тут интересная сейчас новость появилась, что в директивах для Генассамблеи ООН говорится, что действия России представляют собой угрозу для Венгрии, Европы и мирового порядка. А, значит, что здесь еще? Владимир Путин называл заявление российской угрозы грубой и наглой ложью. А, не получается ли, что мы сейчас находимся в такой позиции, что мы очень долго пытались доказать той стране, что нами, даже вот вы привели в пример Советский Союз и нашу позицию, что мы очень сильно увлекались доказательством того, что мы безопасные, не страшные и так далее, и тем самым мы начали играть как бы по их правилам, что привело, например, к концу Советского Союза существования. А сейчас у них другая концепция. У них концепция искать доказательства, то есть конструировать как бы реальность такую. Что бы мы ни сказали, конечно, мы говорим, что мы готовы на переговоры, это обманывает Россию. Мы говорим, что мы готовы идти на конца, посмотрите действительно, какая Россия страшная.
9: Вот посмотрите, вот сейчас как бы что происходит в информационном плане. Зеленский, там Украина... После того, как мы резко нарастили удары вот по портам Одессы, значит, по зернохранилищам, по их логистике, он говорит, что мы готовы к переговорам, да, но раньше он не был готов, он, наоборот, объявил там 40 дней вот этих непрерывных атак на Россию, да, вот после этих 40 дней он, так сказать, врубился в реальность и начал, как бы, говорить о переговорах. Мы это тут же восприняли как позицию слабости, типа, надо наносить, продолжать удары дальше, но точно так же Запад воспринимает нашу позицию, вы готовы к переговорам, значит, вас можно продавливать и дальше, но это же... Я не знаю, это азы, вот любого переговорщика спросите, у меня есть такие люди, профессиональные переговорщики, психологи, все они в один голос говорят, что такая стратегия как бы переговорная, она говорит о том, что ну ты готов договариваться, а мы тебя хотим убить. Вот бандиты подошли к человеку на улице, он хочет с ними договориться, они хотят его просто убить, вот у кого переговорная позиция сильнее? Вот если бы мы хотели их убить, а они начали с нами, давайте договариваться. А мы, нет, мы не будем с вами, мы вас будем бить еще сильнее.
8: Есть вопросы, может быть, асимметричных действий каких-то?
9: Ну, вопросов много, вот, но мы же как бы ничего такого асимметричного не делаем. Вот Мадуро они взяли, захватили, да, Но я не говорю там захватывать лидеров других стран, но масса же есть вещей, там я не буду говорить в прямом эфире каких, но которые можно делать.
8: Можно сделать,
9: и которые бы, вот знаете, как этот коронавирус был, да? Ну, очевидно же, я сразу писал, и многие другие эксперты, что это была, так сказать, спецоперация, да? Сейчас вот все начали писать, да, что нет, там, он не мог природным образом появиться. Это ёжику было понятно сразу. Вот масса же есть таких вещей, и природное явление произошло. Взрыв метана в океане возле Британии произошел и смыло пол Британии. Что это было? Природное явление. Или метеорит из космоса упал на Лондон. Ну, что это? Ну, вот космические энергии непонятны никому. То есть есть масса таких вещей, которые можно делать.
8: А кто сегодня сильнее заинтересован в продолжении конфликта? Вашингтон все-таки или европейские элиты?
9: Вы знаете, и Вашингтон заинтересован, и европейские элиты, только у них разная как бы заинтересованность. США играют, так сказать, более глобально, потому что и у них есть и Иран, и Китай, да, и они прекрасно понимают, что когда Россия воюет там с Украиной, а еще... Если начнется конфликт у России с Украиной, Россия будет истощаться, да? Тем самым будет слабеть стратегический тыл Китая.
8: Так.
9: Вот. Это раз. И будет слабеть Европа. Европейские компании будут продолжать переносить свои производства на территорию США. То есть им любая конфронтация выгодна, где Америка такой тихий, спокойный, богатый остров, вдали от вот этих всех там конфликтов, тайфунов, которые бушуют в мире. А США играет глобально, и они поэтому играют в долгую. Они не несут сейчас никаких потерь. Это у нас каждый день гибнут парни. Вот представляете, если бы сейчас в Америке начало вести конфликт, вот в Иране, кстати, да, у них там начали там несколько десятков или сотен человек погибло. Но уже, как бы, знаете, они вот и остановили боевые действия. А если бы, условно говоря, при Трампе сейчас там что-то больше продолжилось, да, да, им, так сказать, ну, там в Америке восстание произошло.
8: Вы сказали вот сейчас... минуту назад по поводу того, что там как это космический там объект какой-нибудь, метеорит или смыть и так далее. Я, знаете, вспомнила историю, по-моему, это из 60-х годов, когда Сахаров пришел к нашему, значит, Фомину, который занимался испытанием ядерного оружия, по-моему, он был контр-адмиралом, что ли, ВМФ, и сказал, что вот есть вариант, царь-бомба, значит, если что, смыть Соединенные Штаты с лица Земли и вообще, ну, цунами вызвать тот самый. А что сказал военный человек? Он говорит, я в спину не стреляю.
9: Ну, естественно, естественно. Но вы знаете, я вам сказал, что хуже войны может быть только бойня. Поэтому вот надо все-таки руководствоваться пониманием о том, что как бы Запад сейчас, вот, понимаете, я еще раз повторюсь, мы думаем, что они хотят договориться, они хотят нас уничтожить. Запад больше не хочет терпеть Россию, потому что мировые ресурсы заканчиваются, везде демографический кризис. У Запада главный сейчас конкурент и вообще враг – это Китай, который сейчас массу технологий захватил, который пытается создать свою полупроводниковую базу, там, вот эти... как бы всякие информационные технологии, да, там искусственный интеллект. Китай как бы не воюет напрямую с Америкой, но он пользуется преимуществами глобального мира с тем, чтобы как бы нарастить свою мощь. То есть об автарке, допустим, у Китая никакой речи не идет. Он пытается максимально выжать все возможные варианты из того, что сейчас происходит в мире, и накапливает ресурс. Вот, ну вот, возвращаясь к вашему вопросу, что вот США война выгодна, а Европе почему выгодна? Одним элитам, которые хотят прийти к власти, война не выгодна, потому что, ну, они прекрасно понимают риски конфликта. Но тем вот старым элитам, глобальным, которые были завязаны на демократическую партию США, на глубинное государство американское, оно такое же в Европе, это все одно целое, в Лондоне весь центр. Им выгодна война, почему? Потому что это позволяет им сохранить власть. И они же сейчас как пытаются развернуть население, что если идет... война с Россией готовится, да, то вот надо мобилизация, там надо бояться Россию, да. А в то время как, если мы нанесем удары по ним, население тогда будет голосовать за те партии, которые против войны. И там тоже же идет своя политическая борьба в Европе.
8: Но это опять какое-то смешение. Знаете, как получается, что обе стороны в тупике, потому что они говорят, что мы сейчас, значит, по тылам будем бить, выйдут люди на Соборную площадь и скажут президенту, хватит, там, мы не хотим больше говорить. Что... А мы считаем, что если мы по ним ударим, и европейцы выйдут там к Мерцию и скажут, хватит, все, хватит там снабжать Украину. И у них не получается, потому что система устойчива, и потому что, ну, как бы не подвержена западной пропаганде. И они устойчивы, потому что работают другие механизмы.
9: Вы знаете, они устойчивы, пока не несут потерь. Вот они начнут нести потери, вся их устойчивость посыпется просто в тартарары.
8: Вы считаете, что они гедонисты в массе своей?
9: Ну, и не вы хотят... знаете, наши люди, они привыкли к испытаниям, да, и там вот, честно говоря, я вот уверен, что если там мы перейдем на военное положение, ввиду там талоны опять, народ спокойно перейдет, потому что, собственно говоря, 80% нашего населения так и питается. Гречкой, там, макаронами, ну, там, мясом, тушенками.
8: Ну, талоны не питаются, ну, Юрий Владимирович, ну, правда,
9: но по талонам не питаются, но я говорю, что питается простой едой населения, сало, ой, огурчики там и так
8: а
9: далее.
8: А там что, все в мишленовские рестораны ходят,
9: ну, хотите не сказать? В мишленовские, но уровень потребления там гораздо выше, и люди привыкли там жить совершенно иначе. Но да, это видно даже по стандартам обеспечения армии. То есть у них обязательно должен быть шведский стол, завтрак, обед, ужин там. Даже во время Великой Отечественной войны, как снабжали советские там солдаты, офицеры, германские, да, разница была огромная. Сейчас то же самое. Я вот уверен, что Запад вот этих испытаний он просто не перенесет.
8: Кто, смотрите, насколько российская экономика сейчас, тоже вопрос, адаптировалась к санкциям, где мы по-прежнему, например, очень сильно зависим от внешних рынков, технологий, и, соответственно, мы понимаем, что в эту сторону они продолжают бить. То есть европейцы ввели очень много санкций, там 21 пакет, по-моему, американцы тоже очень много банков издали на листах и так далее ключевых, но, как говорят, что все-таки американцы во всю мощь санкционную пока не вступили, и как будто бы для них это тоже, в общем, запасной козырь в рукаве в нашу сторону.
9: Ну, вы знаете, там санкций есть очень много. Например, одна из санкций, это просто они могут отключить нас от интернета.
8: Они
9: потому что все корневые каталоги, да, находятся на территории США. Организация, которая их регулирует, находится на территории США. То, что касается финансовых санкций, я думаю, что как бы этот вопрос тоже обсуждается, но он почему чувствительный? Не потому, что они могут нас отключить. Они могут нас отключить, но уже же страны увидели, да, что они сделали с нашими ЗВР, да? И там те же саудиты, арабы начинают потихоньку свои ЗВР из стран Запада убирать. То есть,
8: ну,
9: приводить на свою
8: говорят,
9: территорию.
8: Говорят, что все-таки остановился этот процесс.
9: Ну, остановился, но, допустим, тоже Мекканское соглашение, да, которое заключила Саудовская Аравия, Пакистан, третья страна, сейчас не
8: Турция.
9: Помню. Турция, да, и туда же пригласили Иран. То есть, изначально говорили, что это якобы против Ирана, на самом-то деле это такой прообраз ближневосточного ДКБ, да, против американцев и Израиля. То есть... Тенденции идут. Вопрос в том, что они идут достаточно медленно, и понятно, что как бы стратегия, на мой взгляд, нашего руководства нацелена на то, что на Западе будут медленные перемены, придут к власти нормальные люди в той же Германии, Британии, там и Англии, например. И как бы мы сможем договориться с элитами. Но этот процесс, он растянут там, на 2-3 года. И придут там ли эти силы к власти? Ведь мы сталкивались многократно. Партия побеждает правильно, да, но у нее не хватает голосов для формирования правительства, потому что объединяются две позиционные партии, у них есть 50 плюс 1.
8: Но не получается ли тогда, что у нас тоже есть определенное представление, что всему миру становится видна токсичность, например, Соединенных Штатов и европейцев, ну, как бы вот этого трансатлантического союза, который немножечко дал трещину, но все-таки он присутствует, эта сцепка. Плюс история с иранской войной, которая показала, что иранцы в целях своей защиты начали асимметричные удары по объектам американским на Ближнем Востоке, и как будто бы сейчас соберется, количество перейдет в качество, соберется масса недовольных и будут предъявлять американцам.
9: Вы понимаете, вот там небольшой нюанс. Иран стал наносить не асимметричный удар, да, он стал масштабировать конфликт на страны региона, которые якобы не участвуют. То есть на него-то напали США и Израиль, а он начал наносить удары по Объединенным Арабским Эмиратам, по Саудовской Аравии, по Бахрейну, по Оману, в общем, по всем.
8: Но там была оговорка со стороны Тегерана. Они говорят, что мы бьем не конкретно по вам, мы бьем по американским объектам на вашей территории.
9: Да, но по НПЗ не били, начали бить по опреснительным установкам, которые обеспечивают воду. То есть они дали тонкий намек. Они ударили по одной опреснительной установке в Израиле, по нескольким другим странам. Но если оставить без опреснительных установок этот регион, там все просто станет. У них там воды просто нету пресной. То есть Иран начал масштабировать конфликт, и именно поэтому Трамп перестал боевые действия Израиль. Израиль бы, конечно, продолжал, потому что мы там по барабану на соседи, на арабские монархии. Но Иран начал масштабировать конфликт, и он резко повысил уровень издержек. То есть, возможно, если бы мы при начале СВО, когда вот пошли первые поставки техники с Запада, те же ракеты вот из Британии, начали еще там в 2023 году наносить удары по Европе, ну вот разовые, помните, были разовый удар из Израиля по Ирану, да, это не агрессия, это не война, не нападение, просто вот мы считаем, что вот мы можем там что-то разово бомбануть. Потом Иран в ответ бил, значит, по Израилю, да. Вот я уверен, по нашей территории бы никто не ударил, ни из Германии, ни из Польши на тот момент. Одно замечание, да. Вот вы говорили по поводу, вот все видят токсичность политики США, да, весь мир видит токсичность политики США там 45-го года, но никто против не выступает.
8: Значит, всех устраивает?
9: Нет, не устраивает. Просто, знаете, в мировой политике, это, знаете, как в мире животных, уважение равно страху. Вот боятся, и никто не дергается.
8: Ну, значит, политической смелости не хватает.
9: По Японии нанесли американцы 2 ядерных удара. Кто сейчас лучшие друзья японцев? И так везде, по ком сильнее бьешь, тот больше тебя боится, уважает. Вот, скажем, со всеми странами мы нянчились, там, да, Армения, Азербайджан, где они сейчас, да, откровенно в русофобской позиции, откровенной. Хотя Армения там должна нам как земля колхозу. А ударили по Грузии, и Грузия сейчас из всех постсоветских стран ведет наиболее такую, ну, тактичную политику.
8: Но это потому что ударили или потому что, да, люди пришли, которые, как это, не купились так вот правильно, на эти стратегии.
9: Мы ударили, а люди потом проголосовали за нормальных людей, которые против войны с Россией.
8: Да, думаете, в такой последовательности?
9: Ну, как и произошло.
8: Ну, не так знаю, на Украине конфликт 5 лет уже идет. А это еще и больше даже история, там, если с 2014 года считать.
9: Вы знаете, вот тоже по поводу смелости. Вот помните, Янукович как бы гордился тем, что он не допустил кровопролитие там на Крещатике, да?
8: Ну, как сказать, не допустил? По сути-то, в общем...
9: Ну, он-то имел в виду другое, что он там не завалил этих 400 отмороженных бандеровцев. Вот завалил бы он даже там 5 тысяч, сотни бы тысяч украинцев были бы живы. И наших парней полно. И не было бы СВО. Надо было проявить в один момент твердость духа, политическую, так сказать, волю, выдержку, и замочить всех, кого там надо. И все, и было бы тихо.
8: А вопрос уязвимости, например, с нашей стороны по экономическому треку. Как вы думаете, насколько это все серьезно? Потому что одно дело рассуждать, например, об экономической автарке в 21 веке или говорить о некой диверсификации связей с китайцами, с индусами, с глобальным югом, потому что, опять же, возвращаясь к своему тезису, токсичность Соединенных Штатов заставляет их обращать внимание, а не мы ли следующие?
9: Ну, вы знаете, отвечу коротко, потому что вот у Ирана ситуация была много лет достаточно более тяжелой, чем у нас.
8: 40 с лишним.
9: Да, и они выжили. Я думаю, что если мы проявим, так сказать, воображение, фантазию, волю политическую и, скажем, дадим больше свободы людям, творчество, да, там, ну, не только творчество, но и технических возможностей, там, решений каких-то, то все будет хорошо.
8: А вы считаете, что в этом направлении есть какие-то проблемы?
9: Ну, конечно. Вот дед пытался сбить дрон своим ружьем, его осудили за это.
8: Ну, и сейчас уже отменили, по-моему.
9: Ну, а правильно. Но изначально-то осудили.
8: Не по регламенту, потому что.
9: Ну, не по регламенту.
8: А кто будет отвечать
9: вот
8: за...
9: Вот, а кто-то хочет что-нибудь классное предложить, а ему скажешь, да это ж не по регламенту. Вот техническое новшество, там, или создать человек хочет летающую тарелку, которая будет там без керосина двигаться.
8: Но он тут получил.
9: На новых каких-то технологиях, да, космических. Ему скажут, да это же нельзя, запрещено. Вот но... какая сейчас логика. У чиновники всего боятся. Вон девочка смешариков нарисовала и кодексом административных правонарушениях угрожает. Ну мы о чем?
8: Опять же, Антон Павлович Чехов, перечитываем.
9: Мы куда идем?
8: Мы идем к концу нашей программы сейчас. Юрий Баранчик был с нами, политолог. Юрий Владимирович, спасибо. Ждем снова вас. Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин сюда с вами придет. Завтра он тоже с вами будет целый день. Мы с вами в понедельник снова вместе. Всем хорошего вечера.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 16 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Власти Тамбовской области пообещали трудоустроить работников сгоревшего склада «Вайлдберрис». Поручение дал губернатор Евгений Первышев. Он распорядился подготовить индивидуальные предложения. По словам главы региона, произошедшее лишило работы не только жителей Котовского и Тамбова, но и других муниципалитетов. Сегодня в Тамбовской области были сбиты 16 беспилотников ВСУ, еще 3 попали по складу «Вайлдберрис» в Котовске. В результате возникшего пожара здание полностью сгорело, пострадали 2 человека. В Москве телефонные мошенники обманули женщину на 75,5 миллиона рублей. Потерпевшие позвонили неизвестные и заявили о доверенности на постороннее лицо, по которой можно распоряжаться деньгами. После этого злоумышленники представились жительнице Москвы сотрудниками правоохранительных органов и банка. Они заявили ей о хищении персональных данных и угрозе сохранности сбережений. Женщина согласилась выполнить условия преступников, стала снимать деньги со счетов и передавать наличные курьерам для некой проверки. Как сообщили агентство «Москва», в пресс-службе столичной прокуратуры установлена личность одного из курьеров. 29-летний мужчина задержан, ему предъявлены обвинения. Ущерб превышает 75,5 миллиона рублей. Расследование продолжается. Иран и Оман договорились о разделении доходов от судоходства в Ормузском проливе. Переговоры продолжались месяц. Результат приемлемый для обеих сторон, заявили в корпусе стражи исламской революции. Там подчеркнули, что пролив, цитата, принадлежит Ирану и Оману. При этом в КСИР обвинили США в препятствовании переговорному процессу и его затягивании. Иранские военные добавили, что если Вашингтон не примет условия Тегерана, то, цитата, пролив не будет открыт ни при каких обстоятельствах. 31 человек погиб при наводнении в Непале, 93 пострадали, столько же спасены, об этом сообщила местная полиция. Сегодня волна паводка образовалась из-за схода снежно-каменной лавины на границе Непала и Китая. В соцсетях появились записи с камер наблюдения, на кадрах поток воды сносит строения, дома и мосты. По данным властей Непала, в результате удара стихии пропали без вести почти 300 иностранных туристов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 57 копеек, доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. В Москве в эти минуты плюс 18, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 21 атмосферное давление будет выше нормы. 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
1: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 26 августа. Сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Здравствуйте. Следим за новостями. Обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы можете писать через СМС-портал, можете писать через мессенджеры, можете в прямой эфир дозвониться.
1: «В движении».
11: В городе 3-бальные пробки. 3 балла нам обещают в 5 вечера и 2 часа 5-бальных пробок. По прогнозам ждет нас в 6 и 7 вечера. На 8 вечера, по прогнозам, в городе обещают 4-бальные пробки. Главные проблемы прямо сейчас. Внешнее третье кольцо перед Волгоградским проспектом. Внутреннее третье кольцо от Ленинградского проспекта до Марьиной рощи. А может быть даже до проспекта Мира, как обычно. Ну а на Московской кольцевой автодороге главная проблема, наверное, это внешнее кольцо. Соответственно, не от Носовихинского шоссе. Даже раньше эта пробка начинается. Но, в общем, до шоссе энтузиастов. Видимо, это самая протяженная пробка на Московской кольце. А, да, от улицы Николая Старостина. Примерно оттуда начинается пробка и до шоссе энтузиастов. В целом, в городе 3-бальные пробки. Впереди 2 часа 5-бальных.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Поток. Новости этого дня.
11: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Минэнерго оценили ситуацию с дизельным топливом в России как стабильную. Тем временем в Астраханской области продажу бензина снизили до 30 литров в одни руки. Как в целом оценивать ситуацию? Как отдельно оценить ситуацию с бензином? Почему дизельное топливо на территории России более доступно? Это первая тема. Вторая. В Болгарии государственных служащих обязали проходить специальную проверку на честность. Как могут работать такие тесты, насколько это эффективно и надо ли, к примеру, болгарский опыт переносить на российскую почву. Это вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Предложенная Минпросвещение система оценки поведения не решает задачу по защите учителя от школьных хулиганов. Это срочная новость, молния, заявление Валерия Фадеева. Но, напомню, система оценки поведения при этом уже введена и совсем скоро начнет использоваться. Еще запрет на размещение детей в лагеря Крыма продлили до конца 2026 года. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на указ главы региона. РИА Новости в эти минуты пишет, ссылаясь на посол МИД России. Вот тут без конкретики сказано, Россия не получала сигналов от западных дипломатов о готовности обсуждать вопросы обеспечения безопасности в Евразии.
1: Поток. Успеем сказать главное.
11: СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, можно писать через Макс. Пользователю говорит МСК-бот, можно звонить. Номер телефона 7373948, код города 495. Первая тема для обсуждения – это ситуация с бензином, и не только с бензином. В Минэнерго оценили ситуацию с дизельным топливом в России как стабильную. Говорят, дополнительные объемы после ограничения экспорта уже перенаправлены на внутренний рынок. В ближайшее время правительство собирается принять решение о продлении запрета на поставки дизтоплива для производителей. Пока мера действует до 1 сентября и, очевидно, ее будут продлевать. Но с дизельным топливом проблем на самом деле, как кажется, не так много. А вот с бензином больше. В Астраханской области продажу бензина снизили уже до 30 литров в одни руки, причем речь идет как о топливе марок АИ-92, так и АИ-95. Это в данном случае заявление губернатора Игоря Бабушкина, но мы же понимаем, что это проблема не только Астраханской области. Дмитрий Гусев, зампредседателя наблюдательного совета Ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов, называется «Надежный партнер». Дмитрий Валерьевич, здравствуйте.
12: Добрый день.
11: Итак, в Минэнерго говорят, что ситуация с дизтопливом стабильная. Давайте я тогда спрошу, а вы как оцениваете ее?
12: Безусловно, ситуация с дизтопливом стабильная, потому что, по крайней мере, производство его гораздо больше, чем потребление внутри страны, это раз. Во-вторых, легковой автомобильный парк у нас максимально приближен к бензиновому, поэтому, соответственно, на легковом транспорте нет такого потребления дизельного топлива, соответственно, ситуация гораздо проще, и в том числе заявлений о его там, проблемах с ним гораздо меньше. Их нет, потому что, есть топливо, б, потому что мало потребителей. Здесь
11: топливо. Мало потребителей, вот. Тогда дальше. А ситуацию с бензином как оцените?
12: Ну, ситуация с бензином сложная, но, скажем так, на сегодня правительство делает максимум возможностей для того, чтобы она была адекватна и, по крайней мере, чтобы всем хватало для удовлетворения необходимых нужд.
11: Подождите, вы говорите, чтобы всем хватало, ну тогда откуда километровые очереди?
12: Ну, смотрите, тут же еще вопрос в другом, да, вопрос в том, что насколько все оценивают, как бы, необходимость езды на личном транспорте и в случае, там, понимания того, что есть нехватка бензина, используют альтернативные методы передвижения, да. К сожалению, там, в рамках полностью рыночной системы, да, есть такое понимание, как цена, если спрос там увеличивается или предложение уменьшается, то растет цена. С учетом того, что цена у нас субсидируемая и сдерживаемая, мы этим пользоваться не можем, поэтому, по сути дела, идет некое ограничение в потреблении, то есть чтобы не закупались впрок, а закупались только сколько можно.
11: Подожди, а тогда следующий вопрос. А почему, если мы исходим из этого, нельзя даже в рамках регулируемых цен ввести возможность покупать задорого?
12: Ну, возможность покупать дороже всегда есть на независимых заправках, которые приобретают топливо на рынке и продают, как правило, там дороже, чем вертикально интегрированные нефтяные компании, которые сдерживают уровень топлива по инфляции.
11: Как оцениваете перспективы нормализации ситуации?
12: Слушайте, перспективы нормализации ситуации есть всегда, делается максимум возможного и невозможного, и все, что необходимо сделать в текущем моменте, правительство предпринимает, и господин Новак работает совместно с правительством 24/7 для того, чтобы ситуация нормализовалась окончательно.
11: Говорили, что для нормализации ситуации нужно, к примеру, чтобы появился импортный бензин, и даже говорили, что он вот-вот появится, а сейчас какова ситуация с этим бензином, и главное, если... И когда он появится, это что-то изменит?
12: Ну, в любом случае, любое поступление топлива, оно облегчает ситуацию на внутреннем рынке. Раз, белорусский бензин мы, видимо, потребляем точно, казахский бензин заходит, импортный бензин начал продаваться и скоро будет заходить. То есть, в любом случае, это работает в плюс на увеличение объема предложения на заправках.
11: Вернемся к возможности нормализации ситуации. Совсем недавно кто-то из местных руководителей говорил, что она не нормализуется до середины сентября, а может быть даже до конца сентября. На ваш взгляд, что будет?
12: Ну, смотрите, у нас до середины сентября в любом случае находится так называемый пиковый сезон отпусков. С середины сентября начнет снижаться объем потребления, с учетом того, что все перестанут ездить по отпускам, да, ездить на дачи, все прочее. И за счет снижения спроса, конечно, ситуация будет нормализовываться.
11: Ближе к концу сентября?
12: С середины сентября, ближе к концу.
11: Спасибо. Дмитрий Гусев, зампредседателя наблюдательного совета Ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов, надежный партнер, был с нами на прямой связи. Выпишите нам через СМС-портал, через мессенджеры. Можете присоединиться по телефону для того, чтобы обрисовать картину с бензином. Григорий из Питера нам сообщает, что скоро, говорят, появится натовский бензин из Турции. Вот он именно так формулирует ситуацию. Описывает. И еще по поводу стабильной ситуации. Хорошо написал тот же Григорий. Стабильная бывает, ну, разная ситуация, бывает стабильно тяжелая, к примеру. Ну вот с дизельным топливом, как мне кажется, стабильно тяжелой ситуации, во всяком случае, точно не назовешь. Другое дело с бензином. Разных марок, но, как выясняется, в разных регионах разное наличие бензина на автозаправочных станциях и совсем разные очереди. Что вы можете добавить к этой картине? 7373948, код города 495. Присоединяйтесь, можете написать через мессенджеры или, соответственно, через СМС-портал. Где, кто, что почем и насколько серьезные очереди. Вот эта ситуация, теперь было бы интересно услышать от вас описание этой ситуации. Напомню, в Астраханской области продажу бензина снижают до 30 литров в одни руки. Речь идет о топливе марок АИ-92 и АИ-95. СМИ цитируют губернатора области Игоря Бабушкина, по словам которого вот такое ограничение позволит увеличить время работы автозаправочных станций и количество заправленных транспортных средств в день. Глава региона, напомню, это про Астраханскую область, говорится, добавил, что поручил уделить особое внимание заправке школьных автобусов и автомобилей рыбодобывающих компаний. Ну, это если мы говорим о том, что происходит в Астрахани. Но обратите внимание, личных автомобилей здесь нет. Об этом же и Дмитрий Гусев говорил, что в данном случае важно определиться, насколько обоснованно люди пытаются собственными автомобилями. Максим 770 говорит, что в Москве с бензином последние 2-3 дня стало сильно лучше. При этом Алексей 354 пишет из Московской области. С его точки зрения бензина нет в Дмитрове. Вот я так перевожу то, что он написал. Но вот сильно лучше. Это бензин, который появился по какой цене? Как я понимаю, вот, например, на региональном примере можно сказать, это может быть бензин как минимум трех ценовых категорий. Одного и того же типа, к примеру, Марина 349 утверждает, что в Монголии вообще нет бензина. Она из Монголии, она что-то знает про взаимоотношения автомобилей и Монголии как таковых. Но, возвращаясь, так вот, есть... Рядом стоят заправки, и при этом бензин может быть и на тех, и на других, и на третьих заправках. 60, да, за один и тот же, скажем, 95-й бензин, 68, 88 и, к примеру, 120. То же самое в Москве. Ехал из Тамбова, пишет Алексей, 349-й в Москву 25 августа. Бензина нет, дизель есть. Ну, видите, 25 августа – это вчера. Напомню, Максим 770-й утверждает, что у нас в Москве, во всяком случае, бензин есть. Ну, или последние 2-3 дня с бензином сильно лучше. Например, сегодня рядом с метро «Рижская». Там вот давно уже не было такого. А тут 92-й бензин, правда, прям скажем, не 60 с чем-то, а сильно дороже, но при этом предложение есть, машины, машин нет в очереди. 95 плюс 74 рубля на Роснефти и Газпроме, пишет Максим 770-й. Игорь 580-й решил рассказать нам, что происходит на заправках в Италии. Бензин есть, очередей нет, цена 1 евро 96 центов. Ну, это легко пересчитать в рубли. Макар ехал, говорит, вчера из Москвы до Волоколамска и обратно. Довольно много независимых АЗС закрыто. Дизель есть за 92-м и 95-м. На редких АЗС, где они, это топливо есть, очереди минут по 40. Ощущение от поездки топливо тревожное. Ну вот, у меня всегда другой вопрос в этом смысле возникает, и это возвращает нас к тому, что говорил в эфире Дмитрий Гусев, насколько обоснованы эти поездки. Ну вот, ехал с Тамбова в Москву, или ехал из Москвы до Волоколамска. Это всегда, учитывая, что ощущения от поездки, ведь топливо тревожными, скорее всего, были и до начала этой поездки. То есть можно ли говорить в нынешних условиях, что каждый из нас, когда принимает решение о своем передвижении на автомобиле, точно понимает, что это история, которая уместна в условиях ощущения топлива, ощущения от поездки, которые могут быть, как у Макара 768-го, топливо тревожными.
1: Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
11: Саша 265-й, кстати, сейчас едет из Волоколамска в Москву и утверждает, что бензин там есть. Срочное сообщение, важное заявление Трампа. Прямо сейчас молнии на лентах всех информационных агентств. Трамп считает, что Москва и Киев желают завершения украинского конфликта. США хотят завершения конфликта на Украине. И США интенсивно работают над тем, чтобы добиться завершения украинского конфликта. Это все цитаты Трампа, но вот первое сообщение пришло в 16:12, то есть 7 минут назад. США хотят, чтобы конфликт на Украине был завершен. Во всяком случае, на ленте РИА Новостей именно так написано. Хотя нет, здесь нет слова «был», чтобы конфликт на Украине завершен, если уж совсем точная цитата. Трамп заявил, что визит главы ЦРУ в Москву может принести какие-нибудь результаты. Это уже цитата из... с ленты агентства ТАСС. У нас следующая тема для обсуждения – это новости из Болгарии. Там госслужащих обязали проходить специальную проверку на честность. Парламент страны на внеочередном заседании принял соответствующий закон. Это второе и окончательное чтение. То есть теперь всех госслужащих в Болгарии будут на честность проверять. Должности с высокими коррупционными рисками смогут занимать лишь те сотрудники, которые этот тест успешно пройдут в течение месяца после назначения. Причем, обратите внимание, то есть сначала назначить, начали, а потом проверили на честность. Кажется, какая-то нелогичная история. Но давайте в принципе разберемся, что это за тест такой, насколько это может быть эффективным. Татьяна Бывальцева, клинический психолог и полиграфолог с опытом работы в правоохранительных структурах. Татьяна, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
11: Ну вот, вы, наверное, тоже слышали эту новость про обязательную проверку госслужащих на честность. Вы хотя бы понимаете, а что это и как это работает?
13: Надеюсь, что да.
11: Объясните.
13: Понимаю сама, надеюсь, что получится объяснить. На честность звучит просто красиво, а скорее всего речь идет о проверках на полиграфе, я так понимаю. Да? Здесь важно понимать, про что, собственно, полиграф. Если мы будем разбираться в понятиях, с чего, собственно, всегда все начинается, и хорошо, если с этого начинается, Честность – это понятие, ну, какое, морально-нравственное, наверное, да, психофизиологии, к физиологии мало имеющее отношение. А при чем здесь проверка на полиграфию? Полиграф зафиксирует физиологические реакции, да, психофизиологические реакции. И вот, наверное, если корректно говорить про, собственно, что можно выявить с помощью полиграфа, если я правильно понимаю, что значит тесты на честность, то это возможно выявление, причем с высокой долей вероятности, достоверности, наличие намеренно скрываемой информации. Полиграфологи вообще занимаются этим, выявлением намеренно скрываемой информации.
11: Ну, обычно вот в этот момент звучит что-то подобное. Но ведь есть люди, которые такую информацию могут подавать, и вы не заметите это.
13: Такую информацию какую?
11: Ну, вот эту вот неправду говорить, а полиграфолог никакой не определит.
13: Ну, это либо клинический какой-то случай, да, либо это случай серьезной подготовки. Да, такое может быть. Может быть. Ну, я далека от мысли, что в какой-либо специальности можно работать вообще безошибочно. Мы все к этому стремимся, но понимаем, что, да, ошибки могут быть. Но, тем не менее, метод достаточно надежный. Надо просто понимать, как это работает, и хорошо готовить полиграфологов.
11: Тогда еще скажите, а вот что касается, ну, так, я буду простым языком говорить, соврать по поводу вчерашнего и соврать по поводу того, что было 10 лет назад, это одинаково выявляется?
13: Большая часть проверки на полиграфе – это разговор. Вот хорошо бы в разговоре это обозначить. Вот сейчас поясню, в чем мысль. Вот смотрите, можно сказать, можно так сказать, можно правдиво ответить на вопрос и не пройти полиграф. Странно звучит, правда?
11: Конечно.
13: В каком случае может быть? Например, ну сейчас, что в голову пришло, информация стоит дорого, да, и работодатели часто просят, ну, одна из тем проверок таких стандартных, торговля информацией, продает или нет, когда-либо был такой факт или нет, потому что полиграф это все-таки только про прошлое, был ли такой факт в жизни кандидата, чтобы он продавал информацию чувствительную, конфиденциальную, там, значимую какую-то. И вот вопрос тогда у полиграфолога в тесте звучит так. Получал ли вознаграждение за передачу информации? Человек честно отвечает, он никогда не передавал информацию за деньги. Но его же не спрашивают о том, что он, например, своему очень хорошему знакомому или родственнику решил помочь и информацию с ним какую-то обсудил.
11: И
13: его
11: денег не получил.
13: Не спрашивают,
11: да.
13: И денег не получил. Он правдиво ответит на вопрос, но при этом мы понимаем, что информация при этом утекла. И вот здесь очень важно понимать, что работодателю надо выявить, какие критичные... Это чтобы работодатель понимал, что ему надо выявить, что для него важно. Только за деньги или без денег просто ему важно, например, выяснить, был или нет факт передачи информации. Да, вот мы на этом останавливаемся, тогда полиграфолог решает эту задачку. Если заказчик говорит, что, ну, если просто так сказал по-свойски, это одно, а для меня критично, чтобы он это деньги за это получал, для меня вот это важно выяснить, полиграфолог будет выяснять это. А тому, кто проходит полиграф, очень важно, чтобы полиграфолог объяснил, что все события, касающиеся вот этой полянки, вот этого поля передачи конфиденциальной информации, чтобы все было вынесено в обсуждение. Вот это, наверное, важно.
11: На ваш взгляд, путем проверки на полиграфе бороться с коррупцией эффективно?
13: Ну, это один из инструментов, да. Это, знаете, как какой-то, ну, не знаю, там, болезнь с гипертонией. Только приемом препаратов бороться эффективно? Нет, должны быть еще какие-то меры. И здесь. Одна из мер, да, только полиграфом размахивать? Нет.
11: Еще вы подчеркнули, что полиграф – это про прошлое, а не про будущее. Вот с вашей точки зрения, проверка человека на возможную коррупцию вчера гарантирует от возможной коррупции завтра?
13: Мне кажется, ответ очевиден – нет.
11: Есть какой-то инструмент, который хотя бы чуть-чуть более серьезно это гарантировал?
13: А вот так, слово серьезно, давайте с ним разберемся. Полиграф, вот полиграф, и, наверное, очень важно добавлять сюда, если мы хотим хоть чуть-чуть про прошлое, мы с помощью полиграфа узнали про прошлое, а если хотим чуть-чуть в будущее заглянуть, то, на мой взгляд, очень важно добавлять психологический инструмент сюда.
11: То есть психологическое исследование личности дает шансы что-то понять про будущее?
13: Да. Но при этом мы сужаем тогда поле возможностей вот ситуации, в каких человек, например, может совершить какие-то коррупционные действия, но совсем его исключить нельзя, потому что бывают форс-мажорные случаи. Я в практике с таким сталкивалась. Человек, от которого никто не ожидал, что он там что-то сделает под давлением вот сложившихся молниеносных обстоятельств, да, некие действия совершил. Такое бывает, и этого исключить нельзя.
11: А вот излишних исключений в результате не может получиться, когда мы скажем «нет» человеку, который гипотетически мог бы оказаться более честным и более эффективным специалистом? Психологическая ошибка. Психологическая ошибка. Вы же говорите о будущем, а будущее — это всегда гипотетическая история.

0: том совершенно противоположное и никогда не врет. Кстати сказать, когда те или иные оценки, или, к примеру, разговор о будущем идет, так, может быть, и вообще никто никогда не врет. 674-й, но ведь говорят, что человек, когда, например, отсидел, он же исправился, и в будущем больше так не будет. А вот это я просто пытаюсь понять, когда я слышал подобное, вот кто говорит? Говорят, человек отсидел, исправился, и, может быть, больше так не будет. Неужели есть люди, которые говорят, вот он точно ничего подобного никогда не сделает? Это история. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Добрый день, Руслан, Красногорск.
0: Прошу.
1: Ну, доказано, что когда человек говорит неправду, у него мозг больше энергии потребляет, чем когда человек говорит правду. Поэтому люди, которые лгут, они используют больше энергии и истощаются раньше, и по их лицам даже видно, что они лгут. Поэтому тут...
0: То есть вы прям по лицу определяете. Проще. Хорошо, вот видите, у человека есть, что называется, жизненный опыт. Видит лицо и понимает, врут или не врут. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья, лимузин. У меня друг полиграфолог. Я с ним как-то за рюмкой чая, так сказать, беседовал на эту тему. Он мне сказал, говорит, ты понимаешь, полиграф не дает стопроцентной, так сказать, уверенности в том, что что-то там и так далее. Тут все зависит от полиграфолога. Какие вопросы будут заданы кандидату? И с каким, в каком направлении, так
0: сказать? Все зависит все-таки от тех, кто потом это будет читать и принимать решение.
2: Ну, конечно, понимаете, потому что многие люди боятся, ой, сейчас полиграф все про меня расскажет. Сама по себе машина, она не ясновидящая, она реагирует на ваши, так сказать, внутренние импульсы организма, и потом полиграфолог пытается расшифровать, на каком вопросе вы там дернулись, например.
0: Но дернулись, вот это ведь главное. Григорий говорит, есть люди, которые с последним словом в суде выступают, и вот там, говорит, человек обычно раскаивается и говорит, что больше так не будет. Ведь говорят, когда человек отсидел, он исправился, это немножко про других людей. Прямо сейчас новости, потом реклама. Потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил о желании России и Украины завершить конфликт. Американский лидер добавил, что этого же хотят и США. Цитата. «Мы интенсивно работаем над завершением конфликта. Откровенно говоря, на данном этапе обе стороны хотят, чтобы все закончилось», сказал глава Белого дома в интервью радиоведущему Глену Беку. Трамп также прокомментировал визит главы ЦРУ в Москву. Он назвал поездку Джона Рэдклиффа частью рутины. При этом президент США выразил мнение, что вчерашние переговоры, цитата, «могут принести какие-нибудь результаты», конец цитаты. Кроме того, Трамп заявил, что война США с Ираном скоро закончится, не вдаваясь в детали. Один человек пострадал в результате ударов ВСУ по Белгородской области. В Шебекине беспилотниками атаковано предприятие. По данным оперштаба региона, мужчина с проникающим ранением грудной клетки доставлен в больницу. Он в тяжелом состоянии. Сообщается, что в Шебекинском округе также повреждены стены, окна здания, оборудование предприятия и объект инфраструктуры. В Крыму до конца года продлили запрет на размещение детей в лагерях. Указ подписал глава республики Сергей Аксенов. В документе говорится, что мера будет действовать до 23 часов 59 минут 31 декабря. 22 июня власти полуострова объявили, что до 1 сентября в регионе приостановлен прием организованных детских групп в лагеря, санатории и другие средства размещения. Это сделано из соображений безопасности. Сергей Собянин объявил о начале строительства метро в Троицке. Мэр Москвы дал старт возведению станции Ватутинки Троицкой линии. Как заявил городоначальник, от Коммунарки до Троицка 17 километров, 6 станций. По словам Собянина, прокладка тоннелей должна завершиться в 2028 году, основные работы в 2029, цитата, до 2030 здесь уже должны поехать пассажиры, конец цитаты. Он уточнил, что ежедневно по этой линии будут ездить около 350 тысяч человек. В пресс-службе мэра Москвы уточнили, что станция метро Ватутинки будет открыта в составе южного участка Троицкой линии и улучшит транспортную доступность более 30 тысяч жителей Троицкого и Новомосковского административных округов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 57 копеек, доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. В Москве в эти минуты плюс 18.

0: Завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 21. Атмосферное давление будет выше нормы, 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8. Реклама.
2: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Эскалация отношений с Западом». В эфире журналист Надежда Сас. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
7: Каждое воскресенье после 17 часов.
5: Гость в студии.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
5: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
8: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 26 августа, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через мессенджеры, либо дозванивайтесь. В городе трехбальные пробки, 3 балла нам обещают на 5 вечера, потом 2 часа 5-бальных пробок и 8 вечера, даже в 8 вечера пробки в 4 балла. Пока, во всяком случае, страшных предсентябрьских пробок мы не видим, но еще есть какое-то время. Главные проблемы, которые видны на московских дорогах, это шоссе энтузиастов между Третьим кольцом и, соответственно, наверное, все-таки, нет, улицей Буракова, наверное, так, и в ту, и в другую сторону. Внутреннее кольцо Московской кольцевой автодороги в районе шоссе энтузиастов замедляется и так до... Вот тут тоже понять бы, как до железнодорожного переезда на Реутов. Еще навстречу там, кстати сказать, тоже пробка, видимо, какие-то дорожные работы, которые останавливают движение и в ту, и в другую сторону. 3 балла прямо сейчас, 2 часа 5-бальных пробок в 6 и в 7 вечера.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Поток. Новости этого дня.
8: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Соединенных Штатах Америки сократились продажи одежды больших размеров из-за популярности препаратов для похудения. Что происходит на рынке снижения веса? Насколько понятны отдаленные последствия этих модных препаратов? И можно ли говорить, что подобные тенденции ждут и нас? Первая тема. Вторая. Минпросвещение утвердило приказ о запрете мобильных телефонов на уроках. Как сообщил министр просвещения, документ вступает в силу с 1 сентября. сентября. Уже есть объяснение. Запрет работает не первый год, теперь лишь формально это окончательно прописали. Но что меняет приказ министерства? Как изменится практика? Теперь, с 1 сентября 2026 года, а главное, вот эти уже имеющиеся ограничения, они показали свою эффективность и есть ли какие-то минусы? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Трамп продолжает заявление. Трамп заявил, что война США с Ираном закончится довольно скоро, пишет об этом агентство РИА Новости. США интенсивно работают над тем, чтобы добиться завершения украинского конфликта. Тубл-ТАСС, а это РИА Новости. Бывший президент Армении Кочерян доставлен в суд, тоже РИА Новости. Ну и Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, заявил, что в соцсетях тиражируются фейки, которые распространяются, как он сказал, с территории Украины с целью создать напряжение в обществе. В некоторых социальных сетях, это из прямой цитаты Володина, приводит его слова пресс-служба Государственной Думы. В общем, председатель призвал россиян перепроверять информацию в официальных источниках, если тема носит резонансный характер или затрагивает их интересы.
9: Поток. Успеем сказать главное.
8: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно писать через Макс. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить. 7373-94-8. Код города 495. У нас нет предварительного отбора, поэтому как только вы наберете номер и снимут трубку, значит, вы вышли в прямой эфир, и надо начинать говорить. Вот прямо сейчас мы будем говорить о том, как можно похудеть. Есть популярные нынче препараты, настолько популярные, и, как говорят, эффективные, что в США, цитирую Bloomberg в данном случае, его цитируют наши средства массовой информации, в США продажи одежды больших размеров из-за препаратов для похудения по итогам 2025 года стали продавать на 7-8% меньше. Врач-диетолог, терапевт, эндокринолог Наталья Лазуренко к нам присоединяется. Наталья Львовна, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
8: Ну,
10: здравствуйте.
8: Во-первых, правильно ли говорить, когда мы говорим о похудении, о рынке снижения веса? Вот это рынок или это история борьбы за здоровье?
10: Ой, прекрасную тему вы подняли. Благодарю вас за это. На самом деле, да, мы живем с вами в тяжелой эпохе, в тяжелое время, когда у нас существует действительно подмена понятий. До сих пор считается, что лишний вес – это эстетическая проблема. И многие подходят к решению этого вопроса именно с точки зрения красоты, эстетики, лишних килограммчиков, быстренько схуднуть, вот в буквальном смысле. А на самом деле это не эстетика, это хроническое рецидивирующее заболевание, понимаете? И, соответственно, подходить к решению вопроса, как от него избавиться, нужно только системно и комплексно. И, ну, не секрет, мы живем с вами в эпоху, когда уколы достаточно широко распространены сейчас, и они решают вот этот вот вопрос как раз быстренько. Но самая великая опасность этого мероприятия в том, что это лекарство, это ведь не какая-то конфетка, это не какой-то чай похудательный, это ведь инъекционный препарат лекарственного происхождения.
8: А погодите, имеется... а вот тут вот я попрошу вас отдельно проговорить, потому что лекарства тоже бывают разные. Есть лекарства, которые просто симптомы снимают, и тогда вроде как бы проблемы никакой нет. А есть лекарства, которые проблемы пытаются решить. Вот то, о чем мы сейчас говорим, это что?
10: Мы говорим о том, что есть препараты на рынке, они существуют достаточно давно, которые прям вот прописаны для терапии избыточного веса, ожирения. А то, о чем мы сейчас с вами говорим, это терапия сахарного диабета второго типа, а снижение веса при этом, это как, знаете, такой, ну, в хорошем смысле, побочный эффект. И вот за этот эффект зацепились, ну вот в Америке очень активно эту пропагандировали тему, и, собственно говоря, к нам оно пришло в хвосте именно как вот смотрите, какой результат. А изначально мы с ними работали, вот я как эндокринолог со своими пациентами, для коррекции цифр глюкозы, для того, чтобы можно было стабильно контролировать этот процесс, не вредить своим метаболическим процессам другим, и при этом была возможность корректировать вес, когда, например, были сложности какие-то при соблюдении рациона. Сейчас поставили все с ног на голову, и исключительно вот снижение веса, как эстетика. Причем, знаете, как обидно бывает так, что, может быть, там лишние какие-то, ну, не лишние, а просто индекс массы тела в пределах нормы, но человек думает, у меня лишние 5 килограмм. Дай-ка я уколюсь. Вот соседка из 4-го подъезда так хорошо похудела. Вот. Это боль моя, как эндокринолога.
8: Подождите, ну вот боль как эндокринолога понятно, но вы поймите и боль обычного человека. Вот у меня 30-ка индекс массы, и недолго можно ведь быстро решить проблему. Почему
10: да,
8: нет?
10: Да, согласна с вами. Индекс массы тела не показатель, безусловно, потому что здесь мы говорим о композиции тела, где имеет значение, сколько мышечной массы, сколько жировой массы, сколько жидкости воды, да, лишней. И мы говорим про именно лишние. Вот вы как мужчина, имеющий индекс массы тела 30, вы можете иметь также при этом большое количество мышечной массы, если вы при этом занимаетесь, например, в зале силовой нагрузкой и достаточно регулярно это делаете. А вот женщина, допустим, да, имея индекс массы тела 30, с недостатком мышечной массы, плохо занимающийся, нерегулярно занимающийся, там, сидячий образ жизни ведет, если у нее есть еще какие-то сопутствующие заболевания...
8: И тут укольчик и сработает.
10: И тут укольчик, который может еще больше, кстати, навредить, потому что мы говорим с вами о том, что уколы, это, знаете, как костыль. Он же не меняет мышление, он же не меняет образ пищевого поведения, он не меняет образа жизни. А когда мы говорим о терапии хронического заболевания, а ожирение оно такое, мы говорим о системном подходе. То есть вы прокололись, а при этом ничего не поменяли в своем образе жизни.
8: Смотрите, и когда... я понимаю, Григорий, да, наш слушатель, работает с вашими коллегами, с врачами-эндокринологами, которые ему прописывают этот препарат, и вот он пишет по собственному опыту, что уколы помогают корректировать пищевое поведение.
10: Очень хорошо. И я действительно могу сказать, что у меня есть пациенты, с которыми мы, как я уже говорила, используем всевозможные вот эти вот инъекционные препараты. И слава богу, если человек вот действительно осознанно относится к необходимости меняться. Понимаете? Что делает укол? Вот на самом деле. Он помогает, внимание, да, помогает контролировать свое отношение к пище. То есть, если человек принимает как факт, что это помощь, это не решение задач на 100%, да, он все равно будет более осознанно относиться к своему рациону. Потому что лекарственные средства, как я уже сказала, один из побочных эффектов у него это специфическое ощущение, то есть наполненность, метеоризм, урчание, ощущение, как будто вот вся еда встала вот и колом, и есть не хочется, понимаете? И, естественно, будет человек что делать? Снижать вес. Но при этом, если мы говорим о том, что вдруг препарат исчезает, что происходит? Моментальный откат, ну, не моментальный, это я условно говорю, а там в течение какого-то времени. И если при этом не налажен сам принцип питания, принцип выбора продукта, объем порции, там, время приема пищи, то все это возвращается. Понимаете, поэтому я не против уколов. Я наоборот за, когда они реально принимаются по показаниям и помогают человеку изменить образ жизни, мышление, отношение к еде, контролировать там объем порций, ну и заниматься, собственно говоря, восстановлением метаболического.
8: Когда мы говорим, что это лекарство, которое выписывает тебе специалист, изучив твой вопрос, а не ты сам себе.
10: Безусловно, ни о каком самолечении здесь речи быть не может. Потому
8: так,
10: что
8: хорошо.
10: Каждый, да.
8: Савелий спрашивает, то есть вопрос, неужели похудение даже таким образом опаснее, чем хронический избыток веса?
10: Это очень такой, знаете, коварный вопрос. И то хорошо, и то вернее, и то плохо, и то плохо. Здесь дело в том, что когда мы говорим про использование инъекционного способа коррекции веса, мы говорим о том, что это должно быть взвешенное и осознанное решение, как со стороны пациента, так и со стороны врача. И если есть безусловная польза от применения, то, конечно же, можно его использовать. Но если мы говорим, допустим, просто о снижении веса, ну, давайте так, у меня очень много пациентов есть, которые снижают вес без использования уколов. И не только снижают, но и удерживают результат. Вот что важно.
8: Вот тут у нас вопрос от 674-го, от слушателя. Он говорит, что можно просто не есть и похудеешь. А это ведь правда работает?
10: Просто не есть и похудеть можно. Можно похудеть на картошке. Можно миллионы способов, на которых можно похудеть. Ну, главное, чтобы это от слова худо не было.
8: Ну да.
10: Вопрос, да, в том, что мы будем делать потом. Ну, не будем мы есть. Сколько мы можем не есть?
8: Не, ну подождите, а секунду. Секунду. Вот я перестал есть хлеб на ночь. Или вот так. Марина, 750-я, говорит, легко похудеть, ограничить сахар, хлеб и заняться физкультурой. Ну так вот, вот. Это ж можно постоянно делать.
10: Конечно, мы об этом и говорим с вами. Ведь это законы физики. Ну, банальное, да, меньше есть, больше двигаться. Все вот об этом знают. Только почему не у всех это срабатывает? Почему до сих пор есть люди с избыточной массой тела, с ожирением, с морбидным ожирением, с заболеваниями уже обменного характера, такие как сахарный диабет? Ну, не все это могут делать. Почему? Потому что это хроническое заболевание, которое не только касается силы воли и ограничений. Это еще и психоэмоциональные факторы, образ семьи, социальные факторы. Слишком много моментов, которые оказывают влияние на вот это вот желание. Не ем, и вот он результат. Те продукты, причем, которые вот обозначили и наши слушатели, и вы, это как раз те самые продукты, которые чаще всего и вызывают, ну, такие искривления нашей метаболической реакции поджелудочной железы. Если мы едим на ночь, если мы едим много сладкого, сладкой там газировки, выпечки, сахара добавленного, не обязательно вот этого белого порошка, да, добавленного сахара в каких-то продуктах, нерегулярная физическая активность, все это приводит к тому, что организм быстрее может накопить, нежели снизить. Поэтому если мы ограничиваем, да, вот эти вот продукты, которые очень высоко провоцируют рост жировой клетки, естественно, жировая клетка и не растет. И, естественно, мы можем контролировать наш вес. Но кто-то это может сделать сам силой воли, а кто-то нет. И вот тогда на помощь приходит и врач, и, например, психотерапевтическая поддержка, и, если на то есть необходимость, коррекция с помощью вот таких вот препаратов.
8: Последнее.
10: Но по показаниям.
8: Это по показаниям. И вот последнее. Тут ведь не про показания дело. В Штатах уже чуть ли не в каждой пятой семье есть человек, который вот эти новые средства для похудения использует. Нам этого же ждать?
10: Много. Я могу сказать так, что вот по статистике за вот этот вот год и предыдущий прям реально много стало людей, которые уделяют повышенное внимание вот этому способу снижения веса. Вы знаете, я на самом деле хочу посмотреть чуть погодя, что будет, потому что вот мой опыт как диетолога, как эндокринолога, это последний, ну, 2010 года, я не сам процесс снижения веса, я за то, как человек живет в удержании веса. И вот это самая яркая картина. И если этот препарат позволит реально жить человеку в ремиссии, да, у него когда-то было ожирение, и он живет в ремиссии, то есть он удерживает вес. Я буду безмерно счастлива за нашу страну, вот честно. Потому что мы сейчас по статистике сахарного диабета, ожирения переплюнули самые страшные наши опасения. Если есть, будет у нас такая возможность динамики, так вот, отдаленные последствия смотреть, хорошие, такие качественные варианты с удержанием результата, Ну, это же будет у нас просто, не знаю, праздник какой-то.
8: Будем ждать.
10: Это будет действительно хорошо.
8: Будем надеяться. Наталья Лазуренко, врач-диетолог, врач-терапевт и эндокринолог, была с нами на прямой связи. Дайте мне больничный на неделю. Я мощную сыворотку купил, пишет Макар 768. И нижнее белье надо еще купить, а то прежнее свалится. Григорий, который, видимо, использует новые препараты по настоянию врача-эндокринолога, ему это важно для здоровья, говорит, во-первых, худеет, во-вторых, важная деталь. Вот это все стоит от 10 до 20 тысяч. Не каждый, говорит, сможет. Это только когда совсем припрет. 892-й, просто не есть, ведь очень сложно. Ночью пицца прям-таки манит меня сама из холодильника. Но она же холодная в холодильнике. Как она манить-то может? Я не понимаю. 892-й. Константин, кстати сказать, пиццу не ест. Его пицца в холодильнике не волнует. Судя по всему, я, говорит, перестал есть хлеб, когда решил заняться серьезно похудением, сократил потребление хлеба до 60 граммов, только ржаной, ну и вообще правильное питание. Эффект, говорит, отличный. Работает так. Минус 12 за 2 месяца.
1: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8 FM.
9: Поток. Успеем сказать главное.
8: Минпросвещение утвердило приказ о запрете мобильных телефонов на уроках в школах. Документ вступает в силу на днях, с 1 сентября. На это обратил внимание министр просвещения Сергей Кравцов. В ведомстве в комментарии ТАСС добавили, что ограничения уже были установлены федеральным законодательством. А Кравцов уточнил, что использование смартфонов на занятиях разрешается только в случаях угрозы жизни или здоровья школьников и работников, а также в экстренных ситуациях. Тут главный вопрос в этом смысле возникает такой. А ведь угроза жизни, здоровью, экстренная ситуация, а вот это все так и называется, чрезвычайная или экстренная ситуация, что происходит внезапно. И если ты забираешь смартфоны или запрещаешь смартфоны, то тогда при внезапности они в руках не окажутся. Григорий Назаров, старший методист гимназии номер 9 в городе Химки и автор телеграм-канала «Гражданин-учитель». Григорий Андреевич, здравствуйте.
12: Добрый, здравствуйте.
8: Ну, во-первых, как я понимаю, это ведь какая-то формализация просто. Ведь запрет не первый год уже действует.
12: Да, указ президента еще в конце 2023 года был подписан, и мы по нему, ну, школа активиста работает с 2024 года. Министерство просвещения просто с этого года напоминает о действии указа и требует его более жесткого исполнения.
8: Так вот, этот приказ 1 сентября, что меняет? Mm-hmm.
12: Он в указ президента ничего нового не вносит, да, то есть запрещается использование мобильной связи, это не только мобильные телефоны, и умные часы, и наушники на уроках, именно во время учебного процесса. Указ и приказ не требуют запрета пользования телефоном во время всего учебного дня, то есть, строго говоря, на переменах, до уроков и после уроков.
8: Строго говоря, что-то меняется в описании того, где находится все это во время урока у школьника?
12: Локальный акт должен это определять. Мы с 2024 года реализовали требования президентского указа, и у нас перед каждым уроком дети сдают телефоны в телефон-держатели, которые были приобретены образовательной организацией в начале учебного года. 30 человек на урок пришло, 30 человек сдал телефон, 30 человек после звонка телефон забрали.
8: Оговаривает нынче министр просвещения, что использовать смартфоны в случаях угрозы жизни в экстренных ситуациях можно и, видимо, даже нужно, но ведь смартфоны в этот момент в телефонодержателе.
12: Понимаете, тут Сергей Сергеевич просто напоминает требования в первую очередь. Естественно, все чрезвычайные ситуации, мы находимся в детском мире, и ребенок в чрезвычайной ситуации полностью самостоятельно быть не может. Поэтому, безусловно, ключевая ответственность во время урока, если происходит во время урока, чрезвычайная ситуация лежит на учителе, который проводит урок, и на ответственном администраторе учебного заведения. Поэтому в данном случае я считаю, что это такое крючкотворство, на которое обращать внимание не нужно. В том смысле, что взрослые люди отвечают за состояние здоровья детей, которые находятся в образовательной организации. И именно это напоминает приказ, который вот 1 сентября вступает в силу. Ну, то есть напоминает нам президентский указ.
8: Возвращаясь к практике, какие-то минусы появились от этого решения?
12: Нет, абсолютно. Более того, я вам скажу, что родители требуют полного запрета использования мобильной связи в рамках всего учебного дня, от точки входа ребенка в школу до, так сказать, убытия его домой. И по некоторым классам мы пошли навстречу требованиям родительской общественности. У нас некоторые классы вообще без мобильной связи весь учебный день. И мы уже посчитали в ракурсе 2 лет, их учебные результаты повысились.
8: У вас есть объяснение?
12: Конечно, безусловно. Дети, во-первых, учатся концентрироваться на учебной задаче. Раз. Второе, они учатся взаимодействовать лично. В-третьих, они снова учатся более качественно анализировать информацию, которая им предоставляется из открытых источников. Ну, мы отстаем, к сожалению, в этом вопросе. Англия, Австралия, Техас запретили вообще использование мобильных телефонов, в частности, соцсетей. А мы стоим и ждем чего-то.
8: Но ведь ребенок, получается, лишается прямого контакта с семьей. И надолго.
12: Смотрите, ну, если мы реконструируем ситуацию, что школа закрывает свои двери и привязывает детей к батарее и издевается над ними, ну, тогда, наверное, вы правы. Да, но все-таки школа, еще раз вернусь к мысли, что взрослый в первую очередь несет ответственность за то, что происходит. Если мы не доверяем своим учителям, своей школе, то открытость там, пользованию телефоном это доверие не прибавит. Вот в чем суть.
8: Тут другой, вот когда этические вопросы, вопросы доверия, тут вот что возникает. Вы только сказали, что, мол, родители просят. Вы не утверждали, что все родители просят. Но 215-й или 215-й тут же пишет: ложь. Как родитель, я против, чтобы моя дочь была весь день без связи. И наверняка есть
12: иметь
8: люди.
12: Имеет право.
8: Да.
12: Имеет право.
8: И тогда,
12: безусловно,
8: как это право реализовать?
12: Смотрите, нет. Смотрите, в данном случае это решение родительского комитета конкретного класса. Да? Мы уже не во всей школе запретили использование так. В течение всего учебного дня, да? А по конкретным классам. Там большинство родителей выступило за запрет для собственных детей. Вот, телефоны были изъяты. Там 2-3 родителя были против этого. Но через 2, там, в среднем 2 месяца они присоединились к этому, потому что они увидели позитивные изменения. Мы просто видим эффекты.
8: Я понимаю, вы говорите о том, что большинство детей сдают, а те, которые родители, которых не хотят, не сдают, но потом начинают сдавать тоже, так что ли?
12: Да, они просто видят, родители детей, которые поначалу отказались от этого, они видят позитивные эффекты. Они видят позитивный эффект, в первую очередь, в положительной учебной динамике ребенка.
8: Спасибо. Григорий Назаров, старший методист гимназии номер 9 города Химки, автор телеграм-канала «Гражданин-учитель», был с нами на прямой связи. Минпросвещение утвердило приказ о запрете мобильных телефонов. На уроках в российских школах документ вступает в силу с 1 сентября, при этом сам запрет уже действует, причем не первый год, теперь это просто более серьезно формализовано на уровне Министерства просвещения. 674-й пишет: я в школе лишался контакта с семьей на целый день и ничего, и, видимо, обращаясь ко мне, говорит, да и вы, подозреваю, тоже. Я тоже подозреваю, что меня лишали контакта с семьей на целый день, но тогда, понимаете, в семье даже бывало, что телефона не было, не то чтобы мобильного, но и, собственно, квартирного. Поэтому люди, в принципе, расходясь, лишались контакта с друг с другом. Далее новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 17 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Дональд Трамп раскрыл подробности визита главы ЦРУ в Россию. Президент США проверил утверждение СМИ о том, что Джон Рэдклифф посещал Москву из-за эскалации напряженности в отношениях с НАТО или в связи с ситуацией вокруг Ирана. Ничего из вышесказанного, заявил глава Белого дома в интервью радиоведущему Глену Беку. Глава ЦРУ посетил Москву накануне. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у Рэдклиффа были контакты по линии спецслужб. Аэропорт Сочи возобновил работу, он снова принимает и выпускает самолеты, сообщила Росавиация. Меры вводились по соображениям безопасности. Они продолжают действовать в аэропорту Геленджика. Глава СПЧ призвал отчислять из школы неисправимых хулиганов. Такая мера защитит педагогов в случае оскорблений или рукоприкладства со стороны учеников. Цитата. «Должно быть жесткое наказание. Сегодняшние правила, законы позволяют вот таких подростков выгнать из школы. Позволяет формально, а по сути это сделать невозможно. Надо эту формальную возможность перевести в реальную», — сказал ТАСС глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, ранее в Совете предлагали вернуть возможность выставления двойки по поведению, чтобы воздействовать на хулиганов. При этом Фадеев выразил мнение, что отчисленных будет не так много, так как, цитата, «сама возможность, что могут выгнать, будет воздействовать и на подростка, и на родителей». Внуково предупредила о необходимости иметь бумажные посадочные талоны 27 августа. Причина — проведения плановых работ на некоторых сервисах. Как сообщила пресс-служба аэропорта, пассажирам нужно иметь распечатанные документы завтра в период с 14.00 до 16 часов. Уточняется, что клиенты авиакомпании могут воспользоваться специальными устройствами в терминале А для распечатки посадочного талона с мобильного устройства. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 57 копеек, доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. В Москве в эти минуты плюс 17, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 21. Атмосферное давление будет выше нормы, 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Москва.
11: 94,8 FM.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
14: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
15: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
16: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
17: В этот четверг гость в студии, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
18: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
18: Каждую среду после 8 вечера
19: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
18: Каждую субботу после 7 вечера.
19: «Личные обстоятельства».
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
18: По четвергам после 8 вечера.
20: Дело Принцепа.
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
21: А вы говорите, милит.
22: Я его
21: тоже
22: что?
21: Мне милит.
22: Рекламирую.
21: Да думайте о своей стране.
19: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон.
3: Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 26 августа. Сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы. В этом часе традиционно берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему в рамках программы «Своя правда». Срочное сообщение. Причиной смерти регбийного арбитра Брызгалина стал суицид, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на сообщение из правоохранительных органов. 47-летний мужчина, который в 21 году был признан лучшим судьей в России. Еще из сообщений этих минут Володин призвал россиян доверять только официальной информации. Это уже было и повторяется уже, видимо, в подробностях на лентах информационных агентств. Переходим на ленту РИА новостей. В Госдуме предложили публиковать статистику эффективности каждой камеры видеофиксации нарушений. Видимо, на дорогах. Следим за этими, за другими сообщениями. Смотрим за пробками. Нам обещали 3 балла на эту минуту, 3 балла и есть. Дальше по прогнозам 2 часа 5-бальных пробок в 6 и в 7 вечера и 4-бальные пробки в 8 вечера. Главные проблемы прямо сейчас на востоке. Московская кольцевая дорога в районе шоссе энтузиастов и московская, это если про внутреннее кольцо говорим. И если говорим про внешнее, то примерно в том же районе, но скорее уже в районе Носовихинского шоссе. И вот еще Лефортовский тоннель. Обращаем внимание тех, кто по внешнему кругу едет. На третьем кольце Лефортовский тоннель стоит на всем его протяжении. Судя по всему, где-то там на выезде проводятся соответствующие дорожные работы. Новости. Следим за ними, следим за пробками. И вот тема, которую мы будем сегодня обсуждать. И которая у нас на голосовании уже с 12 часов. У нас на сайте радиостанции «Говорит Москва». В России собираются законодательно закрепить понятие семейного предпринимательства. Вот мы попытаемся разобраться, что это такое, насколько это важно и насколько это заметно в российской экономике, и надо ли целенаправленно этот бизнес поддерживать. Вот о чем сегодня у нас разговор. Вопрос, который у нас на голосовании стоит, присоединяйтесь к нему, заходите на сайт, либо через телеграм-канал, либо через канал в Максе, либо прямо на сайт заходите, и там довольно легко найти это голосование. Вопрос такой: в Думу внесли закон о семейном предпринимательстве, нужен ли такой закон? 4 варианта ответа. Да, это важный документ. Второе. Нет, нужно помогать всем предпринимателям, а не только тем, которые семьями работают. Третий вариант. Нет, надо помогать предпринимателям, но выбирать по-другому. Не вот потому, что ты семьей, а может быть, потому что важным делом каким-то занимаешься. Ну вот это такой вариант. И последний вариант. Нет, не нужен такой закон, потому что предпринимателям вообще не надо помогать. Они ведь, ну что такое предпринимательство? Это риск. Они рискуют, поэтому о какой помощи идет речь? Запустили голосование. Спасибо всем, кто уже проголосовал. Не забывайте, что у нас еще 50 минут, и вот потом начнем подводить итоги. Здесь в студии предприниматель, финансист Егор Диашов. Егор Михайлович, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
8: Здесь профессор финансового университета Дмитрий Артеменко. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
22: Добрый день.
8: Прямой эфир. Вы пишете через СМС-портал, пишите через мессенджеры, либо звоните. Ну, начинаем разговор. Во-первых, в России собираются законодательно закрепить вот это понятие семейного предпринимательства. Это хорошо или плохо, Егор Диашов?
11: В целом хорошо, что такое понятие появится. Но тут есть аспекты. В первую очередь, что есть термин «социальное предпринимательство». И семейное хотят включить туда, в эту величину. Получается, что те, которые занимаются общественно полезным делом, будут приравнены к тем, кто занимается любым делом, но семьей.
8: Но семьей, да.
11: Это не совсем правильно. Но в целом, как отдельная мера, я считаю, что это хорошая идея, потому что Россия — это традиционные ценности, и семья — это оплот нашей жизни вообще.
8: Тогда вот этот более общий вариант. А почему надо предпринимателям помогать? Предпринимательство — это их риски.
11: Согласен. Тут помощь-то она какая будет? То есть там появятся льготы по налогам, возможно, и да и все, в общем-то. В этом плане, конечно, налоговая нагрузка сейчас высокая, и помощь, конечно, нужна для того, чтобы предприятие было более устойчивым.
8: А тогда другая, вот этот поворот. Нет, нужно предпринимателям помогать, используя другие принципы отбора. Вы говорите о семейных ценностях, и вот с вашей точки зрения это правильно. Но, может быть, действительно правильнее поддерживать предпринимателей в нужных направлениях, что называется, по отраслям?
11: Это лучше, это важнее. То есть те, которые действительно приносят пользу обществу, они, конечно, первые должны претендовать на всякого рода поддержку. Вторые – это семейные. В чем суть поддержки и в чем суть вообще задумки, как на мой взгляд? Семейственность, она имеет более долгосрочный план. То есть компания, которая основана на базе семьи, она более устойчива, она более долго может существовать, она переживает кризисы и все остальные моменты более стойко. А у нас экономика сейчас нуждается в том, чтобы были проекты долгосрочные и инвестиции долгосрочные. Поэтому, в принципе, фокус на этом, я считаю, что можно сделать.
8: А теперь дальше. Минусы возможны? Ну, то есть попытаться злоупотребить таким вариантом.
11: Ну, минусы,
8: так
11: если,
8: проще?
11: Если будет...
8: Всей семьей договорились?
11: Конечно. Если будет много поддержки, то можно просто оформить членов семьи и пользоваться этой поддержкой. Плюс есть минусы прямые. Вот по моему опыту, компании, которые семейные, там личные финансы, бизнес-финансы и так далее, все вперемешку. Маленькие компании, там личный кошелек и кошелек компании – это одно и то же. Плюс плохо распределены там функции, обязанности, принципы наследования. Ну и самое интересное вот в этом законе, который планируется принять, семейное предпринимательство – это компании с выручкой до 120 миллионов рублей в год и до 15 человек. То есть получается такая история, что как только компания достигает успеха,
8: она перестает быть семьей.
11: То есть такая вот коллизия там заложена, я считаю, что это тоже неправильно.
8: Егор Диашов, предприниматель и финансист, 639-й, зато семейный бизнес и развалиться может куда быстрее и громче, потому что нет свар страшнее семейных. Константин, 420-й, мы семейный бизнес, тянем это 12 лет, не надо помогать, сами разберемся, мы знали, на что шли. Антон, 355-й, семейный бизнес не выбирают, кого в какой капусте нашли, тот той капустой и... торгует. Я вот еще раз напомню, мы просим участников прямой трансляции не использовать в эфире какую-то нецензурную, бранную. Все-таки вот есть понятная, более-менее официальная, но разговорная лексика. Давайте ее и будем придерживаться. Не забываем об этом. Значит, 639-й, правильно понимаю, что предлагается помочь в создании Wildberries, потому что они муж, они уже, по-моему, не муж и жена. Ну, в общем, 639-й об этом пишет.
11: Но у них меньше, больше 120 миллионов.
8: И это тоже важно. На матери-одиночки с ноготочками, мол, помогать не надо. А вот это тоже отдельный вопрос по поводу того, что вот есть семейное предпринимательство, а есть мать с ноготочками, мать-одиночка. И тогда, получается, ей помогать даже вы на этом уровне не собираются. Дмитрий Артеменко, профессор финансового университета. Что вы думаете по поводу семейного предпринимательства?
2: Ну, семейное предпринимательство, конечно, вещь хорошая, но, на мой взгляд, нужно помогать всем предпринимателям.
8: Я прошу прощения, я слежу за лентой новостей. Срочное сообщение, товарищи. Двойная радуга раскинулась на востоке Москвы в среду, пишет нам в эти минуты агентство РИА Новости. Жалко, что у нас окно на запад выходит. Егор Диашов пошел посмотреть в надежде увидеть эту двойную радугу.
2: Прекрасная новость.
8: Не получается. Да, продолжайте, следим за лентами.
2: Да, то есть, безусловно, как бы предприниматели сейчас переживают непростые времена. С другой стороны, как бы действительно определенные семейные ценности, они вот в таком бизнесе, возможно, будут приобретать некий ренессанс новый. Я вот сейчас, слушая Егора, подумал, что, наверное, вот такая мера, как дробление бизнеса с целью ухода от налогообложения, получит, наверное, новый импульс, да, то есть ушедшая практически в лету в связи с новыми налоговыми изменения.
8: Так еще раз, 120, семья там может... уже не до дробления, знаете.
2: Нет, но имеется в виду, что там дети женились, вышли замуж.
8: А у каждого своя семья.
2: Конечно, понял. конечно, да.
8: Это не подсказка.
2: Миллионов, да. То есть вот, ну как бы, тем более это было вот на Руси в дореволюционной, да, когда отделяли сыновей. Но это вот такое, как бы...
8: Ну, да, вот эта история, которая у нас среди вариантов для голосования, еще раз напомню, через мессенджеры, через сайт заходите и голосуете. То есть вот надо ли такой отдельный закон про семейное предпринимательство? Надо всем предпринимателям помогать? Никому не надо помогать, потому что они же предприниматели. Это бизнес, это возможность рисковать. Ну, или помогать предпринимателям, которые работают в нужных и важных отраслях. Может быть, с семьей тогда еще отдельно. Вот нет здесь какого-то противоречия?
2: На самом деле противоречия нет, потому что это фактически различные аспекты, поскольку предприниматель в первую очередь, ну, с точки зрения закона, да, он нацелен на получение прибыли, поэтому там, где норма прибыли выше, туда, по идее, он должен и идти. То есть, если она больше в приоритетных отраслях,
8: соответственно... Ну да, если мы говорим о реальных рисках, то
2: да. Да, соответственно, он пойдет туда. С другой стороны, действительно, то, что касается семейного бизнеса, учитывая статистику банкротств, в том числе и личных банкротств, мне кажется, что здесь есть большой риск, поскольку закон о банкротстве, да, и арбитражном управлении, он предполагает в том числе и субсидиарную ответственность за... те или иные управленческие решения, то есть здесь фактически имущество всей семьи может оказаться под ударом, потому что так или иначе вся семья может быть вовлечена в принятие этих решений. Поэтому, с одной стороны, семейный бизнес – это хорошо, да, потому что можно где-то сэкономить на заработной плате, потому что, ну, как бы, все так или иначе вовлечены в общую идею благоденствия, то есть общего семейного дохода. Что, кстати, есть вот во многих зарубежных странах, да, когда считается именно семейный доход, а не доход каждого индивида. Но в то же время вот непростая ситуация, когда фактически рискует вся семья предпринимательская, да, а не только там, предположим, глава семьи, который там, возможно, каким-то образом сможет там, используя легальные процедуры банкротства, выйти из этой ситуации, то здесь фактически все личное имущество семьи может уйти в уплату тех рисков, которые они могут нести.
8: Ну, опять же, риски предпринимательства могут быть долги, и, может быть, придется их платить. Про легальность тут у нас 215-й. Просто нужно в тень уходить хоть одному, хоть всей семьей, иначе не выжить. Все бы нормально с вашим сообщением, кроме одного. А вот эти вот сотни тысяч людей, которые как-то выживают. Ну, понимаете? То есть это как бы с реальностью не стыкуется. Поэтому, может быть, есть какая-то проблема в конкретном выживании. Нельзя вот делать какие-то общие выводы. Но про семейное предпринимательство следующий вопрос. А вот этот огород вообще надо городить? Ну, то есть это вообще как-то заметно для российской экономики, может быть, Егор Дяшев?
11: Я думаю, что здесь причины и факторы в основном не экономические. Если вот...
8: Ну, вы даже сам начали говорить именно об этом.
11: Да, если распределить по ценностям, да, и по степени положительного влияния в целом на жизнь людей, то, конечно, те, которые занимаются социальным бизнесом, помогают инвалидам, там, помогают детям, развивают детей и так далее, это номер один вообще должно быть у нас в России. Эти люди должны... То есть, им нужно памятник ставить.
8: Тогда получается какая-то история, если семейный бизнес туда же пытаются вкладывать, да. Это как бы такой набор социально незащищенных, в том числе семейные предприниматели.
11: Да, это неправильно, объединять.
8: Ну, вы сказали,
11: то есть, это первое. Второе, те, кто занимаются семейным бизнесом, они тоже, ну, благое дело делают для нас, для всех, потому что...
8: А в чем, подождите, если вы создали бизнес для своей семьи, вы хорошо зарабатываете, мы, другие, от имени государства вам еще и помогаем, в чем плюс-то?
11: Ну, плюс в том, что эти люди поддерживают традиционные ценности, они создают долгосрочную основу для бизнеса и так далее. То есть это все-таки как-то должно выделяться, да, по сравнению с остальными.
8: То есть это все-таки не экономика, это политика больше?
11: Ну, я даже не политика, а ценности.
8: Все-таки. Ну, хорошо, социальная политика, да. Если хотите. Егор Дяшов, Дмитрий Артеменко, этот огород вообще стоит городить?
2: Вы знаете, ну, как... доктор налоговых наук, да, то есть я все-таки вижу здесь немножко другой момент, потому что, ну, специальные налоговые режимы, учитывая тот, скажем так, предел, при котором они наступают, фактически скоро прикажут долго жить, и в этом случае семейное предприятие с оборотом 120 миллионов рублей, это не так уж и плохо, именно с точки зрения малого предпринимательства. А поэтому с точки зрения поддержки семьи...
8: Это в смысле с истории налогов до 60 и так далее.
2: Упрощенные системы, ну, да. То есть как бы патентные и так далее. То есть как бы вот... То есть с этой стороны логику как бы государства я здесь вижу, да. То есть они поддерживают семью, соответственно, как бы вот по сравнению с обычным малым предприятием порог... отсечение, он выше.
8: Тут другой вопрос. Тут как раз вот логика государства понятна. Вы это оба говорите. Представим себе ситуацию. Логика начинает работать. Ну и прям все семьи ломанулись создавать эти семейные предприятия. Ведь так не будет.
2: Ну, дело в том, что поскольку мы многонациональное, многоконфессиональное государство, да, то, предположим, на том же Северном Кавказе очень многие работают семьями. Там, в сельском хозяйстве, предположим, да, то есть работает вся семья, поэтому здесь как бы, ну, огород, он уже выгорожен, что называется, просто на самом деле, если семья не очень большая, то есть до 15 человек, то получится, что... Опять же, то есть, кто
8: вот это
2: входит,
8: мне нравится.
2: Кто
8: небольшая
2: входит...
8: семья, говорит человек, в Москве небольшая семья из 15 человек. Хорошо, это надо будет оценить.
2: То есть, смотря кто входит в понятие семья.
11: Ну и на самом деле у нас вот не было понятия...
8: Это Егор Дяшов теперь.
11: Не было понятия социальное предпринимательство, оно появилось. Не было понятия креативная экономика, оно появилось. И, в принципе, это является таким... подсвечивающим фактором, куда, в принципе, нужно идти.
8: А вы, у вас есть объяснение того, почему в этом направлении не очень бодро идут люди?
11: В каком?
8: Ну вот, когда мы говорим о семейных, о семейном предпринимательстве, довольно часто я слышал разговоры о том, что у нас, в общем, не очень это любят.
11: Ну, у людей есть просто личный опыт. У меня, например, тоже есть личный опыт работы с родственниками и так далее. Вот мне, например, тяжело. Мне проще работать с людьми, которые не связывают родственными. Потому что дни рождения превращаются в какое-то обсуждение дел, какие-то вопросы. И, в общем, ты, получается, не отдыхаешь.
8: Ну, получается, но... тогда мы как-то иначе устроены. Там, я не знаю, Италию вспомним, да? Там это работает. Значит, они нормально могут и о делах поговорить, а мы не можем. Так что?
11: Ну, как мы не можем? Многие могут. Я же про себя свой личный пример
8: говорю. Я понимаю, но когда господин Артеменко заговорил что? Про Северный Кавказ. То есть есть даже региональные и национальные особенности. То есть у нас не очень эта история с семейным предпринимательством, семейным бизнесом. Почему? У вас есть объяснение, Дмитрий Артеменко?
2: Ну, во-первых, семьи не очень большие. Да,
8: не 15, я это я
2: понял. То есть, поэтому...
8: 639-й говорит, в Италии это мафия, а они вряд ли налоги платят.
2: Нет, ну они все платят, в любом случае, так или иначе, да. То есть, как бы, вот не всегда в бюджет, но платят, да. Поэтому, на мой взгляд, как бы, в первую очередь, как бы, не очень большие семьи, и во вторую очередь, ну, наверное, особенно вот урбанизация больших городов, она предполагает все-таки... больше размежевания, чем собирание воедино людей по каким-то признакам, в том числе семейным.
8: Объединиться, размежеваться, чтобы объединиться. Что-то такое у да. коммунистов, у большевиков.
2: Владимир Ильич так говорил.
8: Владимир да. Ильич, именно да. Так вот, смотрите, а может быть это другая проблема? Проблема, в принципе, тяжелого отношения к предпринимателям не только семейным, но и любым. Что думаете?
11: Это проблема, действительно. У нас предпринимателей, ну, можно сказать, не уважают. Да, у нас считают, что это какие-то люди, которые занимаются какой-то неправильной деятельностью. Не,
8: обычно в этот момент говорят, ну, это ж купи-продай.
11: Ну, да.
8: А мелкий бизнес обычно и есть купи-продай.
11: Да, но попробуй.
8: Потому что из него вырастает что-то более серьезное.
11: Попробуй купить и продать, да, то есть это не так-то все просто. То есть налоги, контроль, ответственность, сотрудники, зарплаты, налоги там и так далее. То есть это большая ответственность реально. То есть купить-продать, это так звучит, на самом деле за каждым этим купи-продай стоит целая система, ответственность, человек, который все это несет и отвечает не только за себя, но и за других людей.
8: Почему общество не понимает? Это вот опять, когда мы объединялись и размежевались, тогда вот у людей отбили желание, или мы в принципе не умеем заниматься предпринимательством?
11: Ну, как не умеем?
8: Так.
11: У нас на самом деле...
8: Это вопрос.
11: Русские люди очень хорошо себя проявляют не только в России, но и в мире. Если мы посмотрим, какие дела и бизнесы...
8: Чувствуете разницу между словами «предприимчивый» и «предприниматель»?
11: Нет.
8: Обычно принято говорить, что «предприимчивый» — это не совсем по закону.
11: А, да?
8: В этом смысле.
11: Я не знал. Ну, в общем, русский человек – это хороший бизнесмен, хороший предприниматель. Он в России признан, он делает хорошие, качественные проекты. И отношения, конечно, у нас надо менять. Это люди, которые создают экономику. Все, что мы видим вокруг нас, все создано предпринимателем.
8: Алексей 324 пишет, а у нас семейный бизнес, и мы как раз производим. Но вот Валерий 209 заставляет нас опять вернуться вот к какой истории. Помогать, говорит, надо по принципу важности для государства конкретного бизнеса, а не по принципу организации или формы собственности. Важность для государства конкретного бизнеса. Любой бизнес для государства важен, потому что он платит налоги. Но ведь Валерий не это имеет в виду, Дмитрий Артеменко.
2: Ну, имеется в виду, что, опять же, что значит поддерживать бизнес? То есть открыть ему рынок госзакупок, условно говоря, да? То есть вот или ограничиться только налоговыми льготами. То есть пока что этот вопрос, который, ну, на стадии обсуждения, что называется. То есть потому что, ну, налоговые льготы, как бы они, безусловно, подразумевают, ну, определенные легальные моменты поддержки, да, но как бы налоги, только налоги, это не только поддержка, да, то есть вот поэтому, на мой взгляд, вот предприимчивый или предприниматель, да, к сожалению, финансовая грамотность предпринимателя, она зачастую оставляет желать лучшего, в силу того, он не совсем понимает, что определенные финансовые и налоговые движения, которые он осуществляет, на самом деле не совсем легальны, может быть, да, и несут определенные последствия.
8: Незнание закона не освобождает, это известно.
2: Безусловно.
8: Но это отдельная история, как граждане Российской Федерации любят читать законы. Ну вот, особенно, когда они написаны мелким шрифтом. Сергей 910 пишет, господа... видимо, к вам обращаюсь, порог в 60...

0: и она, ну, так прибила, наверное, под миллион предприятий.
1: Но это про России. Отношение государства к предпринимательству как таковому. Не там, так там налоги, а если уж не налоги, то тогда в случае, когда это социально-политически правильно. Ну вот семейный бизнес, может быть, это для экономики не будет заметно, но хотя бы будет понятно, что мы поддерживаем семьи.
0: Да.
1: Это немножко тогда получается...
0: Это не экономическая сфера вообще.
1: Да,
0: это
1: вот...
0: Это другая, социальная больше.
1: Бизнес — это не только налоги, но и самозанятость, пишет 639-й. Государству не придется создавать рабочие места, тащить ненужных людей просто потому, что оно социальное, моногорода, к примеру, пишет 639-й, Дмитрий Артеменко. То есть, вот опять же, ни государство, ни общество тогда не понимает, что бизнес, он даже не только государственную кубышку наполняет, но еще и людей занимает и зарплаты им платит.
2: Опять же, бизнес в первую очередь думает о собственном доходе, который опосредованно...
1: Но ведь зарплаты платят.
2: Ну, особенно если деньги остаются внутри семьи, то это даже очень великолепно.
1: Голосование у нас на сайте радиостанции «Говорит Москва». В Думу внесли закон о семейном предпринимательстве. Мы спрашиваем вас, нужен ли такой закон. Тут четыре варианта ответа. Да, это важный документ. Нет, нужно помогать всем предпринимателям. Нет, нужно помогать, это третий вариант, нет, нужно помогать предпринимателям, используя другие принципы отбора. Ну, то есть, вот не семейному бизнесу, а, например, бизнесу, который занимается в нужной отрасли. Кто-то говорит нужным государству, кто-то говорит нужному обществу, это тоже отдельный спор. Ну и четвертый вариант, нет, предпринимателям вообще не нужно помогать, потому что ведь предпринимательство – это их риски. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. 9 человек погибли в результате удара ВСУ по автобусу в ЛНР. В момент атаки в салоне находились 15 пассажиров, 8 из них умерли на месте. Как сообщил в телеграм-канале глава региона Леонид Пасечник, 20-летнюю девушку доставили в реанимацию. Врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти. Он уточнил, что 5 человек пострадали, 2 из них госпитализированы, 3 направлены на амбулаторное лечение. На месте работают экстренные службы. В РВИО анонсировали включение в учебник истории понятия «дух анкориджа». В издание также войдут принятые в этот период решения, сообщил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. В комментарии журналистам он рассказал, что в учебнике отразятся все последние события, которые влияют на исторический процесс, внутреннюю и международную политику. Летом прошлого года Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже на Аляске. Лидеры России и США обсуждали пути урегулирования конфликта на Украине. Число погибших из-за наводнения в Непале выросло до 95. Обновленные данные привела полиция королевства. Пропавшими без вести числятся 384 туриста, в том числе 291 иностранец. Сегодня волна паводка образовалась из-за схода снежно-каменной лавины на границе Непала и Китая. В соцсетях появились записи с камер наблюдения. На кадрах поток воды сносит строения, дома и мосты. В Коломне археологи нашли клад времен внука Дмитрия Донского. При раскопках были обнаружены 2600 серебряных монет, отчеканенных при Василии I. Это первая крупная находка такого рода. Она позволяет воссоздать структуру денежного обращения одного из региональных рынков Московского княжества, сообщила пресс-служба Института археологии РАН. Там уточнили, что найден кувшин, заполненный монетами. Он был закопан в неглубокую яму в первой трети 15 века. Деньги были спрятаны во время эпидемии чумы. Совокупно в сосуде было около 13 рублей. По оценке экспертов, на эти деньги в то время можно было купить 2 дома или табун лошадей. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 57 копеек, доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. В Москве в эти минуты плюс 17, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 21. Атмосферное давление будет выше нормы 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом.

0: Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
1: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Право знать». Говорит Москва.
1: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
4: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 26 августа, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. У нас сегодня в рамках программы «Своя правда» разговор, нужен ли закон, отдельный закон о семейном предпринимательстве в Госдуму. Такой законопроект уже внесен. Параллельно мы следим за пробками на московских дорогах. Параллельно смотрим за срочными новостями. 4 балла, кстати, пробки. Нам обещали 5-бальные к 6 вечера. В общем, все пока идет по плану. 5 баллов в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера. Главные проблемы — это третье транспортное кольцо между Ленинградским проспектом и проспектом Мира, причем и в ту, и в другую сторону. Большие проблемы у тех, кто едет по внутреннему кольцу Московской кольцевой от Новой Риги в сторону Волоколамского шоссе. Те, кто едет по Волоколамскому шоссе в сторону Сокола, тоже вас ожидает пробка, причем заметная пробка. Тех, кто от Сокола едет в сторону Московской кольцевой, пробка ждет, но они уже, по-моему, к этому в это время привыкли. На Ленинградке серьезные проблемы. Почти от Войковской до Речного вокзала нормального движения нет. Ну и давайте посмотрим, раз уж полчаса назад говорили о том, что проблемы в Лефортовском тоннеле не до конца решены проблемы, но хотя бы уже не красного цвета там, вот то, что называется трафик. Цвет трафика. 4 балла прямо сейчас, впереди 2 часа 5-бальных пробок. Срочное сообщение, которое в эти минуты соковый бренд «Удача» отсудил совхоз имени Ленина Павла Грудинина, пишет агентство РИА Новости в эти минуты. Матвиенко поздравила Такаева с победой партии «Адилет» на выборах в парламент Казахстана. И Британия оштрафовала «ExxonMobil» на $360 000 за утечки углеводородов на заводах в Шотландии. Наверное, все-таки в фунтах стерлингов, но тут написано, 267 тысяч фунтов стерлингов. 360 – это уже перевод. Мы сегодня обсуждаем историю про семейное предпринимательство. Здесь предприниматель и финансист Егор Диашов и профессор финансового университета Дмитрий Артеменко. Вы можете присоединиться к нам уже в этой части разговора. 788 пишет. Так, теперь у нас как бы такой общий разговор, поэтому в любой момент вы можете присоединяться к нему, и слушатели, и участники. 788 пишет, что масса прослоек, как он называет, маркировка, ТСП, Фиот, ЭДО и прочее, задавили похлеще бюрократии, за каждую прослойку надо платить, как в этом случае товар не должен дорожать. Но мы, в общем, не обсуждаем историю изменения цен. Или это история проблем для того, чтобы организовать бизнес, в том числе и семейный, Егор Дяшев?
5: Ну, вы знаете, государственные органы...
4: Да, подождите, ТС Пиот и ЭДО, это... Вот ТС Пиот, честный знак, я понимаю.
5: Честный знак, я так понимаю.
4: Да. А ЭДО, это вот...
5: Электронный нам... документооборот.
4: А, просто электронный.
5: Контрфокус и так далее.
4: Все понятно.
6: Вот что значит,
4: теперь все понимают.
6: Да.
4: Ну, предприниматель практик, же.
5: Да, ну, да, мы с этим сталкиваемся каждый день, и действительно, государственная структура, она очень сильно продвинулась в развитии всяких IT-технологий, да, они внедряют одно, другое, третье, и... Я разговаривал с ними, они на полном серьезе считают, что они делают, ну, благо, какое-то большое дело.
4: Было бы странно, если бы они говорили нам, Егор, мы чего-то не то делаем.
5: Не, ну даже в личных беседах они вот всячески показывают, что смотрите, какую мы классную вещь сделали. И так
4: вам
5: далее.
4: Же лучше.
5: Да. Все зарегулировано, все видно, как товар идет, где он там хранится, куда продается. То есть все прозрачно, все видно. Ну действительно, наверное, для государства это большая польза и большой плюс. Но в итоге все это оплачивает бизнес.
4: Ну, подождите,
5: обязанность
4: в итоге это оплачивает конечный потребитель.
5: В итоге конечный потребитель, да, но цена дорожает из-за этого. То есть маржа в бизнесе уменьшается и так далее. То есть, но это полбеды. Еще основное, что операционная нагрузка на бизнес растет.
4: Ну
5: вот,
4: да.
5: Вот НДС внедрили, да, например, раньше упрощенщики, они могли вообще без бухгалтера работать спокойно.
4: А теперь новые рабочие места?
5: Теперь миллион бухгалтеров нужно, чтобы это все обслуживать. Ну, то есть это все... не учитывается, знаете, как будто нет какого-то института, который бы сказал, вот, а предпринимателю так плохо, давайте посмотрим, вот, как сделать по-другому.
4: Да? Ну, то тут, это, насколько
5: этот
4: я
5: голос
4: понимаю,
5: не слышен.
4: Но, насколько я понимаю, ведь позиция выглядит что-то типа, это хорошо для государства, это хорошо для общества,
5: значит,
4: и мы за ценой не постоим.
5: Значит, и для бизнеса хорошо.
4: Ну да.
5: Ну, бизнес по остаточному принципу, к сожалению.
4: Так, смотрите, это вот важно. Марина пишет, я, говорит, как сторонний человек смотрю на это, и у меня создается впечатление, что государство вообще даже слишком печется о предпринимателях. Не то чтобы о семейных предпринимателях. Исключены, говорит, проверки, люди травятся, по пожарной безопасности дают отсрочки, потом в результате пожара и трагедии. Мол, что еще этим предпринимателям надо?
7: Ну вот что лишний раз говорит о том, что честный знак и электронный документооборот стоит на страже закона и правопорядка, да, поэтому...
4: Нет, ну подождите, ведь Марина, по идее, которая говорит, я сторонний человек, она же понимает прекрасно, что вот это вот ЭДО, ТС ПИОТ, маркировка, дополнительные проверки и так далее, она же потом оплатит.
7: Ну... На самом деле, поскольку в данном случае идет эффект мультипликации, здесь,
4: да
7: речь,
4: еще и, да.
7: Да, здесь речь идет о безопасности Марины как стороннего, и не только, да, то есть среднестатистической Марины, которая может быть,
4: конечно,
7: приобрести какой-то, ну, товар, не очень качественный,
4: здесь.
7: Да, то есть как бы вот, соответственно, кто будет нести ответственность за его качество.
4: Это понятно,
7: случае.
4: Но понимаете, как бы, чем больше требований, тем выше цена, и в какой-то момент товар может оказаться настолько дорогим, что ни Марина, ни я, ни вы его купить не сможем. И тогда загнется бизнес, не будет налогов. Ну, вы понимаете, да, к чему я?
7: Ну, налоги будут, да. Смерть и налоги, они вечны, да.
5: Ну, в итоге эта вся динамика может привести к тому, что весь бизнес концентрируется в руках крупных, как бы, компаний, которые могут позволить на объеме все это сопровождать, потому что для маленького бизнеса, ну, с каждым годом все тяжелее и тяжелее все это тянуть, то есть все укрупнится. Наверное, для государства это неплохо.
4: Это, да? Неплохо и для граждан.
5: Потому что, да, все понятно, вот иди в Пятерочку там или в какой-то,
4: ну, да,
5: этот, и там...
4: И там все понятно,
5: да,
4: конечно.
5: И там все понятно, вот эти магазины у дома, но теряется гибкость. Становится...
4: Есть вопрос, горячая линия, сколько там, 8800 или что-нибудь так. Ну вот как-то так, а не искать ИП какого-то, который непонятно где зарегистрирован и так далее. Так вот, в какую сторону надо двигаться правильнее? Зачем двигаться в сторону малого предпринимательства тогда?
5: Потому что это основа развития экономики. То есть крупные корпорации и государственные структуры, они хороши в своем, но не в эффективности и не в удовлетворении потребностей, адаптированных под население, под граждан. То есть это все базовый минимум, скажем так. А сам бизнес должен формировать основу. То есть не зря в мире больше половины ВВП генерится малым и средним бизнесом. А у нас только 20%.
4: А у нас, получается, это не нужно. Почему тогда в мире это работает, а у нас не так? Ну, Дмитрий Артеменко.
7: На самом деле здесь не только в мире, потому что здесь корни как бы уходят в так называемую эроэкономику, когда платежеспособный спрос фактически являлся таким драйвером экономического роста. Да? То есть вот тот как бы стимул для капитализма, который... скажем, закат которого мы наблюдаем сейчас. И там действительно в тех же Соединенных Штатах порядка 50%, это в первую очередь малые предприятия. Но у них сейчас, как я вижу статистику, примерно те же самые проблемы, что и у нас, да, поэтому у них тоже малый бизнес перестает быть драйвером экономического роста.
4: Ну и тогда получается, что системе уже не очень интересно заниматься этим.
7: Но здесь с точки зрения и безопасности, на мой взгляд, именно семейная ответственность, в том числе и за производимый товар, то есть какие-то мелкие артели, может быть, да, то есть вот какие-то честные знаки семейные, да, то есть они здесь могут заиграть новыми красками.
4: Да нет, судя по нашему разговору, если и заиграют новыми красками, это только артели крупных семей. Вот как-то так. Третий месяц груз на таможне из-за честного знака, утверждает Андрей 703, товар специфичный.
7: Таможенник, да.
4: Не знаю. Товар специфичный, ни кефир, ни консервы, кто его подделывать будет, неясно. Честный знак сделали, и он через месяц потух, и все заново, рутина, проблемы, да и только. Это к вопросу о том, что все это может быть правильно, но, типа, не до конца доработано. Это действительно проблема?
5: Ну, это дополнительная нагрузка на бизнес.
4: Не-не-не, она... то есть это и так нагрузка, может быть, не такая заметная, если бы оно хотя бы работало, я так понимаю, Андрей.
5: Оно даже когда работает нагрузка, а когда, конечно, возникают проблемы, это катастрофическая нагрузка. То есть вот если Андрея послушать, ну, у него бизнес может закрыться из-за этой ситуации, скорее всего. Поэтому, естественно, эта нагрузка еще какая.
4: Алексей 453, звонить можно уже 7373948. Алексей пишет, но малый бизнес – это не только предложение товаров, это и занятость населения. Вот с точки зрения истории и про семейное предпринимательство, и про другое, вот что выгоднее, удобнее государству и обществу? Когда все пойдут в большие компании или когда все будут пытаться что-то такое по мелочи делать?
7: Я думаю, что здесь будут свести все цветы, то есть как бы вот часть идет в найм, да, часть как бы вот семей в данном случае, она будет вот объединяться в какие-то так называемые предпринимательские артели, которые, ну, в данном... То есть я не думаю, что прям, знаете, все семьи повально побегут открывать там семейные предпринимательские фирмы.
4: Ну, тут еще вот 639-й намекает на то, что государство не заинтересовано в предпринимательстве граждан. Вот этот поворот. Бизнесмены сами платят налоги и сборы, их не накормишь россказнями, как он пишет, а всего 13%. Эти, мол, еще и требовать чего-то начнут. То есть предприниматели — это люди, которые лучше понимают, как много они государству платят.
5: Да. Ну, да, то есть человек, который работает, он официально видит, что с его зарплаты вычитается 13%. Ну, у кого-то больше, в зависимости от того, какой доход. Социальный взнос в размере 30% он не видит, его платит работодатель за сотрудника.
4: Ну, можем ли мы представить в 2026 году человека, который вот в каком-то безвозду и не знает этого?
5: Ну, нет, он это не ощущает. Я был и наемным работником, работал в банках, финансировал бизнес, и в предпринимательстве. Когда ты работаешь на наемной работе, ты не думаешь об этих социальных взносах. Я даже не знал, какой там социальный взнос, мне это было неинтересно. Сейчас я точно знаю, какой у кого там социальный взнос и так далее. То есть это считает предприниматель, когда платит.
4: Ну и тогда ты больше, лучше понимаешь, какова доля тех денег, которые уходят в бюджет, во всей цене и так далее.
5: Ты каждый месяц видишь сколько.
4: Сергей 917 пишет, я и с ЭДО, и с честным знаком сталкиваюсь изнутри с точки зрения компании, значит... Это просто ужас, кошмар. На это тратится огромное количество ресурсов. И вот тут важно, Сергей, на это тратится огромное количество ресурсов, и в этом нет ни малейшего удобства для бизнеса. Вот ведь не все же должно быть для удобства бизнеса. Вот человек говорит, честный знак, это мне неудобно. А должны были сделать удобно. А это вообще можно сделать удобно, чтобы это работало и для бизнеса удобно, и для потребителя, и для государства?
7: Ну, на самом деле, все-таки наш действующий премьер-министр и профессор финансового университета, да, Мишустин, он в первую очередь, когда пришел руководить налоговыми органами, он впервые провозгласил понятие сервисной службы, да, то есть не карательная в первую очередь, а сервисная служба. И поэтому, опять же, логика всех этих нововведений, она, я думаю, будет рано или поздно доведена до ума, когда это все будет работать, учитывая уровень цифровизации, который у нас возник в последнее время, ну, как так или иначе, единый слаженный механизм. Понятно, что на, ну, определенных моментах могут быть перегибы, но, на мой взгляд, система постепенно будет доработана. И, то есть, фактически мы говорим о легализации крупного товарооборота, что не может быть плохо.
4: О легализации всего товарооборота?
7: Да.
4: А, Валерий, а мне удобно, я беру упаковку и уверен, что это не контрафакт и не просрочка. Откуда у вас уверенность? Не очень понятно. То есть,
5: честный знак.
4: Нет.
5: Он отслеживает.
4: Сам по себе? Нет. Вот, то есть вы подходите к любому товару, на нем находится честный знак, и вы тут же верите.
5: Ну,
4: или вы, так, или так... вы ходите, это я уж к Валерию, вам удобно, или вы ходите к какому-то специальному аппарату, или телефоном проверяете, или вы верите. Или я на 72-й, у меня, говорит, несколько сотрудников, которые зарплатные карточки расшифровать не могут, вы говорите про взносы какие-то. Закон капитализма, пишет Марина, выживает крупнейший и сильнейший. Для нашей огромной страны малый бизнес не решает глобальных проблем экономики. Еще наш бизнес избалован процентом выгоды, и если маржа будет меньше, то это уже караул. А вот про то, что, это, кстати, интересно, примерно рядом находятся жалобы, что у нас никто не занимается предпринимательством, и жалобы, что у нас предприниматели слишком много получают. Ну, чувствуете, да, какая-то странная история. Если бы все могли так много получать маржи, как ее называет Марина, то все бы уже туда
5: все
4: пошли.
5: Все бы стали предпринимателями.
4: А все туда не идут.
5: Да.
4: Так вот, для нашей огромной страны, опять, вот у нас есть такая огромная страна, им не нужны предприниматели.
5: Ну, я, не, ну, они, я считаю наоборот.
4: Ну, нет, подождите, тогда вы объясните, как это решит глобальные проблемы экономики.
5: Ну, государство не может залезть в каждую деревню и насытить эту деревню продуктами, там, сервисами какими-то, стоматологией, там, не знаю. Ну, это просто будет нереальная задача для реализации. Это все нужно, чтобы занимался этим бизнес. Бизнес, чтобы это все делал и была целесообразность, нужны, во-первых, люди, которые готовы это сделать, которые не боятся, которые, у которых характер предрасположен к предпринимательству. Не каждый может заниматься бизнесом, да. Но помимо того, чтобы такие люди нашлись, у них еще были условия. Почему мы говорим об этой поддержке там, и так далее? Хорошо бы, конечно, никого не поддерживать. Бизнес сам по себе в равных условиях добивается результатов, да.
4: Еще раз, но... это предпринимательство.
5: Да, ну, да. Но есть на всех этапах сложности, да, есть на всех этапах сложности, там, налоги высокие, там, налоги, которые появились новые, там, и так далее. То есть, ну, тяжело бизнесу просто. Для того, чтобы совсем все не сдулось, да, чтобы эти сервисы не ушли из регионов и так далее. Нужна какая-то поддержка, да, о которой мы сейчас и говорим.
4: Бизнес зашел в города со своими маркетплейсами, а в итоге Почта России осталась не у дела. Теперь страшные тысячи, значит, ну, в смысле, с помощью страшных тысяч ее пытаются откачивать. Это Виталий 618-й. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Костя из Митина, бизнесмен с 12-летним стажем. Вот что я вам могу сказать. Я пережил, получается, 4 кризиса. Мы в эти кризисы даже росли, мы укрепляли бизнес. Мы занимаемся таким бизнесом, можно сказать, социальным. Мы находим маленькие заводики в России и начинаем их продавать. Мы их отдел сбыта. Мы сами что-то производим. У меня прям семейный бизнес.
4: На Подождите, самом деле, не заводики понимаете? Продавать, а их продукцию.
6: Да, их продукты.
4: Да, это важно.
6: И мы заменяем им дорогой, качественный отдел продаж. То есть реально есть некоторые заводы, у которых я забираю там 30% их товарного запаса. Вот. А за последние 12 лет я замечаю то, что я начинал, и то, что сейчас по налогам я стал... Ну, где-то в 5 раз больше чувствовать налогообложение. Мне постоянно говорят о помощи, но по факту я чувствую, что мне каждый год все тяжелее и тяжелее. И вот когда были кризисы, тот же 2019 год, когда ковид, мы пахали. мы обеспечивали продукцией, сбыт продукции, потому что заводы реально, некоторым заводам моим грозило закрытие. Мы старались на личных отношениях, меня просили, мы выезжали, мы развивали. А потом мне говорят, что мы все купим в Пятерочке, вы не нужны. Ну, извините, в Пятерочку мои заводы не могут поставлять, потому что там условия конские. А у меня никаких условий, я беру и продаю, и делаю это качественно.
4: Понял, 7373948, голосование продолжается у нас на сайте радиостанции «Говорит Москва». Сегодня голосование по сути о поддержке предпринимателей. Кого и как надо поддерживать, и надо ли поддерживать вообще. Слушаем вас, здравствуйте.
8: Добрый день. В дачный период покупаю у бабушки молоко и молочную продукцию. И как-то я знаю, что государство заботится обо мне сильно, но я обхожусь без честного знака, без пожарных, без индивидуальных предпринимателей. Я не знаю, насколько бабушка ты является индивидуальным предпринимателем, но качество ее в разы лучше, чем у проверенного молока в Пятерочке и их ниже творог и прочие продукции, которые как бы стараются для нас.
4: Вот эта история, которая... Ну, она, наверное, о другом немножко, когда человек говорит, а не надо государство вообще для предпринимательства. Вот я найду нужную мне бабушку, я возьму у нее нужное мне молоко, потом я найду нужного мне сантехника, и мы как-то с ним, знаете ли, договоримся без вас. Вот что вы думаете об этом, Дмитрий Артеменко?
7: Ну, на мой взгляд, как бы бабушка такой микропредприниматель, да, которая...
4: Какой есть,
7: фактически, да. Да. Ну, на самом деле
4: 239-й говорит, это до первой проблемы. С тем, что ты
7: безусловно,
4: потом у этой бабушки
7: да.
4: купишь.
7: Выпил не то молоко, может быть, да, или не так. Да?
4: Или сантехник не то врезал не туда,
7: да,
4: и
7: да,
4: оно вырезалось.
7: Да,
4: такое бывает?
7: Ну, на мой взгляд, то, что Константин говорил о том, что у него налоги выросли раз в 5, да, ну, наверное, и оборот его вырос, раз он берет с завода до 30% продукции, как бы, то, безусловно... Опять же, понимаете, то есть если сравнивать с зарубежной нагрузкой, у нас она во многом ниже, налоговая нагрузка, чем, предположим, за рубежом.
4: Вот давайте.
7: Норма прибыли все-таки пока что выше.
4: Дмитрий Артеменко, Егор Тиашов. Смотрите, что у вас все лучше, ниже, выше, ну и так далее. На что жалуемся?
5: Я бы не сказал. У нас НДС 22%, налог на прибыль 25%, соцзносы 30% и НДФЛ 13%. То есть плюс в каждом бензине есть акциз и так далее. То есть если все это сложить, ну, получится немало. Да, вот Костя из Митина, я, кстати, тоже в Митино школу закончил. Земляк мой, можно сказать.
4: Виталий говорит, ну вы вообще, то есть если вот так вот послушать, для многих вы как сыр в масле катаетесь. Что еще надо? И вас даже пожарные не проверяют достаточно часто.
5: Ну, даже пожарные. Все строится не только на пожарных, но на самом деле бизнес с 2020 года живет в стрессе. Вот я могу сказать, вот я общаюсь со многими. Вот как ковид начался, так вот то одно, то другое. Да, постоянно какие-то перетрубации и так далее. То есть бизнес уже адаптировался и уже не ощущает вот этого... всего, что изменилось с 2019 года. На самом деле, до этого момента было гораздо все проще.
4: У нас тут массовый спор пошел по поводу бабушек и слесарей. Марина, как раз бабушки и слесари делают свою работу качественно, иначе бы к ним никто не обращался. Другая Марина. У нас на даче мужчина как раз вот держит коз и сыр делает. Мы вот не покупаем, а люди на рынке берут. Мы, мол, знаем, что у него там ужасная антисанитария. Это к вопросу. 639-й. Когда отравишься бабушкиным творожком, куда пойдешь? Государство лечить будет. Об этом пишут. Видите, какие споры у нас пошли. Голосование закончится через 2 минуты. 7373948. Еще принимаем звонок, слушаем. Здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948. Марина продолжает. Китайцы прошли этап малого бизнеса, когда в печках плавили металл и на коленках что-то производили. Пока государство не взялось за ум и централизованно начало вкладывать в экономику, то экономика стала второй в мире. Но это ведь о том, что малый бизнес не нужен, потому что вот когда этим бизнесом начинает заниматься государство, то тогда и все получается нормально. И опять, вот Китай, говорит, показывает нам результат. А мне кажется, что в Китае есть малый бизнес.
5: Конечно, конечно, есть. Я в Китае был в прошлом году, но там большая ставка на бизнес. Там... очень четкая система поддержки бизнеса, есть фонды, которые конкурируют между собой за то, чтобы профинансировать развитие того или иного бизнеса.
4: Виталий говорит, Китай вообще-то благодаря американским деньгам вырос.
5: Ну, благодаря спросу. Благодаря спросу.
4: Ну, конечно.
5: Американскому, открытости рынка для китайских товаров. Действительно. Но если бы не было внутри вот этих структурных изменений и ставки именно на бизнес, который, в общем-то, и создал все эти заводы, предприятия и так далее, то ничего бы не было.
4: Андрей говорит, а откуда у нас штрафы за продажу остатков со склада за отсутствие честного знака, чем не устраивает номер ГТД, сертификаты на импортный товар, ну и так далее. Я вот всегда, когда вот так говорят, а почему за отсутствие чего-то, ну то есть за то, что я нарушил правила, почему меня штрафуют? Ну, потому что есть правила, и в этом нет никакого вопроса. Может быть, тогда надо просто пытаться эти самые правила выполнять?
5: Судя по контексту, это про маркетплейсы вообще речь идет.
4: Возможно, но это
5: какие-то только внутренние правила маркетплейсов.
4: Это да. Тогда можно только про... Давайте да. Вот что. У нас закончилось голосование. Сейчас я прямо останавливаю голосование. Как обычно, попробуйте угадать. Мы спросили, нужен ли такой закон про семейное предпринимательство, но, как вы понимаете, вопрос чуть более широкий. Итак, да, нужен, это важный документ. Нет, надо всем предпринимателям помогать. Третий вариант. Нет, нужно помогать предпринимателям, но не по принципу наличия семьи, а вот там в нужном отрасли и так далее. И четвертый вариант. Вообще не надо предпринимателям помогать. Как вы думаете, самый популярный ответ какой, Егор Дяшин?
5: Я думаю, четвертый.
4: Четвертый, вы думаете. А вы что
7: Я
4: скажете?
7: Я думаю, третий.
4: А вы думаете третий, а на самом деле первый. Mm. Самый популярный ответ 41%, да, нужен такой закон, это важный документ. Второй по популярности ответ, действительно, нет, предпринимателям помогать не надо. То есть, по сути, аудитория пополам поделилась. 33% говорит, не надо помогать предпринимателям. Ну и вот еще, нужно помогать всем предпринимателям, считает 11%, и нужно помогать предпринимателям, но не семейный отбор при этом в принципах держать, 15%. Так проголосовала аудитория. Это была программа «Своя правда». С нами сегодня были предприниматель-финансист Егор Диашов и профессор финансового университета Дмитрий Артеменко. Я благодарю вас.
5: Благодарю
4: Спасибо.
5: Вас. Спасибо.
4: Спасибо.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
9: В Москве 18:00, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Российские войска освободили 2 населенных пункта в зоне СВО. Под наш контроль перешли села Неженка в Запорожской области и Писаревка в Сумской. Как сообщили в Минобороны, за сутки на всех участках фронта Киев потерял 1400 военнослужащих. Средства ПВО сбили 12 авиабомб и 798 беспилотников. Кроме того, в министерстве рассказали, что нанесены удары по логистическим центрам, объектам инфраструктуры ВСУ, складам и цехам сборки БПЛА в 141 районе. В Подмосковье убили вдову бывшего вице-премьера Дагестана. В деревне Жуковка нашли тело 43-летней Светланы Каменевой. У женщины резаная рана шеи, сообщает РЕН-ТВ. По его информации, во время осмотра места происшествия силовики изъяли травматический пистолет, гильзы, а также полотенце со следами крови. По подозрению в убийстве задержан знакомый 17-летнего сына женщины. Каменева была доцентом кафедры экономических и финансовых исследований МГУ имени Ломоносова. Ее муж, бывший депутат Госдумы и экс-вице-премьер Дагестана Гаджи Махачев, погиб в автокатастрофе на Кутузовском проспекте в 2013 году. Далее новость Лент-Информагентств. ТРЦ «Донецк-Сити», где находились люди, получил разрушение в результате массированного ракетного удара ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление Следственного комитета. Подробности через полчаса. В Крыму до конца года продлили запрет на размещение детей в лагерях. Указ подписал глава республики Сергей Аксенов. В документе говорится, что мера будет действовать до 23 часов 59 минут 31 декабря. 22 июня власти полуострова объявили, что до 1 сентября в регионе приостановлен прием организованных детских групп в лагеря, санатории и другие средства размещения. В «АвтоВАЗе» подтвердили планы начать производство «Лады Азимут» в этом году. Выпуск серийного кроссовера стартует в сентябре, сообщает компания. До конца 2026-го с конвейера сойдут несколько тысяч автомобилей. В 2027-м планируется выпустить несколько десятков тысяч. «Лада Азимут» – кроссовер, созданный на платформе «Весты». Он будет оснащаться модернизированным двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы. На 6% уменьшился средний чек на подготовку к школе. Средняя сумма расходов в этом году составила 49 200 рублей, что почти на 3000 рублей меньше, чем в 2025-м. В исследовании аналитического центра ВЦИОМ говорится, что больше всего сократились траты на форму, одежду и обувь до 28 000 рублей, что на 1300 рублей меньше прошлогоднего уровня. Кроме того, на 21% уменьшились расходы на цветы и подарки учителям, на 13% на учебные материалы, на 8% на канцтовары. Единственная статья, в которой средние расходы за год выросли – школьные рюкзаки. Подорожание составило 300 рублей. Исследование также показало, что самый высокий средний чек на сбор учащегося зафиксирован на Дальнем Востоке – более 63 тысяч рублей. Самый низкий – на Урале – около 41 тысячи. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 57 копеек, доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. В Москве в эти минуты плюс 17, завтра ожидается переменная облачность. Без осадков и до плюс 21 атмосферное давление будет выше нормы. 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Москва.
10: 94.8 FM.
11: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
13: России. Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
15: В этот четверг гость в студии, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
11: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
16: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня.
15: В этот четверг тема программы «Эскалация отношений с Западом». В эфире журналист Надежда Сас.
16: Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
11: По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси!
18: О, мой Гомес!
17: Лео Месси does it again, he's superhuman!
18: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
19: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
20: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
19: а российский футбол продолжает удивлять,
20: мы это обсуждаем вместе с вами.
11: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Имена. Поверх времен.
16: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов
0: Авторская программа Леонида Поребруса
21: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
22: 18.08 в Москве, сегодня 26 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно на все наши ресурсы. Что у нас там еще есть? У нас есть еще Макс, Телеграм и Дзен. Это наши информационные каналы. Еще у нас есть бот в мессенджере Макс через QR-код. В нашей трансляции можете его найти. Либо по ссылке на сайте нашем говоритмосква.ру. Там тоже есть эти ссылки. Справа, если это вы с компьютера зашли. Внизу самым будет, если это вы зашли с мобильного телефона. Переходите по этой ссылке, добавляйте себе бота и пишите нам в эфир. Василий пишет: «Добрый вечер, вам тоже не колется с визитом главы ЦРУ?» Да, и знаете, вот меня, честно говоря, лично эта тема не отпускает. Я прям глубоко погрузился. Я, мне кажется, посмотрел вообще всю аналитику, какую только можно было себе представить на эту тему. Соответственно, на двух языках. На нашем, на великом, на могучем и на английском. Я посмотрел эфиры всех американских телеканалов. Я, собственно, посмотрел тот самый эфир, где Дональд Трамп дал свой единственный комментарий на этот счет. Что он сказал, если что, если вдруг кто-то не знает. Вообще так оказалось, что в какой-то момент... Помните, я вчера сказал, что мы вряд ли от наших что-нибудь услышим по этому поводу. Оказалось, что мы от наших услышали больше, чем от американцев. Что, честно говоря, мы лично мне говорит о том, что действительно какой-то серьезный был визит. Потому что обычно все работает как раз наоборот. Но Дональд Трамп потом сказал, что я очень сильно, он сказал, не люблю разочаровывать людей, но ничего там по поводу Ирана, по поводу ядерного оружия, по поводу таких вещей не было. Это вообще, он сказал, такой, скорее, рутинный визит, интересная такая рутина, которая бывает очень-очень-очень редко, и в прошлый раз происходило накануне начала специальной военной операции. Ну, ничего себе рутина. Конечно, в наше-то время он мог бы быть и прав. Рутинными вещи стали очень жуткие в наше время, но все-таки это визит главы ЦРУ в Москву рутиной я бы не назвал. Я помимо американцев и англичан посмотрел еще много европейских изданий, тоже в видеоформаты, на английском языке смотрел, либо которые были переведены на английский язык. Но в основном у всех больших изданий, там иноагентских, типа Deutsche Welle, BBC, BBC, понятное дело, у них там есть Le Monde, у них есть англоязычная версия. Так или иначе. Либо они переводят на английский язык. Ну, я просто там не говорю по-немецки, по-французски. Вот на том, на котором мне понятно, на том я и смотрел. И я могу сказать только то, что в Америке, в принципе, спокойно реагируют на это. Вот примерно как у нас. То есть пытаются разложить. Что это может быть, соотносят с предыдущим визитом, какие могли быть варианты, это там по Украине ли, по Ирану ли, еще до момента, когда Дональд Трамп сказал, что это по Украине был скорее визит, хотя он так расплывчато сказал, что черт поймешь, что он точно было понятно из того, что он сказал, что эта война никогда бы не началась, если бы он был президентом, он, не поверите, опять повторил эту фразу. Но это вот у него от зубов отскакивает. Все остальное мут какая-то. Но вот американцы, они как-то стараются, в моем понимании, на нас. Похоже, они стараются проанализировать, пытаются понять, соотносят это все с личностью человека, который приезжал, пытаются понять, зачем он приехал, какие могли быть цели, варианты какие-то разбирают и так далее. Европейцы в панике. У европейцев паника насчет этого визита. Причем паника многоэтапная, многоступенчатая. Они паникуют либо потому, что у американцев есть вариант, они рассматривают его на серьезке, есть какие-то разведданные насчет того, что русские сейчас в ближайшее время долбанут по ним ядерным оружием. И они не в восторге от этого, как вы понимаете. Либо европейцы в панике, потому что их туда не позвали. А значит, сейчас там решается опять судьба Украины, и значит, это будет все очень плохо. Ну, короче, при любых раскладах европейцы в панике. Также в панике британцы. Потому что британцы считают, что это точно связано было с ними. Вот последние заявления их премьер-министра на тему того, что, ну, на тему применения, ответ, да, британского премьер-министра на наше заявление о том, что Британия может в ближайшее время стать пособником в этой войне и прямым участником в этой войне, на что британский премьер-министр сказал: мы там весь из себя такой крутой, мы как поддерживали, так и поддерживать будем с первого дня, поддерживали, поэтому мы, в общем, будем поддерживать, ничего здесь такого нет, вы нас не запугаете, русские. И в итоге вот они вот это сейчас обсуждают с немножечко обгаженными лицами, потому что, а что, если у русских закончилось терпение, и русские сейчас собираются наносить удар по Великобритании? Самое любопытное, что в наших аналитических материалах и в американских аналитических материалах всерьез никто не рассматривает удары по Великобритании или по Европе. Говорят об этом. То есть, естественно, мы тоже вчера с вами об этом говорили. Но не в рамках ядерных ударов, а в рамках того, что, может быть, какой-то вот... есть у них какие-то данные о том, что эскалация сейчас может зайти немножечко далеко, и поэтому американцы пытаются это предотвратить. Да, такое, естественно, обсуждают. Но спокойно, размеренно. Есть американцы, которые скорее такие антитрамповские или просто ястребино настроенные, вроде как за Трампа, но ястребы и антироссийские настроены. Они обсуждают, естественно, вариант с тем, что он привез нам какой-то ультиматум, соотносят это с личностью директора ЦРУ. Ну, мы вчера делали с вами здесь примерно то же самое. Да, есть те, которые там, обсуждают, тоже достаточно расхожая, кстати говоря, история. В нашем интернете тоже засветилось, что может быть, американцы сейчас обменяют Иран на Украину. Типа русские перестают поддерживать Иран, американцы полностью перестают поддерживать Украину. Но так как мы с вами уже сталкивались с такими вариантами еще со времен Сирии, я на это смотрю с грустной усмешкой каждый раз, когда подобные варианты кто-то перечисляет. Но стараются какую-то истину нащупать. При том, что вообще информации минимум-минимум, практически нет никакой. Действительно, секретный визит, секретная повестка этого визита. Если верить нашим источникам, то с президентом и не встречался глава ЦРУ вчера. Там некоторые посчитали, сколько примерно он пробыл в Москве. Он пробыл где-то 8 часов, и из них там, наверное, часа полтора. Это всякие сборы, посадка в автомобиль, высадка из автомобиля, доехать до точки с кортежем, с мигалками из Внуково. Ну, примерно где-то полтора часа он потратил вот на это. И в итоге около 6 часов у него было на все возможные встречи, а он занимался, судя по всему, только ими, он даже в посольство не заезжал. То есть сразу из аэропорта на встречи, со встречи в аэропорт и назад улетел на своем самолете. Кстати говоря, я от американских как раз коллег, наверное, хотя это скорее были блогеры какие-то, узнал, что вот этот конкретный самолет, на котором он прилетел, он хоть и военный, но это такой военный самолет для перевозки элиты, то есть это скорее военный бизнес-джет. То есть нет такого, что он ехал там в каком-то грузовом отсеке, этот ЦРУшник. Нет, хороший такой уверенный самолет. Но это просто деталь, на самом деле, ни на что особо не влияет. 4 часа на обед, пишет Эдвард. Про обед тоже нигде особо ничего не сообщается, хотя, ну, в принципе, ни про что не сообщается. Никаких журналистов никуда допущено не было, американцы молчат, сначала от комментариев вообще открещивались, сейчас, ну вот, небольшой такой комментарий от президента Соединенных Штатов Америки, который, собственно, особо ничего и не сказал. Он в Ригу улетел и там все сообщения передал. Ну, наверное, да, да. Ну, он действительно не полетел сразу в Соединенные Штаты Америки. Ну, короче, менее любопытно не стала эта ситуация за сутки. А только даже более любопытно. Ни одного нормального, увесистого инсайдерского инсайда. Я вчера говорил, что мы, наверное, что-то с вами получим. Ничего мы не получили. Никаких инсайдерских инсайдов. И, ну, то, что с нашей стороны меня это не удивляет, у нас вообще такого маловато обычно бывает, но с американской стороны меня удивляет очень сильно. Обычно у них утекает все, у них иногда утекают даже документы. И сейчас нет ничего, никаких подробностей. Но давайте, значит, зафиналим по вариантам. Все-таки как-то сутки уже прошли, что-то там в голове улеглось. Давайте попробуем с вами из вариантов разобрать и самые интересные из интернета варианты разобрать. Там, кстати, вот вчера еще начали сразу разгонять две такие достаточно забавные истории. Первая — это флаг на посольстве Соединенных Штатов Америки на Новинском бульваре. Он пропал сразу после того, как уехал директор ЦРУ. А флаг с посольства пропадает в случае, если, например, разрываются дипломатические отношения. И все такие, ничего себе, типа, приехал директор ЦРУ. Аж сразу взяли, что же это он такое привез, что пришлось моментально разрывать отношения у нам с американцами или американцам с нами. Потом, значит, была, быстренько поправили, сказали, да нет, это просто Долли Партон умерла, вчера действительно умерла, легенда американской музыки, жанра кантри, суперзвезда Долли Партон, 80 лет ей было, и Дональд Трамп сказал, что надо... Там, траур объявил, приспустить надо флаги над всеми государственными зданиями. Но вот здесь как бы и кроется деталь, что флаг, он должен быть приспущен, а не снят полностью. Но на самом деле я думаю, что все просто. Просто взяли и сняли флаг для того, чтобы его, я не знаю, постирать. Потому что для... так тоже делают в посольствах. Их снимают для того, чтобы привести его в порядок, либо поменять на другой, либо просто постирать. Этот флаг у американцев достаточно сложный, он такой, из хороших материалов сделан. Если вы бывали там у посольства, могли приглядеться, у них флаги такие объемные, все с вышитыми этими звездами. Поэтому, скорее всего, просто решили привести в порядок. Он очень часто висит там грязный, потому что это Садовое кольцо. И это тоже как бы нормально. И вторая история была, которая тоже полетела везде, по поводу тайных указов Владимира Путина. Сразу же после того, как покинул территорию России директор ЦРУ, Владимир Путин подписал аж целых, по-моему, 3 тайных указа. Потому что на официальной странице с его указами там есть, значит, там пропущено 3 номера, короче говоря, этих указов. Я не помню, какие они точно, 600 какой-то потом по счету. И вот это точно он подписал эти тайные указы сразу после того, как уехал директор ЦРУ. Правда, люди, которые немножечко в этом решили разобраться, увидели, что там как раз один из этих указов, который, по-моему, идет после этих секретных, это на самом деле решение даже не вчерашнего дня, а позавчерашнего, о назначении там какого-то посла. То есть, если и были какие-то тайные указы Владимира Путина, что может быть, конечно же, безусловно, засекреченные данные могут быть, но это было за день до визита директора ЦРУ. Но вот тревожникам сейчас сложно, пишет Миша Николаев. Да, 100%. Сразу пытались искать, я люблю такой жанр, когда нет недостаток информации, и пытаются вот как-то родить какую-то чушь на ровном месте и постараться найти какие-то интересные детали. Но если указ 666, то всем капец, пишет Сергей Захаров. Да, тогда точно. И это обязательно связано, кстати говоря, с директором ЦРУ. Там одного указа даже не хватило. Там надо было сразу 3. Один на Зеленского, один на Буданова, один, ну, дай бог. Ох уж эти рептилоиды. Да-да-да. Георгий, да вы не просто любите, вы их тоже развиваете. Такие истории, да, вы считаете? Ну, может быть. Может быть. Если делают, то несерьезно. Денис Девятиэтажный пишет, точно, он говорит, мобилизацию объявят. Да-да-да. Кстати, вчера вот по итогам этого визита самая такая распространяемая была история, это именно, что он приехал обсуждать мобилизацию потенциальную. И отталкивались, я вчера говорил об этом в эфире, отталкивались от публикации, по-моему, Washington Post или Wall Street Journal, значит, которые там опубликовали, типа у них, и подавали в нашем интернете так, что вот Wall Street Journal обладает информацией, и они как раз говорят, что это про мобилизацию. Но на самом деле оригинальный материал — это абсолютно обычная аналитическая статья, то есть основанная на открытых источниках точно так же, как и все материалы, которые выходили после, и все материалы, которые выходят до сих пор, включая эту программу. Все по открытым источникам. Никаких инсайдов ни у кого на самом деле нет. И это самое, самое любопытное. Ну вот, значит, тайный указ Путина. Первый удар по Лондону, второй удар по Парижу, третий удар по Брюсселю. Да, и это приехал и предложил сделать директор СРУ. Что, конечно, добавило перчинки в эту историю. Значит, из вариантов, которые были и которые можно гипотетически отнести с учетом того, что сказал Дональд Трамп. Он сказал, что речь идет там про Украину. Значит, из вариантов. Вариант номер один. Иран обменивают на Украину. В моем понимании, абсурд. Вариант номер два. Русские собираются наносить удары по Европе. Американцы решили, что надо им их попросить не наносить эти удары по Европе и по Британии. Тоже, я думаю, что маловероятно. Может быть, и неплохо было бы, но, скорее всего, нет. Вариант номер три. Американцы привезли с директором ЦРУ план. Какой-то где-то там кем-то написанный план. Но так как это не просто план, а план, который маловероятно, что будет принят, именно поэтому прислали директора ЦРУ, потому что директор ЦРУ, который в этой компашке Дональда Трампа, мягко говоря, не друг России, этот человек должен был объяснить еще и нам, с их точки зрения, какие будут последствия, если мы откажемся от того, чтобы действовать по тому плану, который они нам привезли. Достаточно высокая вероятность такого сценария у этого визита. И еще один вариант — это американцы, которые... Я бы, кстати говоря, вот этому варианту тоже достаточно много бы дал вероятности для того, как он звучит. То есть звучит он дико абсолютно, но процентов 10... Я бы с удовольствием бы туда отсыпал. Вариант такой, что американцы собираются наносить удары тактическим ядерным оружием по Ирану и по его ядерным объектам. И так как это ядерное оружие, они решили предупредить об этом нас лично и заверить, что там подготовка запусков, которая, естественно, отслеживается разведками, подготовка запусков ядерного оружия никак не связана с нами, чтобы мы вдруг не решили запустить сразу в ответ по ним что-нибудь. А это будут запуски по Ирану. И вот поэтому они решили приехать и сообщить нам об этом лично. И, может быть, даже сказать, что мы понимаем, что это развязывает и вам руки в применении ядерного оружия. И вот тут вот вилка. Либо сказать, что да, вы лучше не делайте этого, потому что нам можно, вам нет. Либо, как вариант еще, что, ну, развязывает и развязывает. Имейте в виду, что мы, в принципе, все понимаем. А вот есть еще такой вариант. Достаточно широко обсуждается. В какой из них верите? Может быть, у вас появилась... А вдруг у вас появилась какая-то информация? И вы хотите, вот как в этих передачах телевизионных, знаете, когда спиной человек сидит в полумраке, измененным голосом разговаривает, может быть, вот вы мне хотите таким образом тоже какую-нибудь информацию рассказать. 7373948, код 495, это телефон, смс 925-48-94-8, телеграм говорит Москобот, давайте обсудим. Все, Канье Веста пробивал, и после него разрешили, пишет НН. Ну да, я забыл про Канье Веста, конечно же, сказать. Скорее всего, Канье Вест тоже присутствовал. Причем прям на встрече. Наверняка присутствовал прям на встрече. Мы 500 КТ, это килотонн, наверное, по Ирану, вы можете столько же по Украине, пишет Строгинский. Ну, типа того. так, типа вот такое обсуждение. Но с учетом того, что американцы уже хотели один раз, задумывались о том, чтобы бить ядерным оружием. И это известно от приближенных Дональду Трампу людей, которые потом обсуждали, как он, как этот вопрос стоял на повестке дня. Я думаю, что с учетом еще и тупика, в который американцы зашли с Ираном, я думаю, что такой вариант точно рассматривается, и у Дональда Трампа могут нервы сдать. Уже окончательно, а тем более, что они сейчас уж очень как-то стараются всех убедить, что они больше не будут наносить никаких ударов по Ирану. Вот они прям только и делают теперь, что говорят, мы больше не планируем наносить никаких военных ударов, точно, мы теперь будем только экономически давить, у нас тут бешеный план, экономический турбо-тигр в зверином оскале, разрывающий перса, вот примерно как-то так называется этот план у них, вот мы только так теперь будем.

0: ядерное оружие. Поэтому если вдруг мы соберемся наносить по кому-то ядерное оружие, американцы соберутся наносить по кому-то ядерное оружие, мы должны друг друга об этом предупредить. Если мы не предупреждаем друг друга об этом, то в рамках этой игры как будто всем становится понятно, что летит по ним. То есть никто не пришел, не предупредил, значит, по нам. Значит, запускаем в ответ. Поэтому, ну, такое, это, по крайней мере, масштаб главы ЦРУ. Вот здесь я понимаю кандидатуру. Кандидатуру, которая приехала, спускать со счетов нельзя. Это важно. Ни Вытков, ни Кушнер. Вытков с Кушнером про ядерное оружие не приехали бы разговаривать. У них там все вот, какой фарш. Такие вопросы в основном, да? Я хочу с бараниной, говорит Кушнер, скорее всего. Вряд ли. Кушнер, скорее всего, свиной фарш не будет. Вот. А баранина, говядина, да вообще за милую душу. А у нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 18:30. В студии с новостями Руслан Дачиев. Здравствуйте. В Киевском районе Донецка прогремело не менее 4 взрывов. В районе крупного торгового центра «Донецк-Сити» наблюдается задымление. Как заявили в Следственном комитете, ТЦ получил разрушение при ракетном ударе ВСУ. В момент атаки там находились люди. В СКР уточнили, что на месте обстрела работают сотрудники ведомства. ТЦ расположен на улице Артема. Это крупнейший торгово-развлекательный центр города площадью более 115 тысяч квадратов. Рядом находятся 5- и 9-этажные дома. Во время нанесения удара ВСУ был слышен характерный для ракет звук, отмечает ТАСС. Спустя некоторое время после атаки в этом районе начали работу мобильные огневые группы. Они зачищают небо над Донецком от украинских беспилотников. 3 человека пострадали при атаке ВСУ в Беловском районе Курской области. Раненых доставляют в областную больницу в Курске, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Враг атаковал слободу Белую. В результате атаки пострадали 67-летний и 29-летний мужчины, а также 52-летняя женщина, написал глава региона в своем канале на платформе «Макс». Хинштейн рассказал, что у мужчин травмы головы и осколочные ранения, у женщины минно-взрывная травма и осколочные ранения правой кисти. Губернатор добавил, что в результате атаки ВСУ поврежден автомобиль. В «Газпром-арене» подтвердили проведение концерта в Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Площадка ведет переговоры, и выступление музыканта в России возможно. Как уточнили в руководстве спорткомплекса, скорее всего, будет перенос дат. Ранее сообщалось, что американский рэпер собирается выступить в Петербурге 10 и 11 октября. В Испании под Валенсией прошел ежегодный праздник «Томатина». Фестиваль томатов устроили в городе Буньоль уже в 78-й раз. В этом году участниками стали 22 тысячи человек. На протяжении часа они забрасывали друг друга 120 тоннами помидоров. Праздник всегда начинается около 12 часов после того, как кто-то из жителей залезает на столб. Оттуда нужно спустить окорок. В этом году его смог снять один из участников за несколько минут. После этого участники фестиваля начали забрасывать друг друга томатами. О погоде. В Москве сейчас плюс 16, завтра в столице переменная облачность, без осадков, по области местами туман. Ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 18-20. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составит 756 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 挂吗 Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
3: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
3: Нет, Люк. Я-то...
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Нет!

0: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Эскалация отношений с Западом». В эфире журналист Надежда Сас. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва. 94.8 FM.
1: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.37 в Москве, сегодня 26 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Еще раз, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, заходите, лайки ставьте, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы. Также у нас есть Дзен, Макс, телеграм-каналы, это информационные наши каналы, новости. И еще есть бот в мессенджере Макс, на него можно зайти через нашу трансляцию, там есть QR-код, который надо отсканировать, либо с сайта говоритмосква.ру, там есть ссылки. Депутат Осипов пишет нам вот так вот. На самом деле тема бензина, ЦРУ, ядерного оружия, все это второстепенно. Концерт великого Е все-таки состоится, уверен, это первый шаг к победе. Только глупые люди будут отрицать важность этого концерта, этого шоу, этого идола музыки. Более того, этот исполнитель, это икона, это и есть музыка. Оставьте свои жалкие потуги отменять его. Это так же бесполезно, как отменять воздух. Канье едет в Россию, ура! Спасибо за внимание к этому вопросу, депутат Дональд Джей Осипов. А, ну, я здесь комментировать, конечно, только портить. Трансляция на Ютубе, пишет Соловей Разбойник, не работает. Сейчас, ладно, посмотрим, проверим. Так. Ночью можно, пишет Миш Николаев, это по поводу чебуреков. А Григорий Санкт-Петербург справедливо замечает, что Уитков тоже не ел бы свинину. Да, это правда. Они же вообще, ну, я не знаю про Кушнера, Уитков-то точно из России. Ну, родственники у него в свое время из империи. Ну, как и многие в Соединенные Штаты Америки. А, уезжали. Мэр Кемера, пишет Миша Николаевич, про Осипова. Ладно, слушаю. Здравствуйте, добрый вечер в эфире.
3: Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте,
3: здравствуйте. Да, здравствуйте, Георгий, Олег. Вот я единственный, и второй, и третий, и четвертый вариант, в принципе, в определенных моментах подходит. Я вот просто первый вариант не успел услышать.
2: Первый Алло. Вариант того, что это было? Вы думаете, я уже помню, вот, в каком я порядке их перечислял, что ли?
3: Первый вот, ну, подходит то, что, возможно, и беспилотниками Россия могла бы теоретически точечно бить по военным производствам натовским в Европе. Да. И с Ираном тоже какая-то есть вероятность, но небольшая, вот по поводу, да, ядерного оружия по Ирану. А вот был самый первый вариант, так сказать, ну, в принципе, вот эти вот второй, третий, четвертый, они все в той или иной степени подходят. Я думаю, он целый ряд вопросов там обсуждал. Там тоже были разные предположения, связанные даже с обменами. Вот те, кто у нас арестован, американцы, и там и наши арестованные в Америке. Тоже вот как такие темы, как обмен между, да, вот заключенными между Россией и США. Uh-huh. И плюс все, и Иран нельзя исключить с ядерными ударами, и нельзя исключить, что вот Россия же, ну опять, это мы только можем предполагать, там Россию пытаются обвинять, что что-то взрывается, что-то горит на военных производствах в Европе, там Германия, Италия, Чехия, и Эстония. Это очень хорошо, что вот там, видимо, из-за жары все загорается, взрывается. Это нормально. И российские беспилотники могли бы, может быть, точечно как-то этот процесс стимулировать. Это идет речь о том, о военных производствах для Украины. Да, там беспилотники, ракеты для Украины. Об этом идет речь. Вот. Так что вот эти варианты вполне возможны. Вот. Ну, единственное, я вот не услышал, какой был самый первый вариант, как он звучал.
2: Так я уже, правда, не помню, какой там был первый вариант. Я не помню, в каком порядке я их перечислял, эти варианты. Осипов, не переживайте, карма Бабаяна настигнет в один прекрасный день. Я здесь ни при чем, это люди пишут. Эдуард, я тут что? Я читаю ваше сообщение. А вот, кстати говоря, Денис девятиэтажник пишет, что это фальшак, что это не настоящий Осипов, потому что там не было слова культовый в этом сообщении. У Трампа выборы в Конгресс в ноябре, они ищут быстрый вариант поднятия рейтинга. Иран не получается у них подмять. Возможно, что-то с нами, у Украины, по их мнению, получится до выборов урегулировать, пишет Илья С. Илья, я рассуждал точно так же. полгода, может быть, даже больше назад, говорил примерно об этом. В начале, давайте так, с начала 26-го года говорил об этом. Сейчас я убежден, что, во-первых, у американцев времени на это больше не осталось. Американцы, американская это власть, выборы уже проиграла. В ноябре они потеряют Конгресс Соединенных Штатов Америки, точно, абсолютно. Даже если они сейчас будут пытаться действительно найти какие-то варианты. Но, судя по тому, как они действуют, ничего они не ищут, никаких вариантов. Они просто вот уже летят и наслаждаются свободным падением. До того момента, пока их не расплющат об землю. Пока наслаждаются. Если они действительно решили, что сейчас вот вдруг, в августе месяце, Украина, это как раз тот самый вариант, это верняк, и сейчас мы быстренько поднимем себе рейтинг за этот счет, тогда мне их еще становится совсем жалко, потому что, ну, тогда они необучаемые идиоты. Просто без каких-либо «но». Ну, до сих пор таким образом рассуждать. После всего того, что они натворили, ну, это просто уже это приговор. Приговор американской власти. А, да, они идиоты, пишет Ильяс. Ну, если мы рассматриваем такой вариант, тогда да. Тогда может быть. Да. Такой вариант может быть. Знаете, вот я начинал с того, что европейцы в панике. Британцы, европейцы в панике. Знаете, чем объясняется? Больше всего это паника. Она больше всего объясняется тем, что американцы не поставили их в известность. То есть они точно так же, как и все остальные, не знают, о чем был этот визит. И это, в моем понимании, отметает историю с планом, который Европа совместно с Украиной и американцами где-то там рассматривали и разрабатывали. Мы вчера с вами это обсуждали. Потому что если бы речь шла об этом плане, то европейцы бы так сильно не паниковали и, скорее всего, были бы в курсе. А здесь они ничего не знают. И тоже пытаются каким-то образом у американских коллег выудить какую-то информацию, но, судя по всему, американцы с ними ей не делятся. И получается, помимо ущемленной гордости, которая в очередной раз проявляется у европейцев, потому что они вот все из себя такие крутые, супер независимые, строят из себя центр, один из центров мира, и собираются садиться за все столы переговоров, которые где только можно себе представить, существуют, но в настоящий, нужный, подходящий момент европейцев, как обычно, ни за какими столами нет, и судьбы, в том числе, возможно, и их собственные судьбы, решаются без них. По этому поводу они нервничают. Ну и еще нервничают, потому что натворили всякого, наговорили всякого в огромном количестве. Там просто клеймо негде ставить на всех на этих политиках. И на наше заявление, что рано или поздно мы будем просто считать вас прямыми участниками конфликта, и вам надо было бы как-то вести себя иначе, вот они, видимо, все-таки... Мы много раз с вами об этом говорили, что, слушайте, они нас там не боятся, да? Вот есть такое мнение, многие его разделяют, что мы слишком нежные по отношению к нашим врагам, и поэтому ни европейцы, ни американцы, никто нас по-настоящему не боится, и делают, что хотят, начинали со шлемов, вот, заканчивают ракетами. Это вот обычно в рамках одной беседы эти аргументы приводятся. Вот то, как они ведут себя сейчас, показывает, что очень боятся. На самом деле очень боятся. Боятся, но делают. Но опасаются. То есть они прощупывают. И очень боятся, наконец-то, дощупаться до того самого рубежа, где становится плохо. Но они с упорством барана этот рубеж ищут. И понимают, что в момент, когда они его найдут, будет поздно. Но, тем не менее, вот продолжают искать. Ну, европейцы. Что с них взять? Вот такие вот они странные люди. Там вчера, по-моему, Мерц вчера делал заявление, да, о том, что надо вообще там Россию к ответу, надо Россию принуждать к тому, чтобы она заканчивала, надо России нанести поражение и все прочее. Вот человек в Берлине сидит и рассуждает о таких вещах. Ну, как бы, хотя мог бы у дедушки поинтересоваться, как в прошлый раз, получилось или нет. Ну, вот, это немцы. И параллельно с этими заявлениями они на самом деле боятся. Сужу по реакции на этот визит. А мы Ирану бы, пишет Гермашлем, не сказали, что будет ядерный удар. А Китаю?
0: и мы вдвоем бы сдали Иран, пишет Гермошлем. Я думаю, что если действительно... Ну, во-первых, сдали бы. То есть здесь задача не в том, чтобы сокрыть потенциальный удар от Ирана. Задача не такая у американцев. Им без разницы, если они собираются наносить удар ядерным оружием, готов к этому Ирану или не готов. К этому невозможно быть готовым. К этому подготовиться никак нельзя. Поэтому и у них задача предупредить нас, чтобы мы не лупанули по ним в ответ. Ну, это очень особенный клуб владельцев ядерного оружия. И самый эксклюзивный клуб — это клуб владельцев ядерного оружия, которое направлено друг на друга. Тут вообще не так много, на самом деле, стран, которые в этом участвуют. А стран, которые в этом участвуют и которые серьезные, ну, там вообще их совсем чуть-чуть. Поэтому, если вдруг они... Ну, про Китай вы правильно вспомнили. Если это действительно об этом, то с Китаем будет проведен ровно такой же разговор. Обязательно. Ну, его проинформируют 100%. В одном с Китаем все-таки отношения натянутые, но с нами более натянутые. И с нами это опаснее. Но с Китаем тоже обязательно об этом поговорят. Может быть, по каким-то другим каналам. Может быть, с Китаем, может быть, с нами выстроен один вид коммуникации, с китайцами другой. Такое тоже допускается. А может быть, и директор ЦРУ точно так же прилетит в Китай. А может, в Китай прилетит кто-то другой. Но это если речь идет о ядерных ударах по Ирану. И нет такого, что мы бы Ирану не сказали. Мы бы сказали, конечно, Ирану. И обязательно еще скажем, что мы выступаем против. Решительно мы даже выступаем против. Но факт заключается в том, что насколько бы решительно против не была бы какая-нибудь страна по поводу ядерного удара, который собирается нанести ядерная сверхдержава, то это никого не волнует. Если мы будем решительно настроены на ядерный удар, или китайцы будут настроены на такой удар, или американцы будут настроены на такой удар, стран, которые могут на это повлиять, нет. Удар просто произойдет. Ну вот и все. А мог ЦРУшник попросить, чтобы мы Иран не предупреждали в обмен на что? Не, не мог. Ну, во-первых, это странная такая просьба. Представляете себе, глава ЦРУ приезжает и говорит, а можете вот Ирану ничего только не говорить? Давай то вот такое вот по секрету тебе скажу, а вы Ирану только не, да? Ирану тоже не будешь говорить? Как вы себе представляете просто этот диалог? Нет, а в обмен на что? Ну, я вот еще с момента Сирии в такие схемы, знаете, не верю, что мы вот это, а вы нам это. Так не работает. А если даже такие предложения звучат, я надеюсь, что мы на эти предложения не ведемся, потому что это все пустая абсолютно история. Может готовиться еще одну звезду рисовать на флаг? Да не. А мы-то тут при чем? Да и какую? Там очередь большая, просто кто первый? Слушаю, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгений, Москва. Ну что, вот, как вы говорите, да, вот эти вот причины, так это 5 часов не надо на это, правильно? Ну, на это достаточно, наверное, может быть, полчаса и все. А вы не знаете, а с кем он там разговаривал?
0: С коллегами.
4: А, понятно.
0: Ну, это нет. так
4: об этом заявляется. Ну, с коллегами, значит, это дело вот о ну, каких-то вот там разведчиках, наверное, идет дело. Потому что если бы вот эти удары были бы... Ну,
0: на уровне главы ЦРУ с визитом, который приезжает, не объявлено.
4: Это, в общем, я думаю, что Трамп наконец-то получит Нобелевскую премию мира.
0: Ага. Вот. Это да, уже и, точно и, абсолютно.
4: Да, 100%. И ударов никаких
0: нет. Да, это он, я ударю ядерным оружием, если вы мне не дадите Нобелевскую премию мира. Теперь это так звучит. Кстати, спасибо, что вспомнили про Нобелевскую премию мира. В августе 26-го года вспомнить про то, что Дональд Трамп хотел ровно год назад, чтобы ему вручили Нобелевскую премию мира, звучит как какой-то безумный абсурд из параллельной вселенной, нет? Это было год назад. Это была тема номер один, про которую он рассуждал в каждом своем интервью. Он об этом говорил постоянно. И все называли это его самой главной мотивацией. И тогда, наверное, так и было. И скажите мне, пожалуйста, скоты норвежские, которые не дали ему эту премию, это того стоило? Помните, в качестве шутки эксперты говорили, сейчас ему не дадут эту премию, и он скажет, я тогда всех буду бомбить и убивать. Ха-ха, ладно, он не больной же, говорили они потом. И начинали рассуждать о чем-то еще. Ну и как? Получилось? Венесуэла? Мы Венесуэле сделали лучше. Спасибо вам большое, вы молодцы, конечно. Берите с полочки сюрмстрёминг или чего там жрете в своей Норвегии. Вот, значит, да благословит вас Тор, судя по всему. Молодцы. Но, да, то, что это происходило все год назад, это конечно, волшебно абсолютно. Может, просто в Сандуны приезжал? Может быть. Может, он там, я тоже недавно про одно заведение говорил, может, и туда приехал. Я думаю, что в Штатах таких классных бань нет, как у нас в Лужниках, поэтому почему бы и нет. Ну, тогда я думаю, что мы в ответ будем предлагать стереть вместе с Китаем Японию. Примут ли такой обмен Соединенные Штаты, союзник за союзника? Стирать никто никого не будет. Речь идет все-таки о тактическом ядерном оружии, а не о стратегическом. Поэтому стирать-то никто никого не будет. Но согласитесь, что это не фантастика, что американцы могут такое применить. Оно вполне вот в этот сценарий, который разворачивается на наших глазах, такая логика укладывается. Там в торговый центр Донецкий ракеты ударили. Да, я видел, не одной, 8 ракет, судя по сообщениям средств массовой информации, там есть. Донецкий, кадров много, к сожалению. Слушаю, давайте. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
5: Да, Георгий, добрый вечер, Дмитрий.
0: Здравствуйте, Дмитрий.
5: А вы знаете, вроде же год прошел с Анкориджа, да, если я не ошибаюсь, ну, плюс-минус. И, может быть, это вот такой алверды. Ага. Потому что, ну, как бы пацан сказал, пацан сделал все-таки. Трамп, он, конечно, балабол еще тот, но в данном случае, я думаю, в какой-то степени... Ну, Путин же сказал, next time in Moscow. Ну, в общем-то, так и случилось. Ага. Вот. Что касается там, что он привез, что он увез, это разговоры в пользу бедных совершенно. Но то, что, знаете, такая поговорка есть, когда бояре дерутся, у крестьян усы дрожат, ну, что-то такое, бороды, ну, что-то такое. Mm-hmm. Вот, поэтому бояре, соответственно, там, Штаты и Россия, а вот это вот все вот захолустье, которое, ну, там, хорошая архитектура, богатая история в Греции, в Италии, да, а все остальное, это, ну, так себе, это войны постоянные. Это Пруссия, ругаться не буду, это Пруссия, это викинги, это абсолютно я не хочу говорить бездуховное, но они в других богов просто верят, понимаете? Uh-huh. Uh-huh. Вот. И то, что хохлы сейчас хотят там в эту компанию, что называется, впилиться, ну, это нужно быть либо идиотом, либо... Ну, либо, в общем, пропагандировать тоже ничего не хочу и не буду.
0: Mm-hmm. Да.
5: Конец, я надеюсь, близок. Конец близок. Если по Европе отбомбимся, я уже говорил, может быть, в приграничные сначала районы Румынии, Молдавии, там одну Молдавию можно сразу сносить. Ну, хотя тоже жалко, в принципе, вино там хорошее. Вот. А что касается приграничья с Польшей, с приграничья с Венгрией, которая сегодня объявила, что мы, оказывается, для них тоже там угроза, там враги. Ну, мы подумаем пока. Польшу берем, значит, с Венгрии пока на паузу, а вот Румынии там с этой, там, с Молдавией или через что там еще у них поступает, их все, так скажем, дроны-коптеры или еще что посерьезнее. Ну, я думаю, скоро удары этим увидим.
0: Да, хорошо. Да, паны дерутся у холопов, чубы трещат, пишет Дэн. Да, вот Миша Николаев пишет, что сносить под дабстеп все это будут. Миша Николаев смешные вещи, конечно, пишет. Я не могу половину читать. Я, вот знаете, на стримах или на стримах, как говорят на Твиче, там чат вот очень часто видно, ну, не часто всем пользователям видно чат, и вот я иногда жалею, что мой чат не видно, потому что я это не могу зачитывать, но это очень смешно. Так, но я не думаю, что речь шла о том, что мы сейчас будем уничтожать Молдавию и Румынию, потому что, уверяю вас, из-за Молдавии и Румынии директор ЦРУ даже из туалета бы не вышел пораньше. Я думаю, что он бы просто прикрикнул, что не надо человека отвлекать от важных дел выдуманными словами. Знаете, вот во всяких комиксах любят обычно придумывать восточноевропейские странные страны, в которых обычно происходит что-нибудь лютое. В фильме «Терминал» было вот тоже там Кракожия или как-то так вот была страна. Или вот сейчас будет фильм про «Мстителей», и там персонаж Доктор Дум. Вот он тоже из страны, по-моему, она называется Латверия. Вот я думаю, что примерно так же, как Латверия или Кракожия звучит для директора ЦРУ Румыния. И потенциально уничтоженная Румыния. Заковия. Да-да-да, вот Заковия. Вот поэтому он просто хватит. Чего вы мне сейчас... Я серьезный человек, вы мне про комиксы будете сейчас рассказывать. Кто не Старк с такими проблемами? У нас настоящие вопросы здесь решаются. У нас Исламская Республика Япония, мы с ней воюем. Ну, отстаньте. Поэтому, не, Молдавия, Румыния точно мимо. Великобритания и в комиксах, и в жизни называется одинаково. И она действительно существует. Как и Франция, как и Германия. Вот в эти страны они верят. И знают, что они существуют. Поэтому вот такой вариант может быть, да. Но не знаю, действительно ли американцы, действительно ли настолько все зашло далеко, что мы сейчас собираемся, правда, наносить какие-то удары. Ну, не ядерные, но просто удары. И американцы хотят нас от этого предостеречь с помощью своего директора ЦРУ. Сомнительно, но окей. Вариант такой, конечно, есть. Вероятность не нулевая. Но это точно не Молдавия. То, что это не Молдавия, это 100%. То, что это не Румыния, 99%. Потому что да какая вообще кому разница, честно говоря. До Молдавии вообще никому дела нет. А до Румынии есть дело всем только в Молдавии. И почему они, не это самая Румыния. И то не всем. У нас новости, потом продолжим.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 19 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Минцифра анонсировала запуск 5G в России не позднее конца 2027 года. При этом стандарт связи пятого поколения появится только в городах с населением более миллиона человек. Ранее Госкомиссия по радиочастотам сообщила о выделении для федеральных операторов «Большой четверки» диапазона частот 4,63 и 4,99 ГГц. Стандарт 5G также будут разворачивать на существующих полосах частот с уже работающими базовыми станциями. Связь в самых популярных локациях городов-миллионников будет поэтапно появляться до 2031 года. До 1 сентября 2026 года на сетях должно быть установлено иностранное оборудование. С 2027 года начнется переход на российские базовые станции связи, отметили в Минцифры. Завершить процесс предстоит до конца 2031 года. Рособорнадзор анонсировал изменения в ОГЭ по истории и обществознанию. Корректировки контрольных измерительных материалов в 2027 году будут направлены на синхронизацию с новыми государственными учебниками. Как отметили в ведомстве, задания для ОГЭ не изменятся по 8 предметам – биологии, географии, иностранным языкам, информатике, литературе, математике, физике и химии. В Рособорнадзоре уточнили, что подробную информацию о планируемых изменениях можно узнать в справке на сайте ФИПИ – Федерального института педагогических измерений. В ведомстве также рассказали, что из экзаменационной работы ОГЭ по истории в 2027 году исключили одно задание повышенного уровня сложности, общее количество заданий сократилось с 24 до 23, максимальный первичный балл уменьшился с 37 до 35. Кроме того, ряд изменений ждет модель итогового собеседования по русскому языку для девятиклассников. Количество заданий сократится с 4 до 3, подробный пересказ текста заменят беседой по прочтению. прочитанному материалу. В Москве завершился третий сезон летней мастерской бесплатной досуговой программы для детей участников СВО. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, за 3 месяца ребята попробовали себя в науке, творчестве, мультипликации и спорте. Познакомились с современными профессиями от архитектора до спасателя. Также в рамках программы для детей организовали экскурсии, мастер-классы и встречи с известными спортсменами. В США в возрасте 80 лет скончался актер Тим Карри. Он сыграл клоуна Пеннивайза в фильме 90-го года «Оно». В 2012 году актер перенес тяжелый инсульт, после чего передвигался в инвалидной коляске. Несмотря на тяжелое физическое состояние, Карри не стал заканчивать карьеру. Он заново учился говорить и продолжал работать. Занимался озвучкой фильмов и появлялся периодически на светских мероприятиях. Всего он снялся более чем в 200 фильмах. В частности, актер исполнил роли мистера Гек в фильме «Один дома, два затерянный в Нью-Йорке», доктора Франкенфертера в ленте шоу «Ужасов Рокки Хоррора» и дворецкого Уотсворта в картине «Улика». О погоде в завершении выпуска. Плюс 16 сейчас в Москве. Завтра в столице переменная облачность, без осадков. По области местами туман. Ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 18-20. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
6: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
10: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
9: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
10: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
9: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
10: Включите ваши приемники на полную мощность.
9: Каждое воскресенье после 20:00.
10: Всего вам доброго и слушайте рок.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Имена. Поверх времен.
9: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
11: «Имена. Поверх времен».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: «Право знать». Говорит Москва.
9: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое.
12: Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
13: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
12: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.07 в Москве, сегодня 26 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, еще у нас идут прямые трансляции. Они идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно, жмите на кнопочку с ракетой на Рутюбе, колокольчики нажимайте тоже. Также еще у нас есть... что у нас еще есть? Все время я что-то на этом... очень много, сколько всего развелось. Когда уже запретят все, кроме Макса? И будет только Макс, так будет удобно, и все мы будем у Макса. Он у нас есть, там канал. Такой же, как в Телеграме, и такой же, как в Дзене. Вот, в Дзен еще надо оставить. И ВКонтакте. Ну, не, уже все много. Уже что-то многовато. Но у нас там есть наши каналы. Заходите, подписывайтесь, новостные каналы. А еще у нас есть в Макси бот. Через него можно писать нам сообщение в эфир. Сканируйте QR-код в трансляции или переходите по ссылке с сайта говоритмосква.ру. И, пожалуйста, вот вам и наш прекрасный бот. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
14: Алло, здрасте.
2: Да, здрасте.
14: Здрасте, Георгий. Я Александр, спасибо за эфир. А я хотел спросить, а почему все так уверены, что теперь нас по отдельности с Китаем будут спрашивать вообще о чем-то? Разве Китай уже не отъехал от дружбы с нами? Ну, после того, как позавчера лидер Китая поздравил в открытом этом самом, ну, якобы. Это уже все с массовой информацией мира пишут, ну, на китайском, Зеленского. Праздником там.
2: С Днем Независимости.
14: Ихним. Да, но с Днем Независимости он его лично поздравляет, как уполномоченного, так сказать, президента.
2: Ну.
14: И, так сказать, и все остальные слова, ну, он говорит о том, что, ну, то есть, он там пишет, вот если так это почитать, то это его лучшие друзья вообще.
2: И?
14: Признает и... Ну вот. И а что это он теперь будет поддерживать, ну, нашу внешнюю политику хоть как-то там, как-то ей помогать, не знаю.
2: А он и что, он... какие-то до этого делал заявления по поводу того, что он что, ненавидит Зеленского или считает, что Украины не существует как страны, не признает ее независимость или что, что-то поменялось?
14: Нет, такого, так резко он никогда не делает вообще таких вещей.
2: Ну, но, так он и раньше поздравлял его с Днем Независимости. У них есть дипломатические не отношения.
14: Такими словами, вот если сравнить, не такими...
2: А вы сравнивали, вы видели, как он поздравлял до этого?
14: Ну, это были общие, здесь же он поздравляет...
2: Да вы не видели.
14: К нему лично обращается... И потом он же обращается он лично к нему по поводу этого самого. И таким образом он его до сих пор считает легитимным. Раньше такого не было. Раньше последний раз там обращался больше года назад.
2: Когда еще как-то да, было. Вот когда, в День Независимости? Ровно год назад. Ну ладно, хорошо. Да. Мысль я ваш понял. И что дальше? И... Ну, при чем и здесь вот, вообще сейчас? Почему вы решили уже... про Китай поговорить сейчас?
14: Да как про Китай? Это все одно и то же. Это все туда же. Все в одну геополитическую большую игру. Я не просто по Китаю. По Китаю я даже не собирался говорить. Просто так сложилось, что эта тема, она сейчас, этот директор ЦРУ сюда приехал, тут поговорил, потом приедет в Китай поговорит, а мы, мол, позвоним в Китай, кто-то это сказал, в смысле с ними окончательно насчет вопроса поддержки Ирана обсудим. И вот как бы вот это вот меня уже как бы тройственность Китая, Иран, России как-то уже немножечко засомневался в ней.
2: А, ну напрасно это, вы в ней сомневаетесь. Очень сильно напрасно. По поводу Китая, я не считаю, что это, конечно, все ни к селу, ни к городу сейчас эту тему поднимать, но Китай с самого начала играет свою игру. И правильно делает Китай. Я в этом ничего такого не вижу. А главное, руководство наше ничего в этом такого не видит.
0: Китай с нами на мизинчиках не клялся, действует исключительно только так, как мы считаем, и как и принимать любую нашу позицию и все вот это вот прочее. Китай играет свою игру. Китай зарабатывает деньги на этом, на все. И это нормально, пускай Китай делает там, где выгодно Китаю, а мы будем делать там, где выгодно нам. И будем искать, чтобы эти выгоды еще и каким-то образом сходились. Китай с самого начала так действует. Но по поводу того, что приедет там еще потом в Китай, это в случае, если действительно речь идет о ядерных ударах по Ирану, и не факт, что так оно произойдет. Но если произойдет, то да. Китаю спиной никогда нельзя поворачиваться, мало ли что. Ну, спиной никому не надо поворачиваться. То есть, еще раз, вера... Это не межчеловеческие взаимоотношения. Это не два друга, брата, бразов Романа-Замаза. Это не так. Это две большие, могущественные, независимые друг от друга страны. Россия и Китай с богатой историей взаимоотношений. Соседи. Но это не люди. Отношения не так же, как между людьми там строятся, между государствами. Уже пора бы это запомнить. И относиться, это наша такая ошибка, относиться к взаимоотношениям между странами так же, как между людьми, и во всех стараться видеть не просто там партнеров, причем порой даже сиюминутных партнеров, где выгода, она здесь и сейчас, а не в долгую. Но вместо этого мы стараемся ко всем относиться как к нашим ближайшим братьям, или можно просто, знаете, вот просто ближайший, наш ближайший. И мы для них вообще все, и они должны для нас все, в лепешку разбиться, но это так не работает. Пора уже от этого отходить. Причем я считаю, что на уровне государственном мы от этого точно отошли, а вот на уровне восприятия политики обычными гражданами пока нет. Есть над чем работать. Я бы еще Эрдогану предъявил. Ну а что? А что он? Ишь ты. Да, Эрдоган надо еще. Обязательно. Эрдоган, он всегда был нашим самым большим другом, кстати. Слушаю, здравствуйте.
15: Добрый вечер, Георгий. Денис, девятиэтажный.
0: Здравствуйте, Денис. Добрый.
15: Ну да, это, конечно, здорово версии выдвигать, почему все-таки директор ЦРУ приехал. С тем же успехом можно сказать, что он приехал сообщить, что к Земле приближается огромный астероид.
0: Вот. Да.
15: И а Брюс Уиллис не в форме, готовьте, начинайте готовить своего, на нас не рассчитывайте.
0: Да.
15: В таком случае лично Бурунов, я предлагаю Бурунов.
0: Настало твое время, да.
15: Бурунов, да.
0: Да.
15: Но мне все-таки интересно то, что можно увидеть глазами и ушами услышать. Это все-таки реакция Европы. Тут я с вами немножечко не соглашусь. Они просто, мне кажется, в очередной раз, как всегда, решили воспользоваться... случаем и подемонизировать Россию. Ваши западные, скажем так, коллеги.
0: Ага.
15: Ну вот. Ну, естественно, как элемент пропаганды. Да, это директор ЦРУ приехал, потому что русский вот так.
0: Да.
15: Вот готовится уже все. Уже полируют ракеты сейчас.
0: Да.
15: Ну, сначала, конечно, мы уже обсуждали, это Копенгаген, вот, и Варшава. Вот. Ну, уже, а там дальше как посмотрим.
0: Песня, не слова, а песня.
15: Да. Да, не думаю, что они действительно этого боятся. Ну, это просто очередной повод. А там точно так же не знают, как и мы здесь.
0: Угу. Это точно.
15: Но мы здесь как-то спокойно пытаемся анализировать, а те, вот, как всегда, в эмоции и пропаганду.
0: Угу. Ну, хороший вариант, и я уверен, что не без него, но одно дело это просто воспользоваться моментом, это сама по себе формулировка, она очень хладнокровная, она говорит о человеке или о ситуации, что кто-то в моменте, в секунду сориентировался в пространстве и пытается... обстоятельства, которые вокруг него по тем или иным причинам сейчас есть, вывернуть в свою пользу. Это на самом деле фраза про очень умелых, тонких, расчетливых, холоднокровных, стратегически мыслящих людей обычно. Вот так вот сразу сориентироваться и воспользоваться – это серьезный навык. И знаете, чего не бывает обычно в таких раскладах? Нервов. Чего тогда нервничают они так сильно? То есть они воспользовались ситуацией, да. Они не знают точно так же, как и мы. Не знают точно так же, как и мы. Ну, мы с вами, а они это главы государств. Наш главы американский наш, они знают. В чем дело? Это как раз проинформированные люди. А вот европейские главы государства, они здесь в этом смысле нам ближе, потому что мы тоже с вами сути этих разговоров не знаем. Но если они такие все из себя, значит, пользуются ситуацией, и такие хладнокровные, то нервничать не надо. Они прекрасно знают про себя, что им что они давно заслужили ударов по себе. Они это знают. Вот парадокс. Понимаете? Они знают, что они заслужили ударов по себе и продолжают делать все, чтобы эти удары состоялись как можно скорее. И боятся этого. Они этого не хотят. Они искренне боятся. Им нечем ответить. Они беззащитны на данный момент, но они продолжают нас провоцировать. Тут, конечно, психиатр нужен. Надо пятиколеснику попросить, чтобы какие-нибудь контакты сбросил своих там. Тут надо лечить. Ну, так оно работает. Но Виктор пишет, то, что до сих пор нет слива, суть разговора говорит о его серьезности. 100%. Именно поэтому я и начал с того, что до сих пор очень любопытно. Стало только любопытнее за прошедшие сутки. Я был уверен, что сольется, ну, что-то да сольется. И мы будем с вами видеть эти заголовки. Аксиос, журналист Аксиос с какой-нибудь американской фамилией сказал, что то-то со ссылкой на источник. А потом его коллеги из CBS, а потом какой-нибудь там еще мерзость какая-то европейская что-нибудь скажет. Нет, таких заголовков нет. А значит, действительно что-то интересное. Крышечки припасите, пишет Миша Николаев. Ну, пора запасаться. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Алло.
16: Алло, здравствуйте, Александр, Москва.
0: Да, здравствуйте.
16: Давайте немножко попытаемся проанализировать вообще вот всю эту ситуацию сначала.
0: Давайте. То есть
16: представьте, Рига, да. Военно-транспортный самолет. В Риге сидит директор ЦРУ. Это первый момент. Он садится в этот самолет и зачем-то летит в Москву. Не на частном джете, а на военно-транспортном самолете.
0: Да.
16: Когда он прилетает в Москву, он садится в свои престижные эскалейды с дипломатическими номерами и несется в Кремль.
0: Да.
16: Это не Уитнов с Кутнером, это директор ЦРУ. И все это, глобально все это в ситуации полной секретности, что даже на следующий день нет ни одного слива о том, что они там обсуждали. Ага. Там Украина, Иран, Оман, там неважно. То есть здесь только остается не гадать, а просто вот ждать и наблюдать за этим, потому что, ну, такие вещи, они, ну, действительно, это просто так не делаются.
0: Угу.
16: Спасибо.
0: Да, все, ладно. Я думал, что-то, к чему-то, вы просто писали нам эту ситуацию еще раз? Мы знали, что так оно и будет. Ну, хорошо, ладно, спасибо. Но еще раз, конкретно этот самолет, я ссылаюсь на американских блогеров, которые там проинформированы на тему конкретно вот этих вот самолетов и говорят, что вот именно этот самолет это не обычный транспортник. Это самолет внутри сделанный как суперлюксовый борт для перевозки как раз подобного рода людей в какие-то напряженные моменты, например. Но самолет, если он и транспортный, то обычно транспортировкой важных американских чиновников он занимается. Но во всем остальном, пожалуйста, никаких проблем нет, да, из Латвии в Москву, потом, только не на эскалейдах, опять тоже, вот не на эскалейдах, Тахо. Они ездят на «Шевроле Тахо», а не на «Эскалейдах». Машина примерно одна и та же, но «Эскалейд» — это просто более люксовая версия этих «Тахо». Приехали на «Тахо», поговорили, уехали. Да. Все остальное действительно так. Но просто сидеть и ждать — это скучно. Тем более, если я буду просто сидеть и ждать, то это будет выглядеть вот так. Да. Не очень эфир, согласитесь. Я бы не стал слушать. Ну, мы можем, конечно, вместе с вами посидеть, подождать. Кто-то, с другой стороны, любит сидеть под видеоролики с тем, как горит камин. Но у меня даже этих звуков нет. Может, придется и поесть заказать, или там чавкать начать в студии, или микрофон царапать. Такие жанры тоже бывают. Но я, наверное, все-таки останусь при своем. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
17: Алло.
0: Здравствуйте.
17: Здравствуйте. Добрый вечер. Это Дмитрий, Москва. А вот у меня, знаете, какая мысль, что, может быть, наоборот, они как раз приели договориться с нами о том, что пятую статью НАТО не будут применять, кроме если мы лупанем по Европе, потому что Европа-то не помогла штатам с Ираном. Uh-huh. Вот, и, по сути дела, Европа, в общем-то, враг потенциальный для США, там, потому что Канада там, и прочие, там, Гренландия. Вот, и зачем же тогда они потоки взрывали? То есть так только можно с врагами поступать, да, взорвать потоки газовые там. То есть вполне возможно, что скажут, давайте все, мочите европейскую промышленность.
0: То есть нам только это... прилетел директор ЦРУ, причем еще да. и русофоб, который к нам, мягко говоря, не с симпатией относится. Он к нам так, прилетел, и чтобы лично сказать, замочите уже европейцев, пожалуйста.
17: Так они же будут отвечать, то есть им вообще... в кайф, когда европейцы европейцев же и мочат. То есть мы-то, по сути дела, тоже европейцы.
0: Ага.
17: Вот, то есть, естественно, что будет заварушка, наверное, большая какая-то. А европейцам они скажут, что да, мы вам поможем. Ну, как всегда происходит. То есть они всем вроде должны помогать, всем помогут, пусть и дерутся, они там на острове своем жить будут хорошо плясать и петь.
0: Ладно, хорошо. Приехал, короче, сказать нам замочи европейцев. Ну ладно. У вас сидеть и молча ждать, это не очень эфир. А Осипов, это был бы его лучший эфир жизни, пишет. Да. Как будто, звучит, как будто вчера Осипов на меня заказуху сделал, сегодня я на него. Хотя я и без заказухи справлялся раньше как-то. Без обид, но это чухня, пишет Виталий Фили. Как-то без обид не получится, мне кажется, в таком случае. Слово чухня, это схематоз Патриков. Ну да, нет, странно. При том, что американцы, мягко говоря, недолюбливают европейцев. Нынешняя администрация со скепсисом к ним относится. И действительно, Дональд Трамп, я думаю, смертельно на них обижен и считает их предателями. И, возможно, даже не будет их защищать в случае, если вдруг что-то произойдет. Но публично в этом признаться он не может. И он вынужден будет, в случае, если вдруг будет угроза какая-то в сторону европейцев, хотя бы постараться ее предотвратить, чтобы потом не терять лицо в ходе этого дела. Либо ему придется защищать тех, кого он ненавидит. Этого, я думаю, он тоже делать не хочет, особенно учитывая, что раздрай. Представляете, он будет защищать и еще и в этой защите проиграет. Тоже особо не нужно. То есть вариант с тем, что он приехал и сказал, замочите их уже. Не, в это я совсем не верил. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
18: Здравствуйте.
0: Да,
18: всем здравия, хорошего и доброго вечера.
0: Вам тоже.
18: А мне кажется, вы знаете, никакого нападения нашего на Европу, долбить Европу, нет, просто он приехал тут к своим работникам в посольство, устроил сбучку, тут выборы в России, а вы тут сидите, ничего не делаете. Почему я ничего не вижу, никаких, так сказать, выступлений против власти, еще что-нибудь такого. Что за ерунда? Мы должны были изнутри все подрывать, а вы сидите здесь, что, отдыхаете? Ну, дом отдых вы приехали.
0: Ну, то есть директор ЦРУ приехал провести летучку.
18: Да, да, директор. А кто такие МИДовцы? Это практически больше половины разведчики. Больше половины шпионы. И агенты влияния. Это во всем известно. Все под МИДовской крышей ходят, как говорится. Вся разведка.
0: Это правда так. Но существует устоявшееся правило скрывать это.
18: Ну да, это устоявшееся правило-то скрывать. Об этом все знают уже, понимаете? Что это скрывать? Понятно. Понимаете, что такое атташе в посольстве, допустим, по культуре или атташе по военной? Ну, извините меня, ребята, сами понимаете. Человек, который приехал собирать информацию.
2: И вместо того, чтобы встретиться где-нибудь на нейтральной территории, он решил приехать конкретно в Москву и запросил,
19: приехать в Москву, запросил этот визит. Хорошую. Своим же строить сбучку хорошую. Ребята, вы что сидите? До Модыхи, что приехали отдыхать? Тут должны уже, так сказать, уже люди ходить там с овациями, там требовать чего-то, чтобы кого-то свергалось или еще что-то в этом роде. А у нас все хорошо, ну, у нас что-то ничего нету.
2: Это, конечно, интересная теория, и только один нюанс, он в посольство не заезжал. Ну, в остальном, да.
19: А зачем в посольство заезжать? Зачем?
2: А зачем тогда, в принципе,
19: сюда? Они сами к нему приедут. Они сами к нему приедут.
2: А зачем тогда в Москву прилетать тогда зачем?
19: А вот для личной встречи есть такие вещи, которые он говорит, глядя в глаза. Mm. Понимаете, людям?
2: Ну ладно. Я глазу наглость. Ну да, хорошо. Я представляю вот этот диалог, когда согласовывался визит директора ЦРУ. Да, звонят, я не знаю, куда. Это в МИД надо звонить или в службу внешней разведки. Ну, звонят куда-то. В ФСБ звонят и говорят... Согласуйте, пожалуйста, военный самолет наш, транспортник, прилетит с директором ЦРУ, Рэдклифф, должен приехать и взбучку устроить в посольстве, потому что они очень плохо под вас копают, отвратительно устраивают диверсии, просто никакущие шпионы. Нам надо приехать, немножечко их взболтать. Это так по-джентльменски. Это прям, это рыцарство какое-то уже. Мне кажется, такие взаимоотношения остались где-то далеко-далеко, в 17-м, может, в 18-м, на крайняк веке. Некоторые в такое еще верили в 19-м, но верили ошибочно. Но это прям супер рыцарская история. Извольте про...

0: Когда посол плохо работает, его отзывают домой, там воспитывают. А мне кто-то хорошо написал, что он им такую взбучку устроил, что забрал флаг, сказал, вы недостойны, и уехал. Еще и флаг забрал. Не, мир, конечно, тронулся, и крыша едет. Но это совсем за гранью, как-то пишет Виталий Филим. Да не был он в посольстве. Обычно подобного рода визиты завершаются как раз в посольствах. И те же самые Уитков с Кушнером, они... Я не помню, Кушнер вообще был ли в Москве. Уитков точно был, он приезжал в посольство потом, оттуда, видимо, передавал информацию и после этого вылетал. Здесь даже в посольство не заезжали. Это Виталий Филипп пишет. Был. Кто я такой, чтобы не верить нейросетям? У нас новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 19.30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Три человека получили ранения в результате удара ВСУ по центру Донецка. Среди пострадавших оказался ребенок, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Сегодня центр Донецка в разгар дня подвергся атаке украинских вооруженных формирований. Зафиксированы разрывы вражеских снарядов в густонаселенной части города. В результате обстрелов ранения различной степени тяжести получили три человека, написал Пушилин в своем канале на платформе «Макс». Глава ДНР также сообщил, что экстренные службы уточняют данные по погибшим и раненым. В Киевском районе Донецка прогремело не менее 4 взрывов. В районе крупного торгового центра «Донецк-Сити» наблюдается задымление. Как заявили в Следственном комитете, ТЦ получил разрушение при ракетном ударе ВСУ. В момент атаки там находились люди. В СКР уточнили, что на месте обстрела работают сотрудники ведомства. ТЦ расположен на улице Артема. Это крупнейший торгово-развлекательный центр города площадью более 115 тысяч квадратных метров. Рядом находятся 5- и 9-этажные дома. Во время нанесения удар ВСУ был слышен характерный для ракет звук, сообщает ТАСС. Владимир Зеленский наградил Илона Маска орденом свободы. Основатель SpaceX отмечен за выдающиеся личные заслуги в защите жизни и свободы человека, а также в развитии отношений между народами Украины и США. Как пишет Bloomberg, награждение состоялось на фоне переговоров представителей киевской власти и миллиардера о расширении использования системы Starlink на фронте. По данным издания, Украина добивается от Илона Маска разрешения применять спутниковую связь над территорией России. В вооруженных силах рассчитывают, что это позволит точнее применять беспилотники против российских ракетных установок. Ранее бизнесмен выступал против расширения доступа Украины к Starlink на территории нашей страны из-за опасений эскалации конфликта. Однако, как заявил Зеленский 23 августа, в последнее время Маск начал подавать более позитивные сигналы по этому вопросу. Инфляция в России с 18 по 24 августа составила 6,23% в годовом выражении. По данным Росстата, в течение 3 недель подряд в стране фиксировалась дефляция. Как сообщили в ведомстве, с начала года цены в стране выросли на 4,68%. Продовольственные товары за последнюю неделю подешевели на 0,06%. Цены на плодовощную продукцию снизились на 1,89%. Остальные продукты подорожали на 0,11%. Такая информация содержится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,26%. Туристические, регулируемые и бытовые услуги стали дешевле на 0,13%. Погода. Сейчас в Москве плюс 15, завтра в столице переменная облачность, без осадков, по области местами туман. Ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 18-20, ветер северный 3-8 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает

0: события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
1: В этот четверг гость в студии, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
0: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94.8.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: 19:37 в Москве, сегодня 26 августа, среда, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции ВКонтакте, ВК-видео, Ютуб, Рутюб. Зашли, поставили лайк, нажали на кнопочку с ракетой, подписались, колокольчики прожали, ушли в Дзен, в Макс Телеграм, нашли там наши каналы информационные с новостями, на них тоже подписались, отсканировали QR-код в трансляции, перешли на Макс Бота, через него пишем сообщение нам в эфир. Все очень просто, надо подписаться на все. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
5: Георгий, добрый вечер, Сан Саныч.
4: Здравствуйте,
5: на линии. Здравствуйте. Вот. Говорить, не буду, как, сами понимаете, уважаемый товарищ попросил, ведь,
4: да? Да. Вот,
5: поэтому, что мы здесь видим? А видим мы здесь следующее. Раздутая вот эта, целый директор ЦРУ, это надо же, слушайте, это прям вот сейчас небо на землю упадет, там Дунай потечет, опять целый директор. Дело в том, что директору ЦРУ, это большая рознь. Вот этот господин Рэдклифф, да. При ближайшем рассмотрении, в общем-то, это, во-первых, это даже близко человек, не имеющий никакого отношения вообще к разведке. Mm-hmm. У него скверное образование второсортное. В разведке он никогда не работал. Был мэром какого-то маленького городишки там в Техасе, потом федеральным прокурором каким-то образом его назначили, но это опять же, может быть, это связано отчасти с юриспруденцией, но никак не с разведкой. То есть человек не посвященный, а там это каста. То есть такой человек, он максимум, на что, как бы сказать, годен был, это передать какое-то короткое сообщение, допустим. Не более того, и даже судя по формату самой встречи. Более того, второй момент. Все версии, которые мы так или иначе слышали, да, в том числе и две мои экзотические, я к ним вернусь позже, да, они годятся максимум как на операцию прикрытия реальной цели его визита. Вот. Теперь по поводу вчерашних моих версий. Первое, обмен. Да, и вот как раз она получила подтверждение таки. Причем обмен был очень необычный. Обычно сейчас меняют довольно большие количества, там 100 на 100 там, и так далее. То есть и возвраты тел там и тысячами идет. А тут вдруг 24 числа неожиданно в Гомеле по-тихому, значит, мы вернули 10 пленных и, подчеркиваю, удерживаемых лиц. А потом сегодня, то есть с интервалом в 2 дня, как раз вот между ними был этот визит, сегодня хохлы вернули 10 единиц, как они говорят, спецконтингента. После чего госпожа Лантратова, она обычно делает заявление, сообщила, что в сотрудничестве с представителями, в том числе и спецслужб, был вот этот вот обмен 10 на 10. Это достаточно редкая ситуация. Но это, опять же, как говорится, просто вот так вот, ну, в копилку, как говорится, ну, не в подтверждение моей версии, они, конечно же, абсурдные, скорее всего. И вторая, но вторая по поводу С-400. Тут все гораздо более празднично, как говорится. Смотрите, если вы помните, недавно был американцами анонсирован огромный объем передачи вооружения из Турции на Украину. Номенклатура там совершенно феерическая. Там и артиллерийские боеприпасы, и ракеты «Атакамс», и ракеты вот эти МЛРС там для «Хаймерсов», и сами установки «Хаймерс», да? Вот. Но потом как-то что-то такое там притормозилось. О чем идет речь? Вот я вчера начал объяснять, да? В Турции находится, значит, наша система С-400. Американцам бы очень хотелось, чтобы они из Турции куда-то бы делись. По двум причинам. Первое. Они мешают поставке F-35 в Турцию, которой очень бы хотелось бы там американцам иметь, потому что их, как говорится, наверняка будущие планируемые удары по Ирану, они, в общем-то, неплохо бы еще иметь таких туда несколько десятков, так сказать, аэропланов. И второе, эти С-400 они бы хотели видеть на другой стороне, то есть на стороне своих союзников в Персидском заливе, чтобы наши С-400 сбивали иранские ракеты. Сделать это просто так, вот так вот, как я вчера объяснил, нельзя. Существует сертификат конечного пользования. Что это такое? Это такой документ, который прилагается к системе вооружения для того, чтобы эта система не оказалась кирпичом, так сказать, в руках новых пользователей. Она предусматривает гарантийное обслуживание, послегарантийное обслуживание, законность владения, поставку расходников, боеприпасов и прочее, прочее, прочее. Поэтому рады бы они, допустим, их из Турции куда-нибудь там, я не знаю, в Бахрейн перекинуть или там еще куда-нибудь там, ну, где удары там идут у них там на Ближнем Востоке по их базам, понимаете? Да что-то такое не получается. И вот они давят, давят, давят и на Турцию, и на нас. Поэтому вот тут эта история гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Вот. Ну и последнее, как говорится, чтобы сказать, еще более фантастическую версию могу, так сказать, предложить. Давай. Вот смотрите, да, откуда он летел? Летел он из Прибалтики, из наших замечательных этих вот, как это, Прибалтики, кийских этих тигров, да. Для чего летел? И огромный самолет. Он, да, есть у них борта, которые специально люксовые и так далее, вот, которые сделаны под перевозку VIP-персон. Но есть и борта, которые загримированы, то есть внешне имеют вид обычного, так сказать, Си-17, а внутри находится разведоборудование различного плана. От картографирования местности для будущего пролета крылатых ракет до радиотехнической разведки, оптической и вообще все-все-все-все. Самолет. Огромный борт, огромный, поэтому послать такого, так сказать, я уж не буду его там называть, ну, явно не разведчика, да, там, такого персонажа, скажем так, играющего роль, да, там, прокатиться с какой-то целью, что-нибудь ему там придумать, дать, и тем самым провести, так сказать, картографирование местности под пролет будущих ракет, не дай, конечно, бог, и стран Прибалтики, почему бы и нет. Вот такая вот версия. Идите-ка ее проверните. Она гораздо более вероятна, нежели то, что он прилетел, чтобы обговорить нас от удара по заводам, понимаете? Или там по Европе, или еще почему. Ну, это вообще, конечно, чушь собачья. Вот так вижу. Поэтому правду мы, как всегда, никогда не узнаем, а мои версии вот такие, они получают, как говорится, материальное подтверждение. Гуглите, как говорится, есть. Обаящите.
4: Да,
5: вот
4: так. Спасибо, Сан Саныч, за интересные версии. Значит, ну, по поводу того, что никогда не узнаем, мне кажется, в наше время уже так говорить не стоит. В наше время все мы узнаем, причем достаточно рано. Некоторые... У нас эпоха лайков. Если вы думаете, что серьезных людей обходит стороной эпоха лайков, вы очень сильно сомневаетесь. Все хотят в какой-то момент, когда заканчивается у тебя твоя прайм-эра, как в деревнях говорят, ты уже не, у тебя нет больше никакого поста, тебе особо нет никакой работы, и всем сразу хочется на подкасты, байки травить из прошлой жизни, секретики выдавать всякие разные, а как оно было на самом деле, там-там-там-там. Поэтому все мы сейчас с вами узнаем. Это все погоня за лайками. Значит, по поводу того, что это из-за там обменов 10 на 10 кого-то куда-то. Мелковато, несмотря на то, как вы относитесь к директору ЦРУ. То, что он никакого отношения к разведке не имеет, это правда. Ну, по крайней мере, там не работал в структурах ЦРУшных в открытую до того. Но, мягко говоря, не все, кто возглавляет Центральное разведывательное управление, имеют отношение к ЦРУ. У американцев я бы не сказал, что это всегда политический пост. Там бывают люди, которые имеют отношение к ЦРУ, имеют отношение к разведке. Очень часто это, кстати говоря, люди, которые поработали от государственного департамента в разных странах, а потом почему-то возглавляют ЦРУ. То есть это вот туда, что дипломаты, это на самом деле очень часто разведчики, зачастую это одно и то же. Такое бывает. А бывает и политический пост. И конкретно вот этот вот мистер Рэдклифф, это человек, который отметился тем, что это один из немногих, кто выжил в политической чистке Дональда Трампа во время его прихода на второй срок. Потому что он один из немногих, кто из его первой команды его не предал, а остался ему верен. По крайней мере, не пытался воткнуть в его спину нож, как сделали многие. И Дональд Трамп это запомнил, и поэтому притащил его еще раз и назначил директором ЦРУ. Но то, что человек не был раньше замечен в там, том, что он кадровый офицер разведки, это не означает, что это неважный пост. Мне кажется, это вообще какой-то абсурд говорить о том, что директор ЦРУ — это так себе человечек. По-моему, нет. По-моему, не так себе. Он возглавляет одну из мощнейших разведок в мире. Так или иначе. Может быть, он плохой специалист. Это да. Допускаю. Но ЦРУ — это ребята серьезные. Значит, это помощнее астероида, пишет Денис Девятиэтажник. Это про, вы имеете в виду про сканирование самолетом? Ну, Сан Саныч сказал, что хотите конспирологию вам выдам. Все-таки абсолютно точно есть такие самолеты, которые замаскированы. На самом деле они ведут разведыватель. Но, во-первых, есть спутники. Они уже справляются с этой задачей достаточно давно, без каких-либо замаскированных самолетов. А во-вторых, это было бы, конечно, супер круто в стиле тупорылейшего какого-то боевика с Сетом Рогеном в главной роли, где даже не боевика, а комедийного боевика. Вот Сет Роган, значит, летит на таком замаскированном самолете под видом того, что у него официальный визит в Россию для того, чтобы снять вокруг там, что вокруг Внуково происходит, как там поживает Аутлет. Я просто видел кадры, как этот самолет снимали как раз именно из Аутлета, из этого Внуковского, достаточно известного. И вот он специально прилетел из Риги для того, чтобы глава ЦРУ прилетел, чтобы снять панораму московскую сверху. Ну, конечно, нет. Конечно, это не так. Ну, тогда прилет Кушнер-Свитков, он тоже мог снять данные о местности. И для этого нужна была такая бандура, как Глобмастер Си-17. Да, наверное, все-таки нужен Глобмастер. Потому что, согласитесь, Глобмастер звучит круче. Боинг Си-17, Глобмастер 3. Он там еще 3 есть. Название бомба. Обычно американцы что-то такое передний привод втыкают еще с такими названиями. Значит, а зачем в Турции F-35, если у турок есть свой истребитель КАН, которым так бы хвалится Эрдоган? Слушайте, вариант с С-400 тоже, кстати говоря, рассматривается. Но мне кажется, что это просто мелковато. Это мелковато. Американцы заинтересованы в этих, в поставке своих самолетов, в том, чтобы не было наших установок в Турции. Они прям прислали целого директора ЦРУ об этом разговаривать. Не знаю, мне кажется, что это вопрос спокойно решаемый в рамках звонков в Министерство иностранных дел или Министерство обороны, или, хорошо, разведки, пускай друг с другом созваниваются, зачем приезжать. Это вопрос для Рубио, пишет Виталий Филип. Мне тоже кажется, что это вопрос для Рубио. Мне кажется, что это дело не в не ЦРУшное, не директор ЦРУ летит лично. Ну, но мы с вами... Тоже, вот сейчас за весь эфир не говорил, в прошлый раз, вчера начал с этого, сейчас заканчиваю, видимо, этим. Все-таки давайте держать в голове, что мы говорим про людей Дональда Трампа. То есть все-таки эта администрация очень специфическая. И высока вероятность, что они все дебилы. То есть такой вариант тоже надо держать в голове. И все они действуют поперек каких-либо правил, которые всегда существовали. И посылают директора ЦРУ для того, чтобы он передал какую-нибудь совсем незначительную информацию. Или зачем-нибудь, за какой-нибудь дурацкой задачей. Мы тут выдумываем масштабы, сравниваем с какими-то предыдущими, смотрим, кто когда возглавлял ЦРУ, когда предыдущий директор ЦРУ приезжал, соотносим это со специальной военной операцией, придумываем шпионские миссии в стиле Джеймса Бонда, из-под пера Яна Флеминга вышедшие, что вот аж на целом самолете из России с любовью он везет шпионские данные, снял панораму Москвы со всеми секретными нашими бункерами, пусковыми установками, которые у нас повсюду в Москве, значит, на пичкан, и все, вот он это снял. Может быть, действительно, да, и послали целого директора ЦРУ для этого, вот, чтобы он снял с самолета. То есть, представляете, вот у них спутников, вагон и маленькая тележка, есть, сколько говорил тут Илон Маск, 17 тысяч, по-моему, спутников Starlink, которые интернет раздают просто из космоса, и при этом он с фотиком пленочным, с мыльницей еще желательно такой, знаете, одноразовый, помните, были такие, отправил директора ЦРУ в Москву фотографировать. Это пришли мне. Мне больше нравится. Я просто люблю сам проявлять фотографии. Вот у меня есть целая комната, я там проявляю фотографии, это самые лучшие фотографии. Вот, привези мне мои фотографии, мои любимые Москвы. Я так давно там не был. Мой родной город. Ой, что это я такое говорю? Это все неправда. Фейк-ньюс. С полароидом поехал. Да, или с полароидом. А у нас 140 миллионов, пишет Альфили, вакцинированы спутником Ви. Да. Ну, прям 140? Я не знаю, не уверен, что прям 140. Ну, десятки миллионов точно. Может, Рэдклифф у Трампа вообще за бургерами бегает? Может быть. Держим это тоже в голове. То есть, к сожалению, в любой момент это может оказаться полной чушью. Вот все эти варианты могут вообще не совпасть с реальностью. Потому что настоящая задача, она тупорылейшая. И поступила напрямую от Дональда Трампа. Я не помню, чтобы Нарышкин куда-то ездил из какой-то миссии, да, звонил, но не ехал, а пиндосы тут как тут. Ну, пиндосы ездят периодически. На пяти колесах будем ездить? Нет, что-то пока не ездим мы. Пока человек еще, я думаю, передышка у него не закончилась после вчерашнего, он в себя приходит. Так, был советский фильм с Меньшовым, хороший. Кстати, ЦРУ там шпиона с гражданского Боинга десантировали. Да, десантировали, да. Они прям десантников заслали вместе с директором ЦРУ. То есть он пока вот летел, там многие высадились. Все, и они уже здесь повсюду работают. А главное, знаете, кто им противостоит? Им противостоит КГБ. КГБ. До сих пор. Да, они с этими КГБ агентами тут сражаются, пьют водка и пытаются не выдать друг друга в гостинице «Метрополь». Вот сидят, чем-то таким занимаются. Да, на Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди. Вот оттуда все пишет Италия Фили. А зачем это полное название самолета давать во всех новостях? Это так важно, просто самолет и точка, пишет Эльдорос. А я вам объясню, Эльдорос, зачем давать, ну, не во всех прям новостях. Все-таки изначально, когда была новость, никто не говорил про модель самолета. Говорили, что вот, замечен такой самолет, вот он не полностью со всеми этими Superfly Turbo Jet 3220 вольт. Вот этого не было, просто там говорили, военно-транспортный самолет Боинг был замечен. Ну, а потом мало информации, а надо что-то написать. Поэтому начинают писать полностью название. Это какая-никакая уже проведена журналистская работа. Без шуток сейчас говорю. То есть уже почитали, что это за самолет, как он называется, добавили. Ну, а что, пускай кто-то знает. Я в этом ничего такого не вижу. Ну, название самолета. Но это все, конечно, от нехватки информации, потому что если бы была по-настоящему важная информация, и сейчас бы все обсуждали какой-то ядерный удар, ну, предположим, один из вариантов берем, или десант, который высаживался с аппаратами, вот если бы была точная информация об этом или что-нибудь заявление, уже никто бы не говорил про модель, все бы говорили просто, вот самолет прилетел в бэке новости, это вот в конце, когда вам как бы говорят, что было в предыдущих сериях, вот это называется бэк, вот там бы вам писали, что до этого там во вторник в Москве приземлился самолет с директором ЦРУ на борту. Ну, а так просто информации мало, вот и все. А потом все едут в The Gulag. О, да, в The Gulag. А в The Gulag там еще борются на каких-то просто дубинах с монстром из потусторонней вселенной, как было в сериале... А как он назывался-то, этот сериал? «Странные дела», «Очень странные дела». Вот, там вот тоже в ГУЛАГе, естественно, происходит что-то подобное. Прилетел какой-то самолет, или Ил-86, или Ан-2, может, на перекладных, на Мессершмитт прилетел, гадайте. А мне прикольно, не часто в московском небе увидишь Си-17, я б знал, сфоткал. Ну, картинка прикольная, да, действительно, пролетает. А там же всегда у всех наших воздушных гаваней есть эти места, которые, над которыми всегда пролетают самолеты. И там всегда есть люди с такими фотоаппаратами, и они их фотографируют. Это же отдельное хобби. Я помню, даже как-то мы с утра, давно, правда, было, в воскресно-субботнем эфире это обсуждали, и оказалось, что много. Вот, это типа меня пишет, Виталий Филипп. Да-да-да, вот этих любителей поездов оказалось много, самолетов, аэролюбителей, которые любят это все фотографировать. Для них так вообще, наверное, прям находка была прям... круто. Вот, Григорий из Санкт-Петербурга скинул мне страничку слайд-радара с полным названием этого самолета, который называется Boeing... Сейчас я вам покажу, как дотянуть до рубрики. Boeing C-17A Globemaster 3. Вот Globemaster 3, а рубрика «История предмета» одна. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
3: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Первые люди появились еще 2,8 миллионов лет назад. Современный человек же, Homo sapiens, примерно 300 тысяч лет назад. Может казаться, что вся их жизнь сводилась к выживанию, охоте, собирательству, сну. Но древнего человека также интересовало творчество, желание оставить свой след. Одни из их рисунков были найдены в пещере Эль-Кастильо в Испании, и они – древнейшее известное искусство Европы. Пещера Эль-Кастильо – это не просто грот, а галерея длиной 300 метров, где на стенах более сотни изображений. Есть бизоны, лошади, олени, даже редкие для палеолита рисунки собак. Но настоящая сенсация – это галерея рук. Около 40 трафаретов ладоней, словно кто-то распылял краску вокруг прижатой к стене руки. И рядом десятки красных дисков. Эту пещеру обнаружил в 1903 году испанский археолог Эрмилио Алькальде де Рио. Однако оценить возраст рисунков удалось только спустя больше века, в 2012 году. Группа ученых под руководством доктора Алистера Пайка из Бристольского университета изучила известковый налет, который веками нарастал поверх изображений. По распаду урана в нем можно вычислить, когда он образовался. А раз налет поверх рисунка, значит рисунок еще старше. Оказалось, что одному из дисков минимум 40 800 лет. Но главная загадка – автор. В те времена в Европе жили два вида людей. Неандертальцы, которые обитали там сотни тысяч лет, и Homo sapiens, которые только начали приходить из Африки. Дата 40 800 лет назад – это время, когда они могли встретиться и даже жить рядом. Исследователи еще давно выяснили, что неандертальцы использовали краски для тела, носили украшения, вырезали узоры на камнях. Они точно были не примитивными, но было ли у них абстрактное мышление для подобных рисунков – непонятно. Если же говорить об изображениях, то они не стремятся к реализму. В большей степени это просто формы – круги, линии, отпечатки рук. Их наносили на стены глубоко внутри пещеры, куда не проникал свет. Согласно одной версии, это ритуал, согласно другой – искусство ради искусства. К слову, большинство отпечатков – левые руки, как будто человек прижимал левую ладонь к стене, а правый разбрызгивал краску. И хотя схематические рисунки могут не ассоциироваться у современного человека с искусством, в 2008 году пещера Эль-Кастильо вместе с еще 17 гротами на севере Испании была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО как часть объекта пещера Альтамира и палеолитическое пещерное искусство Северной Испании.
0: История предмета.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва.
7: 4,8. В Москве 20 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Ил-76 с пострадавшими при пожаре в АГХК вылетел из Благовещенска в Москву. Самолет доставит в столицу 9 человек, которые нуждаются в специализированной помощи. В полете их сопровождают врачи отряда Центра СПАС, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава. Борт оснащен современным медицинским оборудованием, специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать помощь во время полета. Напомню, пожар на территории стройплощадки Амурского газохимического комплекса в городе Свободном произошел 25 августа днем. Огонь вспыхнул на одном из вспомогательных технологических участков. Очаги возгорания ликвидированы, специальные службы ведут контролируемое выжигание остатков технических газов. Погибли 7 человек, 6 граждан КНР и 1 россиянин. Еще 152 человека пострадали, 36 из них госпитализированы. 3 человека получили ранения в результате удара ВСУ по центру Донецка. Среди пострадавших ребенок, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Сегодня центр Донецка в разгар дня подвергся атаке украинских вооруженных формирований. Зафиксированы разрывы вражеских снарядов в густонаселенной части города. В результате обстрелов ранения различной степени тяжести получили 3 человека, написал Пушилин в своем канале на платформе Макс. Глава ДНР также сообщил, что экстренная служба уточняет данные по погибшим и раненым. В зоне мощного наводнения в Непале оказались как минимум 4 россиянина. Как заявили в посольстве нашей страны в Катманду, связь с ними потеряна. К сожалению, сведения, которыми располагает посольство России в Непале в связи с ситуацией вокруг паводка в реках Бхоты, Коши и Тришули изменились. В зоне бедствия находились по крайней мере 4 российских гражданина, рассказали в дипмиссии. По данным посольства, еще одна группа из 8 россиян находилась в Дхунче, административном центре района Расува, которые также затронули паводки. Однако они уже благополучно перебрались в другой населенный пункт. Наводнение на границе Непала и Тибета уже унесло жизни как минимум 98 человек. Около 500 пропали без вести, из них почти 400 иностранцы, отмечает Рейтер. По данным непальского МИДа, наводнение на севере страны могло быть вызвано землетрясением. Курс валют китайский юань завтра будет стоить 12 рублей 53 копейки. Курс доллара, установленный ЦБ, 84 рубля 28 копеек. Курс евро в четверг 98,29. И о погоде. В Москве сейчас плюс 15. Завтра в столице переменная облачность. Без осадков по области местами возможен туман. Ночью 9-11 градусов тепла. Днем плюс 18-20. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составит 756 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: Реклама.
9: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Эскалация отношений с Западом». В эфире журналист Надежда Сас. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
11: Дамы и господа, заводите свои моторы!
10: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
11: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
10: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Повтор лучшего.
10: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Я рад всех приветствовать. Сегодня «Идем на восток» вместе с подполковником ФСБ в отставке, а ныне аналитиком и политологом Александром Беляевым. Саш, приветствую.
14: Здравствуй, Аббас.
13: Идем мы не куда-то, а в Китай. На самом деле мы там уже были, но мы не обсуждали, точнее, не так подробно, как сегодня с тобой, обсуждали вклад Китая в обход санкций, в целом поддержку Российской Федерации. И мы так и не ответили на вопрос. Все-таки, да, Китай — это панацея от санкций, да, от давления западного, в том числе технологического, или нет, или Китай — это все-таки конкурент, причем такой серьезный конкурент, который проявит себя когда-нибудь, и когда-нибудь мы еще там Запад вспомним добрым словом, как очень многие, кстати, заявляют, потому что полагают, что Пекин — это сторона, готовящая нам в том числе очень много сюрпризов.
14: Аббас, мы сегодня во всем разберемся. За основу нашего анализа и разбора мы возьмем механику работы с информацией, которая принята в аналитических подразделениях органов государственной безопасности, где я служил и чем я, собственно говоря, и занимался. Вот 5 лет я посвятил в том числе и аналитике, кроме того, что была еще целая масса других обязанностей: конвоирование, оперативная работа, вербовки, сопровождение материалов уголовного дела и многое-многое другое занимательное.
13: Весело об этом говорить вообще, да.
14: Да, но сегодня...
13: Было.
14: Мы это в другой раз обсудим, но сегодня мы воспользуемся, собственно говоря, той механикой, которая нам позволит дать себе внятный ответ. Наперед скажу, что Китай – это не хорошо и не плохо, это фактология, с которой можно и нужно работать. Это как изучение высшей математики. Если ты знаешь формулы, то у тебя отличное настроение. Если ты не знаешь формул, ну что ж, печально.
13: Но формулы, в отличие от Китая, не вынашивают какие-то свои там глобальные планы,
14: да,
13: по захватам, освоениям и так далее. Я китайцев обожаю, я китайскую культуру люблю, знаю, изучаю, но вот с точки зрения большой политики я вот чувствую, что это, ну, не совсем союзник. Хотя в моменте очень и очень полезный такой партнер.
14: Именно так. Наша формула следующая. Она действует у нас уже абсолютно эффективно больше 1000 лет. С того момента, как наше государство сформировалось в пределах от текущего Владивостока до Брянска, то есть со времен Чингисхана. Это первый федеральный руководитель у нас, mm-hmm. вообще-то, если честно. Вот. Но в чем смысл этой формулы? Вокруг рук вейся, а в руки не давайся. Так работало всегда, и так будет работать всегда. Китай — это не хорошо и не плохо, его сильные стороны можно и нужно использовать. Его опасные стороны, которые, безусловно, существуют и которые не подчиняются, хочу сразу сказать, не подчиняются главе китайской коммунистической партии Си Цзиньпину. Там очень сложная ситуация. Китай не монолитен. Как и любой крупный человеческий социум, чем больше социум, тем он больше расслаивается на страты, на слои, на группы влияния, лоббизма.
13: То есть там нет абсолютизма, как некоторые
14: нет,
13: думают.
14: Нет, конечно. Что такое Китай? Для начала Китай – это более 40 внутренних национальностей, которые говорят на настолько различных диалектах китайского языка, что некоторые из них на китайский вообще не похожи. Это правда. И, безусловно, в китайских элитах имеются самые разнообразные векторы направления развития их экономических, политических интересов. Китаеведы прекрасно подтвердят, что есть разница между вектором китайского комсомола, это определенная часть элит, и китайской коммунистической партии. Внутри КПК имеются различные векторы движения, давления. Вот, например, совсем недавние отставки с уголовными делами в отношении двух бывших министров обороны Китая. Это многому уже говорит. Это же не потому, что кто-то неожиданно обнаружил, что там есть коррупция. Конечно, она там есть. И больше того, коррупция — это как раз тоже и про Китай. Это определенный, мы, если будет возможность, поговорим об этом вообще отдельно, о китайском менталитете, о том, какова разница между нашими базовыми понятиями и китайскими. То, что в Китае хорошо и нормально, и что в России хорошо и нормально. И китайцы в своем базовом, собственно говоря, сборочном комплекте, они на самом деле неплохие и нехорошие, они просто другие. Как индийцы, например, да? Индусы – это не единственная группа в Индии, да?
13: Да, но и индус – это последователь индуизма.
14: Совершенно
13: а
14: верно.
13: Там есть еще и мусульмане,
14: там и мусульмане, и буддисты, и, собственно говоря, сторонники, адепты культа Кали, и не только. Там, на самом деле, огромное количество религиозных культов, и, например, в государственном языке хинди в Индии, если мне память не изменяет, разговаривает не больше 40% населения. На английском порядка 60%. То есть, ты представляешь, да, насколько...
13: Ну, потому там английский, в общем-то, и решили объявить таким общим,
14: да,
13: потому что много-много разных всяких там, да, языков, наречий, диалектов, да, английских объединяет. Но Индия — это Индия.
14: Мы сейчас вернемся к Китаю.
13: Да, к Индии мы когда-нибудь придем и тоже подробно обсудим происходящее в этой стране. А вот Китай, да.
14: Китай, смотри, отправной точкой для нашего разбора, безусловно, станет государственный визит Владимира Владимировича Путина и практически всего высшего руководства нашей страны, Китайскую Народную Республику, которая проходила с 19 по 21 мая этого года. Знаешь, самое забавное, вот я делал разборы визита в Китай Трампа и визита в Китай Путина.
13: Они почти в стык были.
14: Они, да, с разницей примерно в 1.5-2 недели.
13: Да.
14: И самое забавное, что...
13: Вот и все мировые СМИ развлекались, сравнивая, проводя параллели.
14: Да, да. И вот, ну, на нашем, например, российском инфополе я обнаружил интересную вещь. Как бы видеоразбор по визиту Трампа в Китай у меня на канале просмотрело гораздо больше людей, чем итоги визита Путина. Он изначально людям показался скучным и неинтересным. А вот мы сейчас разберемся, почему он на самом деле является полноценно прорывным и к чему на короткой дистанции этот визит уже привел, причем по вопросу, который является для многих представителей нашего мыслящего стратного сегмента определяющим. Это, например, инновации, смартфоны, высокие технологии и прочее. Ну так вот, что из себя являла эта поездка? Во-первых, она начала готовиться больше, чем за год. Любой человек, Аббас, и ты это знаешь не хуже меня, который хоть раз заключал с китайцами хотя бы один договор, просто хотя бы из одного пункта, да? Таких договоров не бывает, но представим. Он знает, что такой договор все равно с китайцами заключать страшно неудобно. Они цепляются за любые слова, за любые формулировки. Они спорят даже не о десятых, а сотых, тысячных долях процентов. Вот такая мелочность, которую ты не встретишь нигде.
13: Я бы даже сказал, не мелочность, дотошность. Это касается не только договоров, это касается вообще работы с Китаем.
14: А это разница ментальная база.
13: Да,
14: ментальная база.
13: В любой сфере, абсолютно.
14: Для китайцев все, что связано с потоком денег, имеет приоритетное значение. Там нет мелочей. А китаец в базовой комплектации не может сказать «ну и ладно». У него такая часть мозга просто отсутствует, которая отвечает за такое легкое отношение, за округление, да, и за принятие рисков каких-то серьезных потерь. Для них это серьезный минус, кстати говоря, это тоже можно использовать, в том числе в разведывательной деятельности. И мы об этом тоже можем когда-нибудь поговорить.
13: А как же вот говорят, что китайцы там заливают Африку деньгами, деньги не считают, приоритеты совсем в других областях и так далее.
14: И деньги точно так же, и даже из рук китайцев умудряются уходить в песок, потому что ты можешь быть сколько угодно просчитанным до тысячных долей процента бизнесменом китайским, но важно, с кем ты работаешь, и важно правильно понимать последствия своих действий. Угу. Китайцы совершают ничуть не меньше ошибок на геостратегическом уровне, чем все остальные, собственно, крупные державы, которые являются их так или иначе, прямо или косвенно, оппонентами, да, конкурентами.
13: А где они превосходят тогда своих конкурентов?
14: Промпроизводство. И это вопрос исключительно определенной исторической вехи. Этот вопрос, так сказать, тотальное превосходство Китая, всех остальных стран в промышленном производстве практически во всех сферах, это вопрос очень небольшого времени, исторического периода. Я бы отнес этот исторический период где-то, например, на четверть века, на полвека, не более. Потому что полностью держать тотальное промышленное производство невозможно, физически невозможно. Дезинтеграционные внутренние процессы, так скажем, схватки внутренние и конкурирование элит. На этом фоне, естественно, стратегические вектора твоих конкурентов на внешнеполитической арене выйти из твоего технологического зависимого состояния, они все приводят к тому, что вопрос технического превосходства Китая текущий, он временный. Это надо понимать. В России это точно понимают, и мы сегодня об этом поговорим. Итак, больше чем год назад российское правительство по согласованию с китайским на уровне договоренности первых лиц, это очень важно, потому что в Китае до сих пор действует полноценная аксиома, которая не меняется и не изменится никогда, пока жив последний китаец, что глава китайского государства – это то же самое, что император. Это не потому, что он там ходит, там рабов погоняет, у него там целый гарем наложенности. Нет, не поэтому. Но в Китае за 5000 лет непрерывной государственности, да, она была и угнетаема, и были колониальные периоды, но государственность китайская никуда не делась. И там пришли к выводу, что высшее должностное лицо практически никогда не ошибается, вообще никогда. Вспомним, собственно говоря, отношение в Китае к Мао. Да? В России что бы из этого сделали? Культ личности, сколько можно, доколе, там, выкопать Мао, закопать Мао, выкопать, закопать... Китай этого не произошло. К Мао до сих пор относятся с громадным уважением, и они себе такого не позволяют. Итак, первое лицо – Си Цзиньпин. Человек, который, естественно, испытывает внутреннее давление со стороны китайских элит, но на уровне высшего руководства он смог довести до основной массы китайских страт, управленческих, политических, финансово-экономических и промышленных, что ссориться с Россией в текущих условиях, по крайней мере, да, вот именно на уровне геостратегического целеполагания, нельзя. Более того, большинство вопросов, которые Китай болезненно волновали, это в основном разграничение государственных границ, ее демаркация по Амуру, по сухопутной части, они были сняты. И так или иначе, внутренние сторонники конфликта с Россией, они были таким образом нейтрализованы. Россия...
13: Маргинализированы, да.
14: Маргинализированы. Да. Они были лишены доказательной базы. И на самом деле это очень важно, потому что, например, сторонники политического вектора Гоминьдана, которые сейчас, например, превалируют на Тайване, они до сих пор выступают за то, что договор и демаркация границ с Россией должны быть полностью аннулированы, а Сибирь должна быть объявлена, например, частью либо экономической исключительной зоны Китая и частично должна перейти в владение Китаем. Угу. Но это ненормально же, правда? И, кстати, объясняет, почему в том числе Россия поддерживает основную материковую политику Китая, ровно потому, что материковый Китай, он на эту шизофрению отвечает, собственно говоря, в психологический термин, игнорирование.
13: Ну да.
14: И правильно делает. Ну так вот, почему это важно?
13: Да и вообще, мы уважаем суверенитет Китая. Давайте.
14: Да, ну это самый надежный способ, на самом деле. Да. Это база, не конфликтная база, с которой можно начинать любой диалог.
13: Да.
14: Ну так вот, что произошло более года назад? Были даны поручения на уровне полного состава правительств, равно крупных научно-образовательных структур, финансовых структур, промышленных структур о проработке целого перечня меморандумов и соглашений вплоть до выхода на готовую договорную базу. И мы это увидели на итоговой части визита Путина в Китай. Было подписано 42 соглашения и меморандума. Два из них, конечно, имели исключительно протокольную часть. Это первые два соглашения, которые объявляли о совместном курсе государств, о том, каким образом государства намерены рассматривать внешнеполитические подходы и аспекты. Собственно, там все абсолютно мирное, такое травоядное, но при этом четко определяется, что, собственно говоря, у России и Китая нет никаких взаимоисключающих векторов и интересов во внешней политике. Соответственно, противостояние, например, как с Европой, как с США. Вот почему мы не можем с США договориться, да?
13: Это и де юре, и де факто так? Или все-таки пока только де юре?
14: А мы сейчас это с тобой разберем на конкретном примере.
13: Хорошо.
14: Там, динамика на данный момент исключительно положительная. Но Си Цзиньпин, ты сам понимаешь, он не будет руководить Китаем вечно. Кто будет новым руководителем, от него будет очень многое зависеть. Потому что там культ управленца первого уровня. Соответственно, если ты возглавляешь страну, ты имеешь полное право диктовать непреклонную волю, и китайские элиты так или иначе должны это принимать, не полностью соглашаться. Например, китайский финансово-банковский сектор до сих пор находится в сильной степени зависимости от американской и шире англосаксонской банковской системы. Угу. Именно поэтому мы видим огромное количество проблем и сложностей, например, в оплате китайской продукции, потому что крупные китайские банки стараются, ну, по крайней мере, старались ранее выходить из зоны рисков санкций западных. И это была тоже целая проблема, потому что в Китае пришлось китайцам создавать целую сеть банков, которые работали и были нацелены на контакты только с Россией и шире с тем самым сектором серого импорта, который mm-hmm. нужно было так или иначе оплачивать через третьи и даже четвертые страны. То есть были выстроены сложнейшие схемы. Для Китая это была, ну, дополнительная трата ресурсов, потому что, ну, есть у тебя банк, ты создаешь вокруг него еще 5 банков, и каждый под какую-то конкретную задачу и цель. Через некоторое время эти банки начинают попадать под американские и европейские санкции. Тебе что нужно делать? Нужно тратить деньги на переименование банков, на смену там, телефонов, контактов и так далее.
13: Ну, раз этим занимаются, значит, это
14: все равно выгодно.
13: Выгодно, да, в любом
14: Именно.
13: Случае.
14: Именно. И теперь мы возвращаемся к, собственно, тем соглашениям, которые были заключены.
13: Да.
14: 40 соглашений и меморандумов.
13: В результате визита.
14: В результате визита. Угу. Но они были подготовлены и согласованы еще ранее. То есть в чем, собственно говоря...
13: Это вот, прошу прощения, что перебиваю, для тех, кто считает, что Си Цзиньпин там специально, значит, максимально подвел друг другу эти две встречи, я имею в виду с Путиным и с Трампом, чтобы вот что-то показать либо одному, либо другому, нет. На самом деле с Трампом, если мне память не изменяет, встреча должна была быть раньше.
14: В сентябре.
13: Да, она не состоялась, не по вине Пекина.
14: Да.
13: Вот, и такие встречи, что с российским лидером, что с американским, они не планируются накануне. Они планируются задолго, да, и, в общем-то, много месяцев все это прорабатывается. Так что это, ну, просто было совпадение, но очень такое...
14: Закономерное совпадение.
13: Интересное, закономерное, любопытное для вот таких людей, именно как так. Ты, аналитиков, да.
14: Американцы сорвали встречу. Они встречались, как ты помнишь, на форуме международном, угу. Трамп и Си Цзиньпин, но на нейтральной территории. После этого американцы собирались устроить полноценный визит в Китай. И подготовка этого визита оказалась невозможной, абсолютно сорванной еще в конце прошлого года. Была битва за бюджет. Это, помнишь, позор страшный, когда на момент начала декабря у Трампа был единственный из 12 законов, которые образуют собой годовой бюджет, подписан только бюджет на Министерство обороны в 901 миллиард долларов. Вот угу. это ему демократы согласовали.
13: Угу.
14: Все остальные 11 законов на момент 4 или 5 декабря у Трампа представляли собой жалкие обрывки из не пойми чего. крики, какие-то истерики, я не буду, я не хочу.
13: Ну, это традиционная такая история
14: февралю,
13: для США.
14: В феврале да, вопрос закрыли. Ну, что, они потеряли несколько месяцев.
13: Конечно.
14: И визит должен был когда произойти? В марте месяце. В марте месяце на основании развернутой США же и Израилем абсолютно шизофренической войны против Ирана выяснилось, что с сильной позицией, когда США отрезали Китай от одного из поставщиков нефти, им выходить нечего. Ничего не отрезали. Собственно говоря, москитные поставки нефтепродуктов через Пакистан были осуществлены. Да, это не совсем то, что хотелось. И в конечном итоге, да, это нанесло ущерб, но США и Израиль понесли гораздо больше ущерб. Мы сейчас не об этом. И в этой ситуации мы видим, как, собственно, после провального визита Трампа, который два раза переносил визит в Китай, а ну, третьего раза бы уже просто не было. Китай бы Си Цзиньпин не мог перенести такое унижение перед внутренними элитами, иначе бы он потерял лицо. Он бы потерял власть в конечном итоге в таком случае. Соответственно, в апреле месяце происходит совершенно неподготовленный, скоропалительный визит американской делегации.
13: Но он происходит.
14: Он происходит.
13: И это визит в Китай после достаточно серьезных противоречий, там, всяких торговых войн и прочие пошлин, там, и прочее. То есть в этом контексте китайцы могут уже даже вот просто вот в контексте приезда сказать, мы тут взяли верх.
14: Я скажу больше. Итог этого визита оказался настолько отвратительным, что Трампу оказалось совершенно нечего сказать. И больше, вот мы сейчас об этом уже переходим к конкретике.
13: Угу. Что у них, что у нас?
14: Я отслеживал их визит по официальным сообщениям. Трамп заявил о том, что были заключены соглашения по поставкам сои, по закупкам Китаем какого-то американского оборудования, по снятию санкций на поставки Китаем редкоземельных металлов и прочего. И одновременно я стал читать официальные сообщения в Синьхуа. Их было два. Вот у Китая немного другая механика подачи информации. У них далеко не всегда высшие органы государственной власти представляют исключающие кривотолки, конспекты, заявления, либо официальный текст. Их просто нет.
13: Отсюда кардинальное различие между тем, что заявляют в Вашингтоне и...
14: Да, вот Кремль Пекине, такого никогда не допускает. У Кремля есть Песков, есть Ушаков, есть Путин, которые в однозначной форме просто говорят, что было. Вот когда это есть возможность сказать, они говорят. В Китае такого нет. Синьхуа сделала два конспективных материала журналистского характера на предмет оценки того, что было сказано между Си Цзиньпином и Трампом. Но по этим заявлениям было совершенно однозначно замечено, что, во-первых, Китай пошел на тяжелейшее оскорбление. В США, кстати, этого не поняли. Китай нанес тяжелейшее оскорбление Трампу как оппонирующему главе крупной державы и США как этой самой державе. Они в официальное заявление по итогам рассмотрения этой встречи включили следующее. Во-первых, они не подтвердили ни одного соглашения, о котором говорил Трамп.
13: Угу.
14: И это Китай не сказал, вы лжете. Он это просто показал, и для китайского социума, извините, 1,5 миллиарда человек, это понимают прекрасно. Да? И не только китайцы, а все страны, которые окружают Китай, которые знают, как у Китая работает информационная механика. Они поняли, что китайцы, во-первых, сказали, что Трамп лжет. Во-вторых, они в материал, который посвящался встрече Трампа и Си Цзиньпина, а эта встреча прошла не просто так. Это было чаепитие, на которое Трампу не принесли чашку чая.
13: Да ты что?
14: Есть официальные,
13: я упустил этот момент,
14: есть
13: да?
14: официальные видео, есть фото, протокольные, и безмозглые американские журналисты запостили фото, вот они сидят за небольшим столиком, Трамп и Си Цзиньпин. Перед Си Цзиньпином стоит чашка с чаем, а перед Трампом стоит ничего.
13: Это прямо плевуха.
14: Это тяжело. Вот после такого можно было бы, собственно говоря, вызвать на дуэль, да. Но в Америке просто не поняли, что произошло. Протокольное распитие чая, на которое тебе не приносят чай, вот если бы, знаешь, извини за выражение, не знаю, пройдет это или нет, но как бы, я просто скажу, я поскольку занимался работой, в том числе, по линии организованной преступности, у определенных слоев криминалитета есть такое выражение, оно означает полное унижение, обоссать и заморозить. Вот это произошло на уровне государства со стороны первого лица Китая.
13: Слушай, ну надо отдать должное все-таки старику Трампу. он даже несмотря на подобное унижение, все равно делает хорошую мину при плохой игре, заявляя, что встреча прошла великолепно. Как он любит там, 150%.
14: Да, из 100. И вот тут мы...
13: Все замечательно.
14: И тут мы рассматриваем второе сообщение в Синьхуа. Оно посвящалось встрече чудовищной, огромной делегации лоббистов, которых с собой привез Трамп. Он же привез с собой и Маск, он привез с собой глав всех крупных корпораций, и ИТ, и нефтяников, и промышленников, автомобилистов, производителей самолетов. Помнишь, они заявили, что Китай купит 200 Боингов?
13: Да.
14: Ну так вот, второе сообщение в Синьхуа было посвящено как раз этой встрече. Кстати, в обоих сообщениях упоминалось о том, что Китай не приемлет давление, и что, собственно говоря, никакого нагнетание вокруг Тайваня он не позволит. Это было... Вот об этом почему-то Трамп не говорил, а Китай об этом в обоих сообщениях написал. Ну так вот, в сообщении, которое касалось разбора именно встречи с деловой частью делегации, не было сказано о заключении ни одного соглашения. Просто ни одного. То есть Китай дезавуировал все великовозрастное вранье, которое было допущено со стороны Трампа и тех глав крупных корпораций, которые с ним приехали. Китай не принял ничего. И это очень важно. А вот сейчас мы переходим к тому, с чем съездил глава нашего государства, чем это закончено. Было подписано, как я говорил, 40 тематических соглашений и меморандумов. Они закрепляют, так скажем, начало серьезного диалога между Россией и Китаем по линии таможенного взаимодействия, логистики товаров, взаимодействия в сфере культуры,

0: 104.8.
1: В Москве 20:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник. Дежурное средство противовоздушной обороны нейтрализовали БПЛА над регионами России с 8 до 20 часов. По данным Минобороны, дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей. Также беспилотники уничтожили над полуостровом Крым и акваторией Черного моря. Вооруженные силы России уничтожили 3 резервуара с топливом для ВСУ в порту Измаил. Как сообщили в Министерстве обороны, в Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения. В ведомстве уточнили, что удар был нанесен при помощи беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, российские дроны уничтожили сухогруз в порту Измаил. Судно доставило на Украину военные грузы. В Армении началось заседание суда по вопросу ареста экс-президента Роберта Кочеряна. Ходатайство Генпрокуратуры о заключении под стражу лидера оппозиционного блока Армения рассматривает антикоррупционный суд. У здания собрались сторонники бывшего главы государства, включая оппозиционных депутатов. Глава фракции Армения Анна Григорян отметила, что премьер Никол Пашинян оказывает сильное давление на судей. Много говорят о том, чтобы судья вынес справедливое решение. Этот судья, как и любой гражданин Армении, слышит агрессивную риторику Пашиняна, его указание на то, что он должен сесть. Даже если судья будет порядочным человеком, захочет вынести справедливое решение, то подобное давление не выдержит, предупредила политик в беседе с ТАСС. Напомню, 25 августа Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в отношении Роберта Кочеряна. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, получении взятки в особо крупных размерах и отмывании средств. В деле фигурирует также экс-глава государства Серж Саргсян. В период президентства Кочеряна он был министром обороны Армении. Смоленские власти планируют внести борщевик в перечень угроз экосистеме области. Проект постановления об утверждении этого списка проходит правовую экспертизу. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона. Ранее Россельхознадзор обратился к губернаторам 7 регионов, в том числе Смоленской области, с просьбой ускорить утверждение перечня опасных видов инвазивных растений и включить в список борщевик сосновского. Растение считается одним из наиболее опасных на территории России. В солнечную погоду содержащийся в нем сок при контакте с кожей вызывает сильные ожоги. Борщевик также активно захватывает земли. Он подавляет рост других растений и снижает урожайность сельхозкультур. О погоде в завершении выпуска. Плюс 15 сейчас в Москве. Завтра в столице переменная облачность, без осадков. По области местами туман. Ночью 9-11 градусов тепла. Днем плюс 18-20. Ветер северный 3-8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94.8. Реклама.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
0: Говорит Москва, 94.8.
7: Повтор лучшего.
8: О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
9: Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем обсуждать российско-китайские отношения.

0: В конце программы попробуем ответить на вопрос, что для нас Китай – это панацея от санкционного давления, союзник номер один или все-таки конкурент, причем очень такой серьезный и тяжелый конкурент в обозримом будущем. Напомню, эту беседу мне помогает провести подполковник ФСБ в отставке, политолог и аналитик Александр Беляев. Кстати, у Александра есть еще и телеграм-канал «Азартная политика». Подписывайтесь, не пожалеете. Итак, мы остановились на визите Владимира Путина в Китай с большой делегацией на подпись большого количества соглашений в разных сферах, чего, кстати, не было, по всей видимости, достигнуто во время встречи Трампа и Си Цзиньпиня. Давай теперь вот раскроем самые такие ключевые, ну, потому что на больше у нас просто времени, как всегда, нет, самые ключевые соглашения и о чем все это говорит.
1: Как мы уже говорили в первой части, широчайший спектр для взаимодействия, который регулирует отношения и подходы как с китайской, так и с российской стороны. Он касается и перетока товаров, и информационной повестки по освещению. Россия заключила целый ряд соглашений с крупными китайскими медиакорпорациями, которые отвечают за формирование именно китайской информационной повестки. Это Жэньминь Жэбао, Синьхуа, это China Daily, китайская новостная корпорация. О прямом обмене новостями. Это что означает? Это означает, что Китай раскрывает для России свое информационное пространство и дает согласие на трансляцию новостного потока со стороны конкретных изданий, в частности, национальная медиагруппа. Это, собственно говоря, РИА Новости и еще целый ряд российских новостных агентств без изменений на китайскую аудиторию. Китай очень серьезно фильтрует информационный поток. И просто так получить новостной фон, который бы шел исключительно из-за границы, там почти невозможно. Очень жестко контролируется информационное поле. Соответственно, с российскими крупными медиакорпорациями было заключено соглашение об обмене новостями и информационном потоке. То есть, например, новости, которые у нас освещаются в национальной медиагруппе, могут теперь на основании соглашения ретранслироваться и без изменений перепечатываться в Синьхуа и Жэньминь Жэбао. Это крупнейшее издание, которое вот Синьхуа мы как раз в первой части обсуждали. И вот там
0: Это почти такое почти единое информационное пространство.
1: Это прорубание окна с балконом.
0: Да, да. Да.
1: С балконом, да. Собственно говоря, уже в Китае. Китае такое мало кому позволяет, а если честно, вообще никому. Схожие соглашения имеются, там, с США, впрочем, но это все не то. Здесь...
0: Но что, как ничто лучше подтверждает то, о чем ты сказал, да, до рекламы, значит, нет серьезных каких-то противоречий,
1: да,
0: действительно.
1: Заключены соглашения по обмену опытом и обучению персонала в, например, атомной отрасли, в сфере подготовки инженерных кадров. Заключено целая серия соглашений об образовательных проектах между МГУ, МФТИ Баумана, Санкт-Петербургским госуниверситетом, с китайскими университетами в Харбине, Сычуане, Нанкине, еще рядом крупных, собственно говоря, университетов на предмет, так скажем, создания единого научно-технического, научно-промышленного пространства. Это означает в конечном итоге что? Что это, если это взлетит, а пока мы исходим именно из этого, что будет формироваться единое формирование баз, ну, в значительной степени. Китайские технологии, они очень близки российским и советским, ровно в силу того, что ранее имевшийся опыт взаимодействия как раз и был основан на том, что Китай просто перенимал наши технологии, дальше их уже дорабатывал. Собственно говоря, сейчас есть более чем логичное осознание того, что это взаимодействие можно и нужно продолжить именно в силу того, что англосаксонская техническая мысль, образовательная мысль и вектор, они носят ярко выраженный политизированный характер и имеют функцию деструктивного воздействия как на нас, так и на Китай. Китаю приходится сейчас тоже выходить из санкционного давления, например, по линии производства тех же самых чипов, которые вот, многие, наверное, удивятся, но Китай является одним из крупнейших импортеров чипов. Чипы для бытовой техники, проще, они производят свои, но серьезные, сложные чипы, которые нужны для мощных вычислений и для производства военной техники, Серьезно, они все равно закупают в Голландии, там, на Тайване и в США. Все равно. И эти технологии, в общем-то, им отказываются продавать и делиться этими, даже устаревшими. Соответственно, здесь есть где вместе поработать, тем более, что у Китая есть собственный замечательный опыт импортозамещения. Но, в общем и целом, Китай с пониманием относится к нашим нуждам, нашим проблемам, включая, я так понимаю, и реалии военного противостояния со всем англосаксонским миром. Россия противостоит, здесь мы не можем не верить заявлению главы Совбеза Шойгу, что противостоит усилиям не только Украины, а 56 государств. Напомню нашим слушателям, что нацистской Германии помогало 52 государства. То есть мы сейчас, в общем-то, перекрываем собственный же рекорд, когда мы, собственно, вынесли тяжелейший удар вермахта в 1941-1942 году и перешли с конца 1942 года к постоянным наступательным операциям, собственно говоря. Курская операция — это был последний выдох господина ПЖ, после которого группа армий центра обескровленная откатилась за Днепр и дальше уже на территорию Беларуси.
0: Да.
1: Но, возвращаясь к практическим вопросам, на Питерском международном экономическом форуме было официально объявлено о заключении стратегического соглашения между Россией и Китаем, и, в частности, было заключено соглашение о том, что китайская корпорация Пэшн, ничего удивительного, они ничего не слышали раньше и не обязательно было слышать, а ее специально определили в качестве технологического партнера.
0: Так, это что за компания сразу, вот, чтобы пояснить нашим радиослушателям?
1: Мы сейчас на конкретном примере все это дело разберем.
0: Да.
1: В промышленной зоне Большой Серпухов корпорация Пэшн в соответствии с заключенным на ПМФ соглашением построит несколько заводов, производственных площадок по изготовлению на территории Российской Федерации и в соответствии с нормами, ГОСТами и требованиями надзорных ведомств российских, производство смартфонов, ноутбуков, серверов, оборудование для центров обработки данных и прочей высокотехнологичной продукции, которой нашей стране откровенно не хватает. Да, например, если брать импортозамещение, в России производятся уже и собственные материнские платы, начали изготавливать серверы для ЦОДов. Это все есть, но...
0: Но это же нельзя назвать в полной мере импортозамещение.
1: Это начало. Знаешь, вот с чем...
0: То есть, да, это локализация, да, я так понимаю?
1: Нет, нет, нет. Смотри, есть и полностью российские производства, в том числе...
0: Вот с этим Пэшн, это что, это СП будет какой-то?
1: Смотри, что делает Пэшн? Пэшн привозит в Россию технологии, программное обеспечение, специалистов для обучения и наладки первичной работы всего кластера, который будет в Серпухове находиться, и, собственно говоря, производит здесь то, что он умеет. И более того, то, что он здесь делает, это будет являться уже полноценной авторской собственностью на территории Российской Федерации, с чего можно будет уже начинать наши внутренние собственные разработки. То есть Китай, по сути своей, снимает авторский контроль и надзор и делится технологиями таким образом. Делится технологиями. В чем проблема, например, российских смартфонов? Ты помнишь, были неоднократные попытки их начать изготавливать. Все это всегда упиралось в конечном итоге в западное санкционное давление на китайских производителей, которые, по сути, парализовывали любую передачу любых данных, любых сведений, любой, так скажем, научной базы для того, чтобы Россия могла нащупать дно, от которого можно было бы оттолкнуться, как это было в 20-е годы прошлого века.
0: Ну, еще и в Чубайсовщину упиралась.
1: Ну, Чубайсовщина, безусловно, она имела место быть, но она не имела решающего значения. Чубайс мог что сделать? Он мог украсть и распихать по карманам.
0: Ну,
1: но, в общем и целом, когда у тебя есть собственная научная база, даже воровство, даже высокоуровневая коррупция, она не способна
0: навредить.
1: Она может замедлить, но она не может остановить.
0: Вот
1: в 20-е годы прошлого века что произошло? Советскому Союзу тогда, как наследнику проигравшей в Первой войне Российской империи, пришлось решать сложнейшую задачу. Тогда цифровыми технологиями, высокими технологиями на 20-е годы прошлого века было что? Танка и тракторостроение, и вся линейка сборки и производства авиации, гражданской и военной. У Советского Союза не было своих самолетов, как и у Российской империи. За Первую мировую войну Российская империя произвела всего 1000 самолетов. И у всей 1000 самолетов были исключительно импортные движки. Германия произвела 10 тысяч самолетов со своими движками, как и французы и англичане. И французы и англичане, которые были союзниками Российской империи, не давали нашей стране никаких технологий и не давали производить движки, собственно говоря, по лицензионным соглашениям. Они нам продавали устаревшие движки. И на этом фоне в 20-е годы уже наша страна смогла, нащупав дно, это что такое?
0: Оттолкнулся.
1: Из чего его сделали? Покупку устаревших технологий.
0: Ну, понятно.
1: Воровство, да, технический шпионаж, который, собственно говоря, сформированные с нуля специальные службы Советского Союза смогли выполнить идеально. На основании чего? Собственно говоря, идейного философского заражения творческих мыслительных элит Запада идеями социализма. Да, и, собственно говоря... Коминтерн, он сыграл свою роль замечательную. Он позволил нашей стране преодолеть технологическое отставание и санкционное давление, которое от текущего не отличается вообще ничем, только датами.
0: Угу.
1: Только датами. Точно так же и Британия, и Франция, и США отказывались продавать нам хоть какие-то технологии даже за золото. Что сыграло на нашей стране? Коррупция.
0: Угу.
1: Жадность и приобретение за, собственно говоря, дорогущую цену, страшную цену того, что было естественным для, собственно говоря, англосаксонского мира. Но это сработало. У нас появились свои трактора, свои танки. И 41-й год мы встретили самым лучшим средним танком времен Второй мировой войны, Т-34. Это был полностью уже советский танк. Да, изначально это были подделки позорные. Американцы умудрялись продавать нам даже танки в начале 20-х годов без башен.
0: То есть мы тоже умеем в реверс-инжиниринг?
1: Конечно. Больше того, если есть момент, просто подскажу, каким образом развивалось сотрудничество, например, с корпорацией Мессершмитт в 20-е годы.
0: Она... Давай это оставим.
1: Ладно,
0: да.
1: Это отдельно. Возвращаемся
0: для следующей программы. Возвращаемся к Пэшн.
1: К Пэшн и Большому Серпуху.
0: Да,
1: собственно,
0: да.
1: Что это будет означать? Это будет означать, что на нашем рынке появятся те самые технологии, то самое дно, от которого можно будет уже отталкиваться для того, чтобы развивать собственные линейки отечественной цифровой техники, которая нужна для бытового пользования и для бытового технического пользования. То есть что такое? Цифровизация невозможна без центров обработки данных. У России есть собственная энергогенерация.
0: Да.
1: Вся ветка. Есть и собственная, собственно говоря, ветроэнергетика. Есть собственные приливные станции, любые. Есть атомная энергогенерация, которая обладает технологиями, которых вообще ни у кого нет. Это, например, реакторы на быстрых нейтронах БН-800. Это опытно-промышленные. И новая ветка сейчас развивается БН-1000. Что такое БН? Быстрый нейтрон. То есть они работают на отработанном ядерном топливе. Такого нет вообще ни у кого. В замыслах есть у всех.
0: Да и ГЭС-то не у всех есть.
1: Вот именно
0: типа
1: так.
0: Там условно нашей братской, например, ГЭС, да?
1: Согласен. И после наведения порядка в энергетике у нас, собственно говоря, начала нормальным образом планироваться та часть энергогенерации, которая отвечает за учет будущих подключаемых потребностей. То есть на уровне Министерства энергетики сейчас идет согласование географии и, скажем так, будущих потребностей для роста, то есть под центр обработки данных. И даже, как ни странно, под... Я не терплю вообще это направление псевдобизнеса генерации криптовалют, но она существует, ее тоже нужно учитывать, хотя она отдельно сейчас изучается правительством, и потихоньку из приятного, что можно сказать, что начала вводиться уголовная ответственность за незаконный майнинг, то есть как бы государство реагирует адекватным образом на очевидные нарушения. Но, возвращаясь к проекту с Пэшеном, мы видим, что на смартфонах будет устанавливаться российское программное обеспечение, которое никто уже не снесет.
0: Так.
1: Не нужно будет зависеть от Apple Store и Google Store, извините, пожалуйста. Да? Соответственно, вы можете размещать там все, что угодно. Пожалуйста. Макс будет работать без всяких ограничений, не нужно будет юлить. Вы можете в эти смартфоны заливать любое ПО, пожалуйста. Какое угодно. Они будут абсолютно синхронизированы с потребностями для обеспечения надежности, безопасности, подключения государственных услуг. Чтобы вас просто тупо никто взломать не мог через незадекларированные технологические возможности иностранных смартфонов. А это факт. Это абсолютнейший факт. И, соответственно, Китай, предоставляя такую возможность, он для нас, собственно говоря, делает шаг навстречу. Он позволяет нам вырваться из тяжелой ситуации, когда фактически мы знаем, что через иностранные смартфоны Запад, и не только Запад, тот же самый Китай, занимается считыванием информации и кражей этой информации. И ничего с ним поделать невозможно, что заменить нечем. Теперь получается, что есть чем заменить. Есть с чего начинать внутреннюю разработку. А что такое, например, те же самые серверы? Без серверов вы не сможете настроить работу ни одного более-менее крупного предприятия. То есть вся информация технологическая, она у вас все равно куда-то должна сливаться. И это уже не персональный компьютер, который стоит на столах.
0: Ну,
1: это,
0: понятно,
1: это
0: да.
1: Это уже, собственно говоря, полноценный центр обработки данных, от быстродействия которых, от энергоэффективности которых зависит, собственно говоря, и надежность работы ваших проектов, причем по всей стране. Вот, например, я работал в одной из сберовских дочек цифровых. У нас было целых два центра обработки данных. Основной и резервный. И, собственно говоря, вопрос заключался в том, что они должны были работать круглосуточно, потому что у нас проекты были по всей стране, в 71 регионе они были представлены. Мы работали, например, в сфере общественного транспорта, то есть устанавливали оборудование, которое позволяло оплачивать карточками, хоть банковскими, хоть транспортными карточками. И когда во Владивостоке начинается утро, то есть автобусы начинают выходить на линию, это 5 утра, 4-5 утра, в Москве в это время люди только спать ложатся. А это что означает? Что если у вас центр обработки данных не функционирует, то в Владивостоке с утра никто никуда не поедет. И начнутся что? Посреди ночи звонки с криками, воплями, угрозами привлечь к уголовной ответственности со стороны министра транспорта, например, Приморского края, да, со стороны чиновников, прокуроров, кто за все это отвечает. Потому что у них люди никуда поехать не могут, а у тебя люди только спать улеглись, и никому не интересно, какие у тебя проблемы.
0: Ну, понятно.
1: У тебя все должно работать круглосуточно, 24/7. Все 365 дней в году. И поэтому, собственно, что касается производства на нашей территории серверного оборудования и, так скажем, подхода к окончательному разрешению вопроса по комплектованию центров обработки данных, это, на самом деле, очень серьезный прорыв, потому что на данный момент это как решается? Корпорация Huawei китайская выделила отдельное направление, которое оно сразу пометило как направление с высоким риском и высокой же маржинальностью, которое отвечает за технологическое взаимодействие с российскими клиентами. Почему? Потому что могут санкции наложить серьезнейшие. Китайцы приезжают, здесь устанавливают свое оборудование, сами прошивают программным обеспечением, которое они зачастую пишут просто с нуля. Вот у нас были случаи, это было 22-21 год, китайцы приезжали, просто жили у нас в ЦОДах, ну, не у нас конкретно, потому что у нас ЦОДы были американские, кстати, ЦИСКО делал. Вот. Но те, кто хотели выйти из американского, там было уже тогда серьезное санкционное давление, а китайцы не успевали написать ПО у себя дома в Китае, и они направляли делегацию по несколько человек, 5-6 человек, они приезжали, брали спальные мешки, палатки утепленные, еду с собой. И они по несколько суток жили в ЦОДе. А там почему это все было нужно? А там система охлаждения жесточайшая. Там, если ты на тебя нет теплой одежды, ты, ну, как бы ты простужаешься уже через 20 минут, а через час ты уже точно болен. Там можно воспаление легких заработать.
0: Ну да, да, да.
1: Соответственно, они прям там жили и писали ПО, коде прям там внутри, представляешь? Потому что зачастую поставлялось настолько новое оборудование из Китая, для которого сами китайцы не успевали написать управляющее программное обеспечение.
0: Слушай, классная картина такая. Сидят, да, китайцы в синдипоновых куртках внутри ЦОДов, пишут коды.
1: У них сопли, да, до самого пупа, термоски, собственно говоря, лапша быстрого заваривания. Они там хлюпают что-то и с кем-то, с Китаем связывают, потому что они по-русски не разговаривают. А из Китая им звонят и рассказывают, что от тебя хочет человек, который рядом с ними стоит, потому что он тебе по тех заданиям все читает.
0: Это уж ты тоже загибай. У них уже давно в руках есть эти вот переводчики, которые тебе в моменте все переводят.
1: Да, и они ни черта не работают. Если ты хочешь, чтобы твой ЦОД работал нормально, ты будешь пользоваться услугами нормального переводчика, который владеет техническим русским языком и техническим китайским.
0: Ну, предположим, хорошо. Мне, я просто с этим не сталкивался. В моей работе вот этих вот портативных вот переводчиков вполне себе достаточно.
1: Да, да. Вот, например, юриспруденция, ну, не глубокая, но все-таки ну, журналистика, да. Товарно-денежное
0: бытовое общение.
1: Вот, да. Вот этого хватает.
0: Ну, да. Как только... Может быть, терминология. Спорить не буду. Ну, хорошо, тут более-менее понятно. Давай еще вот пока у нас время не исчерпалось, пройдемся по каким-то интересным договоренностям, соглашениям, опять же, в рамках ПМФ с Китаем.
1: Да, а я тебе приведу очень важный пример. Вот ты спрашивал про проблемные моменты, насколько Китай опасен, не опасен.
0: Конечно.
1: Мы сейчас это тоже затронем. Конечно. В рамках...
0: Я еще надеюсь, что мы в конце эфира все-таки ответим на вопрос. Более-менее однозначно.
1: Мы на все ответим.
0: Что для нас Китай в долгосрочной перспективе?
1: И что мы для Китая?
0: И что мы для Китая, безусловно.
1: Смотри, чтобы...
0: Союзник или ресурсная база?
1: Чтобы правильно это ответить, мы должны взять без всяких обиняков, без эмоций, собственно говоря, фактуру. Что такое современный Китай? Китай – это плод долгого компрадорского управления этой страной и ее бизнес-элитами со стороны англосаксов вообще, англичан в частности. Это опыт, причем такой тяжелый опыт, опыт, сейчас это можно модно говорить, абьюзивный, да? Угу. Вот, но в конечном итоге, к чему он привел? Китайские бизнес и промышленные элиты, равно как и банковские, пришли к выводу, что без той или иной степени подчинения чужих рынков твоим императивам и твоему вектору развития, ты быстро не сможешь получить быструю большую прибыль. Это прямое наследие именно компрадорского подхода, колониального подхода со стороны англосаксов. Так или иначе, и Китай, и Индия в равной степени несут в своих подходах к технологической и научной экспансии именно эти, скажем так, болезненные нотки, которые им еще предстоит в себе оценить, понять и устранить. Но что мы видим? Мы видим, например, на примере автомобильной экспансии Китая следующее. Возьмем сначала приятное. Мы кратенько, для того, чтобы понять, что происходит у нас в наших отношениях с Китаем, возьмем текущую динамику захвата Китаем европейского авторынка. Чем он характеризуется? Целый ряд довольно серьезных и заслуживающих внимания консервативных изданий в Европе, и в США, кстати говоря, очень рекомендую нашим слушателям читать именно консервативную прессу западную. Она не пророссийская, но там частенько пишут правду. Угу. Пишут правду не от хорошей жизни, а потому что они пытаются этими воплями хоть что-то исправить, а исправить уже нельзя. Соответственно, что происходит? Что отмечают серьезные специалисты, которые умеют в аналитику без эмоций? Они отмечают, что Китай по целому ряду направлений... автомобили с двигателем внутреннего сгорания, электродвигатели и комбинированные двигатели, а сюда входят сразу три направления. Это двигатели бензин-газ, газ-электричество, бензин-электричество. Угу. По всем трем направлениям Европе совершенно нечего противопоставить Китаю, и он стабильно увеличивает поставки с одновременным приведением всех крупных европейских автопроизводителей к состоянию банкротства. Он их просто убивает. За счет чего? Европейцы здесь очень серьезно рассматривают вопрос. Они отмечают, что Китай, кстати, к вопросу о том, для чего нужна Всемирная торговая организация. Она вообще не нужна. Потому что ее правилами не руководствуется вообще никто. Я не говорю даже про антироссийские санкции, да, и заморозку наших активов. Они тоже противоречат ВТО. Ну, если будет отдельная тема, мы поговорим о юридическом сопровождении наших, так скажем, взаимных ударов с Европой. Европа проигрывает, кстати говоря, этому вопросу. Ну, дело не в этом. Короче, что делает Китай? Он за счет государственного субсидирования, за счет представления льготных условий, за счет демпинга, сознательного демпинга, он что делает? Китайцам на уровне внутреннего производства государство доплачивает выпадающие доходы, а в Европу едут машины по заведомо заниженной цене. Они что делают? Они обрушивают рынок. Угу. И в конечном итоге у нас начинают банкротиться. Volkswagen, Porsche, Audi, BMW, Stellantis, Renault и так. Банкротятся все.
0: В общем, китайцы хищники.
1: Да, и они захватывают территорию. Еще 5 лет назад европейцы продавали свои машины, в том числе премиальные, в Китае с большой маржой. Сейчас этого нет. Китайцы переходят на китайские машины, которые еще и по качеству начали обходить европейские. По качеству. Это очень важный фактор.
0: У нас, к сожалению, времени больше не осталось. Уверен, ты можешь приводить еще очень много примеров, как в пользу того, что Китай...
1: А можно позитив, совсем кратенько.
0: Да, хищник, так и в пользу того, что Китай, да, замечательный союзник. Ну, давай, позитив и резюме все-таки. Что для нас Китай, что для них мы?
1: Позитив и резюме. В 2025 году, в начале 2026 года, правительство Российской Федерации неоднократно запрещало ввоз китайских машин в Российскую Федерацию, а равно крупноузловую сборку на китайских заводах внутри России, чтобы избежать деструктивного влияния на российский авторынок и угнетения интересов российских производителей.
0: Так.
1: Это делалось, и Китай не обиделся.
0: Замечательно,
1: и
0: да.
1: И Китай это воспринял вполне нормально.
0: Ну, а что, он тоже протекционист.
1: Да, а в Европе он обижается. Вот, и резюме. Да. Резюме следующее. Китайцы вполне нормально, без излишнего заламывания локтей, рук, относятся к тому, что они признают за Россией ее право на государственные и стратегические интересы, в отличие от англосаксов. США и Евросоюз до сих пор не дошли до той стадии нашего диалога, пусть и валидольного, пусть и агрессивного через войну. Они не дошли до уровня, когда они готовы признавать наши интересы. А Китай уже признает.
0: Спасибо огромное. Подполковник ФСБ в отставке, аналитик, политолог Александр Беляев был у меня в гостях. Говорили про Китай. Все, на этом все. Встретимся через неделю. Спасибо.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 21 час. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. У побережья Болгарии обнаружили сразу несколько дронов и их обломков. На пляже Кабакум под Варной нашли беспилотник размером около 2 метра. Военные обследовали БПЛА и установили, что взрывчатых веществ на нем нет. Части другого дрона обнаружили у пляжа Паша-Дере. За последние несколько дней на болгарском побережье обнаружили около 6 беспилотных летательных аппаратов и их обломков. Происхождение БПЛА устанавливается. Силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник. Дежурное средство противовоздушной обороны нейтрализовали БПЛА над регионами России с 8 до 20 часов. По данным Минобороны, дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей. Также беспилотники уничтожили над полуостровом Крым и акваторией Черного моря. Билл Гейтс призвал ввести регулирование искусственного интеллекта. По словам бывшего главы Microsoft, технологические компании преуменьшают опасность ИИ для человечества. Он призвал правительство незамедлительно принять меры, прежде чем эта технология нанесет непоправимый вред. Всего Гейтс выделил 3 ключевые проблемы, связанные с нейросетями. Он считает, что ИИ влияет на рынок труда, может использоваться для причинения большего вреда, включая создание биологического оружия и компьютерных вирусов. Кроме того, по словам бизнесмена, искусственный интеллект наносит ущерб человеческим отношениям и развитию детей. Билл Гейтс также заявил, что регулирование нейросетей потребует создания новых национальных и международных органов, способных работать с этой технологией. В Сочи отправили на исследование первый урожай полностью спелых бананов. Партию весом 150 кило доставят в новороссийский филиал Федерального центра безопасности и качества. Напомню, в мае эксперты уже исследовали сочинские бананы, собранные на ранней стадии спелости. В России официально выращен первый экспериментальный коммерческий урожай бананов 100% зрелости. Майские исследования зафиксировали почти двукратное превосходство отечественных плодов над импортными аналогами по содержанию магния. А теперь перед нами стоит задача детально оценить качество бананов, достигших 100% спелости. Эксперты лаборатории проведут исследования на соответствие требованиям ГОСТа, оценив органолептические, физико-химические свойства и сахаристость, а также определив точное содержание ключевых макроэлементов калия, магния и фосфора, сообщила директор Новороссийского филиала Федерального центра безопасности и качества Лилия Кугушева. Погода. Сейчас в Москве плюс 13, завтра переменная облачность, без осадков, по области ночью местами туман. Ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 18-20, ветер северный 3-8 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: А вы говорите, милит.
5: Я его что?
4: Тоже мне милит.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Эскалация отношений с Западом». В эфире журналист Надежда Сас. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
5: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
7: Союзные силы убивают остатки украинских сил из преграды Плесича.
8: Украина сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
10: 15.06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Юрий Баранчик к нам пришел, политолог. Юрий Владимирович, здравствуйте.
11: Добрый день.
10: Говорить мы сегодня будем, естественно, о ситуации на Украине, вокруг Украины и, соответственно, России, санкциях и так далее. Присоединяйтесь, пожалуйста, координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в Телеграм-канале, в Ютуб-канале и в Рутюбе еще. Можно смотреть и в ВК, да, в Телеграм-канале. Или нет трансляции. А, интересно, Грушко сказал, замглавы МИДа, говорит, увязка визитов в Москву директора ЦРУ Джона Рэдклиффа и главы дипслужбы Ватикана Пола Ричарда Галлахера в один день говорит о качестве экспертов. Эксперты поменялись, переговорщики стали статуснее, или это какой-то параллельный трек?
11: Ну, я думаю, что предыдущий трек, если вы имели в виду Кушнера и Уитков, да, он закончен. Потому что, собственно говоря, год их переговоров ничего не принесли. Но я думаю, что это даже не от них зависело. Они-то, скорее всего, просто были, знаете, такие посыльные на побегушках. Вот. Реально все зависело, естественно, от Трампа.
10: Угу.
11: Вот. И Трамп этот год, можно сказать, для Украины выиграл, не добившись, так сказать, никаких договоренностей, которые бы мы могли заключить с американцами на бумаге. Вот. В результате украинцы достаточно серьезно нарастили свои дроновые ракетные возможности для атак по нам. Вот, но визит главы американского ЦРУ говорит о том, что, собственно говоря, ситуация несколько изменилась, и вот так как мы больше не нуждаемся в этом таком тихом и мирном переговорном треке, ситуация на поле боя изменилась, и мы готовы уже приступить к штурму Славянско-Краматорской агломерации. Он говорит о том, что американцы серьезно обеспокоены происходящим на украинском фронте, они, естественно, привезли ряд своих предложений, но я думаю, не только там ряд своих предложений, но и, скажем так, угроз неких, которые должны побудить Россию пойти на те договоренности, которые предлагают американцы.
10: То есть получается, что американцы выжидали определенный период, потому что у нас же, ну, вот это лето было обусловлено как раз вот этими атаками интенсивными на НПЗ, на склады, на логистику, вот эти атаки беспилотников, которые постоянно разрастаются. И если смотреть год назад, американцы прям Украину, ну, так, по рукам дали, помните, когда первые были вот эти налеты, то сейчас, получается, тактика поменялась. Они, видимо, выжидали, смотрели, как это будет адаптация, что будет с фронтом. Увидели, что, в общем, видимо, заявка целей с их стороны не достигнуто, и поэтому они какие-то новые угрозы и плюс сделки предлагают, или что?
11: Я думаю, что ситуация изменилась после того, как мы начали тоже системно бить по российским, по украинским тылам. Мы ведь, скажем так, не били по западным заводам, которые находятся на Украине, в том числе по американским. Достаточно долго там функционировали два основных сталеобрабатывающих предприятия, которые принадлежат, одно, значит, индийскому капиталисту, да, ArcelorMittal, то есть тоже индийское, как бы не хотели трогать предприятие. Мы не били по Одессе и по вот зерновым вывозам, то есть экспорт у Украины был стабильно хороший. Но вот сейчас вот те удары, которые мы начали наносить где-то середины июня, они привели к тому, что экспорт украинский серьезно обвалился, и у них пошли потери валютной выручки в доходах государства. А, соответственно, Запад должен будет кормить их, еще больше вкладывать ресурсов.
10: А зачем?
11: Ну, что значит зачем? Он будет их кормить, потому что он использует Украину как прокси-силу против России, понимаете? Вот, и им это выгодно, чтобы война шла как можно дольше. Вот когда к вам сегодня ехал на эфир, прочитал заявление одной из последних Келлога, который был недавно в Киеве, встречался с Зеленским. Это бывший спецпосланник США по Украине.
10: Да, да.
11: Он сказал, что длинная война выгодна Украине. То есть никто и не думает там прекращать там.
10: Говорит ли он тогда про Украину? Вот в чем вопрос.
11: Да, боевые действия. Им эта ситуация выгодна, потому что Европа в это время продолжает готовиться к войне, наращивает возможности своего военно-промышленного комплекса, проводит, так сказать, информационную, психологическую мобилизацию населения. Вот поэтому здесь ситуация сложная, надо сказать.
10: Но не складывается ли тогда ситуация, и вообще, если складывается, то почему, когда Вашингтон вроде бы пытается одновременно договориться с Москвой и при этом продолжает усиливать Украину? Так выходит?
11: Да, все верно. Это такая, знаете, игра с двух рук. То есть Вашингтону это выгодно, продолжение конфликта, потому что у нас сейчас, если он раньше, так сказать, поставлял технику Украине за бесплатно, что называется, да, то сейчас он поставляет, ну, уже достаточно давно, он поставляет за дешевые деньги, оплачивает это все Евросоюз. То есть ему продолжение войны выгодно. Это рост доходов военно-промышленного комплекса, это совершенствование военных технологий. Они отрабатывают на Украине новые, так сказать, формы войны. Да? И сейчас вот я делал пару публикаций на своем телеграм-канале по поводу того, какие они изменения вносят в свои военные документы, как на уровне концепций стратегических, так и на уровне полевых уставов. То есть в Америке война выгодна. И если мы будем, так сказать, продолжать воевать и вступим в конфликт с европейскими странами, это будет еще более выгодно, потому что Европа, соответственно, нарастит закупки вооружения и техники у США еще больше.
10: То есть американцы как это тасуют по прежнюю колоду, как это сначала план Маргентау, потом план Маршалл, в зависимости от того, что понадобится.
11: Да, естественно. Но понимаете, ведь тоже вот ситуация достаточно странная. В дипломатической практике никогда такого не было, чтобы война, страна, участвующая в конфликте, была одновременно и стороной переговоров. Да, вот все же там переговоры шли в Швейцарии там, и так далее. Вот США сейчас заняли очень удобную позицию. То есть они как бы и поставляют вооружение. И не только вооружение. Самое главное, это поставки разведывательной информации Украине и Starlink тот же.
10: Но там же хитрая история есть, насколько я понимаю, потому что американцы говорят, что это не они поставляют, это частный бизнес поставляет, а мы не можем влиять на частный бизнес. По-моему, даже Трамп не подписал этот закон, согласно которому правительство берет на себя обязательства по контролю за деятельностью бигтека.
11: Ну, вы знаете, ведь мы все прекрасно все понимаем, это все отговорки такие. И вот, допустим, сейчас ситуация с Маском, например. Да, они там немножко напортачили Федоров там Зеленским по поводу Маска, того, что он дал добро на применение старлинков на связь на территории России. Да, этого как бы Трамп опроверг. Но ведь ничего не помешает им это запустить там с завтрашнего дня под любым удобным предлогом. Вот.
10: Ну, их тактика, допустим, да. Понятно. Что они там хотят делать. Но если дипломатический трек, он не приносит результата, что должно стать, по сути, следующим шагом, например, России? Усиление военного давления, изменение переговорной стратегии, что-то третье?
11: Ну, вы знаете, вот я бы сказал, таким образом ответил на ваш вопрос. Дело в том, что надо работать по всем направлениям, да, и на уровне дипломатии, на уровне переговоров, и Россия это, на мой взгляд, успешно делает, и на уровне, так сказать, боевых действий. Что мы тоже успешно делаем. Мы продвигаемся медленно, но мы как бы бережем жизни наших парней. Вот, то, что касается нашей стратегии, то, еще раз говорю, мы системно работаем на всех направлениях. И если бы не было этой работы, визита бы главы ЦРУ к нам не было. То есть эти подвижки есть. Другое дело, что так вот вы видите, что визит прошел в достаточно таком закрытом, секретном режиме, то есть вообще никаких утечек нету. С кем он встречался, о чем говорили. Вот, что-то будет дальше или не будет, то предложения, я думаю, достаточно серьезные. Вот, с чем вызваны американские серьезные предложения? Дело в том, что они видят серьезное изменение ситуации на поле боя, я думаю, прежде всего. И они понимают, что режим Зеленского находится, ну, в неком предкризисном состоянии, после чего им надо будет предпринимать какие-то серьезные усилия. Я думаю, американцы сейчас снова пытаются заговорить, заболтать.
10: С нами.
11: Да, или снова некими вот угрозами по поводу включения, например, старлинков на территории России. На, как бы вот, создать выгодные переговорные позиции для себя.
10: То есть они приехали, Рэдклифф приехал шантажировать Москву.
11: Да, я не думаю, что он приехал предлагать какие-то взаимовыгодные соглашения. Дело в том, что, посмотрите, американцы всегда идут по схеме еще вот там советских времен, как бы пообещать, но ничего не сделать, да, вот договорились как бы не продвигать НАТО на восток, да, но бумажки не подписали и как бы А обещание к делу, так сказать, не пришьешь. И сейчас вот все, что они делали, вот, допустим, тот же Анкоридж, ведь это абсолютное повторение обещания НАТО не продвигаться на восток. То есть они якобы что-то сказали, мы поверили, они отказались от выполнения.
10: Это проблема, вот то, в какой точке мы сейчас оказались. Это как бы следствие, например, политики Дональда Трампа, который хозяин своего слова захотел слово дал, захотел слово забрал. Это отсутствие, например, с нашей стороны какой-то доказательной явной базы того, что, в общем, тактика американцев, европейцев по поддержке Украины больше не срабатывает, и чем дальше, тем для них позиция переговорная будет хуже, о чем, кстати, Путин говорил. Или здесь что-то еще есть? То есть, условно, с ними просто невозможно договориться? И тогда вообще все контакты надо прекращать. Вот. Или они пока не видят какой-то доказательной базы с нашей стороны?
11: Ну, это есть, несомненно, потому что если бы уже был Киев за нами, весь Днепр был за нами, Одесса была за нами, естественно, переговоры шли бы совсем иначе. Но линия фронта фактически стоит. Все последние 3 года там есть... У нас, конечно, приобретение, но вот особенно последние полгода линия фронта фактически встала. Это раз. Второе, дело в том, что... Немножко сбился, вот в начало вашего вопроса.
10: Если я к тому веду, что проблема, например, того, что с Трампом невозможно договариваться с американцами, потому что они не держат свое слово, или что-то еще?
11: Да, дело в том, что если мы посмотрим на историю отношений западной дипломатии и с британской, прежде всего, потому что дипломатия США, это прежде всего англосаксонская дипломатия, мы видим, что они понимают только силу. Вот Советский Союз был силен, они убедились в нашей мощи после... так сказать, побед в Сталинграде, там, под Москвой и так далее, поэтому они вынуждены были принять те условия мира в Потсдаме, там, в Ялте, которые предлагал Сталин. Если бы этого не было, естественно, бы они нас давили и объединились бы с той же Германией. План немыслимый, когда британцы уже перевооружили немецкие дивизии, которые находились в их зоне контроля, говорит об этом со всей ясностью, очевидностью. То есть я уверен, что они бы больше прислушивались к нашим аргументам, если бы у нас была более силовая позиция. Пока мы их не начнем давить конкретно, когда они начнут нести потери финансовые, экономические, людские, только тогда они начнут пытаться с нами договориться.
10: Но сам конфликт даже сам по себе довольно... Ну, сравнивать ли вообще имеет смысл с Великой Отечественной войной, потому что во время Великой Отечественной войны там торговля через линию фронта условно не шла. Никакая. Вот. И здесь тоже вопрос. Тут как бы торгуем, тут вроде бы что-то там, тут рыбу заворачиваем, тут воюем, ну, и так далее. И не отказываемся, самое главное, от переговоров, что совершенно справедливо.
11: Да, вы знаете, как бы есть, конечно, нюансы в соответствии с современным, так сказать, информационным миром, там, торговыми процессами и так далее, и так далее. Но сейчас, секундочку.
10: Особенность этого конфликта, и как бы можно ли вообще рассуждать или разрабатывать, скажем так, тактику достижения целей, имея в активе, например, предыдущий опыт предков? Потому что сама война по формату была другой. А мы постоянно делаем отсылки к Великой Отечественной войне. Насколько это как бы не сужает, например, наше понимание того, как достичь своих целей?
11: Была очень важная мысль, я просто сейчас ее немножко потерял.
10: Давайте так, США сегодня готовы обсуждать с Россией, но что-то не готовы, например, публично озвучивать или что?
11: Ну, я думаю, это и происходит, потому что визит Рэдклифф, он как бы об этом и говорит, что есть некие переговорные треки, которые пока находятся в таком подвешенном состоянии, и стороны не хотели бы о них просто говорить в прямом эфире, но... Это говорит о том, что они носят достаточно чувствительный характер.
10: Когда вообще звучит формулировка контакта между спецслужбами, о каком уровне и характере переговоров может идти речь? То есть, условно, так как канал Уиткофа и Кушнера, ну, видимо, там, не знаю, закончился, то, соответственно, вот эта часть убирается, и теперь включается другая.
11: Но это переговоры на более серьезном уровне. Потому что, конечно, потому что Уиткоф, как бы, Кушнера не представляли... Во многом личные интересы Трампа и его подходы, представления о том, как должна делаться международная политика. Вот визит главы ЦРУ говорит о том, что вот это глубинное государство, о котором мы говорим по отношению к США, да, оно вот берет, так сказать, ситуацию под свой контроль и отодвинуло Трампа в этом вопросе. Вот, их предложение будет, естественно, более серьезным, потому что если мы о чем-то договоримся, эти решения будут претворены в жизнь. Вот посмотрите, в чем нюанс. Мы как бы ситуация, мы как бы пытаемся договориться с США, а Зеленский находится под плотным контролем Британии. И, допустим, даже если Трамп там хочет идти к деэскалации ситуации все время, то Британия, напротив, наускивает Зеленского на эскалацию конфликта.
10: Вопрос, почему, в принципе, Зеленский до сих пор на Банковой или где он там находится?
11: Ну, вот, а...
10: Понимаете, здесь тоже тогда, если да, действительно проблема в то, как бы, всегда, как это, чтобы начать лечить, надо поставить диагноз. Если проблема в конкретном человеке, то нужно работать с конкретным человеком. Ну,
11: вот, там же, понимаете, дело не только в Зеленском. У его, если, допустим, не будет, будет там тоже Залужный или Федоров, там масса
10: других
11: лиц.
10: Ничего не
11: поменяется. Да, поэтому надо подходить к этому вопросу системно, и надо, так сказать, составить там, условно говоря, список топ-100 украинской верхушки, которые там должны быть ликвидированы. Потому
10: и тогда что?
11: По сути дела, они отдают те приказы, из-за которых там не только убивают наших парней на линии боевого соприкосновения, но и гражданских. Притом потери гражданских лиц, они с каждым месяцем у нас растут. Вот, поэтому, ну, Израиль же может себе позволить США, допустим, уничтожать там лидеров каких-то там стран или целые там, вот, в отношении Ирана, да, как было сделано, да. А в чем проблема? Никто же их за это не осудил.
10: Но, с другой стороны, иранская история показывает, что тактика американцев как раз провалилась, потому что они считали, что если срезали верхушку, значит, все рассыпалось. А в Иране вообще сетевая структура управления, и поэтому там КСИР все взял в свои руки, и там какого не ликвидируют, там появится следующий.
11: Да, но ведь ситуация на Украине да, принципиально отличается от иранской. Ведь Иран это такой очень... религиозное государство, очень идеологизированное, да, то есть там для того, чтобы подняться наверх, надо пройти очень серьезные ступеньки, как у нас там в Советском Союзе КПСС было, да, просто так наверх никто не поднимался. И когда США срезали верхушку, так сказать, наверх поднялись более молодые, более радикальные люди, которые привержены идеям исламской революции. Поэтому они только сплотили иранское, так сказать, иранскую элиту. На Украине ситуация принципиально иная, так как там все воры, и они все зарабатывают на войне, понимаете, то когда бы мы начали уничтожать верхушку топ, они бы начали думать о спасении там своих животов, а не о том, как продолжать войну.
10: У них и так есть какие-то, очевидно, совершенно там гарантии со стороны британцев или европейцев.
11: Вот надо этих гарантий ликвидировать. Почему у них есть гарантии? Ведь у наших людей простых, там у детей, которые погибают, у них никаких гарантий нет. Почему эти гарантии есть там, у украинского руководства? У них тоже не должно быть никаких гарантий.
10: А реалистично ли в ближайшие месяцы вообще ожидать какого-то соглашения по Украине, как вы думаете?
11: Вы знаете, ситуация на самом деле очень динамичная, очень динамичная. И здесь вот, когда читаешь вот новостной поток каждый день, кто-то говорит, что там боевые действия осенью закончатся, да, кто-то вот недавно, по-моему, депутат Госдумы, не помню только кто, Картополов, Гурулев или там Соболев, сказал, что война закончится там в 30-м году. То есть разброс мнений, он очень широкий, вот, и, соответственно,
10: значит, события... гадание на кофейные гущи.
11: Да, да, поэтому вот я не хочу этим заниматься, потому что в любой момент, условно говоря, если мы проведем какую-то успешную военную операцию на украинском фронте, возьмем Славянск, там, Краматорск, ситуация мгновенно изменится. Запад может начать оказывать на Зеленского больше давления, да, например, а могут, наоборот, организовать удары по нашей территории еще более серьезные.
10: Но есть, да, и есть другая история. То есть, условно, когда мы постоянно говорили, что мы продвигаемся, но при этом мы открыты переговорам, и когда мы трактуем, например, интенсификацию ударов по нашим НПЗ, по тылам, по логистическим центрам, трактуем это как Зеленскому надо что-то Западу показать, чтобы, получается, мы находимся условно в позиции гладиаторов, а они сидят в амфитеатре и смотрят, чья возьмет.
11: Да.
10: И тогда будем смотреть.
11: Да.
10: И в итоге мы как будто бы себя тоже немножечко в фазу объекта ставим, в позицию объекта.
11: Да, все верно. Я вот когда запнулся, я просто... Был у вас очень хороший вопрос, а я забыл вот эту метафору. Вот я ее еще вспомнил. Дело в том, что, понимаете, ситуация какая, что Украина — это прокси-сила в руках Запада, да, и вот получается, что мы вот уже 4 года, вот у нас, условно говоря, драка с каким-то человеком, да, он нас бьет палкой, а мы бьем не по человеку, а бьем по палке. Вот Украина — это прокси-сила, это палка, которой нас пытаются бить, а мы бьем не по человеку, который держит в руках, в данном случае это США, Британия, там, Германия, Франция, а только по Украине. Вот сейчас, вот, например, у них пойдет мобилизация женщин, да.
10: Есть... Кэллок сказал, да, что, говорит, моя дочь служила, поэтому, в общем, по украинке пусть идут тоже служат.
11: Да, да, то есть они наращивают мобилизационный потенциал, то есть женщины пойдут на тыловые должности, а там, где служат мужчины в тылах, где-то их перебросят на линию фронта. Вот, соответственно, что нам делать в этих условиях? Но я к чему, что, несомненно, как бы вопрос во многом заключается в нашей стратегии. И я уже давно говорил, что если вот и пошли поставки вооружения и техники со стороны стран НАТО, то надо бить по тылам, потому что они бьют по нашему глубокому тылу, да, НПЗ, логистические склады, заводы, которые производят важные компоненты для наших ракет, а мы не бьем по там, заводам в Чехии, сейчас вот в Дании начнут дроны производить, в Финляндии начнут дроны производить.
10: Мы, потому что мы считаем, что они прикрылись 5-й статьей, и мы оттягиваем то, к чему они стремятся?
11: Вы знаете, чем вот практика вот этих 4 лет, СВО, на мой взгляд, показала со всей очевидностью, что чем более мы тягиваем какие-то решения, тем Запад более наглеет. Ведь посмотрите, началось все с поставок там сапог, да, там бывших в употреблении бронежилетов, там каких-то там автоматов и пуль.
10: Тестирование было.
11: Да, да, они все время как бы посмотрели, ага, мы пропустили как бы этот уровень эскалации, идем на следующий, мы пропустили, идем на следующий. И дошло до ударов дальнобойными ракетами, при том западного производства, о чем мы говорили когда-то, что это красная линия, по нашей территории. А сейчас они собираются якобы разместить это производство на Украине. Но ведь понятно, что двигатели, там программная начинка, да, вот микроэлектроника, это все будет Запада.
10: Это понятно, что какие бы удары по Украине не наносились, и вопрос еще, кстати, тоже территориальных как бы приобретений со стороны России, насколько это чувствительно для того же самого Запада является сигналом, потому что надо становиться за стол переговоров, потому что индифферентным, сколько заводов, сколько энергоустановок будет уничтожено, сколько еще что-то. То есть, но если европейцы и американцы, которые как будто бы в стране ведут себя настолько дерзко, обратная сторона дерзости – это все-таки страх. Возникает вопрос, где их уязвимость?
11: Их уязвимость – это только когда они начнут нести прямые финансовые, людские потери, инфраструктурные, вот, когда у них будет НПЗ взрываться, когда будет, вот, допустим, нет же проблем, есть, допустим, газовые хранилища в Европе, их несколько. Вот уничтожить эти хранилища, они останутся без газа на зиму. То есть не обязательно же бить там по жилым домам, кварталам, чего мы никогда не делаем, да? Есть, вот, допустим, они взорвали наши северные потоки, но есть, так сказать, территория в районе Северного моря, где просто зона пересечения массы там и трубопроводов, и, так сказать, интернет-соединений, да, если их там сделать, ну, такие же вещи, которые они сделали по отношению с нашими северными потоками, то Британия останется там, условно говоря, без газа, интернета, там Норвегия без чего-то останется. То есть есть масса, как бы, способов решения вот таких проблем. И ведь посмотрите, вот американцы на днях объявили информацию на сайте Госдепа, то есть все делается официально, о вознаграждении в районе там, $10 миллионов за информацию о лидерах КСИР. И они это регулярно делают. О лидерах других каких-то там вооруженных формирований и так далее. То есть они ищут людей, спокойно дают деньги за это. Но почему бы нашему МИДу не запустить аналогичную практику? В законодательстве есть необходимая норма.
10: В отношении кого?
11: Ну, у нас полно людей. Вот, допустим, тот же немецкий журналист, который говорил о том, что надо убивать русских.
10: Ну, слушайте, это, ну сказал, да, у него, как это, память о дедушке жива. Ну, а что нам это даст?
11: Ну, почему? Вы знаете, когда люди начинают бояться за свою жизнь, у них гораздо меньше времени на то, чтобы планировать по нам атаки.
10: Не в целях, не в
11: ну, вот, значит, надо ночевать, надо начинать с него, с верхушки, там, с Федорова, там, Ермак там был, да.
10: То есть вы считаете, что они не чувствуют себя в опасности?
11: Конечно, а Запад тем более. Они наглеют. Но, вы знаете, у советских спортивных комментаторов, которые комментировали хоккей, была такая очень хорошая фраза. Я сейчас спорт не смотрю, поэтому не знаю, говорят там или нет. Противник всегда играет так, как ты ему позволяешь.
10: То есть мы им позволяем?
11: Мы позволяем. Мы им позволяем наглеть. Вот они наглеют.
10: А, вопрос был, знаете, еще я вспоминаю стратегию непрямых действий Лидлгард, который сказал, что задача затупить меч противника, а его же щит. И тогда вот если брать этот тезис, как это можно применить в отношении, например, Запада и там, Европы?
11: Ну, вы знаете, в Советском Союзе была масса таких методов, я вот не буду о них говорить в открытом эфире, как бы специалисты о них знают, там и трения наши с Китаем, там вопросы в Латинской Америке, как мы решали. Вот это были действительно операции стратегического уровня, именно информационные, которые мог осуществить один человек, приехав там на территорию западной страны, его могли там даже взять, там, закатать в тюрьму, в кутузку, да, но при этом он говорил пару фраз, и с ним выходили на переговоры. После этого вопрос начинал решаться. Вот уровень, так сказать, тех вот непрямых стратегических операций, о которых вы говорите. Но почему он это мог сделать? Да, потому что вот такие вот действия очень тонкие, ну, я даже не назвал, что дипломатические, да, они подкрепляли всей мощью армии Советского Союза. Ведь даже Громыко сказал в свое время такую фразу, что любые подписанные там бумаги не стоят там ничего, если они не подкреплены мощью дивизии, которая за ними стоит.
10: Да, но наш противник все равно хитер. потому что даже вся мощь Советского Союза и прекрасно организованные операции, которые давали понять, что, в общем, мы на равных, заставляли садиться за стол переговоров и вот эту вот архитектуру безопасности, которая сейчас разрушается уже, все-таки формировать на какое-то время, они потом зашли через другое.
11: Вы знаете, архитектура безопасности начала разрушаться еще при Советском Союзе, начиная с Хельсинкских соглашений, когда мы проспали очень важный пункт, касающийся прав человека. Вот я детально на своем телеграм-канале разбирал эту ситуацию, там очень много пунктов, что мы конкретно проиграли тогда. И мы тогда стали, знаете, придерживаться такой очень интересной тактики, лишь бы не было войны. И мы начали постепенно сдавать свои позиции, а потом это просто как снежный ком.
10: Как это, безопасное?
11: Ну, понимаете, мы пытались договориться, они продолжали с нами воевать.
10: Давайте после новостей продолжим. Юрий Баранчик с нами, политолог.
2: Внимание, внимание, говорит Москва.

0: два десятилетия. За ходом рассмотрения жалоб можно следить на регулярно обновляемом сайте, говорится в сообщении Кабмина. Борьба с коррупцией стала главным пунктом предвыборной программы партии ТИСА. Она пришла к власти в Венгрии после победы на парламентских выборах 12 апреля. Новое правительство, сформированное Петером Мадьяром, продолжает пересматривать все госконтракты, в том числе международные соглашения, заключенные предыдущим кабмином Виктора Орбана. У побережья Болгарии обнаружили сразу несколько дронов и их обломков. На пляже Кабакум под Варной нашли беспилотник размером около 2 метра. Военные обследовали БПЛА и установили, что взрывчатых веществ на нем нет. Части другого дрона обнаружили у пляжа Паша-Дере. За последние несколько дней на болгарском побережье обнаружили около 6 беспилотных летательных аппаратов и их обломков. Происхождение БПЛА устанавливается. Вооруженные силы России уничтожили 3 резервуара с топливом для ВСУ в порту Измаил. Как сообщили в Минобороны, в Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения. В ведомстве уточнили, что удар был нанесен при помощи беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, российские дроны уничтожили сухогруз в порту Измаил. Судно доставило на Украину военные грузы. Apple представит первый складной iPhone и другие новинки. Американская корпорация разослала приглашение на ежегодную осеннюю презентацию. Она пройдет 9 сентября в Apple Park, штаб-квартире компании в Купертино, пишет издание Axios. Это будет первое мероприятие для Джона Тернуса в качестве гендиректора компании. Официально он вступит в должность 1 сентября и заменит Тима Кука, который станет исполнительным председателем совета директоров. Американские СМИ пишут, что на презентации Apple представит также смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Среди ожидаемых нововведений упоминаются камера с переменной диафрагмой, уменьшенный Dynamic Island и сотовый модем Apple C2. При этом некоторые источники утверждают, что камера с переменной диафрагмой будет только в версии iPhone 18 Pro Max. Новые модели могут выйти в 4 цвета: темно-вишневом, черном, серебристом и светло-голубом. Погода: плюс 13 сейчас в Москве, завтра в столице переменная облачность, без осадков, по области местами туман. Ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 18-20. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
1: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва. Повтор лучшего.
1: интервью о самом важном с самыми опытными.

0: «Умные парни».
1: 15:35, у микрофона Евгения Волгина, программа «Умные парни», Юрий Баранчик с нами, политолог, продолжаем говорить по поводу все-таки, да, уязвимостей и с той стороны. Вот, вы говорите все-таки про то, что удары, например, по заводам внутри Евросоюза, которые снабжают Украину, могут поспособствовать тому, что они будут отползать назад, с учетом того, какая истерика там происходит, когда какие-то обломки нашли неопознанные, какие-то еще что-то. Мне кажется, что это целиком полностью сконструированная какая-то, какой-то сконструированный информационный повод для того, чтобы подогревать страх и собирать доказательную базу, посмотреть, какая Россия страшная, тем более мы должны снабжать Украину, потому что Украина последний оплот сопротивления, например. Но если европейская экономика начинает слабеть, станет ли Европа более осторожны, например, в поддержке Украины в какой-то момент?
2: Ну, вы знаете, да, у них, если и происходят какие-то теракты, то это не теракты, а имитация. Вот недавно такой яркий показательный случай был в Германии, когда на стоянке рядом с украинским большим самолетом обнаружили целостоящий дрон. Потом где-то еще рядом обнаружили, а потом в лесу якобы обнаружили обломки дрона, который там якобы то ли взорвался, то ли что. То есть вот как бы первоначальная версия не сработала, и нашли третий, который якобы уже летел на цель, но сбился с пути. То есть вот они имитируют, как бы это подают в информационное пространство, знаете, такими мелкими порциями, дозированными очень, да. Но вот совершенно же другое дело будет, когда вот живут там люди где-нибудь там в Ганновере, например, да, или там в каком-нибудь там датском городе или в немецком, и у них рядом вот за окном вот как здесь, значит, взрывается завод. Конкретно, вот как мы видим по прилетам на Украине, у населения будет совсем другая реакция. Если рейтинги-то и у мерца, у всех западных лидеров, они находятся на достаточно низком уровне.
1: А вы думаете, что люди настолько там будут влиять на, потому что, ну, условно, в какой-то момент, опять же, по поводу нашей стратегии, не получается ли, что мы очень много верили в руки, получается, своих же соперников, ожидая, что условно население Европы, которое привыкло там к демократическим процедурам, влиянию на власть и так далее, повлияют на эту власть и выберут какую-то более адекватную.
2: Вы знаете, там же ситуация какая, что там прошли выборы, и сейчас выборы будут не скоро. Вот, по-моему, в Германии там, по-моему, в 28-м году они будут.
1: Франции, или, в следующем году будут.
2: Да, во Франции будет в следующем году, в Британии там в 29-м году. Вот, то есть люди-то могут повлиять на что-то только во время выборов, но изменить общую ситуацию для того, чтобы, условно говоря, в Германии за ЭДГ сейчас, вот, по-моему, 28 у них процентов, да, голосует, чтобы у них стало 45, вот наши удары, если у них там три завода взорвется, и люди это увидят за окном, это придет к такому изменению очень быстро. И мерца может скинуть еще до выборов, а, естественно, следующий придет, который канцлер, у него не будет уже такой информационной, публичной поддержки, не будет времени для накачки своего рейтинга перед выборами. И люди начнут спрашивать, а что вы говорили? Вы говорили, что Россия как бы утрется, умоется и не будет нас атаковать, а ведь она еще не пришла к ударам ядерным оружием.
1: Ну, возможно, они что-то ожидают. Но, опять же, даже ядерное оружие, даже тактическое ядерное оружие, если это территория Украины, это все равно подогревание концепции, как это, генеральной линии партии Европейского Союза, которая собирает доказательную базу для того, чтобы готовиться к войне с Россией.
2: Вы знаете, они будут с нами по-любому воевать, они все равно нас будут во всем обвинять, как бы мы себя ни вели. Ведь, понимаете, недавно услышал очень такую хорошую фразу, что может быть хуже войны, ведь у нас сейчас, вы знаете, многие элиты живут вот в этом страхе, что вот, лишь бы не было войны, да, но она, во-первых, уже идет пока только с Украиной, да, а вот представим себе, что вот как бы есть вещи, о которых мы просто не хотим думать и говорить, потому что мы хорошо, уютно живем, особенно вот в Москве, там, в Петербурге, у нас все есть, отпуска, выходные дни, там, люди, в принципе, ну, стали зарабатывать по сравнению с 90-ми годами, но ведь можно же предположить, что если мы будем терпеть, то НАТО начнет с нами войну по всей линии соприкосновения, от Турции до Финляндии. Что мы вот в этом случае будем делать? Что мы будем делать в случае, если они зайдут на нашу территорию, согласно новой концепции войны с Россией? Они, можно я скажу, да, что они планируют переносить сразу действия на нашу территорию. То есть это будет как Великая Отечественная. То есть мы ждали-ждали, немцы напали, мы как бы получили моральное право говорить, что не мы начали войну, да, но в этом случае нас просто сметут. С нами никто больше не будет договариваться, никто Потсдама второго не допустит, и Ялты, и усиление там, ну, тогда Советского Союза не допустили, не ожидали, потому что мы поднимемся с колен за 10 лет. А здесь мы в другой совершенно ситуации находимся. Вот мы не хотим об этом думать, что вот в Финляндии нападет НАТО через Финляндию, у нас там будут наши деревни, города находиться под оккупацией, а люди в концентрационных лагерях снова. Вот как мы к этому относимся? Не хочется об этом думать. О ядерных ударах по Европе тоже не хочется думать. Так вот, что может быть хуже войны? Хуже войны может быть только бойня. Это бойня, когда народ остается без армии и государства, когда людей просто сгоняют в какой-нибудь дом и сжигают. Вот об этом мы будем думать или нет?
1: А где признаки того, что, ну, например, мы действительно не думаем о каких-то серьезных историях? Ну, то есть, когда особенно мне резануло, когда вы говорите, ну, вот мы уютно живем в Москве и Питере, ну, да, а как надо, вот, чтобы как правильно? И с учетом того, что если та страна поставила себе целью всячески, значит, невротизировать население с целью того, чтобы здесь там произошли какие-то пертурбации политические.
2: Знаете, вот сейчас недавно был Новороссийск, а Новороссийск — это сейчас прифронтовый город. Я вот за время отпуска там несколько раз видел, как сбивают дроны, прямо на моих глазах видел там, как калибры стартуют ночью, и много других вещей видел. Но я что хочу сказать, что вот люди в прифронтовом городе, то есть Новороссийск, вот все там годы СВО, он был достаточно праздничный такой и спокойный город. Война там не ощущалась. Сейчас в этом году, да, там ощущается. Вот, и люди ходят достаточно тревожные, уставшие, особенно те, которые живут в тех домах, которые выходят окнами на залив, потому что это очень хорошее мишени. Так вот, люди, как бы, понимаете, у нас никто не боится продолжения войны, да, и люди, наоборот, выступают за ее радикализацию. Они просто видят некий разрыв между их уровнем жизни и уровнем тревог, и уровнем тревог и жизни элиты. Понимаете, в советские годы дети наших военачальников были на фронте, да, у Сталина сын попал в плен, у Хрущева сын попал в плен. Понимаете, сейчас дети нашей элиты, они учатся на Западе, прекрасно себя чувствуют там в Берлине, в Лондоне. Люди это видят прекрасно все. И у них возникают вопросы, почему там мой сын на фронте, а этот там чей-то сын, он находится там в Кембридже. Вот в чем проблема. Никто не боится воевать и погибать, понимаете, у нас народ достаточно смелый. Нет никаких с этим проблем, с моральным духом. Моральный дух разлагает, так сказать, противоречия вот эти внутренние, идеологические.
1: Ну, какие, например, условно, какие инструменты есть у России для того, чтобы интенсивно достигать своих целей? То есть вопрос, не знаю, большего числа военнослужащих, вопрос радикализации боевых действий в плане ударов по территории, и опять же, вот эта пятая статья, является ли она действительно препятствием?
2: Пятая статья — это все ерунда, понимаете?
1: Да?
2: Я разбирал на своем канале неоднократно вот, как бы, стадии эскалации. Допустим, ну вот есть очень простая история. Будут ли французы, британцы вписываться ядерным оружием, да, за наши удары по Германии, например, Бельгии, по любым неядерным странам? Да не будут. Почему? Потому что тогда не будет ни Франции, ни Британии. У нас Россия огромная, у нас огромная территория. Мы переедем за Урал, условно говоря, и там отстроим новую страну. Нет проблем с этим. Но если мы нанесем удары по Британии и Франции, будет ли США вписываться за них? Нет, конечно. Потому что мы тогда нанесем удары стратегическими ядерными силами нашими по территории Америки.
1: То есть вы считаете, что Запад сейчас чувствует себя вольготно, потому что считает, что можно продолжать войну конвенциональным оружием?
2: Конечно, у них в этом преимущество. Они даже, Европа еще на 10% не включилась вот в это противостояние экономически. Понимаете, и мы давно, не только я, многие эксперты, как бы анализируя варианты, так сказать, исхода ситуации, если будем конвенциональным только оружием воевать, то у нас шансы очень низкие на самом деле. И наш упор даже у Советского Союза был на применение ядерного оружия. То есть концепция же была очень простая. Мы бьем ядерным оружием по портам с тем, чтобы американские корабли не могли прийти там с десантом и с техникой. Ну, там десант можно высадить на песчаном пляже, вопросов нет. Но танки, там артиллерию ты на песчаном пляже не высадишь. Для этого нужны краны. И после этого наши вооруженные силы, которые находились, танковые колонны в ГДР, Чехии, они должны были за 5 дней до Парижа, за 3 дня дойти. Все, Европа оккупирована, американцам некуда ехать. Вы хотите обмен ядерными ударами с США? Вот такая была концепция. США бы никогда не вписались в обмен ядерными ударами. Но мы применяли ядерное оружие сразу.
1: Тут интересная сейчас новость появилась, что в директивах для Генассамблеи ООН говорится, что действия России представляют собой угрозу для Венгрии, Европы и мирового порядка. А, значит, что здесь еще? Владимир Путин называл заявление российской угрозы грубой и наглой ложью. А, не получается ли, что мы сейчас находимся в такой позиции, что мы очень долго пытались доказать той стране, что нами, даже вот вы привели в пример Советский Союз и нашу позицию, что мы очень сильно увлекались доказательством того, что мы безопасны, не страшны и так далее, и тем самым мы начали играть как бы по их правилам, что привело, например, к концу Советского Союза существования. А сейчас у них другая концепция. У них концепция искать доказательства, то есть конструировать как бы реальность такую. Что бы мы ни сказали, конечно, мы говорим, что мы готовы на переговоры, это обманывает Россию. Мы говорим, что мы готовы идти на конца, посмотрите, действительно, какая Россия страшная.
2: Вот посмотрите, вот сейчас как бы что происходит в информационном плане. Зеленский, там Украина... После того, как мы резко нарастили удары вот по портам Одессы, значит, по зернохранилищам, по их логистике, он говорит, что мы готовы к переговорам. Да? Но раньше он не был готов, он, наоборот, объявил там 40 дней вот этих непрерывных атак на Россию. Да? Вот после этих 40 дней он, так сказать, врубился в реальность и начал как бы говорить о переговорах. Мы это тут же восприняли как позицию слабости. Типа, надо наносить, продолжать удары дальше. Но точно так же Запад воспринимает нашу позицию. Вы готовы к переговорам, значит, вас можно продавливать и дальше. Но это же... Я не знаю, это азы вот, любого переговорщика. Спросите, у меня есть такие люди, профессиональные переговорщики, психологи. Все они в один голос говорят, что такая стратегия как бы переговорная. Она говорит о том, что ну, ты готов договариваться, а мы тебя хотим убить. Вот бандиты подошли к человеку на улице, он хочет с ними договориться. Они хотят его просто убить. Вот у кого переговорная позиция сильнее? Вот есть. Если бы мы хотели их убить, а они начали с нами, давайте договариваться. А мы, нет, мы не будем с вами, мы вас будем бить еще сильнее.
1: Есть вопросы, может быть, асимметричных действий каких-то?
2: Ну, вопросов много, вот, но мы же как бы ничего такого асимметричного не делаем. Вот Мадуро они взяли, захватили, да? Но я не говорю там захватывать лидеров других стран, но масса же есть вещей, там я не буду говорить в прямом эфире каких, но которые можно делать.
1: Можно делать
2: и которые бы, вот знаете, как этот коронавирус был, да? Ну, очевидно же, я сразу писал, и многие другие эксперты, что это была, так сказать, спецоперация, да? Сейчас вот все начали писать, да, что нет, там, он не мог природным образом появиться. Это ёжику было понятно сразу. Вот масса же есть таких вещей, и природное явление произошло. Взрыв метана в океане возле Британии произошел и смыло пол Британии. Что это было? Природное явление. Или метеорит из космоса упал на Лондон. Ну, что это? Ну, вот космические энергии непонятны никому. То есть есть масса таких вещей, которые можно делать.
1: А кто сегодня сильнее заинтересован в продолжении конфликта? Вашингтон все-таки или европейские элиты?
2: Вы знаете, и Вашингтон заинтересован, и европейская элита, только у них разная как бы заинтересованность. США играют, так сказать, более глобально, потому что и у них есть и Иран, и Китай, да, и они прекрасно понимают, что когда Россия воюет там с Украиной, а еще... Если начнется конфликт у России с Украиной, Россия будет истощаться, да? Тем самым будет слабеть стратегический тыл Китая.
1: Так.
2: Вот. Это раз. И будет слабеть Европа. Европейские компании будут продолжать переносить свои производства на территорию США. То есть им любая конфронтация выгодна, где Америка такой тихий, спокойный, богатый остров, вдали от вот этих всех там конфликтов, тайфунов, которые бушуют в мире. А США играют глобально, и они поэтому играют в долгую. Они не несут сейчас никаких потерь. Это у нас каждый день гибнут парни. Вот представляете, если бы сейчас в Америке начало вести конфликт, вот в Иране, кстати, да, у них там начали там несколько десятков или сотен человек погибло. Но уже, как бы, знаете, они вот и остановили боевые действия. А если бы, условно говоря, при Трампе сейчас там что-то больше продолжилось, да, да, им, так сказать, ну, там в Америке восстание произошло.
1: Вы сказали вот сейчас... минуту назад по поводу того, что там как это космический там объект какой-нибудь, метеорит или смыть и так далее. Я, знаете, вспомнила историю, по-моему, это из 60-х годов, когда Сахаров пришел к нашему, значит, Фомину, который занимался испытанием ядерного оружия, по-моему, он был контр-адмиралом, что ли, ВМФ, и сказал, что вот есть вариант, царь-бомба, значит, если что, смыть Соединенные Штаты с лица земли и вообще, ну, цунами вызвать тот самый. А что сказал военный человек? Он говорит, я в спину не стреляю.
2: Ну, естественно, естественно. Но вы знаете, я вам сказал, что хуже войны может быть только бойня. Поэтому вот надо все-таки руководствоваться пониманием о том, что как бы Запад сейчас, вот, вы понимаете, я еще раз повторюсь, мы думаем, что они хотят договориться, они хотят нас уничтожить. Запад больше не хочет терпеть Россию, потому что мировые ресурсы заканчиваются, везде демографический кризис. У Запада главное сейчас конкуренты, вообще враг, это Китай, который сейчас массу технологий захватил, который пытается создать свою полупроводниковую базу, там, вот эти... как бы всякие информационные технологии, да, там искусственный интеллект. Китай как бы не воюет напрямую с Америкой, но он пользуется преимуществами глобального мира с тем, чтобы как бы нарастить свою мощь. То есть об автарке, допустим, у Китая никакой речи не идет. он пытается максимально выжать все возможные варианты из того, что сейчас происходит в мире, и накапливает ресурс. Вот, но вот возвращаясь к вашему вопросу, что вот США война выгодна, а Европе почему выгодна? Одним элитам, которые хотят прийти к власти, война невыгодна, потому что, ну, они прекрасно понимают риски конфликта. Но тем вот старым элитам, глобальным, которые были завязаны на демократическую партию США, на глубинное государство американское, оно такое же в Европе, это все одно целое, в Лондоне весь центр. Им выгодна война, почему? Потому что это позволяет им сохранить власть. И они же сейчас как пытаются развернуть население, что если идет война с Россией, или готовится, да, то вот надо мобилизация, там надо бояться Россию, да. А в то время как, если мы нанесем удары по ним, население тогда будет голосовать за те партии, которые против войны. И там тоже же идет своя политическая борьба в Европе.
1: Но это опять какое-то смешение. Знаете, как получается, что обе стороны в тупике, потому что они говорят, что мы сейчас, значит, по тылам будем бить, выйдут люди на Соборную площадь и скажут президенту, хватит, там, мы не хотим больше говорить. Что... А мы считаем, что если мы по ним ударим, и европейцы выйдут там к Мерцию и скажут, хватит, все, хватит там снабжать Украину. И у них не получается, потому что система устойчива, и потому что, ну, как бы не подвержена западной пропаганде. И они устойчивы, но... потому что работают другие механизмы.
2: Вы знаете, они устойчивы, пока не несут потери. Вот они начнут нести потери, вся их устойчивость посыпется просто в тартарары.
1: Вы считаете, что они гедонисты в массе своей?
2: Ну, вы знаете, наши люди, они привыкли к испытаниям, да, и там вот, честно говоря, я вот уверен, что если там мы перейдем на военное положение, ведут там... талоны опять, народ спокойно перейдет, потому что, собственно говоря, 80% нашего населения так и питается. Гречкой, там, макаронами,
1: ну,
2: там,
1: ладно,
2: мясом, тушенками.
1: Ну, не питается, ну, Юрий Владимирович, ну, правда.
2: Но по талонам не питается, но я говорю, что питается простой едой населения. Сало, огурчики там и так далее.
1: А там что, все в мишленовские рестораны ходят,
2: ну,
1: хотите
2: не в мишленовские, но уровень потребления там гораздо выше, и люди привыкли там жить совершенно иначе. Но это видно даже по стандартам обеспечения армии. То есть у них обязательно должен быть шведский стол, завтрак, обед, ужин там. Даже во время Великой Отечественной войны, как снабжали советские там солдаты, офицеры, германские, да, разница была огромная. Сейчас то же самое. И я вот уверен, что Запад вот этих испытаний он просто не перенесет.
1: Кто, смотрите, насколько российская экономика сейчас, тоже вопрос, адаптировалась к санкциям, где мы по-прежнему, например, очень сильно зависим от внешних рынков, технологий, и, соответственно, мы понимаем, что в эту сторону они продолжают бить. То есть европейцы ввели очень много санкций, там 21 пакет, по-моему, американцы тоже очень много банков в СДН-листах и так далее ключевых, но, как говорят, что все-таки американцы во всю мощь санкционную пока не вступили, и как будто бы для них это тоже, в общем, запасной козырь в рукаве в нашу сторону.
2: Ну, вы знаете, там санкций есть очень много. Например, одна из санкций, это просто они могут отключить нас от интернета.
1: Они
2: потому что все корневые
1: нас.
2: Каталоги, да, находятся на территории США. Организация, которая их регулирует, находится на территории США. То, что касается финансовых санкций, я думаю, что как бы этот вопрос тоже обсуждается. Но он почему чувствительный? Не потому, что они могут нас отключить. Они могут нас отключить, но уже же страны увидели, да, что они сделали с нашими ЗВР, да? И там те же саудиты, арабы начинают потихоньку свои ЗВР из стран Запада убирать. То есть,
1: ну,
2: переводить на свою
1: говорят,
2: территорию.
1: Ну, говорят, что все-таки остановился этот процесс.
2: Ну, остановился. Но, допустим, тоже Мекканское соглашение, да, которое заключила Саудовская Аравия, Пакистан, третья страна, сейчас не
1: Турция.
2: Помню. Турция, да, и туда же пригласили Иран. То есть изначально говорили, что это якобы против Ирана, на самом-то деле это такой прообраз ближневосточного ОДКБ, да, против американцев и Израиля. То есть тенденции идут. Вопрос в том, что они идут достаточно медленно, и понятно, что как бы стратегия, на мой взгляд, нашего руководства нацелена на то, что на Западе будут медленные перемены, придут к власти нормальные люди в той же Германии, Британии, там и Англии, например. И как бы мы сможем договориться с элитами. Но этот процесс, он растянут там, на 2-3 года. И придут там ли эти силы к власти? Ведь мы сталкивались многократно. Партия побеждает правильно, да, но у нее не хватает голосов для формирования правительства, потому что объединяются две позиционные партии, у них есть 50 плюс 1.
1: Но не получается ли тогда, что у нас тоже есть определенное представление, что всему миру становится видно токсичность, например, Соединенных Штатов и европейцев, ну, как бы вот этого трансатлантического союза, который немножечко дал трещину, но все-таки он присутствует, эта сцепка. Плюс история с иранской войной, которая показала, что иранцы в целях своей защиты начали асимметричные удары по объектам американским на Ближнем Востоке. И как будто бы сейчас соберется количество, перейдет в качество, соберется масса недовольных и будут предъявлять американцам.
2: Вы понимаете, вот там небольшой нюанс. Иран стал наносить не асимметричные удары, да, он стал масштабировать конфликт на страны региона, которые якобы не участвуют. То есть на него-то напали США и Израиль, а он начал наносить удары по Объединенным Арабским Эмиратам, по Саудовской Аравии, по Бахрейну, по Оману, в общем, по всем.
1: Но там была оговорка со стороны Тегерана. Они говорят, что мы бьем не конкретно по вам, мы бьем по американским объектам на вашей территории.
2: Да, но по НПЗ не били, начали бить по опреснительным установкам, которые обеспечивают воду. То есть они дали тонкий намек. Они ударили по одной опреснительной установке в Израиле, по нескольким другим странам. Но если оставить без опреснительных установок этот регион, там все просто станет. У них там воды просто нету пресной. То есть Иран начал масштабировать конфликт, и именно поэтому Трамп перестал боевые действия Израиля. Израиль бы, конечно, продолжал, потому что мы там по барабану на соседи, на арабские монархии. Но Иран начал масштабировать конфликт, и он резко повысил уровень издержек. То есть, возможно, если бы мы при начале СВО, когда вот пошли первые поставки техники с Запада, те же ракеты вот из Британии, начали еще там в 2023 году наносить удары по Европе, ну вот разовые, помните, были разовый удар из Израиля по Ирану, да, это не агрессия, это не война, не нападение, просто вот мы считаем, что вот мы можем там что-то разово бомбануть. Потом Иран в ответ бил, значит, по Израилю, да. Вот я уверен, по нашей территории бы никто не ударил, ни из Германии, ни из Польши на тот момент. И еще одно замечание, да. Вот вы говорили по поводу, вот все видят токсичность политики США, да, весь мир видит токсичность политики США, там, 45-го года, но никто против не выступает.
1: Значит, всех устраивает?
2: Нет, не устраивает, просто, знаете, в мировой политике, это, знаете, как в мире животных, уважение равно страху, вот боятся, и никто не дергается.
1: Ну, значит, политической смелости не хватает.
2: По Японии нанесли американцы 2 ядерных удара, кто сейчас лучшие друзья японцев? И так везде, по ком сильнее бьешь, тот... больше тебя боится, уважает. Вот, скажем, со всеми странами мы нянчились, там, да, Армения, Азербайджан, где они сейчас, да, откровенно в русофобской позиции, откровенной. Хотя Армения там должна нам как земля колхозу. А ударили по Грузии, и Грузия сейчас из всех постсоветских стран ведет наиболее такую, ну, тактичную политику.
1: Но это потому, что ударили, или потому, что да, люди пришли, которые, как это, не купились
2: так
1: вот
2: правильно,
1: на эти стратегии
2: европейские. Мы ударили, а люди потом проголосовали за нормальных людей, которые против войны с Россией.
1: Да, думаете, в такой последовательности?
2: Ну, конечно, ну, а как? Так и произошло.
1: Ну, не так знаю, и... на Украине конфликт 5 лет уже идет. А это еще и больше даже история, там, если с 14 года считать.
2: Вы знаете, вот тоже по поводу смелости. Вот помните, Янукович как бы гордился тем, что он не допустил кровопролитие там на Крещатике, да?
1: Ну, как сказать, не допустил? По сути-то, в общем...
2: Ну, он-то имел в виду другое, что он там не завалил этих 400 отмороженных бандеровцев. Вот завалил бы он даже там 5000, сотни бы тысяч украинцев были бы жили. Живо. И наших парней полно. И не было бы СВО. Надо было проявить в один момент твердость духа, политическую, так сказать, волю, выдержку, и замочить всех, кого там надо. И все, и было бы тихо.
1: А вопрос уязвимости, например, с нашей стороны по экономическому треку. Как вы думаете, насколько это все серьезно? Потому что одно дело рассуждать, например, об экономической автарке в 21 веке или говорить о некой диверсификации связей с китайцами, с индусами, с глобальным югом, потому что, опять же, возвращаясь к своему тезису, токсичность Соединенных Штатов заставляет их обращать внимание, а не мы ли следующие?
2: Ну, вы знаете, отвечу коротко, потому что вот у Ирана ситуация была много лет достаточно более тяжелой, чем у нас.
1: 40 с лишним.
2: Да, и они выжили. Я думаю, что если мы проявим, так сказать, воображение, фантазию, волю политическую и, скажем, дадим больше свободы людям, творчество, да, там, не только творчество, но и технических возможностей, там, решений каких-то, то все будет хорошо.
1: А вы считаете, что в этом направлении есть какие-то проблемы?
2: Ну, конечно. Вот дед пытался сбить дрон своим ружьем, его осудили за это.
1: Ну, и сейчас уже отменили, по-моему.
2: Ну, правильно. Но изначально-то осудили.
1: Не по регламенту, потому что.
2: Ну, не по регламенту.
1: А кто будет отвечать
2: вот,
1: за...
2: Вот, а кто-то хочет что-нибудь классное предложить, а ему скажешь, да это ж не по регламенту. Вот техническое новшество, там, создать человек хочет летающую тарелку, которая будет там без керосина двигаться.
1: Ну, Антон Павлович,
2: на новых каких-то технологиях, да, космических. Ему скажут, да это же нельзя, запрещено. Вот но... какая сейчас логика. У чиновники всего боятся. Вон девочка смешариков нарисовала и кодексом административных правонарушений угрожает. Ну мы о чем?
1: Опять же, Антон Павлович Чехов, перечитываем.
2: Мы куда идем?
1: Мы идем к концу нашей программы. Сейчас Юрий Баранчик был с нами, политолог Юрий Владимирович. Спасибо, ждем снова вас. Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин сюда с вами придет. Завтра он тоже с вами будет целый день. Мы с вами в понедельник снова вместе. Всем хорошего вечера.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10 вечера, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сергей Кравцов сообщил о сокращении количества открытых вакансий на должность учителя. Незанятые позиции уменьшились по сравнению с началом прошлого учебного года, заявил глава Минпросвещения. До Дня знаний остается 5 дней. Система образования в целом готова к началу нового учебного года. Видим, что сокращается число открытых вакансий по должности учитель, сказал министр. Кравцов уточнил также, что 1 сентября в 3300 колледжах и техникумах с учетом региональных и федеральных учреждений за парты сядут 4 миллиона студентов. В новом учебном году будут работать более миллиона учителей и 168 тысяч преподавателей-мастеров. Двое украинцев попытались вывести уклониста в ящиках из-под бананов. За переход через государственную границу они взяли 11 тысяч долларов. Как рассказали в местной погранслужбе, мужчину спрятали в грузовом отсеке автомобиля. Организаторы трансфера также предлагали обучить желающих, как переплыть Днестр на надувном матрасе. По данным ведомства, ими оказались двое жителей Украины. Они были задержаны при перевозке уклониста, пишет РИА Новости. При этом они успели выбросить из машины 2,5 тысячи долларов аванса. Фигурантам грозит уголовная ответственность, их арестовали. Билл Гейтс призвал ввести регулирование искусственного интеллекта. По словам бывшего главы Microsoft, технологические компании преуменьшают опасность ИИ для человечества. Он призвал правительство незамедлительно принять меры, прежде чем эта технология нанесет непоправимый вред. Всего Гейтс выделил 3 ключевые проблемы, связанные с нейросетями. Он считает, что ИИ влияет на рынок труда, может использоваться для причинения большего вреда, включая создание биологического оружия и компьютерных вирусов. Кроме того, по словам бизнесмена, искусственный интеллект наносит ущерб человеческим отношениям и развитию детей. В Сочи отправили на исследование первый урожай спелых бананов. Партию весом 150 килограммов доставят в Новороссийский филиал Федерального центра безопасности и качества. Напомню, в мае эксперты уже исследовали сочинские бананы, собранные на ранней стадии спелости. В России официально выращен первый экспериментальный коммерческий урожай бананов 100% зрелости. Майские исследования зафиксировали почти двукратное превосходство отечественных плодов над импортными аналогами по содержанию магния, сообщила директор Новороссийского филиала Федерального центра безопасности качества Лилия Кугушева. Сотрудники тепличного хозяйства назвали первую партию сочинских бананов лимитированной. Продавать их будут только на территории комплекса. Покупатели смогут лично приехать, выбрать, взвесить и купить свежесрезанные плоды. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 13, завтра в столице переменная облачность, без осадков, по области местами туман. Ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 18-20. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составит 756 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Реклама.
5: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
7: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
7: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
7: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
7: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
6: Каждое воскресенье после 17 часов.
7: Гость в студии.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
7: Повтор лучшего. Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 26 августа на календаре. Ну, какой день, такой экватор. В смысле, какая неделя, какая часть лета, такой у нее экватор. А какая это часть лета, как вы думаете? Если бы у лета были, у летушка были части телушка. августа был бы какой из них? Да? Вопрос. Быстро опрос. Где бензин? Сколько, как залили? Быстро советуйте, куда сейчас поехать на остров?
10: Доброе утро, Роман.
9: Доброе.
10: Так, значит,
9: доброе.
10: С бензином ситуация сильно улучшилась. Ночью бензин был везде, очередей не было.
9: Голова закружилась прямо. Сильно улучшилась.
10: Значит, так. Да. И сегодня утром даже в шарике я залился на Татнефти. Угу. Были все марки бензина, включая 95-й.
9: Обалдеть. Господи, что делать? Что делать? Нужно покупать какие-то канистры, что? Машины заправлять?
10: Я думаю, что надо прийти на колонку, попросить длинный шланг и в ванну заливать.
9: Погреб, все это. Что делать? Хочется... Помните «Жажда жизни»? Как назывался этот у Джека Лондона? Где он голодал, золотоискатель, полз голодный. Потом на корабле уже, где была еда, он все матрасы набивал сухарями, все, готовился снова. Я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
11: Доброе утро, Роман, Костя из Митина. Ну что-то я в шоке. Я сейчас выехал из своего Митина. Прям заехал на Роснефть, прям залился, и прям передо мной две машинки, как обычно.
9: Господи.
11: Теперь не понял, что происходит. Где я, конечно, чтобы теперь продавать?
9: Что я здесь сижу? Что я здесь делаю? Спасибо большое. Когда я должен быть сейчас на заправке что-то заливать? Но что? Все залито. Все залито. Что заливать? Да, Павел Части, Краснознаменск, доброе утро, приветствую Ресориус. Ну вот и до Южного Урала докатилась вторая волна топливного кризиса. 92-й по 115, 95-й по 130, но 95-го просто нет. Неужели это мы? Неужели это москвичи отобрали у Южного Урала топливо? Смотри-ка, у нас все есть. Да, 26-27 августа — это пятка лета, думает Александр. Ну, возможно, что и пятка, а может, что повыше. Старлинки теперь над Ленинградской областью стали летать гуськом. Вчера штук 20 насчитал. Так устроена наша Земля, что она круглая. А так устроена группировка Starlink из 11 тысяч спутников, что они покрывают этот шар плотной сетью и летают везде. Да, да, везде можно увидеть. И даже по полярным орбитам они вроде бы как-то летают. Смысл Starlink именно всемирное покрытие. Поэтому и над Питером, да, они и раньше летали над Питером, я вам скажу. Просто не обращали внимания, не замечали, как там облачность, это же такое, Питер. В Питере увидеть звезды, это дорого стоит. Сергей Иванович, доброе утро, Камчатка, приветствую. Алекс, на «Газпроме» нет очереди и есть бензин. Ущипните кто-нибудь его, он спит. Сегодня залил 60 литров в газонокосилку на «Газпроме». 60 литров в газонокосилку залил. Очереди ноль. Бензин хороший, вкус, пахнет. О, все есть. Ограничение 60 литров в руки. Ну, то есть, ну, полный бак. Андрей Скорпион, доброе. Евгений Пантелеев. Вот это, ну, ситуация с Южным Уралом. Мне показалось не очень. Помните этот фрагмент, как он назывался? Значит, фильм «Нефть». А как сказать? Дренирование. Я выпил вашу нефть. Вы не смотрели фильм «Нефть»? Это очень зря. Очень. Потому что... Ну, вообще, Дэниел Дэ-Льюис, который сыграл там главную роль... Его нельзя назвать злодеем. Он просто нефтяник. Вот и все. Но он появляется редко в фильмах, но когда появляется, так он появляется. Вы не помните, да, кто такой Дэниел Дэ-Льюис? Будучи еще молодым начинающим актером, в одном из первых своих фильмов он сыграл и получил за него «Оскар». Называется фильм «Моя левая нога». Он сыграл там художника. Реальная история, это байопик, так называемый. Реальная история художника, который был весь парализован, у него... то ли ДЦП, то ли что такое. И он ногой рисовал. Он начал ногой писать, это все, доказывая злому, ну, суровому отцу, что он может учиться. Все. И он человек, что на него. Вот. И потом он стал известным художником. «Моя левая нога». Посмотрите, если что. Вы могли видеть его в кинофильме «Банды Нью-Йорка», где Ди Каприо был предводителем одной шайки, а он, Дэ-Льюис, был предводителем другой шайки. В телке такой ходил. И так злодея сыграть, это, конечно, нужно прямо вообще кранты. То есть ролей не то чтобы много, но все роли. И вот, конечно же, «Нефть». Фильм «Нефть» — это прямо... Я не помню, кто там что за него получил. Вот, но... Вот. Это пришел этот Святоша, который доканывал его весь фильм.
12: Я уже пророк.
9: Вот, и он заставил его отвлекаться.
12: Я уже пророк, и вера в Господа — глупое суеверие.
13: Тот участок выработан.
9: Вот. То есть этот пришел Святоша, говорит, ну, теперь я хочу продать вам, когда вы богаты. А он уже богат, у него особняк, все. И он говорит, я хочу продать вам тот участок, который я ерепенился, весь фильм не продавал вам. Потому что все. Он говорит, ну, окей, хорошо, тогда скажи, что ты лжепророк, а вера в Господа — глупое суеверие. Заставил много раз его это повторять, вот, чтобы даже кричал уже, чтобы об этом все. И потом заявляет ему вот это.
14: Что?
13: Тот участок уже выработан.
14: Как выработан?
13: Выработан. Это называется дренирование. Земли вокруг него принадлежат мне, и я использую залежи под ним.
14: Но там нет буровых. Это же участок Бенди, вы понимаете?
13: Ну, а ты понимаешь, Элай? Это куда важнее, ты понимаешь? Я пью вашу воду. Я пью ее каждый день. Я пью кровь Агнца из земли Бенди.
9: Нефть имеется в виду.
13: Можешь снова сесть.
9: Это у меня, не волнуйтесь, это я не отключил звук в Телеграме. Сейчас отключу. Это то, что покажется, то, что мы делаем с Уралом, с Южным. Мы москвичи. Мы.
14: Дэниел.
13: Это так.
9: Что там? Ну, он, конечно.
14: Бог ни единым намеком не предупредил меня о нынешней встряске в экономике. Мне позарез нужно, Дэниел. Позарез. Мне это необходимо. Мои вложения были... Дэниел, я бы не просил вас, но если бы Господь протянул мне руку помощи, я... Но он поступает так все время. Он преподносит нам загадки, и мы все ждем. Ждем, когда он укажет нам путь.
13: Потому что это не ты, избранник, Элай.
9: Ну, короче, потом смотри, длинный фрагмент, драматический. По-моему, он в оригинале называется «И будет кровь» или что-то такое, потому что имелось в виду кровь земли, конечно, кровь Агнец. Но очень сильное кино, очень. Первые сколько-то много минут там вообще ничего не происходит. Ну, в смысле, тишина, и что-то происходит, потом опять тишина, потом опять... Посмотрите, кому-то непросто это смотреть. Вот жена моя сказала, я не могу. Ну, это невозможно смотреть. Но там нужно смотреть, конечно, на актерскую работу Де Льюиса. Там все вообще просто. Так, возвращаемся к нашей кровинушке, к нашей нефтюшке, к нашему бензинушку. Выезд с Косыгина на Ленинский в центр наконец-то сделали с двух рядов. А, это не про бензин. А знак «Конец левой полосы» еще остался. Но это не самое страшное. Август — это как воскресенье, пишет Александр Владимирович, имея в виду расстановку нашего эмоционального состояния по дням недели. Ну да. Давайте еще про бензин. Где вы заправились сейчас? И дайджест. Где? С адресами. Уже можно, видите? Ну, можно уже. Все, уже снова вторая волна. Говорят, москвичи подтверждают, что вторая волна тоже пошла на спад, как будто бы. Так вообще делают волны. Обычно они набегают, а потом идут на спад. Я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро.
15: Здравствуйте. Очень приятно да. вас
9: слышать. Ну, что там с бензином?
15: Кришина, Джулиони.
9: Да.
15: Вот. Можно сейчас маленькую... Ну, это вы сами решите, делать зарубу или нет. Приятельница.
9: Простите, Гриш, пожалуйста, я вас умоляю. Давайте истории чуть позже. Я же говорю конкретно. Чисто конкретно по бензину. Да, вот доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
16: Роман, доброе утро. Из Лобни выехал, Арбитровское шоссе, Роснефть, что в Москву, что из Москвы. Бензин есть, пожалуйста, очередь небольшая. Вот, дальше пока не могу ничего прокомментировать.
9: А вчера и, было? Вчера, позавчера?
16: Вчера, ну, знаете, как, оно как-то, знаете, они же работают с Роснефтью, аргументируют тем, что они закрываются на несколько часов, что у них насосы перегреваются, потому что очень много они заправляют, и у них вот эти вот регламентные вот эти по два, по три часа, или по сколько
9: понял, они там устанавливаются. Понял, спасибо большое. Смотрите, Роснефть, все, Дмитровка, и туда, и сюда, все работает, есть.
17: Доброе утро, Роман.
9: Доброе, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
17: Только что вот заправил. Завелся на Яузе Роснефть, вообще подъехал, второй был. Пульсар 95-й залил, без проблем.
9: Все понял, спасибо. Пульсар 95-й на Яузе, Яузе. Перед Садовым, правильно, где-то там? Ну вот, или после. Я слушаю, здравствуйте, радио тише, сделайте, пожалуйста, радио тише, говорите.
18: Роман, доброе утро.
9: Доброе.
18: Да. На заправке, на платке, на Ленинградке, между Пятницем и Ленинградским шоссе, вообще не проблем, сколько хочешь, лей, Газпрома, любой бензин, никакой очереди. И на въезд в город по, ну, Солшагорск, по Ленинградке, Газпром, тоже очередь небольшая. Ну, 2-3-4 машины, и все, свободно, пейте сколько хотите. Поэтому,
9: так что, закончилась вторая волна? Закончилась?
18: Ну, я думаю, да. Я сегодня даже не знал. Я съезжаю всегда на платку, чтобы заправиться. Была очередь в это время, там, ну, минут 30 я полшестого там стоял. А сегодня я даже удивился, говорю, что на митинге, смотрю, вся колонна, и заливать, и хоть тонну, пожалуйста, какие-то проблемы.
9: Понятно, да, понятно. Или подвезли Евро-2. евро-2. Завтра нужно собирать урожай чеков. У кого чеки там же начали гореть где-то? Да, на Ленинградском проспекте, но на Ленинградском проспекте, на «Газпроме» люди продолжают зачем-то стоять в очереди. Потому что люди — это такие же млекопитающие, как и все остальные. Вот. И ничто млекопитающее людям не чуждо. К примеру, слонов воспитывают в цепях, маленьких слонов, приучают ходить по кругу, там, носить бревна в цепях. Потом эти цепи меняются на канаты какие-нибудь, чтобы ему попроще было. А потом просто на веревки, которые слон легким движением руки может оборвать. Но он этого не делает, потому что он уже понял, что это бесполезно, что это то, чем его связывают. Он же материаловедением не занимался, он не знает, насколько каждый из материалов податлив для его силы. Он просто знает, что он его вот повесили на него, ну, оно его держит, и все. И держит, и держит, и держит, и держит. И уже можно было бы выйти, а не, все, уже привык. Так и люди. Вот привыкли, что надо стоять, вот надо, вот на 10% меньше очередь, чем была всегда, но такая же длиннющая, но она же на 10% меньше, значит, надо стать, заправиться, это очень хорошо. В то время, когда следующие реально могут просто спокойно быть пустыми и с топливом. Какие очереди? Какие кризисы? Как лил свой дизель без очереди, так и лью. Интересно, сколько потом за ремонт топливное отвалю? Это очень хороший вопрос, Дмитрий Меринов. И даже не за ремонт, а вот вообще обслуживание и все вот это. Да, и потом, кому вы будете его продавать, ваш автомобиль? Потом, когда бензина у нас снова будет, хоть залейся, хоть вот в сапоги, вот это все. И вообще мы все на гибридах будем, на электричках. Кому же нужен будет дизель? Продавать дизель нужно сейчас. Ну, я имею в виду автомобиль дизельный. Вот вам совет. Продавайте. Продавайте. Потому что сейчас будут расхватывать. Потом никому не нужно будет. Я слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
19: Доброе утро, Роман. Всем доброе утро. Доброе. Можно маленькую лирическую нотку унесу?
9: Давайте.
19: А мне вот вспомнился фильм советский, старый, 36-го года, «13». Не смотрели? Или...
9: Не
19: Наверное,
9: знаю.
19: Не смотрели. А о том, как в пустыне наших 13 бойцов басмачи зажали, а это... Они зажали их в этом, как его, где водички немного было, а вокруг не было воды. И вот наши там держались, вот 13 бойцов от целой армии басмачей.
9: Mm-hmm.
19: И вот чтобы показать свою стойкость, когда там басмачи пришли на переговоры,
9: uh-huh.
19: они там мылся как будто. То есть
9: пить типа воды дали... много воды как
19: да,
9: будто.
19: Да, он моется, ему так сверху на плечи mm-hmm. водичку льют, uh-huh. а там снизу подбирают котелками. Uh-huh. Вот они 13 бойцов в пустыне держались от целой там армии басмачей. Пулеметы заливать надо было, и пить uh-huh. надо было. И в итоге один только остался руками. Пулемет держится, все удержались. Удержались они в этой крепости.
9: Uh-huh. Слушайте, но это надо мне посмотреть, потому что это Михаил Ром снял. 1936 год. Михаил Ром, а... Михаил Ром, это же еще 9 дней одного года. А 9 дней одного года, в свою очередь, это же мастер-класс, это энциклопедия того, как нужно снимать, ну, для операторов. Постановка планов, постановка композиции, там и вообще все. Это, не знаю, кто-то говорит, там, броненосец Потемкин. И вот это все из Эйнштейн. Наверное. Это все фундамент. Но если говорить о том, что можно смотреть уже исходя из нашего сознания, вот из нашего, то, конечно, вот такая энциклопедия — это 9 дней одного года. 13. Хелл Ром. Драма написана. Сценарий Прут и Ром. Режиссер Ром. Михаил Ром. Так, вот они по пустыне.
20: Ваша фамилия? Ваша. Осип. Ваша. Акчурин. Петров. Левкоев.
21: Свириденко.
9: Свириденко.
20: Журба.
21: Аландин.
20: Мурадов. Атаку лево.
2: Вот,
20: эй! Кидайте котелок! Течет тут темно.
2: А, вот колодец нашли. Течет немножко воды. Все, набирают. Понял, хорошо. Хорошо, посмотрю. Видите, есть ремастеринг, так называемый. Восстановленное качество. Хорошо не раскрашенное. Просто восстановленное. Но 36-й год, вы понимаете, 90 лет назад? 90 лет. Век назад. Век. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
21: Доброе утро, Роман и другие радиослушатели. Такой вот, может быть, немножко странный вопрос, но вот в связи с ежедневной темой, там, заправка, АЗС и прочее. Угу. Вот на многих заправках, кроме дизеля, есть еще газ. А вот почему у нас не выпускаются заводами автомобили с газовыми двигателями?
2: Почему? Выпускаются. Лада, ну, Веста CNG, Ларгус CNG. CNG — это вот как раз сжиженный газ обозначение. Есть такие.
21: Есть такие.
2: Вот. И, ну и плюс к тому же, вы же можете, если вы считаете, что это ваш вариант, вы можете, к примеру, самостоятельно поставить себе ГБУ, газобаллонное оборудование, Лада, сейчас я найду Ладу вам, давайте я пока буду искать вам Лада CNG, посмотрю, сколько сейчас это все стоит. Вот, мы с вами попробуем еще и проснуться, правильно? Ну а что нам, Американцы на основе фильма «13» сняли фильм «Сахара» с Белуши, только там американцы и немцы. Американцы на основе всего сделали все свое, естественно, конечно. На «Лукойле» только дизель. Вообще кажется, что вторая волна из-за отсутствия на «Лукойле» топлива происходит. Не знаю, я вчера вечером, на мероприятие ехали, у СТО вчера было большое мероприятие, большой запуск, вот, и я так прислеживал из окна за заправками вечером, нигде ничего не было так пустенько, но я немного проезжал, и это все-таки был центр в районе Третьего кольца, Мосфильмовская. А еще, может быть, потому что с утра подвозят топливо и везде утром есть, а к вечеру потом опять его нигде нет. Может тоже такое быть?

0: Это что еще такое? Так, стопэ, что это было? Почему? Что так переключилось? А, нет, это нормально, это так и должно было быть. Так, лада по выгодной цене, еще что-то такое. Я найду сейчас продажу CNG, и посмотрим, насколько эти автомобили стоят. Ну, то есть, как бы, на газ можно любой-то, конечно, в принципе, почти что автомобиль перевести с ДВСом, но... Гораздо круче и гораздо правильнее, когда у тебя от производителя уже это оборудование правильное, и он битопливный. Да ну, тебе мне не нравится. Это что это за пилюля такая? Он постоянно вот выкаблучивается, что-то прекращается. Заканчиваем. Тем более, что у нас есть вещи куда более важные.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 22:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Шансы дипломатического урегулирования конфликта на Украине сузились. Это стало следствием атак Киева на гражданские объекты в России. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел нашей страны Михаил Галузин. Дипломат назвал диверсионно-террористической выбранную Киевом тактику против гражданских лиц и невоенных объектов России в условиях провалов на фронте. Одна из раненых при атаке ВСУ на автобус в ЛНР скончалась в больнице.

0: По 11 уже начато расследование. Речь идет о сделках, осуществляемых при участии экспортно-импортного банка. В кабинете министров не исключают наличие коррупционной составляющей при заключении договоренностей. Правительство твердо намерено выявить случаи незаконного, расточительного и халатного использования государственных средств за последние два десятилетия. За ходом рассмотрения жалоб можно следить на регулярно обновляемом сайте, говорится в сообщении кабинета министров. Аделия Петросян начала подготовку к новому сезону под руководством другого тренера. Фигуристка сообщила, что теперь сотрудничает с Инной Гончаренко. «Очень благодарна ей за то, что она согласилась помочь мне подготовиться к контрольным прокатам в сжатые сроки», написала спортсменка в своем телеграм-канале. Петросян также рассказала, что ее короткая программа уже поставлена, а произвольная находится в процессе. Она отметила, что будет счастлива, если получится выступать в этом сезоне. Фигуристка входит в основной состав женской сборной России. Контрольные прокаты будут проходить 19 и 20 сентября. Погода. Сейчас в Москве плюс 13, завтра в столице переменная облачность, без осадков, по области местами туман. Ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 18-20, ветер северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составит 756 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Реклама.
3: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать
5: прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».

0: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего. Моторы.
3: 7:37, говорит Москва, моторы. Доброе утро, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. У нас среда, 26 августа на календаре. Здравствуйте, я вас внимательно слушаю. Да, говорите.
4: Доброе утро.
3: Доброе, доброе.
4: Немного ситуация с бензином на юге Московской области. Угу. Пока хвостики есть, вот, ну, вроде по ощущениям получше стало. Угу. А есть замечание, что Роснефть — это наше все. Потому что на «Газпром» нефти редко удается заправиться, иногда на «Бойле». Но у меня про «Лукойл» какие-то загадочные сомнения. Вот смотрите, уже почти скоро 2 месяца, как я на «Лукойле» вообще бензина не вижу, только дизель. Что, даже вот смотрите, на «Колхоз» каких-то заправках.
3: Вот видите, вот вам, пожалуйста. «Лукойл» другим занимается, он блокирует все эти.
4: И еще один.
3: Ага, ладно. Не, видите, вы в области далеко не, не допробивается связь сюда, к сожалению, как-то читано. Ой, господи ты, что ты будешь делать? У меня тоже вот несколько рядом заправок, и те, что лукойловские, действительно, с самого-самого начала, вот самой первой волны кризиса, вот они как закрылись, вот они так и закрыты. С чем это связано? Не знаю. Почему «Лукойл»? Не знаю. Сложно сказать. И, честно говоря, а что нам даст ответ на этот вопрос? Не знаю. Что мы будем знать? В конечном итоге, когда люди становятся въедливыми, ну, такими по-настоящему въедливыми, начинают допытываться, там, пытаться какие-то нюансы выяснить, оказывается, что это им на самом деле вообще не нужно. Им нужно, чтобы какой-то один параметр изменился. Ну, там вот условно. Опять же, ну, перекладывая это на ситуацию с автомобилями. Вот не нравится китайцы делаются. Это означает для большинства из этих китаефобов, это означает, что просто у них нет денег на китайский автомобиль. А если бы у них было больше денег, или если бы они стоили дешевле, то все было бы нормально. Ну, вот, все нормально. И так, вот, собственно говоря, с этим «Лукойлом», вот, мы можем, конечно, пытаться выяснять, а что там, вот, из-за чего это все произошло, а почему вот именно на «Лукойл», а почему у этого, у «Роснефти» есть, а что нам это даст? Нам нужно просто, чтобы у нас было топливо, правильно, на всех других заправках. Мы можем всю жизнь не заезжать вообще на «Лукойл» никогда. Всю свою жизнь. В остальных местах пусть будет только задание. В новых ЖК на подземный паркинг с ГБО не пускают, Евгений сообщает. Это не самая главная проблема автомобилей с ГБО. Уж во всяком случае тех автомобилей, которые от производителя с ГБО. Так называемые битопливные Весты, Лада Веста CNG битопливная. Мотор 1.6, 106 лошадиных сил, пятиступенчатая механика. Только 1.6, 106 лошадиных сил, пятиступенчатая механика. 1 881 000 базовая комплектация стартовая. 2 245 000 комплектация «Текна». В кузове седан. Это все, это не СВ, не универсал, это просто обычный седан. 2 245. 106 лошадиных сил, пятиступенчатая механика.

Но зато можно выбрать синий капитан, темно-серый Борнео, серебристый платина, золотисто-коричневый кориандр, белый ледниковый и черный пантера. Белый и черный бесплатно, остальные за 20 тысяч.

Но если вы получите выгоду по прямой скидке, по программе Trade-in, по программе лизинга, по программе Лада Финанс и еще что-то, то тогда вы сможете купить на механике пятиступенчатую 106-сильную Весту битопливную за 1 885 000.

Я Ларгус посмотрю цены пока, ладно. Значит, Ларгус также, только на механике. 1.6, 106 лошадиных сил, 1 955 000. В комплектации классик и версии драйв 2 152 000. 2 миллиона.

0: Интересно, есть автомобили в наличии? Ну, я таких не вижу. Вот. Видали как? Но есть зато гранты. По 616, чтобы вы там не говорили, что вам не достает, вы говорите, мне не достает бюджетных автомобилей. Вам не достает, пожалуйста, вы просто не знаете, где их брать, где покупать и как. Вот 616 тысяч рублей гранта. 1.6, механика, 90 лошадиных сил. Это вам чем не колеса? Стандарт плюс комплектация. Все. Чем вам не колеса? Что вам не нравится? 624. Версия стандарт тоже плюс. Так, я... Показывать по 30 автомобилей давайте. Версия классик. 733 600 рублей. Механическая, 90 сил. Но там в комплектации, да, я так понимаю, разница в опциях. Давай показывай по 60 уже автомобилей. Давай побольше сейчас купим себе. Это самое. А почему только гранты в наличии? Видите, все остальные автомобили разобрали. Тоже говорите, что вам не хватает. Это самое, наоборот, что затарено все. Модель. Кросс, лифтбэк. Почему гранта только? Почему только гранты? Вот я хочу выбрать другую модель, наоборот, не гранту. А у меня только гранты здесь в наличии. А, нет, вот надо ниже промотать. Слушайте, так на сайте не очевидно у вас все вообще. Нива Тревел, Нива Легенд, Ларгус, Веста. Веста, СВ Кросс Универсал. Вот это моя любимая модель. СВ Кросс Универсал. Так. Это я нажимаю. Нажимаю, ставлю галочку такую. Искра вообще не отмечается. Веста. А что такое? А что случилось? Может, у меня сайт завис? А, это зависла эта фигулина. Все, она не работает. Сайт завис, не обновляется ничего. А почему? Это он так долго думает. Все. Вот, видите? Вы говорите все время неправду. А я вам говорю все время правду. Vesta SV Cross. 106, механика 1 462 000. Вы говорите все время, что она стоит 2,5. Зачем нам 2, за 2,5? Нет никаких таких 2,5. О чем вы говорите? 1 462 000. Правда, это со скидкой, а без скидки 1 938 000 на механике. Механика мне не нужна. Нет, зачем мне механика? Что, я механизатор, что ли? Зачем же мне механика? Нет, вы мне дайте, пожалуйста, на автомате, которым вы называете вариатор. Вот. Вот это другое дело уже. Версия Drive. Мультимедиа Enjoy 10 с кальяном. А, нет, с онлайном. С сервисами Яндекс. Автоматическая написана трансмиссия. АвтоВАЗ продолжает называть вариатор автоматом. 1,8, 122 лошадиные силы, 2 175 000. Пожалуйста, забирайте. Вот в наличии серый цвет. Цвет называется Тольятти. Нет, Тольятти, это он в Тольятти находится. Есть еще такой светло-серый. За 2,113. За 2,118. А, 2,113 на механике. Угу, удивительно. А 2 118 000 это уже автоматическая коробка передач. Разница в 5000 рублей. Понимаете? Версия Drive, Drive. Вот, обе версии Drive. Обе с мотором 1,8, 122 лошадиные силы. Одна за 2 113 000 на механике, а другая за 2 118 000 на вариаторе. Любопытно, любопытно. Все это в Тольятти, в Тольятти, в Тольятти. Так, ну хорошо, хорошо. В добрый, как говорится, в добрый путь. Так АвтоВАЗ только 17 августа вышел из корпоративного отпуска. Наверное, за это время автомобили подразобрали. Наверное. Возвращаясь к вопросу про Азимут, мы вчера говорили, вот уже вы начали задавать. Мы вчера говорили с Сергеем Илинским, руководителем пресс-центра АвтоВАЗа, как раз про Азимут, все по плану. Вот сейчас его запускают в производство, идут распоследние приготовления. Ну, на самом деле, Азимутов уже на АвтоВАЗе много. И мы сами видели, и трогали, и сидели в них, и рассматривали в разной степени готовности. И уже собранные полностью серийным образом, они предсерийные, как бы, но они собраны уже на конвейере, полностью все собрано. Так это было несколько месяцев назад. Поэтому сейчас уже просто полностью все запускается. Еще недавно велись работы по доналадке акустики, мультимедиа, так, чтобы все звучало хорошо, чтобы звучали и телефоны, когда музыку с телефона вы включаете, и когда радио слушаете. И, ну, в общем, такие последние доводки какие-то перед тем, когда автомобиль пойдет в серию. Ну, понятное дело, что так часто бывает, что даже после того, как он пошел в серию, все равно что-то нужно будет еще, может быть, доделывать. Но там идет все абсолютно по плану. Так, что касается голосования. Да, я запустил голосование сейчас, и оно идет не то чтобы мощно, но мне нужно его подстегнуть, и поэтому вот я его сейчас подстегиваю. Ща, давай голосование. Давайте выбирайте. Накануне состоялась большая премьера в стиле какого-то большого киномероприятия. Проходила она на Мосфильме, в большом конференции кинозале. Все были красивые, женщины в платьях, как дискошары такие блестящие все в этих. Мужчины в смокингах, каких-то в костюмах, кто-то вообще нет. И все это в рамках большой премьеры огромного, даже можно сказать, направления. Такого огромного направления под названием «Эстео». Я, к сожалению, не получил презентацию, хотя запросил ее, но настолько мощное и большое было мероприятие, что вот так вот сходу сразу, чтобы и в его рамках тут же мне все предоставить, наверное, не получилось. А я не снимал. Вот все то, что там на экране, на этом гигантском показывали, всю презентацию, все слайды, подробности. Не фотографировал, будучи уверенным, что обычно по запросу я могу все это получить и здесь с вами рассматривать. Но не получил, так и не получил. Значит, подробности пока я вам не расскажу, потому что мне хотелось бы понять самые какие-то ключевые моменты, ну вот прям совсем важные такие. Как что, собственно говоря, Эстео это как что? Это как облако, в котором существуют разные направления. Это как материнский космический корабль пришельцев, а у него внутри свои крейсеры, которые потом будут выживать. Потому что представлено в нем всякое было. В нем было представлено в Эстео, в общем, то, что раньше было Эксидом. Бензиновым обычным, и оно представлено в виде модели. В нем представлено то, что раньше было Эксланттиксом. Сначала Эксланттикс, потом Эксид Эксланттикс, и ну, в результате это отдельная линейка гибридов. Представлено как Эксланттикс, но Эстео. Но Эксланттикс внутри серии Эксланттикс. Вот. Но Эстео, но что Эстео? И представлена модель Эстео V27, такой внедорожник по образу, по своему, по внешности, по характеристикам тоже гибрид, поэтому, чего уж тут говорить, все это гибриды. Кроме MX, как называется модель, теперь я уже и забыл, как называется теперь то, что было Эксидом, TXL. Это любопытно. Вот это любопытно, потому что модели разные. Еще более любопытна стратегия развития, которая сейчас у них уже организована до 28-го года. И даже до завершения нынешнего года ожидается вывод, аккуратно ожидается вывод еще модели какой-то. Потом в следующем году то ли 4, то ли 5 премьер новых моделей, и уже что-то ультимативное задумано на 28-й год. Какой-то прямо вот ультиматум они собираются поставить нам. Что в этом любопытно лично для меня, почему я отношусь к этому с определенной долей серьезности, несмотря на то, что пока что это напоминает какую-то такую солянку сборную, где вот всякого там вот понабирали отсюда, оттуда, вот это еще. Подвезли новый внедорожник этот гибридный. Определенного оптимизма придает тот факт, что все это результат совместной работы хорошо известных нам образований с российской стороны. Это АГР, холдинг, а с китайской стороны это DFITU. Официальный дистрибьютор, государственная компания, которая занимается дистрибуцией и развитием китайской автомобильной промышленности за границей, на других рынках, в частности, в России. Много раз прозвучало в рамках мероприятия, что Россия очень важный партнер, что Россия, что здесь друзья прям все, что уже даже и покупатели есть, и что планы очень большие, совместные, и все вот это. Кстати, да, у меня есть небольшое видео начала мероприятия, можно даже послушать, что это было. Как она, сейчас, секундочку. Во, поехали. А звук не очень, да, такой. Эстео.
1: Свет.
0: Не, ну там хороший был звук в кинотеатре, это видите, так на телефон кранка получилась. Вантикс, вот здесь всякие эти вот эти модели. И ЕТ-8. Вот это то, что совсем новое.
1: Три премьеры.
0: Все, три премьеры. Тут дальше пошли уже ведущие на сцену. Три премьеры. Это как раз В-27, ЕТ-8, Эксвантикс. Он как ЕТ, который без цифры. Ну, Эксвантикс ЕТ, мы знаем его кроссовер. Классный, на мой взгляд, входил в число лучших последовательных гибридов по сочетанию всего качества, отделки, качества материалов, качества движения, всего. И вот сейчас появился ЕТ-8. Это уже полноразмерный, большой, трехрядный, семиместный, пятиметровый, даже чуть больше 5 метров кроссовер. Ближайшие аналоги, чтобы было понятно, что это как вот Ли-9, к примеру, да, или Линка 900, вот что-то такое. Ну, то есть вот в этом сегменте. Он должен стать флагманом для Эстео, в принципе, потому что он будет флагманом направления Эксвантикс. А Эксвантикс это во всем семействе Эстео, это будет такая линейка премиальных моделей, хотя все они высококачественные. Нам предстоит разбираться в этом во всем. Это, возможно, для кого-то это будет непросто, но однажды мы разберемся. Пока же я бы хотел, чтобы мы начали с простого. А именно, давайте просто возьмем и посмотрим на то направление в семействе Эксвантикс, в семействе Эстео, простите, за которое отвечает модель В-27. А именно такие по форме брутальные внедорожники. Он своим образом, своим внешним видом сразу показывает, для чего этот автомобиль. Как я уже сказал, они все последовательно гибридные. Многие из них существуют в двух версиях, чисто электрической или гибридной. Чисто электрические для России тоже рассматриваются. Но гибриды, конечно, в приоритете. Поэтому В-27 это последовательный гибрид, где ДВС не связан с колесами. Мощность выдает какую-то там, ну, положенную под таким автомобилем. Вот 456 лошадиных сил. У G318 Deepal, по-моему, 300 что-то такое лошадиных сил. Но это, я вас уверяю, это не имеет никакого значения. Потому что что 360, что 460, едут они примерно одинаково. Момента крутящего очень много, он весь электрический, приходит сразу. Ты сидишь в тяжеленном большущем автомобиле, и ускорение такое, что даже немножечко ощущение, что ты на аттракционе на каком-то. Так что тут лошади считать бессмысленно. Я предлагаю пока подумать об образе. Какой из образов этих брутальных, квадратных, необычных УАЗиков, моя жена называет их УАЗиками, вам ближе? Зайдите, Щукин и все, пожалуйста, и там в телеге идет голосование исключительно о внешнем виде. Я поэтому никаких параметров технических не приводил. Просто внешность оцените и выберите Дипал G318 или СТО В27.
2: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 23 часа. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В ООН назвали недопустимыми атаки на мирных граждан после удара ВСУ по автобусу в ЛНР. Нападения на гражданское население и инфраструктуру грубо нарушают международное гуманитарное право. Подобные удары должны быть немедленно прекращены, заявил официальный представитель Генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжарик. Он прокомментировал атаку беспилотного летательного аппарата ВСУ на рейсовый автобус в Луганской Народной Республике. «Мы осведомлены об этом инциденте. Генеральный секретарь Антонио Гутерреш все еще глубоко обеспокоен продолжающейся эскалации конфликта», сказал Дюжарик в интервью ТАСС. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что при ударе ВСУ по автобусу Лисичанск-Стаханов 9 человек погибли, 6 получили ранения. Денис Пушилин сообщил об атаке Донецка англо-французскими крылатыми ракетами. Вооруженные силы Украины для ударов по центру города использовали ракеты большой дальности Storm Shadow, Scalp и G. В киевском районе Донецка в результате атаки торгово-развлекательного центра Донецк-Сити ранения средней степени тяжести получили ребенок, девочка 2016 года рождения и женщина 73 года рождения, написал Пушилин в своем канале на платформе Макс. Он сообщил, что также пострадали 16-летняя девочка, 79-летняя женщина и четверо мужчин 39, 45, 49 и 79 лет. Apple представит первый складной iPhone и другие новинки. Американская корпорация разослала приглашение на ежегодную осеннюю презентацию. Она пройдет 9 сентября в Apple Park, штаб-квартире компании в Купертино. Это будет первое мероприятие для Джона Тернуса в качестве гендиректора компании. Официально он вступит в должность 1 сентября и заменит Тима Кука, который станет исполнительным председателем совета директоров. Американские СМИ пишут, что на презентации Apple представит смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Новые модели могут выйти в 4 цветах: темно-вишневом, черном, серебристом и светло-голубом. Синоптики спрогнозировали потепление в конце лета в Москве. Оно завершится комфортной погодой с температурой до плюс 22 градусов и без осадков. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. При переменной облачности осадки у нас не ожидаются. В пятницу минимальная температура воздуха в Москве плюс 10-12, максимальная плюс 18-20. 31 августа ночью будет 9-14 градусов. Дневная температура составит 17-22 градуса, рассказала синоптика. Оптик. Сейчас в Москве плюс 12 градусов, завтра в столице переменная облачность, без осадков, по области местами туман. Ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 18-20, ветер северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составит 756 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Лисичанска.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Интервью о самом важном с самыми опытными. по будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля». «Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. «Знание – наше оружие». В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: А вы говорите, Милин.
9: Я его
8: тоже
9: что?
8: Мне Милин.
9: Рекламирую.
8: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио Говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
10: «Говорит Москва».
6: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Повтор лучшего.
6: Время начинать движение.
11: Мотор,
12: мотор.
6: Так говорит Москва.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 8.08 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 26 августа на календаре. Приветствую вас, доброе утро, здравствуйте. Очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин, у нас здесь программа. Программа обо всем самом важном жизни, Вселенной и вообще. А чем Азимут отличается от Весты? Всем спасибо за содержательный вопрос. Сейчас в течение 4 дней я вам отвечу на вопрос, чем Азимут отличается от Весты. Ну, Александр. Ну что ж вы, Александры-то все такие прям вот, ну, Александры. Ну что вы в самом деле? Ну, серьезно. Ладно. Чем Александр отличается от Сергея? Вот рядом с вами Сергей сидит, Александр. Вот чем вы отличаетесь от Сергея? Скажите, пожалуйста. ДТП почти на всех въездах сейчас на юго-западе Москвы. В Одинцово авария какая-то своя внутригородская. Потом на Минке тоже на слиянии с Можайкой. Что-то там у вас тоже замес какой-то. Потом Боровское шоссе перед въездом в Солнцево из Рассказовки. Отсюда со стороны Внуково ДТП и серьезная пробка. У Картмазова дорожные работы, а у МКАД ДТП. Внутренний МКАД от Ленинского до этого самого, как его, Дорохова. Две аварии, внутренний МКАД поэтому сам по себе стоит. Перед Бесединским шоссе, наоборот, после Бесединского. Но там внешний МКАД весь стоит почти до Волгоградки без причины. Я не вижу причину. Где-то местами причины в дорожных работах. Вот Лосиный остров, внутренняя сторона МКАД по пути к Щелчику. Там ДТП еще. На Яузе. Яузы мы упоминали сегодня. И все кинулись туда на заправку заправлять бензин. Потому что было сказано, на Яузе можно. Там вот на Яузе где-то... Так, а где здесь заправочка? Так, одна с одной стороны, другая с другой стороны. И при этом ни одной из них я не вижу. Сейчас не могу пока найти быстро. Ну, в общем, там как будто бы есть бензин на Яузе, и рванули туда. И вот, пожалуйста, ДТП стали устраивать. Теперь набережная. В сторону Садового стоит. Проспект Мира от ВДНХ, от Алексеевской до Третьего транспортного. Ну, а дальше, как всегда, вот где сами знаете, у вас обычно пробки, там везде эти пробочки и сегодня тоже присутствуют. Рейнджер, доброе утро, Уна Бента здесь, Васек 76-й, по поводу Роснефти, это здесь в Москве и по соседним областям заправляют. На юге был, там только Газпром, Лукойл, можно заправиться на Роснефти, там только по топливным картам, и табло постоянно горит, что нет бензина. Проблемы именно на франшизных АЗС, Александр сообщает, в том числе Лукойла, свои прямые в первую очередь обеспечиваются топливом, что бы это ни означало. Вы знаете, что при заправке метаном все должны выходить из автомобиля, желательно отойти на 3 километра, на 10-15 метров, просто задумались о приобретении Ларгуса заводским ГБО, а там именно метан, продолжаем и далее. Хорошо, спасибо, Оно Бабента. Нет, мы не задумывались о приобретении битопливных лад. Простите, пожалуйста, но это точно нет. Причем это нет было бы в любом случае, даже если бы мы не посмотрели на ценник, но когда ты видишь на механике Весту за 2 с лишним миллиона рублей, только потому, что у нее там ГБО установлено, это сразу нет. Нет, можно я сразу нет? Вот может быть кто-то да, но я сразу нет. Казань, вылет задержан на 9.55, перенесен с 8. Я смотрю сейчас расписание по Шереметьево. По Шереметьево же я смотрю. Что-то я смотрю. Аэропорт Шереметьево, онлайн-табло вылета. Время вылета с 8 до 10 на ближайшие 2 часа. Задержана Казань. Потом Санкт-Петербург с 8.55 на 10.10 перенесли. МАГАС 9.05 на 10 перенесли. И дальше все по расписанию. И даже в Каир вы полетите по расписанию в 9.45. Не ходите, дети, в Африку гулять. Калининград в 10 тоже вылетает. В общем, в Шереметьево только 3 переноса, никаких отмен. И те переносы, что выглядят вот сейчас как переносы, я думаю, что это связано скорее с какими-то логистическими вопросами внутри авиакомпании. Тараторка, доброе утро. Дмитрий Дизель сегодня с вами на новом автомобиле. Дмитрий Дизель, но топливо не изменил в своем имени. Обратите внимание, он так и остался Дмитрием Дизелем. А что за автомобиль, рассказывайте. Александр Мурат, Ренатулик, НПЗ Лукойла на ремонте, плановые восстановительные после прилетов, поэтому, может быть, не работает. Вы знаете, что в Капотне, несмотря на близость нефтезавода, нет ни одной заправки, пишет мне Рейнджер. Нет, признаюсь вам честно, насчет Капотни я был не в курсе. Спасибо большое. Теперь я знаю про капотню эту удивительную особенность. О чем это может говорить нам с вами? Это может говорить о том, что так иногда бывает, что, ну, к примеру, чтобы водители не засыпали на длиннющих, ровных, проходящих по пустынным территориям южных штатов шоссе, специально делают повороты. Чтобы, ну, казалось бы, да, ну, вот прямое есть, и все, и пили. Но тогда люди расслабляются, начинают дремать, спать, все такое, улетают с трасс, убиваются насмерть. И специально делают повороты. Ты едешь, у тебя вдруг какие-то по пустыне какое-то виляние начинается дорожное. Вот, чтобы, ну, чтобы как-то вот вы немножечко мотивировать вас каким-то движением, какой-то активности. Возможно, с капотней так, чтобы как бы, мотивировать вас тоже двигаться, что-то делать. Хотя, ну, что значит «ни одной заправки»? Вот вы, так, вы такие слова говорите «ни одной заправки». Я сейчас посмотрю, что там у вас «ни одной заправки». Вот заправки, к примеру, правильно? Вот же у нас заправки. Где у нас капотня? Где капотня-то у нас? А? Кто знает? Видел кто-нибудь капотню? Значит, заправки, заправки, заправки. Вот нам КАД заправка, Газпром, 95-й дизель есть, нет очереди, кстати говоря. Лукойл, вот есть капотня, там нет очереди, потому что заправка не работает. Нефтьмагистраль вокруг, вокруг вот этого нефтеперевода. Ну, ну, неправильно вы сказали, что нет. Если вы имеете в виду сам квартал капотни, ну... Возможно, это связано с тем, что там очень много жилых домов и как-то так. Вот. Намкад есть, Газпром нефть, пятый есть, дизель есть, средняя очередь. Лукойл, дизель, нет очереди, но это на противоположной стороне. Вам бы из капотни, конечно, мост, правильно, через Москва-реку. Потому что, чтобы переехать туда в соседний район, вот в Братеево, вам нужно на МКАД выезжать. Или сильно долго объезжать, как бы через. Через другие районы, через Братиславскую. Вот. А там есть заправочки. Татнефть, второй, пятый, дизель есть, средняя очередь. Потом Газпром, второй есть, другого ничего нет. Роснефть, средняя очередь, второй, пятый, дизель, но это в районе Печатников. Газпром, второй, пятый, дизель есть. Тибойл, дизель нет очереди. Роснефть, второй, дизель, про очередь ничего не сказано. Есть ощущение, что ситуация с топливом, она не вернулась, конечно, кризис не закончился, волна не схлынула, но как будто бы от дна немножечко уже оттолкнулись и немножечко выбираемся, потому что, судя по ситуации, вот я смотрю по карте, и судя по тому, что в рамках первого часа мы общались, быстро оперативная связь, у нас было оперативное селекторное совещание. Те, кто уже в дороге, те, кто уже за рулем, те, кто уже едет. И это селекторное совещание, оно показало, что общее настроение такое. С топливом как будто бы становится полегче. Так, на самом НПЗ в капотне есть заправка. Вот Тим сообщает Андрею Смирнову: смешно, что в капотне нет заправок, потому что много домов, а НПЗ... А НПЗ это НПЗ, да. Ну, я не знаю. Ну, вы посмейтесь, если вам смешно. Ну, что же делать? Дело в том, что НПЗ — это одна история производственная. Заправки — это другая история. У них есть определенный регламент расположения от жилых домов. И это не тот же регламент, который описывает расположение НПЗ, нефтеперерабатывающего завода. Это другие вещи. Я предположил, а вы посмейтесь. В конечном итоге, как утверждают специалисты, смех, он продляет жизнь, но, как бы это сказать. Как мне Нива Бронтер, Бронтерозавр, мне хорошо, мне любая Нива хорошо. Не знаю, что это. Дашин, хорошая машина. Жаль, Андрей, что вы не услышали мое «нет» вчера. Отвечу вам и сегодня тоже. Но завтра уже не буду отвечать. Ладно, хватит двух раз, что я пройдусь по Дашингу. Нет, Дэшинг, его, они настаивают, что нужно называть его Дэшинг, он не хорошая машина. В смысле, он нормальная машина. Сейчас отвратительных, отстойных вообще ведер не существует. Не существует. Промышленность их не делает. Никакая промышленность их не делает. Вы можете что угодно рассказывать там про Ниву, что вам что-то не нравится, что где-то что-то гудит там или еще что-то. Но, тем не менее, идет поступательное улучшение качества, улучшение технологичностей. И даже в том, что касается АвтоВАЗа. Может, что-то даже на УАЗе такое происходит. И там, где вы говорите, что вам автомобиль не нравится его качествами, характеристиками, еще чем-то, это, вероятнее всего, просто он не попадает в ваши потребности. Вы рассматриваете инструмент, специальный инструмент, в то время, когда вам нужен универсальный инструмент. Вот. А вы выбираете специальный инструмент. Вот очень много нареканий вызывают именно вот как можно, Нива, там же так неудобно, там же нет подстаканников, еще что-то. Но не потому, что Нива — это не про комфорт. То же самое УАЗы — это вообще не про комфорт, не про эргономику, не, вообще не про это. Это автомобиль, специальный инструмент. Рассматривать их и сравнивать с другими конкурентами в категории обычного гражданского автомобиля на каждый день абсолютно неверно. Отсюда и все несовпадение ваших запросов и предполагаемого качества продукта. Быстро восстанавливают, сделали защиту, другим поучиться, ждем топлива. Александр Очеретин сообщает про НПЗ. Вообще, знаете, по поводу защиты, я так и не понял, почему, что за спор вообще вокруг вот этих сетей противодронных. Что, в чем конфликт? Вы поняли, в чем конфликт? В чем проблема с установкой противодроновых сетей вокруг предприятий? Не, в чем фактическая проблема, ну, то есть физическая проблема, я могу понять. Ну, там, условно, нужны новые конструкции, именно новые конструкции для того, чтобы все это, тем более, когда речь идет о предприятии, когда речь идет не о защите какого-то небольшого объекта, а большого промышленного объекта. Но когда речь идет об укрытиях меньшего масштаба, чем нефтеперерабатывающий завод, к примеру, какой-то склад. Защита от дронов для стратегических объектов России. Заказчики сталкиваются с проблемой. Вот заказчики, предприятия закрываются от дронов. Но бизнес все чаще критикует эффективность таких систем. Это я читаю в «Коммерсанте». На большинстве гражданских промышленных предприятий Российской Федерации к весне закупили оборудование, еще 25-го, для защиты от атак дронов, выяснил «Коммерсант». Объем рынка. С ростом рынка растет число претензий к эффективности систем после продажного обслуживания. В ряде организаций, в том числе аэропортов, опасаются, что их обяжут отвечать за последствия атак. По мнению экспертов, у вас есть какие-то мысли? Давайте поделимся, обменяемся впечатлениями и мыслями по поводу защиты. Просто защиты. Потому что уже совершенно понятно, что киевский режим отчаялся, и совершенно верно он это сделал, добиться какого-то прогресса на поле боя, и сейчас идет война вовсе не в зоне боестолкновения фактического. Они переносят войну вглубь. Переносят войну туда, где это будет вызывать не столько даже фактические проблемы, сколько социальную напряженность. И в этой связи мы должны реагировать. Реагировать как? Мы должны нивелировать эту угрозу. Причем, главное, мы же видим точки, куда направлена эта угроза. Нефтеперерабатывающие производства, логистические центры. Но все гражданские объекты, конечно, не закроешь. Здесь уже речь о ПВО дальнего доступа, которое должно защищать, как бы там еще. И оно это делает, больше того, с учетом того, какие объемы беспилотников летят. Но если говорить о таких ключевых моментах, да, ведь, наверное, у каждого из вас есть какие-то свои мысли. Ну, к примеру, вот мы видим, как, начиная с 22-го года, в первые пару лет происходили атаки, в том числе на базы стратегических наших, нашей авиации, атаки на базы стратегические флотские наши. И каждый раз ты думаешь, ну вот, а как бы защитить? Ну просто, просто фантазии на тему. Есть у вас такие фантазии? Помимо дядечек с ружьями, про противодроновые сетки мы тоже уже знаем, а еще какие-то истории? Потому что вполне может быть какими-то такими мозговыми штурмами можно набрасывать идеи, которые в перспективе могут оказаться вполне себе рабочими. Промышленные гражданские предприятия оснастили свои территории оборудованием для защиты от атак дронов. Наконец, 23-го показатель составил 25-30%. Это какое-то старое. Слушайте, это я как-то коммерсант при царе Горохе. Зачем мне выдача такая? Не очень понятно. Критическая инфраструктура под контролем. Сейчас посмотрим. Своевременным назвали эксперты указ президента, который позволяет властям передавать во внешнее управление объекты критической инфраструктуры, если владельцы не защитили их от атак беспилотников. У собственников было достаточно времени, чтобы усилить охрану своих объектов. Но многие так и не сделали этого, рассчитывая в том числе на страховые выплаты за ущерб, подчеркнули собеседники «Известий». Это уже в «Известиях», я читаю. Защитить все важные объекты от беспилотников вполне возможно. Это, в частности, показывает недавний опыт Объединенных Арабских Эмиратов. В Российской Федерации сегодня правом закупать системы ПВО или заключать контракт с вооруженными силами, несмотря на финансовые ресурсы, не обладают даже нефтяники и энергетики. А почему они не обладают ресурсами? Мне кажется, что как раз с ресурсами вопросов нет. После подписания указа власти также должны пояснить бизнесу, что понимается под недостаточной защищенностью объектов. Кто должен защищать бизнес от дронов? Вопрос не праздный. И это вопрос туда же. Вопрос в направлении той же дискуссии, которая возникала после разрешения так называемого... Помните тревожный звонок в эфире, когда мужчина говорит: «Все, олигархам разрешили закупать зенитки. Прячьтесь». Теперь они... Дальше мы так и не смогли выяснить, что дальше должно произойти. Теперь они начнут нас отстреливать из зениток. Или теперь они начнут воевать друг с другом за рынки сбыта зенитками. Почему это должно стать тревожным сигналом, не очень было понятно. Закрыть объекты критической инфраструктуры от атак беспилотников – сложная, но решаемая задача. Атаки дронов на НПЗ, важные промышленные объекты – это серьезная угроза, время для обустройства защиты. Где суть-то, я не пойму. Кто должен защищать? Прозвучал вопрос. Новый указ президента четко заявляет: нет, друзья, получили деньги, извольте максимально быстро восстановить то же самое промышленное производство. Указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры подписал 24 августа президент. Так, это вообще какой год? 25 августа 26 года. Окей, это значит свежее. И указ, значит, подписан свежий. Давайте тогда чуть внимательнее к этому отнесемся. Угу. Закрыть объекты. Где эта история? Получили деньги. 24 августа. Документ устанавливает, что те объекты критической инфраструктуры, владельцы которых не обеспечили их безопасность, могут передаваться во временное управление по решению правительств. Одной из ключевых причин для принятия таких мер – это выявление неэффективности мероприятий по пресечению угроз нападений с использованием беспилотников. Слушайте, но вы же работаете на предприятиях. Вы работаете на предприятиях и в Москве тоже. А у вас там как обеспечиваются эти безопасности? Ну, вы не рассказывайте подробности ни в коем случае. Никаких подробностей, никаких адресов, никаких геолокаций, ничего. Но... что-то делается? Помнится, у нас был некий пересвет. Мне представляется, что он хорошо должен был бы помочь с беспилотниками. Михаил напоминает нам о лазерном оружии. Правильно? Пересвет — это же какая-то лазерная установка была. Хожу на работу мимо завода. Они уже третий раз меняют противодронную сетку. Последний вариант — это массивная конструкция метров на 5 от стен. Первый — это была первый вариант. Просто сетка натянута от Вениамина. Не бизнес начал войну. Тот, кто начал, тот и должен защищать. Мы, конечно, взыщем с них, Т. Безусловно, все эти расходы будут взысканы. Однажды репарации будут выплачены, и англичане, не знаю, Борис Джонсон ли лично, кто начал эту войну, и европейские политики, которые подначивали и уверяли украинских националистов, этих, устроивших переворот, что мы с вами до конца, давайте. Конечно, но это будет потом. Сейчас-то нам нужно сейчас защищать предприятие, понимаете, какая история?
2: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 23:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сергей Лавров заявил об осложнении обстановки в Черноморском регионе. Ситуация ухудшается из-за действий Киева по уничтожению гражданских судов. Об этом глава МИД России сообщил по телефону египетскому коллеге Бадру Абдель-Ати. Министерство иностранных дел отметили, что главы ведомств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая обострение военно-политической обстановки в зоне Персидского залива. Стороны подчеркнули важность дипломатических усилий для снижения напряженности и укрепления региональной безопасности. Кроме того, Лавров и Абдель-Ати отметили ценность развития двустороннего сотрудничества и координации для укрепления торгово-экономических связей между Россией и Египтом. Дональд Трамп усомнился в смерти аятоллы Моджтабы Хаменеи. Верховный лидер Ирана выжил после атаки на Исламскую республику, но получил тяжелое ранение. Об этом президент США заявил в разговоре с радиоведущим Гленном Беком. По словам главы Белого дома, у нового верховного лидера Ирана серьезно повреждена левая часть тела, в том числе рука и нога. Левая сторона тела, рука, нога, все целиком. Он был очень серьезно ранен, но я не думаю, что он мертв. И если он мертв, то они устраивают довольно хорошее представление,

0: развитый финтех и другие интернет-сервисы. Хуснаяров отметил, что задача платформы лично для него – стать кровеносной системой бизнеса и сервисов, которые позволяют соединять людей, бизнесы в одном месте. Синоптики спрогнозировали потепление в конце лета в Москве. Оно закончится комфортной погодой с температурой до плюс 22 градусов и без осадков. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. При переменной облачности осадки у нас не ожидаются. В пятницу минимальная температура воздуха в Москве плюс 10-12, максимальная плюс 18-20. 31 августа ночи будет 9-14 градусов. Дневная температура составит 17-22, рассказала синоптик. Ну а сейчас в Москве плюс 11 градусов. Завтра в столице переменная облачность, без осадков. По области местами возможен туман. Ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 18-20. Ветер северный 3-8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: А вы говорите, мили.
5: Я его что?
4: Мне мили.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Повтор лучшего. Моторы.
2: 8:37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, это очень хорошо, что вы здесь, у нас среда, половина впереди, но подсластителем этой половины должно быть то, что она все еще летняя, потому что половина следующей недели, причем любая половина, будет уже осенней. Доброе утро, прилетел в Мурманск, круто, Игорь Захаров сообщает. А чего крутого-то? Не, ну там крутые подъемы, да. Ну, крутые спуски, тоже да. Природа. И хотелось бы, честно говоря, хоть раз попасть в Мурманск, ну, вот, вот сейчас. Ну, вот когда можно ходить в чем-то, в какой-то такой одежде, отличной от утепленных брюк, зимних ботинок, курток, шапок, перчаток, всего остального. Потому что сколько раз мы были в Мурманске с рабочими нашими поездками, и всегда почему-то Мурманск считается территорией вызова. То есть это должно быть такое, что вот ты приезжаешь, и ты уже начинаешь тут же моментально сталкиваться с требованиями окружающей природы тебя уничтожить с желанием. И с твоим желанием выжить. И вот в этом противодействии вы проводите время. И это тоже круто в определенном смысле слова. Но иногда хотелось бы, может быть, просто действительно так посмотреть, а как оно вообще здесь без морозов, без вот этого всего. Интересно. Можно выпускать дроны-перехватчики, можно натягивать сетки или строить другие защитные сооружения. Но это борьба со следствием. Нужно устранять причины. То есть находить общий язык и договариваться с инициаторами этого конфликта, пишет Сергей. Находить общий язык. Напомните мне, если я не прав, что мы с этого начали. Здесь, ну, если речь о переговорном процессе, о как таковом переговорном процессе, то, конечно, да, вы абсолютно правы. Конечно, нужно. Конечно, конечно. Еще нужно быть молодым, красивым, здоровым и богатым. Если говорить о том, что нужно, это тоже очень круто. Это гораздо круче, чем быть старым, больным, бедным и некрасивым, уродом каким-нибудь. Да, но нужно и можно, исходя из реалий, это не всегда одно и то же. К примеру, мы выходили на попытку общего языка, обнаружения этого самого общего языка. И на попытке договоров на уровне, который сложно превзойти. Его сложно превзойти. Я имею в виду прямые переговоры с президентом США в Анкоридже на Аляске. Какой уровень может быть выше? Если боженька спустит? Или какой уровень? Или когда все люди мира объединятся и договорятся, что вот этот человек представляет не какую-то страну, а вообще все. Или какой уровень? Вот президент США прилетел. Вроде бы поговорили. Поехали на одном автомобиле. Все знаки не только протокольного уважения и расположения такого дружеского даже в каком-то смысле, но и внепротокольные. Улыбки, рукопожатия, слова, подарки, письма женам, там еще что-то такое. Ну и все вот это. Дальше-то что? Вот кто не договорился по Анкоридже? Кто? По чьей вине эти договоренности превратились в пшик? По чьей вине потом эти договоренности стали переформатироваться в то, что это были вообще не договоренности, это были планы о планах, это были меморандумы о меморандумах, ничего ж подписано не было, никто никому ничего не обещал. Это с какой стороны вот такая позиция сейчас, мы видим эту позицию, с нашей или с американской? Вопрос. Глядя на действия американского президента в рамках других геополитических процессов, в частности ближневосточных, с Ираном, 39 раз заключенный мир, это о чем говорит? ну, об этом человеке, это как-то, как-то свидетельствует о чем-то, о его договороспособности, о способности однажды, заключив какую-то сделку, быть, придерживаться ее, ее формата этой сделки, ну и так далее. Поэтому, когда вы говорите, надо находить общий язык, надо, конечно. Штука в том, что с той стороны, прежде чем находить любую позицию, им нужно победить Россию на поле боя. Это с той стороны позиция такая. Вы прекрасно понимаете, что вы, мы не можем себе этого позволить. Вот вы в уличной сваре, которая сейчас началась, пытаетесь найти общий язык, и вам говорят, конечно, давайте решим наши переговоры, давайте решим наш спор мирно. Сначала мы выстрелим тебе в голову, давай так, начнем с этого. Мы сначала выстрелим тебе в голову, а потом уже, ну, после этого, мы порешаем все наши вопросы, это вообще не проблема. У нас столько точек соприкосновения, мы все сделаем. Но для начала нам надо бы выстрелить тебе в голову. Как вам такая позиция переговорная? Вот вы как участник, которому собираются стрелять в голову, готовы вступить в такой переговорный процесс? В таком переговорном процессе находить общий язык и точки согласия? Нет. Ну или да, не знаю, это в зависимости от вашего целеполагания, конечно. Но у нас целеполагание несколько иное. Поэтому, когда предлагаются в качестве отправной точки для переговоров позиции, которые, в свою очередь, и привели к началу специальной военной операции, они говорят, да, за это время вы продвинулись территории, все, Азовское море, внутреннее море, Крым, Новороссия, новые территории, Мариуполь, все вот это, да, все понятно. Но давайте теперь начнем вот с чего. Мы хотим, чтобы вы вернули все территории, и чтобы еще к тому же миротворческие силы, которые бы следили за порядком, страны НАТО прислали свои контингенты. Давайте сейчас еще британцы сюда зайдут, французы, немцы, может быть, тоже на территорию здесь будут, базы военные натовские. Давайте так. Вот переговорная позиция с той стороны. Давайте так. Понимаете? Это Трамп, открывающий Армузский пролив. Вот. Главная задача наших действий – разблокировать Армузский пролив, утверждает Трамп. Разблокировать то, что было разблокировано, и больше того, то, пользование чем было абсолютно бесплатным для всех. Теперь этого уже никогда не будет в Армузском проливе. Как бы, что бы ни происходило, у него может быть два пропускных режима в Армузском проливе. Либо пропускной режим закрыто, либо пропускной режим за деньги. И, ну, я не знаю, что должно произойти, чтобы вернуться к тому положению, с которого, в общем-то, они начинали, эти американцы. Вот, примерно такая же история здесь. То есть, понимаете, нам предлагается начать вести переговоры с того, что давайте вы проиграете. Давайте. Вот это переговоры. Да, вы побеждаете на поле боя. Да, вы гораздо мощнее. Да, вы сильнее. Речь даже не об Украине в данном случае. Потому что сравнивать даже возможности России и Украины здесь это как бы бессмысленно. Речь о противостоянии блоку всему НАТО и европейцам в частности. Да, вы побеждаете, да, вы продвигаетесь вперед, да, уничтожаете, да, у вас полное преимущество в этом, да, вы наносите удары когда и куда хотите, по каким угодно объектам энергетики или объектам логистическим, или военным, или промышленным. Это все, да, безусловно. Но давайте так, прежде чем мы серьезно начнем переговариваться, вы проиграете. Давайте, вот вы сдадитесь сначала. Вы сначала сдадитесь, вот при всем при этом. Ну и мы начнем потом находить общие точки соприкосновения. Я пока вижу процесс вот таким. Если вы видите его как-то иначе, этот процесс, не знаю, поделитесь своими впечатлениями. Как в чем я ошибся вот сейчас здесь, вот, описывая препозиции наших сторон. Наша позиция, она была заявлена в... Вообще-то не в 22-м году. Наша позиция была заявлена в 14-м году. В 14-м, когда это стало происходить, когда образовался первый... Не первый Майдан, но тот Майдан, который привел к приходу к власти не националистов, который все еще такой гражданской формы, в гражданской форме национализм был, умеренный, а когда пришли воинствующие националисты. Правый сектор, запрещен, на всякий случай, мне кажется, надо говорить, да? Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. АЗОВ, террористическое образование, запрещенное на территории Российской Федерации. Все остальное, когда во власть пришли эти, и когда Украина раскололась еще до того, как в Донецке, в Луганске, в Харькове появились вооруженные силы Украины, до того, как еще наносились удары авиации по гражданскому населению в Харькове. Вы, ну, посмотрите, 2014 год, просто эти видео. Эти люди, убитые на улицах украинских городов. Люди, убитые на улицах украинских городов, украинские граждане, убитые украинскими вооруженными силами, авиацией, которая бомбила центральную площадь, ну, расстреливала ракетами центральную площадь города Харьков. Это же видео. Ну, в смысле, это же архивные материалы. Они в доступе, в полном есть. Поэтому позицию свою мы заявили не в 22-м году, а раньше значительно. По итогам вот этого происходящего. Когда автобусами завозились правосекторцы организации, запрещенной на территории Российской Федерации, террористической, завозились в регионы, которые нужно было привести к подчинению. В Донбасс, в Крым поехали эти колонны автобусов. В Крым не пустили. А вообще-то да, Вячеслав. Вообще-то да. Вот Вячеслав абсолютно правильно замечает, что это было сделано в Мюнхене в 2007 году. Вообще-то да. Это было сделано президентом в Мюнхене в 2022 году. Речь Путина. И это тоже архивные данные. Здесь их тоже можно спокойно найти и послушать позиции.
1: Спасибо большое. Уважаемая госпожа федеральный канцлер, господин Тельчик, дамы и господа, весьма признателен за приглашение на столь представительную конференцию, собравшую политиков, военных, предпринимателей, экспертов из более чем 40 стран мира. История человечества, конечно, знает и периоды однополярного состояния, и стремления к мировому господству, чего только не было в истории человечества. Однако, что же такое однополярный мир?
2: Очень плохое качество видео, но там не Ющенко сидит с Ангелой Меркель рядом. Нет, я так не вижу. Этот, который отравился.
1: Украшали этот термин. Он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри. И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией. Потому что демократия – это, как известно, власть большинства при учете интересов и мнений меньшинства. Кстати говоря, Россию нас постоянно учат демократии. Но те, кто нас учат, сами почему-то учиться не очень хотят. Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном, именно в современном мире, не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но, что еще важнее, сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации.
2: Понимаете, в чем дело? Ведь это же ответ на что был ответ? Это же был ответ на потирание мокрых, потных, жадных ладошек западного мира. Дескать, ну вот мы и расправились с Советским Союзом, который и представлял большую часть 20 века второй полюс. Силы, власти, мощи, политики, социальные альтернативы западному устройству. И расправились наконец-то с ним. Берлинская стена пала, тихонечко, спокойно, безапелляционно уходят. Все сдают. Все. В кармане у нас. Народ не видел всех процессов вот этих щупалец спрута западного, которые тогда пытались удушающими объятиями сжать Россию и расколоть ее. Обычные люди видели только отголоски этого. Ну, какие-то признаки там, какие-то... Кто-то более-менее включенный в политические процессы наблюдал это в примате западного законодательства даже над российской конституцией, что там какие-то нормы международные были важнее, чем нормы внутренние, что нонсенс вообще-то для государства, самодостаточного государства. Ну, как-то жили и жили нормально уже, как бы лихие 90-е прошли, здесь как-то мы уже начали выбираться из этого всего, ну, нормально. А политические власти, Кремль и президент в частности, я так думаю, видел, что происходит. Видел, что происходит в попытках не перераздела этого пространства, которое когда-то было Восточным фронтом и социалистическим лагерем, а в попытках ну, просто его полнейшего уничтожения и оккупации. В самом мерзком, в самом террористическом смысле слова оккупации. Вот таком. И эта речь была ответом на эти попытки. Расширение НАТО, нарушение всех обещаний, опять же, которые были в виде обещаний, понятно, но никто ничего не подписывал, эти обещания. Не просто расширение НАТО, а отказ в принятии России в НАТО. Потому что, может быть, вы пропустили те много раз, когда это звучало. И это звучало, в частности, от самого президента, когда он с Такером Карлсоном общался, что было несколько предложений от России вступить России в НАТО. Потому что это выглядело крайне логично. Североатлантический альянс, который занимается безопасностью в основном где? На нашем континенте. По большому счету, американцы, Атлантика тоже омывает их. Восточное побережье, да. Но что они обеспечивают себе там? Безопасность от Канады, с одной стороны, и от Мексики, с другой стороны. Поэтому этот альянс, это про безопасность, да, глобальную, но в первую очередь безопасность на континенте. На том же континенте, где находимся и мы. Поэтому эту безопасность мы, конечно, должны обеспечивать совместно. Правильно? Правильно. Когда тебе говорят, да, у нас блок, ну, вот мы такие все за безопасность, вот у нас группа, которая собирается следить за безопасностью, обеспечивать ее и поддерживать друг друга в вопросе безопасности. Ты говоришь, так я тоже здесь живу, в этом доме. Я на третьем этаже, у меня 15-я квартира. Да, у вас тут безопасность подъезда, группа, да, у вас группа. А я же в этом же подъезде, в этом же доме. Так что я вступаю, а все такие... Да нет, мы тебя не примем. О чем это говорит? Когда речь о безопасности, а ты находишься вне вне этой группы. Ты находишься вне области, за безопасность которой отвечают они солидарно. Значит, ты опасность для них. Потому что здесь третьего не может быть. Ты же здесь же живешь. Поэтому, если они обеспечивают безопасность без тебя, причем прямо отказывая тебе, это означает, что ты и есть для них опасность. Это самое открытое признание вражеских намерений по отношению к тебе. Или как это еще трактовать? Причем дважды отказали. Причем дважды отказали без объяснений. Но какие-то там объяснения были, но наш президент человек корректный. Это вам не Трамп, который тут же вывалил бы и то, что было, и то, чего не было. Нет, да он предложил обратиться к тем людям, которые отказывали. В частности, к Клинтону. Он же жив еще, скажете, что там? Этот Маниколюб, он жив, нет? Вот. И его можно спросить, уточнить у него, а почему отказали? А что было? И эти люди говорят, ты наш враг. Да, железный занавес пал, да, Европа объединилась, да, ты отказался от своего кровавого, этого самого советского наследия, оккупационного, Европа возвращается к жизни, да, но ты наш враг, ты продолжаешь быть нашим врагом. Но поскольку мы тебя полюсом больше не считаем, мы же разбили тебя, Советского Союза нет, так что придется тебя, вероятно, также оккупировать, делать колонии западные, правильно? Правильно. Неправильно, сказал президент. Мюнхенская речь. Все последующие взаимоотношения с Западом, все последующие взаимоотношения с внутренними врагами в лице олигархов, которые здесь считали, что там на Западе политики военные считали, что все уже расправились. А здесь свои внутри считали, что все уже за бороду поймали всех вообще. И будут рулить политикой и страной так, как им хочется. И всем пришлось втолковывать. И Западу втолковывать, и своим внутренним втолковывать, что есть государство и какое ваше место в этом государстве. И что есть Россия. И какое место России в мире пришлось объяснять Западу. Вот. И поэтому, когда вы говорите, там вот с 22-го года, кто начал конфликт, кто-то должен отвечать за дронозащитные сети. Вы про что вообще говорите? Про Клинтона или про НАТО, который тогда еще, начиная с нулевых, объявил Россию врагом? Об этом вы говорите?
0: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 0 часов 4 минуты. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сергей Лавров заявил об осложнении обстановки в Черноморском регионе. Ситуация ухудшается из-за действий Киева по уничтожению гражданских судов. Об этом глава МИД России сообщил по телефону египетскому коллеге Бадру Абдель-Ати. В Министерстве иностранных дел отметили, что главы ведомств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая обострение военно-политической обстановки в зоне Персидского залива. Стороны подчеркнули важность дипломатических усилий для снижения напряженности и укрепления региональной безопасности. В Иране пообещали награду за американских военнослужащих в случае вторжения США. Власти Исламской Республики будут выплачивать гражданам деньги за убийство или захват солдат армии Соединенных Штатов. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства страны Мохаммад Акраминия. Для мужчин вознаграждение составит 5 миллиардов туманов, это примерно 25 тысяч долларов. Женщинам власти Ирана готовы платить 10 миллиардов туманов, около 50 тысяч долларов, уточнил Акраминия. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил союзникам, что Пентагон не планирует возобновлять удары по Ирану. Марин Ле Пен лидирует среди кандидатов в президенты Франции. По данным опросов, лидер национального объединения уверенно занимает первое место за 8 месяцев до выборов. В конце августа ее поддерживают 35% французов. Как сообщает телеканал BFM TV, борьба за выход во второй тур будет серьезной. Эдуард Филипп набирает 18-21%, а лидер непокоренной Франции Жан-Люк Меланшон 17-19%. При этом во всех возможных вариантах второго тура Ле Пен одерживает победу. В случае с Эдуаром Филиппом она набирает 52% против 48%, а с Жан-Люком Меланшоном 67% против 33%. Напомню, Марин Ле Пен уже трижды участвовала в президентских выборах и дважды выходила во второй тур. ЦБ отметили снижение интереса россиян к хранению сбережений в банках. Граждане откладывали деньги в августе чаще, чем в июле. При этом хранить средства 37% жителей страны предпочитают в наличной форме. Об этом говорится в комментарии Центробанка «Инфляционные ожидания и потребительские настроения». Общая доля россиян, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, выросла больше, чем на 3,5% по сравнению с июлем и составила 51,5%. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 12. Сегодня в столице переменная облачность без осадков. По области местами возможен туман. Ночью плюс 9-11. Днем до 20 градусов тепла. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составит 756 миллиметров ртутного столба. И пока это все. С новостями вас знакомил Руслан Тачиев.
0: Говорит Москва, 94,8.
2: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси! О, мой бог! Лео Месси does it again, he's superhuman!
4: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
3: Dear, I don't believe it!
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
6: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
5: а российский футбол продолжает удивлять,
6: мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Повтор лучшего.
6: Время начинать движение.
7: Мотор, мотор, мотор.
6: Так, говорит Москва.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 9.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели. 26 августа на календаре. Зовут меня Роман Щукин. Я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Классно. Здорово с вами быть в рамках одного форума. Форум этот называется «Эфир наш», и здесь, на этом форуме, мнения приветствуются. Разные мнения. Не бойтесь, если ваше мнение будет слишком радикальным, если вы будете слишком вражески настроены и не будете попадать в наш унисон, я вас просто заблокирую. Я вас просто заблокирую. Шучу. Или нет? В общем, не стесняйтесь. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Это и в Телеграме, и в Максе. Вы уже освоили эту науку, вы знаете, как и где писать. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира. Я понимаю, что 26.08.26. Кстати говоря, только обратил внимание, как это красиво выглядит. 26.08.20.26. Еще одна формулировка. Значит, понимаю, что это может быть временем массового возвращения. Вы люди правильные, прошаренные, как говорит молодежь. И вы точно знаете, что для борьбы с синдромом отмены нужно дать себе несколько дней отдохнуть. Так как это принято... Где этот стул стоит у кровати? В Черногории или где? У кровати стоит стул специальный, чтобы ты, когда проснулся, чтобы потом сесть на стул и отдохнуть немножечко. Вот когда ты проснулся после сна. Так нужно отдыхать, и после отпуска нужно. Ты возвращаешься, и, конечно, тебе нужно несколько дней, чтобы отдохнуть после отпуска. Немножечко осознать себя в этой новой реальности, в которой сразу заканчивается отпуск, и начинается новый учебный год. Это называется «Идеальный шторм». Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
10: Доброе утро, Роман. Доброе. Меня зовут Дмитрий. Да. Роман, скажите, пожалуйста, от чего вы взяли, что вот Россия захотела вступить в НАТО, и ее тут же должны принять? Очень многие хотят в НАТО, туда есть определенные условия, их надо соблюсти, чтобы тебя туда приняли. Хотения мало.
9: Ну да, нет, но понимаете, в чем дело? Например, какие, кто очень многие хотели? Финляндия, допустим, да, очень хотела в НАТО.
10: Ну, Финляндия, она соответствует всем условиям. А вот Украина тоже хочет, но она не соответствует, ее не собирается.
9: Не-не-не, мы же говорим не об этом периоде. Хорошо, что вы вернули в это дело. Мы же говорим о периоде, когда мир превратился из конфронтационного двуполярного, и это была конфронтация двух блоков. НАТО и восточного этого договора нашего, да, вот, превратился из двух блоков, и угроза для НАТО прекратила существовать. И тогда, мне кажется, я вас послушал, давайте я скажу. Мне кажется, что тогда логично было бы два варианта развития событий. Либо НАТО распускается, потому что исчезла угроза и причина, по которой этот альянс создавался. Либо распускается. Ладно, три варианта. Либо НАТО распускается, либо в НАТО, как в блок, который следит за безопасностью, обеспечивает безопасность на всем континенте, входит сильнейшая страна этого континента, Россия, величайшая и сильнейшая. Если вы Россию будете сравнивать с Финляндией, это страна само по себе, по масштабам, по ресурсам и по значению геополитическому. Соответственно, либо она входит, либо это означает, что противостояние не закончилось, и блок рассчитывал не на противостояние с Советским Союзом, а с любой страной, которая объявляет о своей суверенности на территории, вот этой большой общей территории, которая была Советским Союзом, а потом стала Российской Федерацией. И все.
10: Нет, Роман, насколько я понимаю, НАТО создавалось для защиты от любых угроз, не только от Варшавского блока. От любых угроз.
9: А какие, каких еще, например?
10: Это были угрозы, допустим, с мусульманского мира, с радикальных мусульман. Там тоже режим, будь здоров, еще похлеще, чем Советский
9: какие
10: Союз.
9: Какие мусульмане? О чем вы говорите? Это все, все французские, английские колонии, это все угроза от своих колоний? Нет, простите, я сейчас не готов включаться вот в это. Хорошая версия. Может быть, они еще и от астероидов тоже, НАТО создавалось, не только от Советского Союза, но как угроза от астероидов. И даже, может быть, у них был отдел, который там ходили все люди в черном, у них были такие штуки, которые нажимаешь, она мигает, и люди все забывают. И они готовились отражать еще и инопланетные угрозы. Может быть. Я не спорю. И в пользу этой версии свидетельствуют те волны рассекречивания так называемых архивов УФО, логических, уфологических архивов, которые скрывались с 50-х, 40-х годов, и сейчас в Штатах рассекречиваются эти объекты, все это. Может быть, конечно, я допускаю. Но, знаете, это как говорить, а с чего вы взяли, что Гитлер воевал с Советским Союзом. Ведь он же еще и Чехию захватил, и Венгрию, правильно? И целый ряд стран. С чего вы взяли, что основная цель его была? Просто потому, что это и была основная цель. Просто потому, что вся эта война была задумана для того, чтобы расширить жизненное пространство немцев на восток и захватить всю территорию, ну или хотя бы отхватить себе половину этой территории, для ресурсов, базы, устранения угрозы с той стороны. Потому что ведь что есть всегда война? Война — это либо... Война — это война, как говорил король, помните этот или кто-то? Герцог Броневой. Война — это война. Это не покер. Ее нельзя объявлять, когда вздумается. Значит, что есть война? Это либо прямая агрессия, и агрессор ты, и тогда ты ведешь войну, как правило, это ресурсная база, правильно? То есть тебе нужно расширять свое жизненное пространство. У тебя такой образ развития, у тебя такой, что внутренне ты не можешь расти. Ты можешь расти только за счет внешнего. Ну, к примеру, так вели себя, как правило, империи, вот Римская империя. Схлопнулась тогда, когда схлопнулись возможности расширения. Цезарь Галлию захватил, повоевал ее. Дальше очень сильные, суровые там парфяне, все остальные, которых особо не повоюешь. В Африку дальше идти некуда, там пустыня. За океан бы расширяться, вот тогда бы им и снабдить первые экспедиции, и рвануть за океан. И тогда бы с использованием ресурсов Северной и Южной Африки они бы до сих пор существовали. Там расширяйся, не хочу, куда можно расширяться. Но, к сожалению, закончились возможности жить и расширяться за счет внешних поступлений. Финансовых, человеческих ресурсов, ну, а именно рабов. И все схлопнулось. Все. Поэтому, говоря, возвращаясь к этой вашей идее о том, что они против нас, может быть не против нас. Может быть против каких-то других. Может. Конечно, может. Все время удивляюсь людям, которые не понимают, почему происходит все то, что происходит. Есть одна причина всему — ресурсы и точка. Да, с одной стороны. С другой стороны, еще есть один тип военного противостояния. Это когда одна страна пытается предотвратить войну. Понимаете, о чем речь? То есть, существуют вот войны какие. За ресурсы. Это расширение. Это постоянно тебе нужно привлекать внешние ресурсы для внутреннего роста. Обеспечивать внешними ресурсами внутренний рост. Да. А есть еще такие войны, которые начинаются, чтобы не случилась война. Вот чтобы не было войны, надо начать войну. Они готовятся. Что они делают? Они подтаскивают пушку. Для чего? Они будут стрелять. Куда они будут стрелять из пушки? Они будут стрелять из пушки в нас. Надо шмальнуть в них из пушки, потому что они шмальнут в нас из пушки. То есть есть еще войны, которые начинаются именно как попытка предотвратить войну. Я слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
11: Доброе утро, да. Роман, Сергей Алексеевич.
9: Сергей Алексеевич, слушаю вас. Очень.
11: Два слова буквально. Давайте. В отношении предложения России о вступлении в НАТО.
9: Угу.
11: Никаких серьезных намерений и ожиданий в предложениях России вступить в НАТО не было. Но... Это был чисто политический шаг, который продемонстрировал всему миру, что НАТО — это не оборонительная организация, и у нее совершенно другие планы.
9: Сергей Алексеевич, вы позволите с вами вступить в дискуссию? Но мы до конца не знаем, было или не было серьезных намерений. Потому что если бы с той стороны мы бы увидели согласие, так и вступили бы. Вступили бы.
11: Роман, ну, Путин сам об этом сказал, что вот были предложения, и он как бы так преподносил это, что это действительно было серьезное предложение. Неужели вы думаете, что Путин и его окружение ближайшее, там все, кто занимается безопасностью, не знали, какой будет ответ? Все знали наперед, зато чисто политически это абсолютно грамотные был шаг.
9: Ну, даже если спасибо. Так, да, спасибо. Ну, даже если так, я просто, ну, когда... я придерживаюсь такой позиции. Мы, когда вступаем на путь фантазирования или включаем воображение, то там может быть все, что угодно. Все, что угодно. Поэтому в данном случае я стараюсь все время придерживать скакунов воображения немножечко. Потому что они могут унести нас... Фу, я вас умоляю. Поэтому, а как их можно придержать проще всего? Слушать текст, догадываясь, что у этого есть какой-то контекст и подтекст, но все же доверять тексту. А в тексте было вот как. Мы предлагали им, Россия вступит в НАТО, безопасность общая, давайте общими силами ее обеспечивать. Нам отказали. Были ли намерения? Конечно, там и стратегические. Это и есть политика, безусловно. Политика — это не то, что у тебя на виду. Политика — это то, что ты держишь в кармане, во внутреннем кармане, и что ты держишь еще в чемодане в своем и все остальное. Безусловно, конечно, это не то, что всегда на виду. Но тем не менее. Не почувствовал ли я неприятный душок в вопросе якобы СССР недостойная? Странно, Алексей, это про то, что НАТО не только против нас организовывалось? Нет, это, ну, да, я же сам предложил приходить на форум, правильно? А форум это уж, ну, что такое? Это такое дело, где ты обсуждаешь, и не все, что ты здесь слышишь, не все тебе нравится, не все отвечает твоим идеалам о прекрасном или правильном. Правильно? Правильно. Поэтому, пожалуйста, это я, когда я призываю вас высказывать свои позиции по обсуждаемым темам, это означает, что я готов к тому, что не все из них будут совпадать с моим мнением. Другое дело, что есть другая позиция, а есть позиция вражеская. Это не одно и то же. Это как теплое с мягким перепутать. Оно может быть похоже в воображении, но это разные понятия. Поэтому другая позиция и вражеская позиция — это разные вещи. Все время удивляюсь людям, которые... Да, как будто про 11 сентября забыли. Удивляйтесь, какие угрозы от мусульман для стран НАТО, какие радикальные режимы. Да, нет, спасибо большое, Елена. Я против, в этом смысле против винегрета. Давайте вы не будете сваливать все в одну кучу. Мы сейчас говорим не про угрозу исламских радикалов и не про угрозу терроризма. Вы как будто забыли про ирландцев. Можно я вам скажу про ирландцев? ИРА, помните, такая была Ирландская освободительная армия? Вы забыли про ирландцев? Еще до того, как взрывать небоскребы стало мейнстримом, ирландцы взрывали в Дублине и везде, они воевали за независимость. И это были террористы. Это была целая террористическая армия. Чего вы взяли, что НАТО не против ирландцев создавалось в таком случае? Скажите мне, пожалуйста. Не надо в кучу сваливать все. Террористов, бомбистов, сумасшедших, радикалов ислама, которых, в свою очередь, радикалов исламских, создали спецслужбы, в том числе и НАТО, но в частности Америки, ЦРУ. Вам нужно рассказывать, как это происходило? Нужно вам рассказывать о связях Усамы Бен Ладена, его семьи со спецслужбами США и бизнесом большим США? Нужно вам рассказывать о рукопожатиях Саддама Хусейна с представителем в том числе и Пентагона, и истеблишмента, большого истеблишмента американского? Или там, Каддафи взаимоотношения? Ну и дальше восточных тираний каких-то и их связи. Может быть, вам рассказывать про колумбийцев или про Афганистан? Про Афганистан нужно говорить? И о том, насколько вырос поток героина и наркоторговля, насколько увеличилась в тот момент, когда, ну, за те 20 лет, что американцы были. Ну, довольно странно, когда вы связываете две вещи, образование НАТО и какую-то исламскую угрозу, как политическая и геополитическая угроза в момент образования НАТО. Я не специалист. И больше того, как сказали бы мне эти американские фанаты, которые отстаивают мнение, что Земле 6 тысяч лет, там и все вот это, и Боженька специально закопал кости динозавров старыми, сделал и закопал их специально, чтобы находили, и сомневались, что Земле 6 тысяч лет. Так вот, они, их главный аргумент: ну тебя-то там не было же. Ну тебя же не было там 10 тысяч лет назад. Ну откуда ты знаешь, что был ледниковый период? Ну не было же тебя. Ты что, 150 миллионов лет назад был, когда Пангея разделялась на континенты? Тебя же там не было. Меня там не было, когда образовывалась НАТО. Нет. Но мне так кажется, что исламской угрозы радикального ислама в тот момент, она была, как бы это сказать, примерно равна статистической погрешности. По сравнению с угрозами и столкновением двух систем, капиталистической и социалистической, и битвы одной системы против, ну, против коммунизма, этого красной угрозы, расползающейся по планете, и битвы другой системы с капитализмом, с хищным оскалом капитализма, который пожирает человеческие жизни, души, превращая, разделяя людей на небожителей и те, кто обеспечивает жизнь этих кровопивцев-миллионеров. Все, так что, когда вы говорите еще что-то там против ислама какого-то, ну, наверное, не знаю, возможно, вы там были, поэтому вы так уверены. Каталонские сепаратисты, конечно, Кирилл Виноградов, вот сообщает нам про каталонских сепаратистов. Бывали вы в Барселоне? Видали вы по Барселоне, когда ходишь, сколько флагов независимой Каталонии? Баски сюда же, баски, конечно. Слушай, сколько флагов висит на зданиях, на жилых домах, везде на этих на стеклах, на балконах растянуты флаги. И они сами говорят, что мы не Испания. Они говорят, мы никакая не Испания. Так, что еще насчет испанской, испанских? Да, спасибо большое, да. И в конечном итоге, видите, благодаря всем вашим сообщениям и вашим воспоминаниям, мы понимаем, что внутри европейский сепаратизм имеет куда более фундаментальные корни и куда большую опасность для самих европейцев тогда, в 20 веке, представлял. И до сих пор, может быть, ну хотя нет, сегодня уже нет, чем какие-то эти волны мигрантов, замещение коренного населения населением приезжим, что, в общем-то, тоже выглядит логичным. Ведь если довериться системе исторической, которая утверждает о существовании цикличности исторических процессов, то мы видим просто огромную петлю, которая замыкается, когда север использовал юг для решения своих вопросов. И сейчас идет откат, и юг теперь будет использовать север для решения каких-то своих собственных задач. У нас тоже много стягов, если всем дать полную демократию. А, в смысле, что у нас может быть тоже много стягов, если всем дать полную демократию. Иван вот мне пишет. А что есть полная демократия? Напомните. Мне нужно еще перечитать «Политику» Платона. Еще раз нужно вернуться к ней. Что там он про полную демократию говорил, я не помню. Была еще фултонская речь Черчилля. Там четко были определены приоритеты. Павел Самойлов сообщает. Да, спасибо, Павел. Фултонская речь, которая и опустила тот самый железный занавес, который на полвека разделил планету на два полюса. И это тоже было не против Румынии, правильно? Там не Румыния участвовала, нет. Ни Венгрия, ни Чехословакия никакая. Там не было фултонской речи сказано об угрозе радикального исламизма. Ничего там такого не было, по-моему. Нет, фултонская речь. Там четко была определена главная угроза всей западной цивилизации в лице коммунизма. Какие новости не послушаешь, беспилотники видят только уже на полетах десятками, сотнями. До этого их вообще никто не видит. Подозреваю я, что их запускают из соседних посадок, иначе диссонанс. Так, я сейчас, секундочку, я сейчас открою. Где у нас мэр Москвы Сергей Собянин? Вот мэр Москвы Сергей Собянин. Зачем я пошел к мэру Москвы Сергею Собянину? Потому что мэр иногда публикует данные, сколько там за определенное время было. Во, нашел картинку. Сейчас я вам покажу картинку. Это даже не картинка. О, это инфографика, здесь все двигается. Атака на московский регион с 8.38 августа нынешнего года по 8.30 15 августа 26 года. Это за неделю, правильно? 1734 беспилотника летели в сторону московского региона. 123 нейтрализованы на подлете к Москве. Это означает, что, получается, 1600 перехватили сильно раньше. И вот смотрите, где они летели. Смотрите. А, здесь нет звука. Значит, видите? Их вот эти треки. Я не думаю, что это просто мультик для того, чтобы как-то иллюстрировать полет беспилотника. Потому что они направляются из разных точек, И вектор их движения, трекинг их, совершенно разный. Мы видим, как они летят, маневрируют, читают. Кто-то вот даже на круг, на какую-то петлю делает, заходит. Мы видим, где их сбивают. Вот. Я бы сказал так, что...

0: Остается такая иллюзия. А почему это происходит? Хотите, давайте обсудим, минутку выделим этому. После новостей.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 17:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва. 94,8.
1: Повтор лучшего. Моторы.
0: 9:36:37. Говорит Москва. Моторы. Среда. 26 августа. Доброе утро. Я приветствую вас. Так, что-то здесь антагонические системы, капитализм, социализм. Спасибо большое, Сергей. Это правда. Прибывают на место, а дроны улетели. Главная проблема не в наличии оружия и даже не в подготовке личного состава. Главный вопрос в том, что мобильные огневые группы должны оказаться на пути следования этих дронов, говорит эксперт. Вот вопрос прозвучал, что... А как... Кстати, что за вопрос был? Как прозвучал вопрос? Я хочу перечитать его. Неприятный душок. В чем вопрос там был про эти дроны? Почему они долетают? Или есть ли у меня ощущение, что они не все летят с территории Украины? И почему мы тогда их так быстро не перехватываем? Я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе утро.
6: Да, доброе утро. Вот сняли, что называется, с языка. Угу. Как дроны дальностью там 500 километров, условно, долетают до Тюмени.
0: Uh-huh.
6: При том, для меня...
0: Сделайте радио, пожалуйста, тише. Немножечко звук радио приглушите.
6: Ага.
0: Да-да-да.
6: Ну, просто консалтом в свое время застал советскую систему ПВО, радиотехнического войска два года. Вот. Для меня не секретные данные абсолютно, что дальность полетов подъемных средств, она зависит от энергозаряда, скажем так, да?
0: Uh-huh.
6: И когда... 2000 километров и, подчеркиваю, не дрон, не фламинго, а дроны долетают до Сибири, понятно, что они летят для меня, понятно, что они летят с территории какой-то сопредельной. Угу. Или вообще с территории России, правильно?
0: Ну, да.
6: Где-то, ну да, был случай, помните, на аэродроме
0: да.
6: Была атака.
0: Они в грузовиках везли их, а потом они запускали прямо вот с территории непосредственно.
6: Да, это тип войны, он нам недоступен. Пока не изучен. Но в любом случае, как вот вчера был указ президента, защищать свои предприятия сетками, там, рабицей и так далее,
0: угу.
6: Ну, что называется, призывали, да? Иначе будет конфисковано временно.
0: Тоже не конфисковано, передано в управление. Ну, да. Это разные вещи.
6: Под управление передано. Ну, а в принципе, если вы обладаете ресурсами, какими-то
0: финансами,
6: почему бы вам не сделать?
0: Да.
6: Почему бы не сделать?

0: дрона это, конечно, вещь. Вот единственное, что вещь такая, радиоэлектронная борьба. Я именно в этой части служил. Я знаю, что есть станции, которые можно, можно срочно достать из запасников, развернуть и включить вот это самое, что называется, глушилки. Вот это почему не делать, я не понимаю. Это вам могло бы существенно.
1: Я думаю, что, во-первых, делается. Во-вторых, это нужно, чтобы военные специалисты здесь рассказывали, но мне кажется, что часть дронов не поддается подавлению РЭБом, потому что у них инерциальная система навигации, и у него нет внешних каналов, то есть он не смотрит, куда он летит. Довольно часто эти дроны попадают в высотки ровно потому, что данные не свежие, картографирование и привязки к ориентирам каким-то на месте следования. И он летит к цели, которая находится там где-то за городом, какой-то НПЗ или еще какая-то цель. А на его пути выросла многоэтажка за те несколько лет, что данные не обновлялись. И он бьет многоэтажку не потому, что не всегда... Иногда, ну, я думаю, что иногда, конечно, цель и такая по гражданским объектам, мы это видим часто. Но иногда бывает так, что просто дом становится помехой на пути дрона, который летит куда-то. И говорить о глушилках, там, что вот его можно подавить, не знаю. Но как минимум, общаясь со специалистами, я слышал такие рассказы о системах, которые нельзя обычными РЭБами подавить, потому что они не нуждаются в введении специальном. Ими не управляет, он сам собой управляет. Доброе утро. Да, я слушаю.
2: Доброе утро, Роман. Да. Кирилл.
1: Кирилл, доброе утро. Вот расскажите, да, вы-то точно знаете больше,
2: вот
1: чем я
2: в этом вопросе. По этому поводу.
1: Кирилл, это пилот, боевой пилот боевой авиации. Да, Кирилл?
2: Вот, значит, ну, во-первых... Дроны, которые долетают туда, у них там не дальность 500 километров, а эти там больше тысячи, значит, выбираются, то есть там полеты малопарохода, то есть не всегда, то есть там они летят напрямую через нашу территорию, иногда там пересекают территорию Казахстана, там на Каспий и дальше пошли, там уже рядышком. А вот, это вполне хватает. Во-вторых, совершенно верно, не каждый дрон подавляется системой РЭБа. А, значит, вот эти самолетного типа, это действительно инерциальная система. По данным наших заклятых врагов, строится маршрут маленькими дронами, щупается окно. Значит, окно не всегда... в это самое, не всегда можно оперативно закрыть. Ну, то есть здесь раз прилет пошел, то есть тут же начинает долбить в точку, закрывается. Вот. Потом вот эти, с помощью вот этих маленьких, вот то, что мы тогда говорили с вами, маленьких дрончиков, которые до 40 километров. Вот, то есть здесь это самое дело прощупали, там выбирается там момент, то есть там иногда, то есть, ну, перезарядки.
1: А прощупывают, Кирилл, прощупывают их, получается, люди, которые находятся здесь, у нас, они живут,
2: да,
1: здесь.
2: Да, я еще не это самое, не договорил. Во-вторых, конечно же, есть ждуны, так называемые, то есть которые, вот смотрите, с началом этого конфликта 5 миллионов жителей бывшей Украины приняли российское гражданство. А теперь у меня к вам вопрос. А сколько из них консервы?
1: Да. Ходят на работу, общаются с коллегами, да, отводят детей в детские сады. У них что-то они там делают. А тихонечко собирают информацию, пересылают куда-то, фотографируют. Да. Запускают маленькие дрончики для проверки систем ПВО. Где они, как они расположены.
2: Да,
1: все
2: да, вот да, да, да. И это, то есть, ну, во-первых, то есть это достаточно сложная агентурная работа, потому что я там, ну, с контрразведчиками, то есть там с нашими там разговаривал, это все, то есть, да, то есть они там вообще не спят по 28 часов, потому что нужно, то есть, ну, реагировать на все эти вещи, то есть, ну, запускать агентуры, это все, то есть, а это действительно такой процесс. Но вот самое худшее, вот у нас это самое, появились вот и на взлете, да, или на посадке, они, вот эти ждуны, значит, их там активно их вычисляют, ставят тоже дрон, маленький дрончик, значит, ждун, и, то есть, этот самый, он по... У него пассивный, то есть этот самый маячок, и когда ты идешь, то есть ты же, у тебя самолет обменивается курсом глиссадной системой, ну, с наземными службами, и у тебя есть, и он ловит вот этот сигнал и выскакивает этот самый, у тебя прямо на глиссаде. Я дважды уворачивался.
1: То есть просто оставляют такие закладки, условно говоря, из дронов?
2: Закладку, он без взрывчатки, без всего. То есть его задача, то есть там, ну, понимаете, то есть двигатель сосет же. А это не птичка, это железная пластиковая фигня.
1: Понял. Вот так вот. Спасибо, спасибо большое. Это Кирилл, видите, наш пилот о закладках. Да, поэтому, возвращаясь к теме защиты, и почему долетают, почему летят. Вообще, конечно, у людей, не погруженных в сферу, довольно часто возникает иллюзия простоты решения проблем. Ну, просто. Ну, там, у американцев... Ну, чего вы не разбомбите-то Иран этот вообще? Что у нас мало, у вас там авианосцы, все. Ну, разбомбили и все, к чертовой бабушке. Там Афганистан. Ну, что они там 20 лет делали? Ну, у нас что, бомб мало же? Ну, они же в горах все сидят. Да смелее эти горы к чертовой бабушке. Все, все, решили вопрос. Вьетнам. Да залить напалмом это все, решили. Возникает иллюзия какая-то такая. Ну, когда, тем более, когда у тебя, как тебе кажется, сильная армия, много вооружений, бюджета. Ну что, зря мы по триллиону долларов, что ли, ежегодно тратим на эти... военные нужды, там, или не ежегодно, сколько они там, на какой срок устанавливается бюджет военный. Вот. Но как только начинаешь погружаться в проблематику, становится понятно, что нюансов такое количество, и все очень-очень непросто решаются даже, на первый взгляд, простые задачи. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе.
3: Роман, здравствуйте. По поводу дронов хочу случай рассказать.
1: Да.
3: Вот, несколько дней назад жена поделилась. Ей, в свою очередь, на работе про него рассказывал коллега. У нее дача, ну, в одной из соседних московских областей. На дачу приезжает редко, ну, в силу там занятости своей. Заходит на дачу, во двор, открывает калитку, смотрит, ну, как-то вроде все так, но с другой стороны и не так. Вещи как-то неправильно лежат некоторые. Не поверите, открывает дверь в сам дом, заходит, смотрит, там два гроба стоит. Вот. Вызывает полицию. Ну, соответственно, ничего не дотрагивается. Вскрывают гробы, там запасные части от беспилотников лежат. А вот.
1: Экзотически.
3: Вот. Случай такой.
1: А говорят, что это, что... послание какое-то было или что это? Гроб.
3: Не послание, видимо, завозят...
1: в смысле, быть, везли под видом, что гробы как бы и не будут особо...
3: Гробы, конечно, скрывать, их никто там, соответственно, осматривать не будет. Ну, представляете, едет машина с гроба, кто там смотреть будет, что внутри гроба находится.
1: Да, вот эта история, конечно. Надо снимать мораторий на высшую меру наказания за госизмену и предательство, Террант пишет. Вы знаете... Как сказал один человек из среды, ну, он по эту сторону закона, по нашу, но контактировал по ходу своей жизни довольно часто с той средой, которая по ту сторону закона. Добра и зла. В чем отличие обычного человека, попадающего в критическую ситуацию, когда ему нужно предпринимать какие-то шаги или делать выбор, приступить закон, ну, там, не развернуться через двойную сплошную, приступить закон, а выстрелить в человека условно, там, да, ну, убить его, человека, приступить закон вот так. В чем отличие между уголовником и обычным человеком. Обычный человек будет долго сомневаться, не решаться, и в конце концов, скорее всего, и не решится. Ну, в зависимости от ситуации, конечно, многое зависит. А уголовник матерый, осознавая тяжесть последствий, осознавая все, не остановится, он не будет сомневаться. В этом разница. Это, казалось бы, то, ну, так понятно, но при этом мне так это поразило. Это вот простота и ясность этой формулировки. Поэтому это, ну, это видно в дорожных конфликтах, вообще на улицах конфликта, знаете, когда вот люди начинают там, а чё ты, ну давай вы, ну давай разберемся. Такой какой-то вот такой вот боевая моська, но из обычных наших сограждан. Думая, что вот таким напором, набрасываясь на какого-то агрессора, он таким образом запугает его. Поверьте, если с той стороны будет человек, который, для которого приступить закон уже стало нормой, и больше того, может, он уже там и за убийство сидел, за все остальное, он не будет сомневаться. И ваше приглашение, ну а что ты, давай, будет означать, что он просто достанет и в грудную клетку тебе свой кинжал всадит просто. Спокойно вообще. Просто спокойно, не сомневаясь вообще. Вот. Останавливает ли его высшая мера наказания перед этим? Потому что наказание за это тоже будет большим. Ну, не расстрел там условно. Люди, которые идут на измену государственную. Или занимаются терроризмом. Они же понимают, что за это светит. Во-первых. Во-вторых, все случаи, которые мы с вами видим, а сколько мы не видим раскрытого. Иногда мы видим, там, как это публикуется, статистика по предотвращенным терактам. Но все, что мы видим, вы можете зайти там, ну, в любой какой-то, я не знаю, канал профильный и посмотреть. Вот, ну, сейчас я там какой-нибудь открою. Ночь. Пострадавшие. Чернигов. Сейчас, секундочку. И ты видишь задержание. Задержание. Вот этот там собирал информацию. Вот этот собирал информацию. В Ростовской области задержали мужчину, причастного к финансированию террористической организации. На пол. Сейчас. Я не знаю, запикано или нет. Я буду просто... Прямо видят сюжеты. Это же, ну, это видно. Это же свободно. Вот он идет уже в наручниках, его выводят. Финансирование терроризма. В результате совместной работы задержан. Установлено, что мужчина в период с апреля 22 по март 24. Ничего себе, 2 года. Денежные переводы, наушники и дальше. Артподготовка какая-то. Наверное, на всякий случай буду всегда говорить, запрещено на территории Российской Федерации организация террористическая. Финансирование терроризма. Но за это же как минимум-то, ну, 10-15 будет ему. Ведь он же, прежде чем заниматься этим финансированием, он же посмотрел, сколько за это дают. Увидел. И продолжил финансировать. Понятно? Понятно. Поэтому, когда говорить, нужно вводить высшую меру. А что это изменит? Это изменит только то, что легко они будут отделываться, потому что на самом деле пожизненное в «Белом лебеде» — это куда? По уверению некоторых специалистов, это куда драматичнее для тебя, чем просто легкая там этот в затылок или инъекция, или на электрическом стуле. Ну, у нас расстреливали обычно. Я слушаю. Здравствуйте, доброе утро.
4: Да, доброе утро, Налин, спасибо за эфир.
1: Спасибо.
4: Смотрите, проблема как раз в том, вот вы говорите, что там они понимают, да, мы понимаем. Адекватные люди, допустим, да, понимают, может быть, что за это грозит, что за этим следует, это не до конца. Но у нас категорически мало, с моей точки зрения, работы, и СМИ в том числе, и вообще вот государственные как части. В каком плане? Потому что вот даже эксперт одного слушал, по-моему, у вас в «Умных парнях».
1: То есть не все понимают, что они себе на госизмену нарабатывают, вы имеете
4: Роман,
1: в виду?
4: Роман, даже не то, что... я сам столкнулся полгода назад, да, я звонил уже когда-то, рассказывал к Алексею, у меня в семье племянник, да, мой близкий родственник, пытались его вербовать, вот это вот хохло-террористы, как говорится. там все подробные переписки, он и в ФСБ ходил, и все, в общем, это, значит, фишка в чем, ну, не завербовали в итоге, слава богу, но умный парень, но там настолько с тобой работают психологически, вот я эти переписки сам читал, что тебе за это ничего не будет, тебе за это будет, ну, максимум условка или максимум, ну, там, исправительные работы, тебя настолько в этом убеждают, а здесь-то разубедить получается некому, потому что я вот смотрю, я не вижу ни на федеральных каналах особо, ни где-то ежедневного потока массированного сообщений о том, что того-то осудили там на 20 лет, того-то осудили, в лучшем случае просто скажут, осужден за госизмену или подозревается в госизмене. А какая ответственность? Вот недоработка СМИ, абсолютно. Когда будут говорить из каждого утюга, что вот за госизмену грозит там, я не помню сейчас санкцию, по-моему, от 12 до 20 или до 25, за терроризм, там, за попытки до пожизненного, когда это будет ежедневно проговариваться, как то, что на красный свет ходить нельзя и так далее, только тогда что-то мы сдвинем. Потому что сейчас я реально думаю, ну, вот, по моей оценке, да, вот, 6, но максимум 7 из 10 человек, если взять, не понимают вот этой ответственности и того, что может быть.
1: Да, и... спасибо большое. А я, в свою очередь, давно предлагал эту штуку. Правда, это было в рамках моторических моторов. Как раз вот в этом же ключе заниматься просвещением, в том смысле, что мы часто видим резонансные всевозможные ДТП, всевозможные, когда там то олигарх какой-то влетел, то какая-то благиня, то какое-то еще что-то, то сын чей-то там вылетел. И это подхватывается профильными телеграм-каналами, новостные сюжеты везде идут. То есть начало мы видим, но мы практически никогда не видим их финала. И в результате никакой педагогики нет. Нет никакого научения всем, кто может пойти по этому же пути. А это как раз и есть ключевая проблема. Потому что ты, не, ну, ты видишь, вот они попали в ДТП, да, а дальше-то что для него? И поэтому, конечно, нужен какой-то ресурс, который бы занимался этим. Я предлагал себя в качестве модератора, администратора и создателя этого ресурса. Давайте мне информацию, а я все это буду публиковать с предысториями совсем. Нужно показывать ситуацию в развитии. Как с некоторыми громкими делами, которые все-таки мы увидели до конца, там, с Ефремовым. Убил человека в ДТП на Садовом, видели в развитии все это и видели, как это все заканчивалось. Там, с Евсюковым какой, вы еще помните Евсюкова? Вот что-то такое. А большинство историй заканчивается ничем. Они начинаются, но ничем не заканчиваются. И они, в них нет никакой науки. В них вообще ничего нет для тех, кто, для кого это было бы полезно. А дальше заносы в кабинеты и все на этом. Да нет, Павел. Дальше просто кажется, что неинтересно. Потому что наша кликбейтовая... так называемая журналистика и телеграмная журналистика, ей нужно урвать здесь и сейчас. Киркоров трахнул мышь! Все. То, что она компьютерная, что не компьютерная, еще это уже не интересно никому. Даже если это на самом деле она была не компьютерная. Это уже не интересно. Главное крикнуть, и чтобы все обернулись в этот момент. А дальше уже плевать вообще. Ну, просто... плевать, как плевать, да слюной плевать вообще дальше. И все. ЦРУшник главный к нам прилетал. И все обвиняли Пескова, что как это он был не в курсе, он не знал, что он прилетал. Да ну, все знали, конечно, что прилетал. Но вы почему-то считаете, что отчеты в том, что должно быть в полнейшей тишине происходить, вам должны раньше всех докладывать об этом. Конечно, нет. И многие утверждают, что флаги спустили на посольстве американском, потому что, ну, как-то связан прилет. И все остальное. Но вообще-то по всей Америке сейчас их приспустили, потому что вот эта тетя умерла.

0: еще до того, как эта песня стала кинохитом, и Уитни Хьюстон ее присвоила себе Долли Партон, мегазвезда кантри, что само по себе в Штатах, стране коровопасов очень популярно. А она исполнила ее в 70-е какие-то. И поэтому они приспустили как будто флаги. Ну, а то, что прилетал, так и прилетал. И не надо нам это знать, зачем прилетал. Однажды будет результат его прилета. Может быть, уже сегодня мы его увидим, но мы так не узнаем, что это результат этого самого визита. И так вам будет спокойнее, уверяю вас. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь там уже и будьте здоровы!
1: Моторы! Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94,8. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва, 94,8.

0: усачи.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

В жизни очень часто так случается, по весне, когда растает снег, на пути на жизнь нам встречается с человеком человек. На пути на жизнь нам встречается с человеком человек. Он хорошим парнем называется, ей такого не сыскать вовек. Почему ж смущенно улыбается человеку человек? Почему ж смущенно улыбается человеку человек? Почему страдает парень, мается? Почему он не смыкает век? Видно, без внимания обращается

От волнения парень заикается, свой покой он потерял навек. Так бывает, ежели влюбляется.

молодые мужчины. Трус не играет в хоккей, трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь, но если надо, защищается блестяще.

0: вере мужества отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

пусть, как прежде, одни ухабы. Судьба под ноги бросает мне. Ей благодарен за то хотя бы, что я летаю еще во сне.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: Все же как-то

Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают.

у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнуться к постели.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

со мною долюшку. Не печальтесь, не кручитесь, все поправится. Прокатите побыстрее, все забудется. Изменила, ну так что ж, стало и видно нехорошее.

Что мои крали здесь богатенькой, отдала ему позорно все за златенько. А когда-то мне клялась со мною вечно быть,

приласкаешься, как бывало с нею на сердце спокойненько. Коротали вечера мы с ней до зореньки, а теперь лечу я с вами, эх, орелики!

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал: «Мой

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

как-то шел после концерта по улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшее ходит прозрение по моей.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.